Клониться. Благодать Твоя простирается дальше лучей солнечных. Протяни руку ко мне и из темницы изведи. Один только луч благодати Твоей, и поднимусь на крылья орлины. Мучается травинка под камнем, пытаясь вырасти без света бледная, в поисках света изломанная. Великая радость для меня смертного — если подниму камень и увижу, как распрямляется и зеленеет она. Не будет ли радость твоя больше моей, когда поднимешь ты камень, которым мир сдавил душу мою, изломанную и бледную? Тщетно собираю поленья в костер, не обогреть душу мне, если ты не пошлешь огня небесного. Тщетно бегу, если сбился с пути. Нет пользы в беге. Весь труд мой пот — жертва тебе. Если не изволишь ты принять ее, буду как покоритель вершины горной снежной лавиной засыпанной. Ибо не смотришь на количество трудов, но на жажду сердца. Чего жаждешь ты, сердце мое? Куда ни посмотрит око, смерть видит. Чего не коснется рука, гроб осязает. Чтобы не обрел ты, вместе с тем обретаешь и страх потерять обретенное. Чего бы не полюбил ты, исполняешься скорбью утраты. Мысли мои немирные. Толпитесь вы в уме, словно по базару пьяные, и падаете, и умираете, как кузнечики на дороге. Умрет все, что было вашим источником. И ни одна из вас не спасется от гроба моего, кроме одной, что связала себя с бессмертным и неумирающим. Воистину, войдя в меня, в могилу вошли вы, и сами, как могильщики, могилу мне роете. Но когда вострубит ангел в душе моей в трубу многоствольную и возвестит приход Сына Божия, тогда все тленные желания сердца и все мысли тленные отделятся и ошуею встанут, и очистится нива сердца и ума. И Сын Божий ступит на ниву свою и исправит ее и засыпет могилы мыслями тленными, словно кротами разрытые. И омоет меня Сын Божий и очистит, и мира помажет не на смерть, а на жизнь. Сам я, Господи, воздвиг стену каменную между мной и благодатью Твоей, и не смею за стену выглянуть, ибо Ты, словно ветер грозный, понастроил я в душе своей избушек и домиков, и боюсь, что разоришь Ты их. И ты разоряешь их не для того, чтобы бездомным стал я, но для того, чтобы в палаты ввести меня, что просторнее и светлее, чем вся вселенная. Отвергли люди краеугольный камень твой, ибо слишком велик для их построек ничтожных. Отвергли его строители безумные, ибо не знали, что построить на нем, не могли догадаться, медлительный умом, что ты — строитель единственный, и вся работа их — не мешать тебе работать. Слишком велик краеугольник твой, и колоссы великие обходят его, говоря, «Если начнем на нем строить, когда закончим?» Несчастные, как смерть отвращает их от всякого благого начинания, как принуждает их возводить постройки однодневные. Протяни мне благодать Твою, что проникает далее лучей солнечных, чтобы осмелился я встать на камень отвергнутый. Се Ты, еси благодать, склонись и воздвигни меня, отгони от меня временное и тленное, и буду я созидать с Тобою то, что земные колоссы созидать не смеют.

0: Мангушева. Литературные эскизы. Читает Илза Ильепа.
1: Звезды. Мне никогда не надоест смотреть на звезды. Я могу стоять и рассматривать их часами. Именно в такие минуты остро ощущаю мир и себя в этом мире. Чувствую все его величие и тайну. Особенно захватывает ночное южное небо. Кажется, оно низко, что вот-вот накроет тебя своим огромным необъятным куполом, и ты растворишься в нем. Как бы мне хотелось, чтобы в этот момент рядом были те, кто мне дорог, кому я всегда рада. Вот бы они тоже смогли все это увидеть, почувствовать.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги святителя Луки Воина Ясенецкого «О семье и воспитании детей». Когда сыновья опустошают чужие огороды, не оставляют созревать плоды в садах, и когда приходят жаловаться на них, некоторые матери спокойно отвечают: «Ну что же, дети малые, что с них спрашивать?» Господь спросит с них, спросит грозно: «Зачем позволяли детям воровать с самого юного возраста? Зачем не учили заповедям Божьим? Зачем не внушили отвращение и презрение к воровству и хулиганству?»
1: Голоса

Я человек, работник Божий, с утра до вечера тружусь. Спаси нам, Боже, от бездожий родную Ниву, так молюсь. Я человек, я здесь прохожий, не мной отмерен мне урок, но верный вечной воле Божьей от мыслей выспренних далек. Я так молюсь, дай и в морщинах мне, Боже, сеять, жать, пахать, любить без мысли мир в долинах и землю потом прославлять.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Исидор Гефсиманский.
1: В Гефсиманском скиту Троицы Сергиевой Лавры только что завершилась обеденная трапеза. Монахи расходились по своим послушаниям, ежедневным монастырским обязанностям. Пожилой монах Исидор вышел из трапезной с тряпичным узелком в руках. В нем была миска с супом и кусок ржаного хлеба. За общим столом отец Исидор лишь выпил стакан киселя, остальное же взял с собой. В келье монаха ожидал бедный бродяга, невесть откуда пришедший этим утром в скит. Отец Исидор спешил накормить голодного человека. Глядя на то, с какой жадностью несчастный хлебает суп, отец Исидор едва не заплакал от жалости к нему. «Оставайся в скиту», — предложил он бродяге. «Я за тебя похлопочу». Гость в нерешительности посмотрел на монаха и, поколебавшись, ответил. «Остался бы, да рано вставать и работать мне невозможно, потому как больной я». На участливый вопрос отца Исидора, какой же болезнью он страдает, бродяга, однако, не смог сказать ничего вразумительного. Но у монаха и мысли не было о том, что тот попросту лукавит. Отец Исидор с минуту подумал. «Тогда приходи каждый день сюда ко мне, я тебя обедом кормить буду», — сказал он бродяге и сам улыбнулся тому, как хорошо он это придумал. Гость с радостью согласился на такое предложение. С тех пор каждый день он поджидал отца Исидора возле его кельи, а монах приносил ему из трапезной свою собственную порцию супа, сам же довольствовался на обед чаем, киселем или компотом. Так прошла неделя. На восьмой день бродяга не явился. Отец Исидор с беспокойством справлялся, не видел ли его кто из монахов. Но того словно след простыл. А на девятый день, собравшись на раннее богослужение, отец Исидор обнаружил пропажу будильника. Обыскал всю келью, но безуспешно. Огорченный, он рассказал о пропаже скитским братьям. «Да ведь это, пожалуй, твой гость его с собой прихватил», — наперебой убеждали его монахи. «Он с тех пор и глаз не кажет». Отец Исидор и сам уже догадался, что его будильник приглянулся бедолаге, но не захотел перед братьями очернять человека. «И ничего не украл, просто взял на время, скоро вернет», — сказал он. Монахи в ответ только качали головами. А отец Исидор каждый день горячо молился о несчастном воре. И вот через неделю, неожиданно для всех, бродяга вновь объявился. Не поднимая глаз, подошел он к отцу Исидору и молча протянул что-то, завернутое в тряпицу. Монах развернул узелок, там был его пропавший будильник. Вор искренне раскаялся в своем поступке, сказав, что все это время его терзала совесть, чего прежде никогда не бывало. Отец Исидор, радостный, обнял его. Монахи и паломники, приезжавшие в Гефсиманский скит, глубоко почитали отца Исидора за мудрость и человеколюбие. Его почтительно называли «старцем». «Это камень, не страдает, не чувствует», — говорил старец Исидор Гефсиманский. «А сердце человеческое, по милости Господней, всегда умягчится, покается и исправиться может».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Исидор Гефсиманский.

Вера. Светлое радио. Пасха. Господня Пасха. От смерти к жизни привел нас Господь своим воскресением. И вот воскресение это ангели поют на небесах. Святой Феофан Затворник.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. Вошел Федор Михайлович и, извинившись, что его задержали, спросил меня: «Давно ли вы занимаетесь стенографией?» «Всего полгода». «А много ли учеников у вашего преподавателя?» «Сначала записалось более 150 желающих, а теперь осталось около 25. Почему же так мало?» «Да многие думали, что стенографии очень легко научиться. А как увидали, что в несколько дней ничего не сделаешь, то и бросили занятия». «Это у нас в каждом новом деле так», — сказал Федор Михайлович. «С жаром примутся, потом быстро охладевают и бросают дело. Видят, что надо трудиться, а трудиться теперь кому же охота?»

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: То, что делали для русских рабочих французы братья Арманд, владельцы фабрик в подмосковном Пушкино, можно назвать капитализмом с человеческим лицом. Евгений, Адольф и Эмиль Арманды сочувствовали простым людям не на словах, а на деле и подкрепляли это сочувствие своей невероятной щедростью. О французах, бежавших с родины после революции 1789 года и осевших в России, злые языки говорили. Они поглощены мыслями о роскоши и тщеславии. Может, так оно и было, но сказать подобное о братьях Арманд никто не посмел бы. Две ткацкие фабрики в Пушкино в середине 19 века основал еще отец братьев, третий в поколении обрусевших французов Армандов. Он возвел каменные корпуса, оснастил цеха современными станками и основал товарищество «Евгений Арманд с сыновьями». Оно кормило чуть ли не всю московскую губернию. Вокруг фабрик, на которых трудилось 2500 человек, был возведен целый поселок. Арманд проложил к нему широкие шоссейные дороги, для рабочих построил общежитие, а для мастеров – отдельный дом, который так и назывался – «Дом мастеров». Фабрики выпускали отличные ткани, спрос на них в России был огромным. За свои труды Арманд получил от императора несколько орденов и звание «Почетный гражданин Российской империи». Три сына фабриканта – Евгений, Адольф и Эмиль – учились в московских гимназиях, а высшее образование получали за границей, где постигали азы текстильного дела. После смерти отца наследники не только взяли на себя управление фабриками, но и активно занялись благотворительностью. Десятилетиями делали пожертвования в фонд школы для слепых детей, помогали деньгами обществу учителей. В Пушкино братья построили приют для престарелых работников своих фабрик и несколько зданий для общественных нужд, где проводились в том числе благотворительные спектакли. Сборы от них поступали в различные организации, например, в добровольную пожарную дружину Пушкина. Старший из братьев, Евгений, пережил большое горе. У него умер сын Андрей. В память о мальчике отец открыл при фабрике больницу. В ней лечились не только рабочие, но и все жители Пушкина и окрестных сел. Других клиник в округе не было. Когда стало понятно, что мест в больнице не хватает, братья купили 7 дачных участков и расширили ее. Работники фабрик, их жены и дети лечились здесь бесплатно. Лекарства в аптеке им тоже отпускали безвозмездно. Эта больница работает до сих пор. Правда, она сменила название с Андреевской на Пушкинскую районную. Братья Арманд не желали выжимать все соки из своих подчиненных. Может быть, поэтому недоброжелатели называли их не особо практичными хозяевами. Но Евгений, Адольф и Эмиль своих взглядов на производство и качество устройства быта сотрудников не меняли. Рабочий день на фабриках был укороченным, жалование – высоким, а питание в столовых – бесплатным. Для подростков братья построили школы, для малышей – детские сады, для сирот – приюты. Арманды открыли даже библиотеку, завели теннисные корты и футбольное поле и гоняли по нему мяч вместе с рабочими. Сами братья-капиталисты жили богато, но просто. Их трудовой день начинался чуть свет. В 5 утра они уже были на фабриках, проверяя, все ли там в порядке. «Хорошие были господа», – вспоминали об Армандах люди. И рассказывали, как щедро Эмиль Евгеньевич раздавал деньги крестьянам, а однажды после страшного пожара построил для них 50 домов. Скромные, любезные, не позволяющие себе важничать братья в 1898 году приняли активное участие в создании Московского музея изящных искусств. Арманды вошли в состав комитета по его устройству и пожертвовали 30 тысяч рублей одному из залов, а позже финансировали покупку и доставку в музей произведений искусства из Европы. Пушкина нет и никогда не было памятника этим благородным людям. Их именами не названы ни улица, на которой они жили, ни фабрика, которую управляли, ни больница, которую построили. Зато осталась добрая память о промышленниках, благотворителях и меценатах братьях Арман. У них, по мнению современников, имелся только один на троих недостаток. Они были неисправимо добры.
0: Имена, имена милосердия.

есть чаша бытия с закрытыми очами, золотые омочив края своими же слезами. Когда же перед смертью с глаз завязка упадает, и все, что обольщало нас завязкой, исчезает, тогда мы видим, что пуста была золотая чаша, что в ней напиток был мечта, и что она не наша. Михаил Лермонтов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Светлый праздник Пасхи Христовой предваряется в церковном календаре Страстной Седмицей, неделей, в течение которой Православная Церковь молитвенно вспоминает пленение и смерть Спасителя. Эмоциональной вершиной Страстной недели является, безусловно, Великая Пятница, день, когда все песнопения и молитвословия посвящены кончине Христа на кресте. Церковь не только рассказывает нам о мучениях Спасителя, но и размышляет о том, как вообще могла такая великая трагедия произойти. Мы слышим упоминания о жестокосердии современников Христа, их нежелании принять Его проповедь. Говорится и о происках дьявола, воспользовавшегося греховностью некоторых людей, и их руками, приведшего Спасителя на Голгофу. Для усиления молитвенного настроения в центре храма полагается плащаница, вышитая икона умершего Христа. Она демонстрирует главное устремление Церкви в этот день – сочувствовать Христу, наполняя песнопение чувством сожаления. Сегодня мы поговорим как раз о таком молитвословии, названном по первым словам «Днесь висит на древе». О содержании этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Давайте послушаем русский перевод молитвословия «Днесь висит на древе». «В сей день повешен на древе, на водах землю повесивший. Венцом из терний венчается ангелов царь, в ложную багряницу облекается, покрывающий небо облаками. Принял по лицу удар в Иордане, освободивший Адама. Гвоздями был пригвожден жених церкви, копьем был пронзен сын девы. Поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе, покажи нам и славное Твое воскресение». Песнопение «Днесь висит на древе» представляет собой переработанную поэму святого Мелитона Саргийского, жившего во II веке на территории Малой Азии в городе Сарды. Впоследствии произведение святого Мелитона было адаптировано под богослужебное пение. Но главный принцип бывшей поэмы оказался сохранен. Здесь все построено на противопоставлении. Например, в ложную багряницу, то есть царскую мантию, солдатами облачается Сын Божий, управляющий Вселенной, сам, одевающий небо облаками. Побои и надругательство принимает тот, кто в реке Иордан своим крещением осветил мир. Говорится в песнопении и о новозаветных пророчествах. Деве Марии было предсказано, что душу ее пронзит оружие, то есть наполнит скорбь. Это произошло, когда висящего на кресте Христа убили.
1: Песнопение «Днесь висит на древе» поется на утренней Великой Пятнице, службе, отличительной особенностью которой является чтение 12 отрывков из Евангелий. Каждый из них повествует об аресте и казни Христа. «Днесь висит на древе» поется после пятого Евангелия и сопровождается троекратным земным поклоном священника и прихожан. Давайте послушаем песнопение «Днесь висит на древе» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Ольга Зенякова. Литературные эскизы. Читает Илза Лиепа.
1: Маленькое чудо. Новогодний букет из сосновых веток был поставлен в большую вазу. Настоящие зеленые шишки смотрелись на них, как украшение. Запахло смолой, близилось Рождество. Укладывая детей спать, я пообещала им, что в эту ночь что-то случится. И они не спали, ждали чуда. За полночь послышались непонятные звуки, щелчки. Они то затихали, то появлялись снова. Оказывается, созрели зеленые шишки на сосновых ветках. Они с треском раскрывались одна за одной и отстреливались семенами. Но еще удивительнее было появление майских жуков. И оно нашло свое объяснение. Летом муж привез с рыбалки баночку с лежнями, а я пристроила их в цветочный горшок спать до весны. Так и вышло. Маленькое чудо.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Соблазнятся многие о Сыне Твоем и падут. О Господи вечный и благословенный всеми коленами земными! Князья с разбойниками против Христа Бога объединятся, священники со лжесвидетелями и мудрецы с безумцами. Как величественен Он в одиночестве Своем и чистоте пути Своего! Законники, веками закон Божий толковавшие, восстали ныне не осудить, убить Сына Божия. Старейшины на поясах и воскрилиях, письмена закона горы Синайской носящие, позабыли тысячелетний опыт упражнений в справедливости и волками на человека мира и добра бросились растерзать его. Торговцы торговлю свою оставили и ножи приготовили, чтобы убить его. Старцы, сединами убеленные и знаками чудес Божиих над народом избранным украшенные, но с душами опустевшими, хромают от очагов своих, чтобы убийцам помочь. Юноши, старцами на злодейство ободренные, на убийство вышли с камнями и палками, прежде чем сесть им за Пасху и восславить Господа. Поднялись и женщины, кровь пролить, и повели чад своих, чтобы помогли им в деле всенародном. Палачи и насильники, белым днем боязливо вдоль домов крадущиеся, стали ныне вождями вождей и князьями князей. Убийцам в темнице томящимся день свободы пришел, ибо нужны стали народу, чтобы научили ремеслу своему убийственному. Все в город пришедшие поклониться небу и взыскать Бога отвернулись от храма и с ближними своими спешат искать крови праведника. Священники храм оставили, устремившись с ножами жертвенными спасать от Бога народ. Хромые и слепые тянут костыли свои, единственное свое оружие, чтобы помочь в убийстве Исцелителя. Восстал единодушно, как трава, народ грешников и ищет убить Сына Божия. И ножом, которым на Бога замахивается, себе в сердце ударяет. Не дай мне пасть, Всеблагой Господи! Отверзи мне очи духовные, да узрю судьбы грешников, да не подвигнется нога моя вслед тех, кто восстал на Господа, да не подниму на тебя камня и себя навеки не убью. Не дай мне пасть, Всеблагой Господи!

0: Радио «Вера». Владимир Короленко. «За иконой». Читает Людмила Максакова.
1: Глава шестая. Фиолетовые облачка стягивались и густели на холодевшем вечернем небе. Жаворонки припадали к нивам, крик перепелов несся мягкими переливами. По бокам дороги высокая рожь стояла двумя ровными стенками. В одном месте, на полосе, среди хлебов, стояла целая семья. Седой старик со старухой впереди, рядом сын большак, поотдаль молодуха. Две или три детские головки чуть виднелись среди колосьев. Сзади угасало за горой солнце, и фигуры крестьян рисовались ясно и торжественно над колыхавшуюся рожью.

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний супруги отца Александра Шмемана «Матушки Иулянии. Моя жизнь с отцом Александром». Вспоминая, как во время одного из наших утренних разговоров я задавала Александру множество вопросов о смерти. Что происходит через 3 дня? В чем значение 9-го дня? Что такое чистилище? Что будет на страшном суде? Меня все больше раздражало отсутствие ясных ответов, я начинала сердиться. И тут Александр повернулся ко мне и очень серьезно сказал: «Льяна, не подглядывай», и продолжил цитатой из послания апостола Павла Коринфянам: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Как часто он приводил эту цитату с полной верой, доверием и предвкушением. Он был интеллектуалом, мыслителем, но я знала, какой простой и доверчивой была на самом деле его вера. Эти слова «не подглядывай» являют, как простая сила веры и уверенность в незаслуженном милосердии Божием, позволяют нам достичь Царства Божия. Господи, хорошо нам здесь быть.
0: Голоса.

Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко. И тихонько плачет он в пустыне. Михаил Лермонтов.

0: честь Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Амвросий Балабановский.
1: Монах Амвросий вот уже целый год жил вдали от родной Пафнутьево-Боровской обители. Шла гражданская война, которая вслед за Октябрьской революцией в одночасье прервала размеренную неспешную жизнь монастыря. В конце 1917 года игумен, обнищавший обители, не имеющий более возможности прокормить свою братью, с тяжелым сердцем распустил монахов по их родным местам до лучших времен. Так отец Амвросий попал в приходские священники церкви села Дмитровка, что под Воронежем. Шел снег. Потрескивали от сильного мороза оконные стекла в маленьком домике, где жил отец Амвросий. Монах, надев очки, читал Евангелие при свете керосиновой лампы. Вдруг раздался стук в дверь. На пороге, потирая озябшие руки и дыша морозным паром, стояли два молодых парня в буденовках. Это были красноармейцы, охранявшие сельскую контору. Теперь ее называли сельсоветом. Она располагалась как раз по соседству.
2: «Батя, пусти на минутку погреться!» — обратились они к отцу Амвросию.
1: Монах рукою сделал приглашающий жест. «Заходите, заходите, ребятки!» — приветливо проговорил он. «Да садитесь-ка за стол, я вас сейчас чаем угощу!» Всю зиму постовые бегали греться к отцу Амвросию. Сосед, хмурый седой старик, при встрече не раз укорял монаха. «И зачем только вы, батюшка, этих окаянных к себе пускаете?» Отец Амвросий в ответ лишь улыбался. А по весне монах получил письмо из монастыря. Настоятель звал его назад, в стены родной обители. На маленькой станции, где отец Амвросий надеялся сесть на поезд до Москвы, было пугающе безлюдно. Разбитые стекла окошек билетных касс красноречиво свидетельствовали о том, что надежды монаха могут не оправдаться. Эти опасения подтвердил и странный бандитского вида тип, откуда ни возьмись выросший перед отцом Амвросием. «Куда собрался, папаша?» — развязно проговорил он. «Пассажирских поездов нынче нет. Здесь, пожалуй, и убьют, никто даже не узнает», — с тревогой подумал про себя отец Амвросий. И в этот самый миг вдруг послышался паровозный гудок. К платформе подъехал поезд. Но не пассажирский, а военный. Из открытых дверей теплушек выглядывали красноармейцы. Вдруг один из них замахал руками. «Батюшка, батюшка!» — радостно кричал он. Это оказался один из постовых, гревшихся зимой в гостеприимном домике отца Амвросия. Он помог монаху забраться в вагон. Утром отец Амвросий был в Москве. «Как важно в жизни делать добро», — говорил отец Амвросий, которого впоследствии за его смиренно-мудрие люди почтительно назовут старцем Амвросием Балабановским. «Господь так милостив к нам, грешным, что уже здесь, на земле, нам тоже обязательно ответят добром».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Амвросий Балабановский.

Радио «Вера». Светлое радио. Если день рождения земного царя отверзает темницы, то уже ли победный день воскресения Христова не утешит скорбящих? Святой Григорий Ниский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Тобольского Гермогена Долгонева своей пастве. 1918 год. Город Екатеринбург. Тюрьма. «Дорогие о Господе, милость Божия буди со всеми вами. Узнал, что мое освобождение возможно под условием залога, вернее, выкупа, так как отданные раз деньги уже не выдаются обратно, в 100 тысяч рублей. Для меня это, конечно, несметное количество денег. 100 рублей я бы еще дал из своего старого, теперь, вероятно, его уже нет, небольшого жалования. Если же паства будет выкупать меня, то какой же я отец, который будет вводить детей в такие громадные расходы вместо того, чтобы для них приобретать или им дать? Это что-то несовместимое с пастырством».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Город Благовещенск, торговый центр Приамурского края, считался резиденцией золотопромышленного короля Василия Левашова. Выходец из крестьян Владимирской губернии, он приехал на Амур в самый разгар золотой лихорадки. В то время практически все жители Благовещенска без оглядки на свою основную профессию занимались золотодобычей. Учителя, врачи, адвокаты, сапожники вступали в жестокую борьбу за драгоценный металл. Левашов тоже решил попытать счастье. Вместе с купцом Ельцовым он создал товарищество, открыл 32 прииска и стал одним из самых богатых людей города. Женой Василия Андреевича была женщина, которую знал и любил весь Благовещенск. Не имея детей, Ольга Мартыновна все свободное время отдавала благотворительности и помогала простым людям. Она содержала сиротский приют, присматривала за домами презрения, была видным лицом общества Красного Креста и привлекла к этой работе супруга. Василий Андреевич активно включился в общественные и благотворительные дела. Левашов был участником и попечителем разных комитетов и обществ. Его, ставшего со временем потомственным почетным гражданином Благовещенска, несколько раз выбирали гласным городской думы. Основной сферой приложения сил и средств Левашовых стало развитие народного образования и духовных учреждений. Василия Андреевича назначили почетным блюстителем духовной семинарии Благовещенска и училища при ней. Он профинансировал и строительство двухклассной Никольской церковно-приходской школы, вложив в него 23 тысячи рублей. Позже Василий Андреевич и Ольга Мартыновна основали в этом учебном заведении специальный фонд, проценты с которого шли на жалование педагогам. В школе Левашовых бесплатно училось почти 200 девочек из самых бедных семей города. Ольга Мартыновна была почетной попечительницей женского епархиального училища, которое тоже строилось на средства супругов, и обошлось им фантастическую по тем временам сумму – 110 тысяч рублей. Левашова до конца жизни помогала воспитанницам училища. Привезла для них из Москвы рояль и пианино, оснастила кабинет физики, собрала хорошую библиотеку, купила швейные машинки для мастерской и даже граммофон. Девочки жили в здании училища на полном пансионе. Их готовили к педагогической деятельности. И спрос на выпускниц этого заведения был очень высоким. Директора школ всего Дальнего Востока мечтали пригласить к себе прекрасно обученных и любящих свою работу молодых педагогов. В 1907 году Левашовы построили при епархиальном училище каменный пятиглавый храм в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». В нем Ольгу Мартыновну отпевали спустя 5 лет. В нем и похоронили. Весь город пришел проводить в последний путь женщину, которая сделала столько добра людям. Дальнейшая судьба Василия Андреевича сложилась вполне удачно. Он женился во второй раз, стал отцом 2 сыновей. Продолжал благотворительную работу, строил церкви на своих приисках, был директором попечительного комитета о тюрьмах, опекал училище, материально помогал неимущим, заботился об их детях. Золото Левашова шло на пользу и людям, и городу. Революция положила этому конец. В 1922 году Василий Андреевич умер. Следы его семьи затерялись в эмиграции. А дом, в котором когда-то жили Левашовы, сохранился. Сейчас там находится областной центр эстетического воспитания детей. И это символично, ведь во многом благодаря Василию и Ольге Левашовым Благовещенск стал культурно-просветительским центром Приамурья. Да и сама история меценатства края началась с этих людей, для которых прежде всего были важны духовные ценности.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Покажись мне, ангел света, покажись, небесный князь, дай мне руку в знак завета, за нее, чтоб, ухватясь, шла я бодро и надежно. Взор стремила б к небесам, чтоб мне мир, презрев мятежный, не отдать души.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В календаре православной церкви существует 12 великих двунадесятых праздников, 4 из которых посвящены Божией Матери, Деве Марии. Среди них праздник Благовещения. Он ежегодно отмечается церковью 25 марта по старому стилю или 7 апреля по новому. Событие Благовещения является началом евангельской истории. Архангел Гавриил, явившись Деве Марии, возвестил, что ей предстоит родить Спасителя мира, Иисуса Христа. Мария со смирением приняла уготованную ей миссию и зачала Христа от Духа Святого, без мужского участия. Праздник Благовещения, несмотря на то, что выпадает практически всегда на Великий пост, наполнен не покаянными, а радостными, светлыми песнопениями. Все они пронизаны чувством надежды и ощущения начала принципиально нового этапа в истории человечества. Настоящим символом праздника является песнопение, названное по первым своим словам «Совет Привечный». О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Совет Привечный» – это яркий пример византийской церковной поэзии, совмещающий в себе и красоту слога, и высоту богословской мысли. Автор молитвословия, имя его, к сожалению, нам неизвестно, на основании текста Евангелия от Луки описывает, с какими чувствами обращался к Деве Марии архангел Гавриил, возвещая ей о грядущей миссии. «Совет Привечный открывает тебя от раковицы, Гавриил, предста, тебе лобзай и вещая, радуйся, земле ненасеянная, радуйся, купино неопалимое, радуйся, глубино неудобозримое, радуйся, мости, к небесем приводяй, и лествице высокое, юж Яков види, радуйся, божественное стамно манны, радуйся, разрешение клятвы, радуйся, Адамово воззвание, с тобою, Господь». Прозвучавший текст отсылает нас сразу к нескольким библейским образам, оказавшимся для Богородицы пророческими. Дева Мария именуется купиной неопалимой, горящим, но не сгорающим терновым кустом, в котором Бог явился Моисею. Вспоминает автор молитвословия и видение праотца Иакова, во сне увидевшего лестницу, соединяющую небо и землю. Сравнивается Богоматерь и с чашей, в которую древние иудеи собирали манну, чудесную пищу от Бога. Все перечисленные образы символизируют то, что Дева Мария по особому благоволению Бога выносила и родила Сына Божия, дала Ему человеческое естество, стала вместилищем неописуемой благодати.
1: Песнопение «Совет Привечный» исполняется на вечернем богослужении накануне Дня Благовещения. Во время пения этого молитвословия священник совершает кождение. Ароматный дым, исходящий от кадила и наполняющий храм, является символом божественной благодати, освящающей мир нашей жизни. Особым вместилищем благодати Господней стала Пресвятая Богородица, миссия которой была определена, как повествует текст песнопения, на Совете Божием перед началом всех времен. Давайте послушаем песнопение «Совет Привечный» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У священника Леонида Олейника и матушки Яны 5 детей. В прошлом году семья переехала из Харьковской области, где развернулись военные действия, в Россию. Их сын Богдан до сих пор вспоминает, как во время обстрелов вместе с родителями укрывался в подвале дома. Подросток признается, что особенно испугался, когда взрывной снаряд упал в соседний двор. Оставаться под обстрелами в Харькове было опасно. Супруги приняли решение переехать в Белгородскую область. Отец Леонид и матушка Яна с детьми успели взять с собой только документы. В Белгороде добрые люди пожертвовали семье дачный домик. Но для жизни не хватало нужных в быту вещей. Посуды, средств гигиены, спальных принадлежностей. Помощь беженцам присылали благотворительные организации. Так фонд «Мои друзья» поддержал переселенцев, закупив постельное белье и другие необходимые вещи. Сейчас семья обустроила быт и обжилась на новом месте. Матушка Яна служит сестрой милосердия и помогает переселенцам из приграничных областей – Харьковской, Луганской, Донецкой. Сын Богдан развозит с отцом Леонидом гуманитарную помощь нуждающимся. Радио «Вера» и фонд «Мои друзья» продолжают помогать людям из Белгородской области, которые лишились домов в результате боевых действий. Мы уже смогли приобрести для пострадавших раскладушки, одеяло, подушки, постельное белье и регулярно поддерживаем нуждающихся продуктами и средствами гигиены. Но людям на приграничных территориях по-прежнему необходима помощь. Сейчас есть острая потребность в бытовой химии и гигиенических наборах. Поэтому Радио «Вера» и фонд «Мои друзья» открывают сбор на приобретение 250 таких наборов для жителей Белгородской области. Сделать пожертвование и поддержать доброе дело можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Кровь праведников – единственное на земле Писание, которое стереть невозможно. Разве убили вы Христа окаянные, как на то надеялись? Или кровь Его поныне горит на главах ваших? Море шумом волн своих объяви по всей земле. Кровь праведника горит на главах до колена сотого. Скреститесь молнией от востока до запада и начертайте, чтобы и слепые увидели. Никакого зла не причинят люди праведнику, чтобы не пало зло вдвойне на их главы. Ибо камень, брошенный в праведника, ввысь брошен, и вниз падая прибавляет веси. Камни иерусалимские, разбросанные ныне, возопите к роду человеческому, роду забывчивому, и ему напомните, что бывает с убиенным праведником и что с его убийцами. Видел я однажды пса, пасть кашей горячей обжегшего, так что не ел потом и холодную. И людей изо дня в день вижу кровью праведников обжигающихся и не научающихся. О, безумнейшие из безумных! Не стыдитесь разве повторять урок, который псы с одного раза выучивают? Лучше погибнуть одному роду злодейскому, нежели одному праведнику. Ибо небо не спрашивает, сколько крови пролито, но спрашивает, чья кровь. Если все народы восстанут на одного праведника, ничем не повредят ему. До могилы лишь сопроводят его, он же будет сопровождать их после могилы. Воистину, милостью своей наказывает праведник до смерти и правдой после смерти. Не собирайте имения детям своим, вы, пролившие кровь праведника. Се все имение их пропадет, кроме крови праведника, вами пролитой. И не праведник проклянет вас, но дети ваши, когда будут есть горький хлеб рабства. В рубище праведника Бог кроется. Горе вам, если соблазнитесь о рубище его и того, кто в рубище презреете. На крест взошел Еси, Господи, не бессилие свое миру явить, но бессилие мира пред тобою. Словно тени при свете лунном по камням играющие, так же бессилен народ, камень на тебя поднимающий. Господи, праведников утешение и мучеников мужество, спаси нас и помилуй.

0: Радио «Вера». Владимир Короленко. «Мгновение». Читает Людмила Максакова.
1: Глава 7. На утро солнце взошло в ясной синеве. Последние клочки туч беспорядочно неслись по небу. Море стихало, колыхаясь, как будто стыдясь своего ночного разгула. Синие тяжелые волны все тише бились о камни, сверкая на солнце яркими веселыми брызгами. Дальний берег, освеженный и омытый грозой, рисовался в прозрачном воздухе. Всюду смеялась жизнь, проснувшаяся после бурной ночи.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма игумени Таисии Солоповой архиепископу Новгородскому Арсению Стадницкому. 1911 год. Новгородская епархия. Леушинский монастырь. Ваше Высокопреосвященство, милостивейший архипастырь и отец, простите, что осмеливаюсь утруждать вас этими строками, но считаю непременную своей обязанностью повергнуть перед вами мою искреннюю сердечную благодарность за великую честь даровать мне портрет с собственноручным подписом нашего монарха. Спаси вас, Господи, Владыка Святый, за ваше милостивое внимание к моим 30-летним трудам. Я хотя и сознаю и чувствую их тяготение на своих старческих утружденных плечах, но Бог видит, что в заслугу себе их не поставляю. Ибо всегда помню слово Спасителя: когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. И еще то слово апостольское, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога.
0: Голоса

0: для тех, кто хочет верить.
1: Люблю дымок с паленой жнивы, в степи ночующий обоз и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно. Михаил Лермонтов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
1: Молодой паломник по имени Захар шел в монастырь Оптина-Пустынь. Остался позади дремучий лес. Молодой человек вышел к широкой полноводной реке. Нужно было переправляться на другой берег, но ни лодки, ни моста поблизости не было. В растерянности стоял Захар у воды, гадая, глубоко ли здесь и можно ли перебраться вброд. Плавать Захар не умел. «Господи мой Боже!» — горячо взмолился паломник. «Что мне делать? Подскажи!» В этот самый миг позади Захара послышался шорох. Молодой человек оглянулся. По траве верхом на лошадях ехали двое мужиков-крестьян. Обрадованный Захар бросился к ним. «Люди добрые, не знаете, есть ли тут брод?» Крестьяне покачали головами. «Глубоко тут. Если верхом пойти, то, пожалуй, и лошадь с головой накроет», — сказал один из них. «А ты ступай по берегу дальше», — добавил другой. «Там увидишь, прямо через реку, дорожка из белого песка будет. Вот по ней перейдешь». Захар поблагодарил крестьян. Когда через несколько мгновений он обернулся, тех уже не было на берегу. Пройдя с четверть часа, Захар наконец увидел широкую белую песчаную косу, пересекающую реку. Он легко перешел на тот берег и продолжил путь. К вечеру паломник добрался до какой-то деревеньки. Переночевать попросился к местному священнику. Тот с радостью принял путника и, провожая на ночлег, спросил: «А лодку-то ты где оставил?» «А я пешком», — отвечал Захар. «Как пешком?» — удивился священник. «А как же ты реку-то переплыл?» Захар рассказал ему о крестьянах и о белой дорожке. Священник молча выслушал его, а потом сказал: «Это ангелов тебе Господь послал. Нет тут никакой дорожки. На несколько верст глубина без брода». Вскоре после того случая Захар принял монашеский постриг с именем Захария. Он поселился в Троице-Сергиевой лавре, став радонежским монахом. Так именовали насельников монастыря по названию села Радонежское, близ которого обитель была заложена ее основателем, преподобным Сергием. И монахи, и паломники знали о великой силе молитвы отца Захарии. С почтением звали его старцем. «Будем всегда помнить имя Господне и всем сердцем к Нему взывать», — говорил старец Захарий Радонежский. «Апостолы и святые именем Господним творили чудеса. Имя Божие есть самое сильное оружие и спасение во всех бедах и трудностях».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.

Радио «Вера». Светлое радио. Самое сильное удостоверение в Божестве Иисуса Христа заключается в Его воскресении. Святой Филарет, митрополит Московский.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью». Воспоминания. В 1964 году в Москву приезжал один известный западно-германский писатель. В Доме литераторов на улице Герцена московские писатели устроили ему сердечный прием. Зал был полон народу. Было шумно и дружно, и вопросы сыпались наперебой. Как говорится, контакт с буржуазным писателем был полный. В разгар споров со стула поднялся незнакомый мне мужчина, видимо, прозаик или переводчик, и спросил: «Скажите, господин, вы, кажется, воевали на территории Советского Союза». Наступила тишина. Контакты разомкнулись. Пауза продолжалась и казалась нестерпимо долгой. Демон отчужденности плыл по залу. «Да», — негромко ответил писатель. Стоявший мужчина продолжал: «Не могли бы вы сказать, на каком участке фронта вы были?» «Я воевал под Дорогобужем». Вопрошавший неожиданно радостно оживился. «Представьте себе», — сказал он, — «я воевал на том же направлении. Какое счастье, что я вас не убил». Зал рассмеялся теплым смехом. Концы проволоки соединились, контакт возобновился, и споры вспыхнули с новой энергией.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: В России есть семьи, в которых до сих пор хранится фарфоровая посуда, выпущенная в XIX веке под маркой «Товарищество Кузнецова». Ею почти не пользуются, поскольку сегодня это большая редкость. Не станешь ведь каждый день пить чай из семейных реликвий. И стоят раритетные чашки в шкафах за стеклом, радуя глаз и таинственно отсвечивая потертым золотом. Но так было не всегда. В XIX веке, благодаря Матвею Кузнецову, фарфор появился почти в каждом российском доме. Матвей Сидорович стал третьим в династии Кузнецовых. Выпускать фарфоровые изделия начал еще его дед. Дело продолжил отец. У него был не только завод в Дулево, но и фабрика в Риге. Сидор Терентьевич мечтал передать свои предприятия наследнику, но у него рождались одни девочки. Когда же, наконец, появился долгожданный сын, его воспитывали как продолжателя семейного дела, с детства посвящая в секреты бизнеса. Матвей едва успел окончить коммерческое училище в Риге, когда умер его отец. Несовершеннолетний юноша взял на себя управление фабриками. Планы у Матвея были наполеоновскими. Он мечтал объединить все фарфоровые производства России и стал за небольшие деньги выкупать хорошие, но разоряющиеся фабрики. Так в конце XIX века было создано товарищество Кузнецова. Матвею Сидоровичу принадлежало 8 предприятий в России. Посуда, статуэтки, часы, керамическая плитка товарищества продавались по всему миру. Сам Кузнецов получил звание поставщик двора его императорского величества. Ему пожаловали право изображать государственный герб на своих изделиях, а это считалось высшей наградой за качество продукции. Про Кузнецова говорили, что в нем не было ни капли тщеславия, и заботился он не столько о собственной прибыли, сколько о подъеме отечественной промышленности. На фабриках товарищества всегда работали художники из народа. Народность была фирменным стилем продукции Кузнецова. Его критиковали за простоту отделки и росписи, но именно эта простота определяла цены. Даже бедняки могли позволить себе купить кузнецовский фарфор. Матвей Сидорович, зная об этом, своему стилю не изменял. Он очень любил простых людей и много делал для них. Рабочие Кузнецова жили в прекрасных условиях. Для них строились не только общежития, но и собственные дома. Корпуса фарфоровых заводов, учитывая вредность производства, стояли посреди садов или в окружении лесов. Кузнецов не жалел денег на больницы, родильные дома, детские сады, школы, где с учениками обязательно занимались лечебной гимнастикой. Матвей Сидорович выдавал пособия вдовам, сиротам и престарелым служащим. Открывал при фабриках магазины, в которых отличный товар продавался по сниженным ценам. Единственное, что было запрещено к продаже, это спиртные напитки. Когда в Ессентуках открылся первый санаторий, Кузнецов купил в нем палату и отправлял туда на бесплатное лечение своих сотрудников. А для легочных больных построил специальный санаторий. Словом, заботился Матвей Сидорович об облегчении как быта, так и тяжелого труда рабочих. В результате на предприятиях Кузнецова никогда не устраивали ни стачек, ни забастовок, а люди трудились десятилетиями, создавая династии. В Дулево долго не было православного храма, и в 1887 году рабочие решили собрать деньги на его строительство. Матвей Сидорович внес свою лепту и помог не только средствами, но взял на себя все устройство храма, колокольни и домов для церковнослужителей. С этого времени увеличился и ассортимент заводской продукции, так как Кузнецов начал выпускать церковную утварь из фарфора. Необыкновенно красивые киоты, подсвечники, иконостасы. Много времени Матвей Сидорович отдавал общественной работе. Он состоял в обществе попечения о раненых и больных воинах, опекал московские детские приюты, устроил в Москве несколько бесплатных столовых, жертвовал деньги на развитие народного образования. Те, в ком Матвей Сидорович принимал такое участие, отвечали ему огромной любовью и уважением. Уже после смерти предпринимателя на собранные рабочими пожертвования была учреждена стипендия имени коммерции-советника Матвея Кузнецова. Даже революция и две мировые войны не смогли уничтожить дело, которому магнат фарфоровой империи посвятил свою жизнь. Из 8 заводов Кузнецова 7 работают по сей день.
0: Имена, имена милосердия.

0: бой, что скворчонком стучал в виски, стихает, стихает.
1: Радио «Вера». Я брат на земле всем живущим и в жизнь отошедшим иную, и полон мгновением бегущим присутствие вечности чую. Над звездные слышны мне хоры, и стону людскому я внемлю, и к небу возносятся взоры, и падают слезы на землю. Алексей Жемчужников.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Богослужение праздника Пасхи начинается с крестного хода. Священник вместе с церковнослужителями и прихожанами торжественно обходит храм, неся в руках Евангелие, свечи и иконы. Пасхальный крестный ход – древняя традиция. Она возникла еще в первые века христианства, когда крещение совершалось преимущественно над взрослыми людьми. Подготовка к таинству могла длиться в те времена несколько лет, а само крещение совершалось обычно накануне великих праздников, прежде всего накануне Пасхи. Крещение проходило в открытых водоемах или специальных храмах – баптистериях. Приняв таинство, новокрещенные отправлялись в главный храм города. Они шли не поодиночке, а единым шествием, которое и стало первым в истории крестным ходом. Принявшие таинство люди шли в храм, воспевая особые молитвословия. Одно из них мы и сегодня слышим перед началом пасхального богослужения. По первым своим словам, оно называется «Воскресение Твое, Христе Спаси». Подробнее о содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Большую часть песнопений пасхального богослужения составил один человек, великий церковный поэт Иоанн Дамаскин. Святой Иоанн родился в VII веке и вырос на территории Персидской империи. Сначала он занимал высокую государственную должность, а затем удалился в монастырь, где и написал свои знаменитые богослужебные песнопения. Одно из них – молитвословие, с которого начинается пасхальное богослужение. Его церковнославянский текст звучит так: «Воскресение Твое, Христе Спаси, ангели поют на небесех, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славите». Перевод на русский язык выглядит следующим образом: «Твое воскресение, Спаситель Христос, ангелы воспевают на небесах, и нас на земле удостой, чистым сердцем славить Тебя». Молитвословие поется много раз в самом начале пасхальной службы, перед крестным ходом. В Русской Православной Церкви принято начинать богослужение Пасхи в полночь. Ровно в 12 часов ночи по местному времени духовенство при закрытых царских вратах тихо начинает петь «Воскресение Твое, Христе Спаси». Второй раз молитвословие поется тоже священнослужителями, но уже громче. Открываются царские врата, и в третий раз священники поют «Воскресение Твое, Христе Спаси» до половины. Песнопение затем подхватывает хор и все прихожане.
1: Молитвословие «Воскресение Твое, Христе Спаси» стало настоящим символом пасхального богослужения. Оно поется не только в начале службы, но и в течение всего крестного хода. Песнопение призывает всех пришедших в храм встретить воскресение Христа со светлым, чистым сердцем и таким образом стать похожими на ангелов, рассказавших апостолам и женам-мироносицам о восстании Спасителя из мертвых. Давайте послушаем песнопение «Воскресение Твое, Христе Спаси» в исполнении хора «Оптиной пустыни».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Александр Куприн. О родине из эмиграции. Читает Григорий Антипенко.
1: У Троицы Сергия. Я помню, как мальчишка лет 9, я увидел на зеленом газоне скромные милые цветочки полевой маргаритки с нежно-розовыми лепестками, чуть-чуть окропленными росою. Это было так просто и так божественно прекрасно. Я старался не дышать, чтобы не спугнуть маргариток. Мне хотелось заплакать от радостной полноты сердца. Слов я не мог бы теперь найти для того, чтобы выразить эту красоту. Хотя у детей, вероятно, находятся и такие чудесные слова.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Если мы верим, что христианство истина, значит ли это, что мы всегда и везде должны прямо высказывать свою христианскую позицию? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
9: «Ихождаши Иисус, пасих в Галилее».
10: После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдете на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев.
9: «Страха ради иудейского».
8: Взрослым людям многие ситуации, о которых переживают подростки, кажутся очень простыми. Я сам, вспоминая истории из детства и юности, удивляюсь, почему не понимал, как именно надо поступить в той или иной ситуации. Может быть, потому что рядом не оказалось того, кто мог бы подсказать? Да нет, умные и рассудительные люди всегда были рядом. Но всегда ли я их слушал? Конечно, нет. И уж тем более не хотел слушать речи в стиле «я же говорил». Да и кто такие речи любит? Я таких людей не встречал. Иными словами, со стороны взрослого нужно быть не только знающим правильный путь, нужно быть понимающим время и ситуацию в целом. Меня всегда удивляло, что в Евангелии Спаситель порой обращается к апостолам, используя слово «дети». Но сейчас я понимаю, что все мы для Него дети – недоверчивые и непокорные. Ко всем нам нужен подход. В сегодняшнем евангельском отрывке мы слышим, как ко Христу приходят его братья, дети Иосифа от первого брака, и предлагают открыто явить себя миру на празднике в Иерусалиме. Они не знают ни того, что среди иудеев есть те, кто хотят убить Иисуса за нарушение заповеди о субботе. Они не знают ни о его собственных планах, ни о грядущих страданиях, ни о воскресении. Рассуждая с бытовой точки зрения, они говорят ему: «Тот, кто хочет быть известным и творит такие дела, должен явить себя миру». Однако Христос знает, что его время еще не пришло. Он не хочет идти на праздник открыто, потому что люди не готовы воспринимать его проповедь. В отличие от братьев, Христос прекрасно понимает, что всему, в том числе и проповеди, свое время. Дело не в том, что он не находит для слушателей нужных слов или правильных примеров. Не в том, что ему нужно подготовиться. Просто Господь знает людей и понимает, что даже самые правильно сказанные слова не могут насильно убедить того, кто к этому не готов. Более того, они не просто не убеждают, но могут быть вредны, так как лягут на неподготовленную почву и спровоцируют гнев и явное противостояние тому, что в подходящий момент люди могли бы воспринять как правду. Однако, втайне от своих братьев, возможно, даже в качестве простого паломника, Христос приходит на праздник в Иерусалим. Люди могут быть не готовы к проповеди, они могут спорить и говорить о нем разное, но он всегда рядом, всегда готов к проповеди и откровению, всегда ждет правильного расположения их сердца. Вслед за Господом и мы не всегда должны вмешиваться в жизнь людей, потому что они могут быть не готовы услышать слово вразумления. Как его ученики, мы призваны всегда быть рядом, чтобы в нужный момент обратить к людям слово правды.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. Шнурок порвался. В поездку, в путешествие лучше отправляться не в новой обуви, а в проверенной, надежной. Я так и поступила. Обулась с утра пораньше в старые полуботинки. Башмачки такие со шнурками. Сколько ж им лет. И отправилась на вокзал. Предстояла командировка. Да вот за полчаса до отправления поезда шнурок на башмаке вдруг лопнул. Идти стало очень неудобно. Эх. Заметила будку обувщика на привокзальной площади. Может, успею новые шнурки купить? Обувных дел мастер, загорелый мужчина лет 50, привычным движением принял мою плату одной рукой, а другой протянул мне пару новых шнурков. И вдруг критически посмотрел на мою обувь. Трещину на подошве разве не видите? Не сегодня-завтра башмак развалится. Мне некогда даже сокрушаться вслух. А сапожник уже вдохновенно усаживает меня на табуретку, велит снять многострадальный башмак и быстро соединяет две половинки трещины стальной скобой. «Вот и поезжайте теперь спокойно», — говорит он. Я предложила доброму человеку денег за работу, но он лишь рукой махнул. «Ничего не надо. Поезжайте с Богом. Пусть все будет хорошо». И так искренне улыбнулся, что стало ясно. Он не просто по движению души сделал подарок мне, незнакомому человеку, отремонтировал бесплатно башмак. Он будто сам получил награду, которую не сравнить с обычной платой за труд.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О спасении в монастыре и в миру епископ Тольяттинский и Жигулевский, Нестор.
2: Старинная мудрость гласит: «И в миру можно спастись, и в монастыре погибнуть». Этим выражением древние хотели подчеркнуть мысль, что не все зависит от внешних условий, но большая часть спасения зависит от самого человека. Могу точно сказать, что решение о своем будущем надо принимать от свободного произволения, не перекладывая ответственность за выбор на других. Еще могу сказать, что в монастырь уходит лишь по любви к Богу. Это не значит, что в миру нельзя достичь любви к Творцу. Я имею в виду, что составляющей любви должна быть жертвенность. То есть любовь к Богу в монастыре должна преодолевать все земные трудности, несчастья и соблазны. Многие ушли из монастырей, потому что были своенравны или не имели достаточного смирения, не научились послушанию, молитве и много из-за чего еще. Если нет в душе этого бескорыстного желания быть с Богом и Ему единому служить, то вскоре может прийти разочарование, и временные трудности преградят путь ко спасению. Надо помнить главное – заповеди даны всем – и монахам, и мирянам. Надо их исполнять. А в каком звании – Бог, сердце и время подскажут.
0: Актуальная тема.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
0: Живут такие люди.
4: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Знаете ли вы, что за вид спорта панкратион? Термин произошел от названия боевого

0: рассказывает больничный клоун Дария Никанорова.
1: Моя сестра однажды очень сильно заболела, и пришлось положить ее в какое-то очень тяжелое отделение больницы. У нее была температура, которая дала осложнение на почки, потом это передалось на ноги. В общем, было очень тяжело. И моя сестра никак не могла поправиться. И в больницу стали приходить больничные клоуны. Тогда было Рождество, и эти больничные клоуны начали приходить каждый день и развлекать детей. Точнее, они их отвлекали. И вот один такой клоун, я считаю, что он спас мою сестру. Он постоянно с ней занимался, играл, рассказывал ей различные истории и смешил ее тем самым. Потому что у моих родителей уже не было сил, так как сестра болела уже больше 5 месяцев. Этого клоуна звали Константин. И он понимал, что с ребенком нельзя просто поиграть и забыть его. Он на протяжении 2 месяцев приходил, и после его ухода моя сестра поправлялась. Он был при выписке ее из больницы, он приходил к нам домой очень долгое время, пока моя сестра полностью не окрепла. Мы до сих пор дружим, потому что он продолжает общаться и помогать ей. Для меня Константин стал настоящим человеком добра. Ведь, по сути, это тяжелые для него дети, и моя сестра была ему никто, но он относился к ней как к сестре, как к собственному другу. И мне кажется, благодаря его энергетике дети рядом с ним поправляются. Хочется сказать спасибо таким людям, которые работают не только ради денег, а ради людей, ради того, чтобы нести свет и просто помогать. Я эту историю не хотела сначала рассказывать, так как для меня она очень личная, но я понимаю, что люди должны знать про такого человека.
2: Добрые истории. Радио «Вера». Сегодня, 5 мая, церковь вспоминает преподобного Феодора Сикиота, перенесение мощей святого благоверного князя Всеволода Псковского во святом крещении Гавриила, а также чтит память мученика Епиподия Леонского, преподобного Виталия Александрийского, священномученика Евстафия Малаховского, мученика Дмитрия Власенкова. После сошествия святого

Духа на апостолов, ученики Христовы разнесли весть о Спасителе в самые дальние уголки Римской империи. Христианские общины стали возникать во всех провинциях, в том числе Галлии, современной Франции. Ее столицей был Лион, тогда он назывался Лугдун. К христианам относились настороженно, ведь они не участвовали в культе императора, которого в Риме почитали как божество. Стали ходить слухи об их таинственных обрядах. Общество вытесняло и преследовало христиан, а власти Рима развязали настоящие гонения. В 177 году их жертвами стали лионские верующие. Епиподий и его друг Александр были молодыми людьми из состоятельных семей. Их связывала глубокая дружба. Они вместе росли, вместе пришли в христианскую общину и приняли крещение. Когда на христиан начали настоящую облаву, юноши в страхе бежали из Лугдуна и укрылись в доме вдовы-христианки. Однако их нашли и заключили в тюрьму. Первым перед судом предстал Епиподий. Он смело исповедал свою веру и сказал: «Муки, которые мы от вас терпим, дают нам перейти от времени к вечности, от нищеты смертной жизни к счастью жизни, над которой смерть не имеет власти». Епиподия приговорили к казни. На следующий день погиб и его друг Александр. Мощи святых хранятся в крипте храма святителя Иринея в Лионе. Святитель Дмитрий Ростовский, рассуждая о чести мученичества, пишет: «Насколько она высока, это измерил сам Сын Божий, распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Вспоминая и прославляя мученика Епиподия Лионского, Церковь просит его, и мы вместе с ней: «Святой мученик Епиподий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Оркестровые сюиты французского композитора Камиля Сен-Санса «Карнавал животных» задумывалась как шуточное произведение. Каждая пьеса сюиты, то есть цикла из нескольких композиций, объединенных общим замыслом, представляет собой музыкальный портрет того или иного живого существа. Здесь есть образы антилоп, рыб, слонов и других животных. Но благодаря, как ни удивительно, русским хореографам, наибольшую известность обрела пьеса под названием «Лебедь». Композитор создал музыкальное изображение птицы, прекрасной в своем горделивом спокойствии. Сочинение написано для фортепиано и виолончели, бархатистый тембр, который придает звучанию теплоту и задумчивость. Вряд ли бы кому-то пришло в голову танцевать под эту музыку, но делу помог счастливый случай. В начале 20 века молодой танцовщик и балетмейстер Михаил Фокин увлекался игрой на мандолине, старинном струнном инструменте, по звучанию немного напоминающем гитару. Однажды он наигрывал мелодию «Лебеди» Сен-Санса, и именно в этот момент к нему обратилась знаменитая балерина Анна Павлова с просьбой подобрать музыку для ее сольного выступления на концерте в Императорском оперном театре. Фокин тут же предложил ей эту пьесу. Балерина увлеклась замыслом, начала импровизировать под музыку, и так родился танец, который, по воспоминаниям Фокина, явился сочетанием совершенной техники с выразительностью. Хореографическая композиция «Лебедь» стала одним из символов русского балета. «Лебедь» из оркестровой сюиты «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса прозвучит в исполнении Даниила Шафрана и Эмиля Гилельса.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Недавно я посмотрел новый фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра и брат». Фильм – диагноз о состоянии современного общества, где с фасада все благопристойно, а по сути – захлестывающая эпидемия всеобщего одиночества. Сегодня в храмах читается отрывок из 10 главы книги «Деяний святых апостолов», который по своей сути – полная противоположность основному сюжету фильма Джармуша.
2: «Сошед же Петр к мужам, посланным к нему от Корнилия, рече...»
3: Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в 9 часу молился в своем доме, и вот стал предо мною муж в светлой одежде. И говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога».
2: Слышите, вся повеленная тебе от Бога.
1: В чем же главное отличие истории из книги «Деяний», которую мы только что слышали, от фильма Джармуша? Я бы сформулировал так. В фильме люди, даже, возможно, пытающиеся любить друг друга, так и не могут вырваться из зацикленности на своих автономных мирах. В «Деяниях» же все наоборот. И Петр, и Корнилий вместе со всеми своими родственниками, и слуги, посланные в дом кожевника, все они оказываются в ситуации полной, доведенной до предела неопределенности и непредсказуемости. Какая там автономия? Точно как в сказке. «Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Но главное в другом. Поверь и отправляйся с Богом. А дорога сама путь покажет. То, как в этой ситуации ведут себя и Петр, и Корнилий, иллюстрация предельной открытости, распахнутости навстречу Богу с полным доверием Ему, к чему бы оно ни привело. Сегодня мы со всех сторон окружены разными видами коммуникации. Один клик, и с тобой на связи любой человек в любой точке земного шара. Но вот с переживанием настоящей встречи – проблемы. Таких встреч, как описывает нам сегодня книга «Деяний», стало крайне мало. Почему? Причина, как мне кажется, в неумении расширять пространство и время для таких встреч. Поясню на примере с Корнилием и Петром. Если учесть, что расстояние между Кесарией и Иопией примерно 60 километров по суше, то дорога занимала примерно день-полтора в одну сторону, но с учетом ночевки и обычного ритма античности, это точно 2 дня на каждый переход. Еще раз. 2 дня пути в течение которого у вас предостаточно времени подумать, подготовиться, даже хочется прямо сказать, уготовить себя к этой встрече. А теперь небольшой мысленный эксперимент. Переносим всю ситуацию в нынешний день. Корнилий получает повеление от ангела и звонит по телефону апостолу Петру. Тот, поскольку все происходит в считанные секунды, еще не успевает получить откровение свыше про чистое и нечистое и, внимание, отказывает Корнилию, ведь он скверный язычник, враг народа Божия. Все, история сломалась. Никаких язычников в церкви не будет. Конечно же, я утрирую сознательно, но то, что мы в бешеном ритме техногенной цивилизации не умеем притормаживать, замедляться, разгружаться, высвобождать место и время для значимого и переломного, кажется очевидным. Ведь не только у тела, но и у души есть определенная инерция, и чтобы ее преодолеть, особенно когда речь о чем-то важном, требуется не только воля и усилия, но и время. Вот почему церковь, несмотря на всю насыщенность и плотность современной жизни, снова и снова зовет оставить житейские попечения и регулярно приходить в храм на воскресное богослужение. Это и есть самая эффективная практика обучения себя тому замедлению, владея которым мы точно не пропустим ни одной значимой встречи в нашей жизни.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Зотова. Певица, музыкант, ведет клуб трезвости.
0: Частное мнение.
2: Начать жизнь с чистого листа. Известное выражение, правда? Не буду говорить за всех, но в моей жизни было несколько таких моментов, когда хотелось перемотать время как пленку, назад, и поступить по-другому, стереть плохой поступок. Но прошлое не изменить, говорила я себе долгое время. Ничего не поправить. Сейчас психологи много говорят о чувстве вины, его разрушительности для человека, про необходимость простить себя. Но от того, что человек простит себя, он не станет свободным от совершенного греха. Освободить может только Бог. Христос, Бог и человек, родился на земле, прожил человеческую жизнь в человеческой плоти, принял на себя все человеческие грехи и был распят за них на кресте. Нам теперь нужно лишь решиться изменить свою жизнь, избавиться от привычек, которые вынуждают делать дурное, и просто сказать: «Прости, Господи!» Когда человек кается на таинстве исповеди, слова покаяния слышит сам Христос. Он невидимо присутствует рядом, а священник является свидетелем. Потом священник накрывает кающегося епитрахилью, произносит слова разрешительной молитвы. Бог прощает нас, и исповеданные грехи становятся небывшими. Идешь домой после исповеди, чувствуешь себя как бы новым, чистым, не имеющим печального, терзающего совесть прошлого. Теперь, будто с чистого листа, можно начать жить заново, жить радостно, стараясь не повторять ошибок. Все мы призваны к святости, и понятно, что это удается немногим. Но хорошо хотя бы иметь это стремление становиться лучше. Помоги нам в этом, Господь.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: «Не говорите «не могу»» — это слово не христианское. Христианское слово «все могу», но не сам по себе, а об укрепляющем нас Господе. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях на радио «Вера».

0: радио. Вера.
1: Сегодня, 5 мая, церковь вспоминает преподобного Феодора Сикиота, перенесение мощей святого благоверного князя Всеволода Псковского во святом крещении Гавриила, а также чтит память мученика Епиподия Леонского, преподобного Виталия Александрийского, священномученика Евстафия Малаховского, мученика Дмитрия Власенкова. Преподобный Виталий Александрийский жил на рубеже VI и VII веков. Он был монахом в Александрии. Этот шумный порт, перекресток цивилизации, притягивал и честных торговцев, и путешественников, и плутов, и разбойников. Как и во всяком крупном городе, здесь был веселый квартал для моряков. И вот монах Виталий, которому было уже за 60 лет, взял на себя необычный подвиг. Он молился о здравии всех обитательниц публичных домов Александрии. Их имена он занес в специальную книжку «Помянник». Кроме молитв, он помогал женщинам и деньгами. Целый день Виталий трудился, а вечером шел к одной из блудниц и отдавал ей деньги при условии, что в ту ночь она не будет заниматься своим промыслом. При этом Виталий просил женщину ничего не рассказывать о его помощи. Но вскоре по городу поползли разные слухи о монахе, пропадающем в городских притонах. Некоторые священники потребовали у патриарха Александрийского Иоанна изгнать Виталия, лишить его сана. Но тот лишь пристыдил клеветников. Когда Виталий скончался, у келий святого собралось множество женщин – монахинь, почтенных замужних матрон, ремесленниц и крестьянок. Они рассказали о том, как своими молитвами и помощью Виталий Александрийский помог им прийти к покаянию и переменить жизнь. А в руках преподобного обнаружили свиток со словами: «Мужи Александрийские, не осуждайте прежде времени, пока не придет Господь, праведный судья». Чествуя преподобного Виталия Александрийского и вспоминая его праведную жизнь, Церковь напоминает нам о важности дел милосердия. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Такую заповедь оставил нам Господь. Мы обращаемся к преподобному Виталию и надеемся на его молитвенную помощь. Святой преподобный Виталий, моли Бога о нас.

0: Христос воскрес! Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В рабочем кабинете химика Дмитрия Ивановича Менделеева царил творческий беспорядок. Обстановка свидетельствовала о серьезной и напряженной работе. Повсюду были разложены листки бумаги, а на них в аккуратные столбики выписаны латинские буквы и цифры. Зачеркнуты, снова написаны. На полях заметки мелким почерком. На столе стояла полупустая чернильница. Рядом с нею, чуть в стороне, лежало перо. А сам ученый тихонько дремал на диване. Вдруг он открыл глаза, вскочил, схватил перо и на первом попавшемся под руку клочке бумаги стал быстро что-то записывать. Было раннее утро. Химик перевернул лист настольного календаря. 1 марта 1869 года. Этот день принято считать датой открытия фундаментального научного закона мироздания – периодической системы химических элементов, известной во всем мире как таблица Менделеева. Известный факт о том, что великий ученый сделал свое главное открытие во сне, не совсем однозначен. О том, что химические элементы существуют в природе не хаотично, а находятся друг с другом во взаимосвязи и гармонии, Дмитрий Иванович, по его собственному признанию, впервые задумался еще в студенческие годы. Затем в течение целых 20 лет Менделеев пытался найти универсальный принцип их систематизации. Наконец, ученому показалось, что он нащупал верный путь. В течение нескольких недель перед судьбоносным открытием химик практически не спал. Вот как сам Менделеев описывал этот процесс. «Я тасовал химические элементы, и в одно утро, проведя бессонную ночь, не раздеваясь, прилег на диван в кабинете. Во сне мне совершенно явственно представилась таблица». Рассказывая эту историю, Дмитрий Иванович неизменно добавлял, что не видит в таких обстоятельствах ничего особенного. Он категорически отвергал идею о якобы вещем сне. Просто на протяжении длительного времени был настолько глубоко погружен в работу, что мозг невольно продолжал анализировать информацию даже во сне, что вполне естественно, считал химик. К тому же впоследствии свою таблицу он правил и дорабатывал. Но так или иначе, периодическая система химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева произвела научный переворот и стала одной из основополагающих и всеобъемлющих концепций, без которой сегодня просто невозможно представить себе такие науки, как химия и физика. Менделеев получил признание мирового ученого сообщества. Многие говорили, что после такого грандиозного открытия он может спокойно отойти от дел и отдыхать в свое удовольствие. Но Дмитрий Иванович возражал. «Покой в труде. Ни в чем другом его не найти», — говорил химик. «Удовольствие пролетит. Оно себе. Труд оставляет след долгой радости. Он другим». Менделеев никогда не гнушался никакой работы. Он часто вспоминал, как в молодости учительствовал в Одесской гимназии. Жалование было маленьким, и чтобы прокормить семью, Дмитрий Иванович занялся кожевенным делом. Мастерил портфели и чемоданы и покрывал их специальным лаком, формулу которого разработал сам. Благодаря чудо-лаку изделия выглядели презентабельно и дорого. От заказчиков не было отбоя. Это ремесло на всю жизнь осталось для Менделеева любимым хобби. Своим друзьям и знакомым ученый дарил собственноручно изготовленные чемоданы. Загляните в любой научный институт, кабинет химии или физики в любой школе или вузе мира, и вы увидите там висящую на стене таблицу Менделеева. Ученые открывают все новые химические элементы, но принцип их классификации остается неизменным. Таким, каким больше века назад его открыл великий русский ученый. Современник Менделеева, академик Николай Зелинский, называл Дмитрия Ивановича гением, отдавшим все силы служению своей стране и своему народу, прославившим нашу отечественную науку во всех концах земли.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Если мы верим, что христианство истина, значит ли это, что мы всегда и везде должны прямо высказывать свою христианскую позицию? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Их вождаши Иисус, пасих в Галилее».
3: После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдете на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев.
2: «Страха ради иудейского».
1: Взрослым людям многие ситуации, о которых переживают подростки, кажутся очень простыми. Я сам, вспоминая истории из детства и юности, удивляюсь, почему не понимал, как именно надо поступить в той или иной ситуации. Может быть, потому что рядом не оказалось того, кто мог бы подсказать? Да нет, умные и рассудительные люди всегда были рядом. Но всегда ли я их слушал? Конечно, нет. И уж тем более не хотел слушать речи в стиле «я же говорил». Да и кто такие речи любит? Я таких людей не встречал. Иными словами, со стороны взрослого нужно быть не только знающим правильный путь, нужно быть понимающим время и ситуацию в целом. Меня всегда удивляло, что в Евангелии Спаситель порой обращается к апостолам, используя слово «дети». Но сейчас я понимаю, что все мы для него дети, недоверчивые и непокорные. Ко всем нам нужен подход. В сегодняшнем евангельском отрывке мы слышим, как ко Христу приходят его братья, дети Иосифа от первого брака, и предлагают открыто явить себя миру на празднике в Иерусалиме. Они не знают ни того, что среди иудеев есть те, кто хотят убить Иисуса за нарушение заповеди о субботе. Они не знают ни о его собственных планах, ни о грядущих страданиях, ни о воскресении. Рассуждая с бытовой точки зрения, они говорят ему: «Тот, кто хочет быть известным и творит такие дела, должен явить себя миру». Однако Христос знает, что его время еще не пришло. Он не хочет идти на праздник открыто, потому что люди не готовы воспринимать его проповедь. В отличие от братьев, Христос прекрасно понимает, что всему, в том числе и проповеди, свое время. Дело не в том, что он не находит для слушателей нужных слов или правильных примеров. Не в том, что ему нужно подготовиться. Просто Господь знает людей и понимает, что даже самые правильно сказанные слова не могут насильно убедить того, кто к этому не готов. Более того, они не просто не убеждают, но могут быть вредны, так как лягут на неподготовленную почву и спровоцируют гнев и явное противостояние тому, что в подходящий момент люди могли бы воспринять как правду. Однако, втайне от своих братьев, возможно, даже в качестве простого паломника, Христос приходит на праздник в Иерусалим. Люди могут быть не готовы к проповеди. Они могут спорить и говорить о нем разное. Но он всегда рядом, всегда готов к проповеди и откровению, всегда ждет правильного расположения их сердца. Вслед за Господом и мы не всегда должны вмешиваться в жизнь людей, потому что они могут быть не готовы услышать слово вразумления. Как его ученики, мы призваны всегда быть рядом, чтобы в нужный момент обратить к людям слово правды.

0: С полей уж снят покров снегов, и реки рвутся из оков, и зеленеет ближний лес. Христос воскрес! Христос воскрес! Аполлон Мальков. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В русском языке 9 знаменательных частей речи, и возникали они каждая в свое время. Как считают лингвисты, первыми в речи стали употребляться глаголы для наименования действий, существительные для названия окружающих предметов и третьими – числительные. Поскольку количество предметов, их порядок при счете были одними из основных понятий в быту. В жизни крестьянина, например, постоянно присутствовал счет в посеве зерна, в сборе урожая, в домашней работе, в торговле. Поэтому и сложились в фольклоре пословицы, в которых упоминаются числительные. Чаще всего в них отражалась бытовая мудрость, основанная на наблюдениях и опыте. Единица часто упоминается в народных выражениях как противопоставление общности. Один в поле не воин. Одному ехать и дорога длинна. Одна ласточка весны не делает. Один дурак камень в реку бросит, 10 умных не достанут. Число 2 используется, если необходимо сказать о выборе. Двух зайцев гонять, ни одного не поймать. Особое отношение в народе сложилось к числу 3. Оно знаменовало завершенность, целостность, устойчивость. Не узнавай друга в 3 дня, узнавай в 3 года. Ленивый 3 раза ходит, а скупой 3 раза платит. Придавалось данному числу и священное значение. С приходом христианства понятие о Боге Троице органично вошло в сознание, стало основой веры. Говорят в народе, без Троицы дом не строится. Числительное 4 тоже упоминалось в народных выражениях. Это и времена года, и стороны света, и количество стен у дома. Без 4 углов изба не рубится. Конь о 4 ногах, да и тот спотыкается. Есть фразы и с числительным 5 и 6. Лапти растеряли, по дворам искали, было 5, а стало 6. Но особенно много создано пословиц с числом 7. В обиходе часто использовались такие изречения. 7 раз одного не ждут. 7 бед – 1 ответ. 7 раз отмерь – 1 отрежь. Есть мнение ученых, что в народном сознании 7 означало и неопределенно большое количество чего-либо. У 7 нянек – дитя без глазу. В том же значении множественности употребляются и фразы с числом 100. Сказанное 100 рублей стоит. Несказанному и цены нет. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Итак, числительные в русском языке – это не просто инструмент счета, но и способ отражения мира, возможность передать опыт народа в короткой и четкой фразе. С вами была Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: Это программа «Богословие в красках». В студии благочинной из Обильнинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Меня зовут Анастасия Ильина. 4 ноября отмечается праздник в честь одной из величайших православных святынь – Казанской иконы Божьей Матери. Именно об этой иконе пойдет наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
6: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны. В трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время, вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского, и, в общем-то, была в этих войсках, то есть тут, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на Покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярные войска, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь-матушка.
5: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божьей Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
6: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление – это когда щека к щеке Божья Матерь и Богомладенец Христос. Оранта – это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип – это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божья Матерь указывает своей рукой, что вот он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божья Матерь не указывает на Богомладенца Христа. Вот, хотя сами позы Божья Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается. Да? Но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична. Это икона, да. Но, тем не менее, все равно иконография угадывается. И можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божьей Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна. Да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы. И, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
5: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а он стоит, да?
6: Да, да, он стоит. При этом Божья Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божья Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божья Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божья Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть, как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божьей Матери, она вот такова.

сказках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Здравствуйте! С вами Дарья Виноградова. С радостью делать добрые дела можно в любой профессии и в любой ситуации. Пример тому – история Евгения Яковлева, самого доброго водителя автобуса в Краснодаре, любимца местных детей. Однажды Евгений объявил акцию для пассажиров-школьников. Всех отличников он решил возить бесплатно, а тех, кто получал четверки – за полцены. Чтобы все было по-честному, ребята должны были показывать водителю дневники с оценками. Новость о счастливом автобусе быстро распространилась по школам, расположенным рядом с маршрутом автобуса. На остановках школьники уже держали наготове дневники и строили планы о покупках на сэкономленные деньги. Кто-то мечтал о вкусных пирожках, кто-то о новой игрушке. Конечно, не всем удалось сразу стать отличниками. Но Евгений видел, как многие в автобусе увлеченно читали учебники, чтобы в следующий раз уж точно получить пятерку. Водитель не просто мельком смотрит оценки и пропускает ребят в автобус. Дядя Женя, как ласково называют его маленькие пассажиры, действительно делает для детей очень много. Даже больше, чем некоторые учителя и родители. Он не только внимательно проверяет дневники, но и заодно искренне общается с каждым ребенком. Поддерживает и, если нужно, ненавязчиво дает советы. Вначале школьники воспринимают все происходящее как веселую игру и сами не замечают, как постепенно меняется их отношение к учебе и к жизни. Отличников на маршруте становится все больше, но Евгений не спешит отказываться от своей акции. На все вопросы о возможных убытках он отвечает. Деньги же не главное. Нужно чаще делать добрые дела. Если бы каждый из нас делал хотя бы по одному в день, мир стал бы значительно лучше. И мир действительно становится лучше. К примеру Евгения Яковлева последовали его коллеги из других районов и даже из других городов. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 5 мая, церковь вспоминает преподобного Феодора Сикиота, перенесение мощей святого благоверного князя Всеволода Псковского во святом крещении Гавриила, а также чтит память мученика Епиподия Леонского, преподобного Виталия Александрийского, священномученика Евстафия Малаховского, мученика Дмитрия Власенкова. Священномученик Евстафий Малаховский родился в 1880 году в Полоцкой губернии. В начале 20 века Россия выстраивала отношения с недавно вошедшими в состав империи землями Средней Азии. Евстафий вызвался послужить Отечеству в Туркестанской епархии. Там только начали возводить храмы для русских переселенцев. С 1904 года Евстафий служил там в храмах и вскоре принял священнический сан. Он много ездил по краю и оставил интересные записки о социальном составе и нравах разных волн русских переселенцев в Средней Азии. В 16 году

Малаховский стал свидетелем восстания киргизов в Семиреченском районе. Он был тогда настоятелем храма села Покровское, недалеко от Пржевальска. Сохранились его воспоминания о героической обороне жителей Покровского от шеститысячной конницы и о спасении, которое он называл настоящим чудом. Подводы русских поселенцев смогли пробраться мимо осады села и укрыться в крепости в Пржевальске. Все это время священник руководил обороной, строил баррикады, а кроме того служил литургии и молебны, исповедовал, причащал, с крестным ходом обходил укрепления. Всего через 2 года, в 18-м, во время пасхального крестного хода, священник Евстафий Малаховский был убит отрядом красноармейцев. Свой подвиг новомученик Евстафий совершил в казахском городе Иссыки. Память об исповеднике бережно хранилась местными жителями. Восстановление имен и обстоятельств подвига всех жертв гонений 20 века – это наш долг перед новомучениками. Церковь чествует святого мученика Евстафия Малаховского и просит: «Священный мученик Евстафий, моли Бога о нас».

0: В 30-х годах 20 века Исаак Дунаевский написал музыку к 16 фильмам. Отечественные режиссеры в то время создавали по американским шаблонам новый кинематографический жанр – советскую музыкальную комедию. И молодой композитор принял участие в этом творческом процессе. «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь» были схожи бравурной веселостью и нарочитым оптимизмом, часто диссонирующим с действительностью. Соответствовали заказной стилистике и песни, звучавшие с экрана. Но в 1936 году на экраны страны вышла комедия, не похожая на другие. Экранизация романа французского писателя Жюля Верна «Дети капитана Гранта» переносила советских зрителей в мир путешествий и приключений. Исаак Дунаевский написал для картины Владимира Вайнштока несколько произведений. Главное из них – симфоническая увертюра, которую и сегодня называют одним из лучших сочинений композитора. Порывистый, взволнованный, романтический характер мелодии передавал атмосферу подвигов и преданности благородному делу. Естественным продолжением центральной музыкальной темы стала песня «Жил отважный капитан» на стихи Василия Лебедева-Кумача. В ней воспевалось умение при любых обстоятельствах сохранять радостное расположение духа. В фильме песня прозвучала в исполнении актера Николая Черкасова. Он играл Жака Паганеля, добродушного чудака-ученого. А через 30 лет про капитана спел популярный исполнитель Муслим Магомаев, и произведение получило вторую жизнь.
1: Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15

Однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Недавно я посмотрел новый фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра и брат». Фильм – диагноз о состоянии современного общества, где с фасада все благопристойно, а по сути – захлестывающая эпидемия всеобщего одиночества. Сегодня в храмах читается отрывок из 10 главы книги «Деяний святых апостолов», который по своей сути – полная противоположность основному сюжету фильма Джармуша.
2: «Сошед же Петр к мужам, посланным к нему от Корнилия, рече...»
3: Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий – сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в 9-м часу молился в своем доме, и вот стал предо мною муж в светлой одежде. И говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога».
2: Слышите, вся повеленная тебе от Бога.
1: В чем же главное отличие истории из книги «Деяний», которую мы только что слышали, от фильма Джармуша? Я бы сформулировал так. В фильме люди, даже, возможно, пытающиеся любить друг друга, так и не могут вырваться из зацикленности на своих автономных мирах. В «Деяниях» же все наоборот. И Петр, и Корнилий вместе со всеми своими родственниками, и слуги, посланные в дом кожевника, все они оказываются в ситуации полной, доведенной до предела неопределенности и непредсказуемости. Какая там автономия? Точно как в сказке. «Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Но главное в другом. Поверь и отправляйся с Богом. А дорога сама путь покажет. То, как в этой ситуации ведут себя и Петр, и Корнилий, иллюстрация предельной открытости, распахнутости навстречу Богу с полным доверием Ему, к чему бы оно ни привело. Сегодня мы со всех сторон окружены разными видами коммуникации. Один клик, и с тобой на связи любой человек в любой точке земного шара. Но вот с переживанием настоящей встречи – проблемы. Таких встреч, как описывает нам сегодня книга «Деяний», стало крайне мало. Почему? Причина, как мне кажется, в неумении расширять пространство и время для таких встреч. Поясню на примере с Корнилием и Петром. Если учесть, что расстояние между Кесарией и Иопией примерно 60 километров по суше, то дорога занимала примерно день-полтора в одну сторону, но с учетом ночевки и обычного ритма античности, это точно 2 дня на каждый переход. Еще раз. 2 дня пути в течение которого у вас предостаточно времени подумать, подготовиться, даже хочется прямо сказать, уготовить себя к этой встрече. А теперь небольшой мысленный эксперимент. Переносим всю ситуацию в нынешний день. Корнилий получает повеление от ангела и звонит по телефону апостолу Петру. Тот, поскольку все происходит в считанные секунды, еще не успевает получить откровение свыше про чистое и нечистое и, внимание, отказывает Корнилию, ведь он скверный язычник, враг народа Божия. Все, история сломалась. Никаких язычников в церкви не будет. Конечно же, я утрирую сознательно, но то, что мы в бешеном ритме техногенной цивилизации не умеем притормаживать, замедляться, разгружаться, высвобождать место и время для значимого и переломного, кажется очевидным. Ведь не только у тела, но и у души есть определенная инерция, и чтобы ее преодолеть, особенно когда речь о чем-то важном, требуется не только воля и усилия, но и время. Вот почему церковь, несмотря на всю насыщенность и плотность современной жизни, снова и снова зовет оставить житейские попечения и регулярно приходить в храм на воскресное богослужение. Это и есть самая эффективная практика обучения себя тому замедлению, владея которым мы точно не пропустим ни одной значимой встречи в нашей жизни.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О Христе как хлебе жизни клирик Московского храма Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской заставой священник Вадим Бондаренко.
2: В эти послепасхальные дни в храмах для чтения нам предлагается Евангелие от Иоанна, в котором акцент не на хронологии и событиях вокруг Спасителя, а на глубинных смыслах, с которыми Он пришел к людям. Вот и сейчас завершился цикл чтений, на который разделена так называемая беседа о хлебе жизни из 6 главы. Мы ставим на дистанцию от себя то, необходимость чего находится только в нашем рациональном восприятии. Стоматолог важен и нужен? Да, но пойду я к нему раз в год перед отпуском. Техосмотр машины? Ну уж точно не раньше, чем выйдет пробег моторного масла. Именно поэтому Христос называет себя хлебом жизни, то есть едой, которая дает подлинную жизнь. Ни один человек не выбирает, есть ему или нет. Это данность, без которой не обойтись. Бог хочет стать такой неотъемлемой частью нашей жизни, чтобы мы обращались к Нему не по случаю или расписанию, а чтобы вся наша действительность проходила через Него.
0: Актуальная тема.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях участницы проекта «Путь домой. Зарубежье» Екатерина Котельникова и Ирина Трофимова. Разговор пойдет об удивительной судьбе двух игуменей – Руфины Кокаревой и Ариадны Мичуриной, оказавшихся в вынужденной эмиграции в период гражданской войны в России и продолжавших свое служение в Харбине, Шанхае и Сан-Франциско. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об образах женщин в Священном Писании и русской литературе. Сегодня в нашей студии ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов. И беседа будет посвящена женским образам в произведениях Александра Сергеевича Пушкина.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.
2: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: радио.
1: Сегодня, 5 мая, церковь вспоминает преподобного Феодора Сикиота, перенесение мощей святого благоверного князя Всеволода Псковского во святом крещении Гавриила, а также чтит память мученика Епиподия Леонского, преподобного Виталия Александрийского, священномученика Евстафия Малаховского, мученика Дмитрия Власенкова. Мученик Дмитрий Власенков родился в 1880 году в Могилевской губернии в крестьянской семье. Он крестьянствовал, женился. Потом был призван в армию и закончил службу унтер-офицером. Все эти годы он не оставлял храма, пел на клиросе, был псаломщиком. После революции Дмитрия избрали в церковный совет. В 1934 году храм закрыли, а священника арестовали. Власенков вместе с другими прихожанами стал хлопотать о возвращении церкви. Но их старания не увенчались успехом. Крестьяне часто просили Дмитрия прийти к ним домой, почитать псалтырь по усопшим. На Радоницу, когда церковь особо поминает умерших, Власенков вместе с односельчанами ходил на кладбище. Собиралось более 200 человек. Хор пел панихиду. Власти были недовольны тем, что, несмотря на закрытие храма и арест священника, церковная жизнь в селе не прекратилась. На основании ложных свидетельств Дмитрий Власенков в 40-м году был арестован. Его обвинили в антисоветской агитации и приговорили к 5 годам лагерей. Мученик Дмитрий скончался в Каргандинском лагере в 42-м после тяжелой болезни. Дмитрий Власенков совершил свой подвиг в 20 веке, подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают перед Богом благодать молиться о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним с молитвой. Мученик Дмитрий, моли Бога о нас. –

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во Вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В один из летних дней 1964 года на улицах Иерусалима можно было встретить пожилую пару. Они благоговейно осматривали святыни великого города, говорили о живописи, о рыцарях древности, потом, усевшись на камнях, пили кофе и ели захваченные с собой бутерброды. Мужчина то и дело доставал из кармана блокнот и карандаш, делал беглый набросок и тут же показывал жене. Она смотрела на него одобрительно или скептически, но всегда ее взгляд светился любовью. Эта любовь уже много лет соединяла художника Евгения Климова и его супругу Марию. В 1922 год Евгений совсем недавно вместе с родителями переехал в Ригу из захваченного большевиками Новороссийска и поступил в Латвийскую академию художеств. На лекциях по истории искусства молодой человек обратил внимание на девушку, которую никогда на других занятиях в академии не видел. Вскоре ему удалось с ней познакомиться. На Рождество общество русских студентов Латвийского университета устраивало праздничную встречу. Во время вечеринки друг Евгения Наум Денисов представил ему загадочную девушку. Ее звали Мария Морозова. Она была русская, уроженка Риги из семьи старообрядцев. На лекции Мария ходила тайком, потому что не выдержала экзамена по латышскому языку. А еще девушка была очень красива. Ее очарование было в тихой женственной скромности и в стыдливой застенчивости, вспоминал Евгений Евгеньевич. Молодые люди понравились друг другу и начали встречаться. Они вместе посещали театр русской драмы и Рижский парк Аркадия, где у них была любимая скамейка. Евгений часто встречал Марию после работы. Она устроилась помощником в нотариальную контору и провожал до дома. Иногда влюбленные гостили в пригороде Риги, Метаве, у родителей Евгения. В Метаве молодые люди молились у святынь Спасо-Преображенского монастыря. «Манечка начала привыкать ко мне, я без нее скучал», – писал Евгений Климов в своих воспоминаниях. Он очень долго ухаживал за Марией. И только после того, как окончил Академию художеств, сделал девушке предложение. Свадьбу назначили на лето 1931 года, но она оказалась под угрозой срыва. Евгения призвали на службу в армию. К счастью, начальство отпустило молодого человека в отпуск на 2 недели. Евгений и Мария обвенчались 29 июля в Благовещенском храме Риги. Когда кончилась военная служба, молодые люди поселились в маленькой квартире в центре Риги. Художественная карьера Климова довольно быстро пошла в гору. К нему поступало много заказов. В это время Евгений Евгеньевич во многом под влиянием жены старообрядки обращается к православной художественной традиции. Он изучает древнерусскую живопись и архитектуру, для чего вместе с Марией совершает путешествие по Псковскому краю. Он создает мозаичную икону Иоанна Крестителя, а чуть позже, уже во время Великой Отечественной войны, икону Троицы для Свято-Троицкого собора в Пскове. Лики и руки святых жен и ангелов Евгений часто писал с Марией. Впрочем, она не всегда могла помогать мужу и сопровождать его. На ней была забота о детях, 2 мальчиках – Алексее и Илье. Война заставила Климовых переселиться в Прагу, а затем уже в августе 45-го, когда возникла угроза депортации в Советский Союз, в американскую зону оккупации. Марии, благодаря знанию английского языка, удалось уговорить американского консула предоставить им место в поезде, идущем на Запад. В конце 1940-х годов Климовы осели в канадском Квебеке. В североамериканский период жизни Евгений Евгеньевич становится всемирно известным художником. Во многих странах проходят его выставки, он выступает с публичными лекциями, занимается популяризацией русского искусства. Вместе с Марией много путешествует. Супруга организует его походный быт и ведет архив. В этом архиве среди пейзажей и городских зарисовок множество мимолетных портретов сыновей и жены Марии, самых дорогих для Евгения Климова людей.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Протоиерей Александр Гаврилов.
3: Когда у нас еще открылся храм, мы открылись как неупиваемая чаша. Приходит женщина одна и говорит, что у нее сын наркоман, и она дает денег, чтобы написали икону. Я говорю, а почему вы хотите именно, ну, неупиваемой чаши икону? Неверующий у нее сын, и он где-то лежал там в какой-то там лечебнице. И он говорит, слушай, мам, тут ко мне, короче, приходила какая-то во сне тетенька и сказала, что если я буду правильно себя вести, то я выздоровлю. А потом сын, значит, вышел из лечебницы и стал выздоравливать. И вот он к ней приезжает домой, а у нее икона неупиваемой чаши. Причем так интересно, что икона не классическая. У нее, получается, в классике на столе стоит потир, из которого Христос возносит руки. А у нее на коленях, ну, то есть своеобразный, без стола, на коленях. Суть в том, что это даже была не икона, а наброски какие-то старинные. Она говорит, это было вообще из какой-то старой газеты, уже потемневшей. Просто было у нее дома лежало. И он говорит, слушай, а вот я видел вот эту женщину. Он говорит, а что ты не сказал про потир? Он говорит, да я уже их забыл. И она прям принесла и говорит, мне нужно, чтобы вы сделали список по ее литографии. Вот по этой картинке, которую узнал сын, у нас весь храм, и к ней прибегает очень много людей именно к этой иконе. Но само появление иконы было вот такое интересное.
1: Сюжеты.

0: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Демусчи. Если мы верим, что христианство истина, значит ли это, что мы всегда и везде должны прямо высказывать свою христианскую позицию? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
1: «Их вождаши Иисус, пасих в Галилее».
2: «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: „Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него“. На это Иисус сказал им: „Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидят, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдете на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось“. Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: „Где он?“ И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: „Нет, но обольщает народ“. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев.
1: Страха ради иудейского.
0: Взрослым людям многие ситуации, о которых переживают подростки, кажутся очень простыми. Я сам, вспоминая истории из детства и юности, удивляюсь, почему не понимал, как именно надо поступить в той или иной ситуации. Может быть, потому что рядом не оказалось того, кто мог бы подсказать? Да нет, умные и рассудительные люди всегда были рядом. Но всегда ли я их слушал? Конечно, нет. И уж тем более не хотел слушать речи в стиле «я же говорил». Да и кто такие речи любит? Я таких людей не встречал. Иными словами, со стороны взрослого нужно быть не только знающим правильный путь, нужно быть понимающим время и ситуацию в целом. Меня всегда удивляло, что в Евангелии Спаситель порой обращается к апостолам, используя слово «дети». Но сейчас я понимаю, что все мы для него дети, недоверчивые и непокорные. Ко всем нам нужен подход. В сегодняшнем евангельском отрывке мы слышим, как ко Христу приходят его братья, дети Иосифа от первого брака, и предлагают открыто явить себя миру на празднике в Иерусалиме. Они не знают ни того, что среди иудеев есть те, кто хотят убить Иисуса за нарушение заповеди о субботе. Они не знают ни о его собственных планах, ни о грядущих страданиях, ни о воскресении. Рассуждая с бытовой точки зрения, они говорят ему: «Тот, кто хочет быть известным и творит такие дела, должен явить себя миру». Однако Христос знает, что его время еще не пришло. Он не хочет идти на праздник открыто, потому что люди не готовы воспринимать его проповедь. В отличие от братьев, Христос прекрасно понимает, что всему, в том числе и проповеди, свое время. Дело не в том, что он не находит для слушателей нужных слов или правильных примеров. Не в том, что ему нужно подготовиться. Просто Господь знает людей и понимает, что даже самые правильно сказанные слова не могут насильно убедить того, кто к этому не готов. Более того, они не просто не убеждают, но могут быть вредны, так как лягут на неподготовленную почву и спровоцируют гнев и явное противостояние тому, что в подходящий момент люди могли бы воспринять как правду. Однако, втайне от своих братьев, возможно, даже в качестве простого паломника, Христос приходит на праздник в Иерусалим. Люди могут быть не готовы к проповеди, они могут спорить и говорить о нем разное, но он всегда рядом, всегда готов к проповеди и откровению, всегда ждет правильного расположения их сердца. Вслед за Господом и мы, не всегда должны вмешиваться в жизнь людей, потому что они могут быть не готовы услышать слово вразумления. Как его ученики, мы призваны всегда быть рядом, чтобы в нужный момент обратить к людям слово правды.

0: Вот просыпается земля, и одеваются поля, весна идет, полна чудес. Христос воскрес! Христос воскрес! Аполлон Майков. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Ксения Алферова.
2: Анна Покровская, «Литературные эскизы». Дочка. На детской площадке перед домом с самого утра шум, гам и смех. Дети играют в песочнице, катаются с горок, бегают и прыгают. Мамы, сидя на скамейках, внимательно следят за своими чадами, готовые в любой момент броситься им на помощь. Мне тоже хочется к ним. Хочется говорить про детский сад и ветрянку, и молочные зубы. Но у меня нет детей. А если я просто посижу рядом, послушаю детские голоса? От них мне становится легче. Выхожу, подсаживаюсь на скамейку к весело говорящим женщинам. Они замолкают на минуту, смотрят на меня с любопытством и легким недоумением. Площадка их территория. Наверное, я одна, без ребенка, кажусь здесь чужаком. Но вскоре обо мне забывают, разговоры продолжаются. «У Петровых из 8-го подъезда какая беда», — говорит вдруг одна из мам. Я слышу историю о том, как молодая женщина и ее муж погибли на днях в автомобильной аварии. Трехлетняя дочка осталась у каких-то дальних родственников, которые этому не особенно рады и собираются пристроить ее в интернат. «А вы не знаете, как можно с ними связаться?» Это говорю я и слышу свой голос как будто со стороны. Сердце у меня готово выскочить из груди, но я твердо уверена в своем решении. Прошел месяц. Солнечным утром мы выходим на детскую площадку. С дочкой. Она крепко держит меня за руку. Мамы на скамейке улыбаются нам.

0: вера. Актуальная тема.
1: Сегодня 5 мая. В этот день, в 1777 году, родился поэт и драматург князь Александр Шаховской. О его личности и творчестве настоятель прихода Святой Троицы Московского патриархата в городе Мельбурне, протоиерей Игорь Филиновский.
2: Князь Александр Александрович Шаховской происходил из знатного рода и получил хорошее образование. Как и многие его дворянские сверстники, он начал с военной карьеры. Однако со временем полностью посвятил себя литературе и театру. Александр Шаховской прославился прежде всего как автор комедий и водевилей. Его пьесы шли на сценах императорских театров и пользовались успехом у публики благодаря живому языку, остроте и сатирическому изображению светского общества. Он умело подмечал слабости дворянской среды, высмеивал слепое подражание иностранным обычаям и защищал национальные традиции. Важную роль в его жизни сыграло участие в литературном обществе «Беседа любителей русского слова». Это объединение выступало за чистоту русского языка против чрезмерного влияния французской культуры. Шаховской был одним из активных сторонников этого направления, что и отразилось в его произведениях. При этом его творчество нередко становилось предметом споров. Представители нового литературного поколения, такие как поэт Александр Сергеевич Пушкин, относились к нему критически, считая, что взгляды и стиль Шаховского устарели. Тем не менее, вклад князя Александра Шаховского в развитие русского театра значителен. Он помог сформировать традицию легкой комедии и укрепил интерес публики к отечественной драматургии. Князь Александр Александрович Шаховской остается фигурой переходной эпохи, человеком, который соединил старые литературные традиции с новыми веяниями своего времени.
0: Актуальная тема.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете. У нас в программе
6: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: в 9:30
6: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verifoma.ru.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы,

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает практикующий психолог Марина Муравьева.
2: Около года назад квартиру моей знакомой затопило кипятком, прорвало трубу. Хозяйка квартиры инвалид, плохо ходит. Кое-как смогла выбраться на улицу, села на лавочке и стала горько плакать. Проходящие мимо люди обратили внимание, спросили, что случилось, и стали предлагать помощь. Кто-то помог вынести документы, кто-то вещи первой необходимости. Потом пришли соседи со второго этажа, помогли собрать воду, навести порядок в квартире. Абсолютно все, кто в этот день помогал, отказались от денег. Хозяйка квартиры не знала имен большинства этих людей, но каждый раз, вспоминая, какую помощь и поддержку они ей оказали, она мысленно была им благодарна.
0: Добрые истории.

0: В эфире радио «Вера». Сегодня, 5 мая, церковь вспоминает преподобного Феодора Сикиота, перенесение мощей святого благоверного князя Всеволода Псковского во святом крещении Гавриила, а также чтит память мученика Епиподия Леонского, преподобного Виталия Александрийского, священномученика Евстафия Малаховского, мученика Дмитрия Власенкова. Преподобный Феодор Сикиот жил в середине VI века. Свое второе имя он получил по названию родного села Сикеи, близ города Анастасиуполя в Малой Азии. Вся жизнь Федора оказалась связана с великомучеником Георгием и его молитвенным заступничеством. Когда мальчику исполнилось 6 лет, мать решила подарить ему золотой пояс, чтобы Федор стал смелым воином. Но ей явился великомученик Георгий, который открыл женщине, что Феодору уготован путь служения Господу. В 14 лет юноша покинул дом и вырыл себе пещеру неподалеку от храма святого Георгия. Монашеский постриг он принял в Иерусалиме. Феодор вернулся на родину и продолжил жить при церкви великомученика Георгия. Он много постился, любил молитвенное уединение и не искал общества людей. Но вскоре стало известно о том, что по молитве иеромонаха Федора происходит исцеление, а предсказанное им сбывается. К маленькой церкви потянулись люди. Жители Анастасиуполя упросили Федора стать их епископом. Праведник тяготился этим бременем и вскоре отказался от него, но прежде немало послужил церкви. По преданию, он оставил пророчество о бедствии, ожидавшем империю.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Православная кухня.
3: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
4: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Наступает самый светлый праздник в году – Светлое Христово Воскресенье. Предлагаю приготовить царскую творожную пасху в шоколадном корпусе. Для шоколадного корпуса нам понадобится шоколад 200 грамм, белый или темный, силиконовая форма 12 сантиметров. Для начинки нам понадобится творог пастообразный 500 грамм, сливочное масло и сахар по 100 грамм, сливки 150 грамм, 3 желтка, 60 грамм шоколада, 1,5 грамма ванили, по 40 грамм вяленой клюквы и вишни и 50 грамм миндальных лепестков. Для шоколадной основы в микроволновке импульсами растопить шоколад. Шоколад хорошо перемешать. Форму ненадолго поставить в морозилку. Нанести шоколад. И хорошо распределить по дну и бокам формы. Аналогичный корпус можно сделать из темного шоколада. Шоколад схватился. Наносим второй слой кисточкой. Убираем в морозилку до полного застывания. Для заварной основы желтки соединяем с сахаром и ванилин до побеления. Порциями добавляем горячие сливки. Хорошо все перемешиваем и ставим на плиту и будем варить нашу заварную основу 1 минуту до загустения. В заварную массу добавляем шоколад. Хорошо перемешиваем и остужаем до комнатной температуры. Творог смешиваем со сливочным маслом. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Добавляем остывшую заварную основу. Добавляем вяленую клюкву, вишню и миндальные лепестки. Перемешиваем. Смесь готова. Достаем шоколадные формы и заполняем. Для стабилизации убираем в морозилку минимум на 6 часов. Аккуратно снимаем формочку. Украшаем по своему желанию. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Ангела за трапезой.
2: Православная кухня.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: До наших дней он сохранил бы свою манеру письма и в то же время воспринял бы кое-что от нового. Такую симфонию мне и хотелось сочинить. Симфонию в классическом стиле. От манеры австрийского классика первая симфония унаследовала соответствующий характер каждой из частей, классические музыкальные формы, прозрачную оркестровую ткань и некоторые аллюзии на старинную музыку. И все же Прокофьев был далек от стилизации и оставался верен своему неповторимому творческому почерку. Первым написанным фрагментом симфонии стала ее третья часть – гавот, то есть старинный придворный танец, отличающийся неторопливым темпом и грациозным характером. Прокофьев несколькими штрихами превратил эту композицию в живую и остроумную музыкальную сценку. Гавот из симфонии номер 1 «Классическая» Сергея Прокофьева прозвучит в исполнении Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения, дирижер Геннадий Рождественский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Недавно я посмотрел новый фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра и брат». Фильм – диагноз о состоянии современного общества, где с фасада все благопристойно, а по сути – захлестывающая эпидемия всеобщего одиночества. Сегодня в храмах читается отрывок из 10 главы книги «Деяний святых апостолов», который по своей сути – полная противоположность основному сюжету фильма Джармуша.
2: «Сошед же Петр к мужам, посланным к нему от Корнилия, рече...»
3: Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в 9 часу молился в своем доме, и вот стал предо мною муж в светлой одежде. И говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога».
2: Слышите, вся повеленная тебе от Бога.
1: В чем же главное отличие истории из книги «Деяний», которую мы только что слышали, от фильма Джармуша? Я бы сформулировал так. В фильме люди, даже, возможно, пытающиеся любить друг друга, так и не могут вырваться из зацикленности на своих автономных мирах. В «Деяниях» же все наоборот. И Петр, и Корнилий вместе со всеми своими родственниками, и слуги, посланные в дом кожевника, все они оказываются в ситуации полной, доведенной до предела неопределенности и непредсказуемости. Какая там автономия? Точно как в сказке. «Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Но главное в другом. Поверь и отправляйся с Богом. А дорога сама путь покажет. То, как в этой ситуации ведут себя и Петр, и Корнилий, иллюстрация предельной открытости, распахнутости навстречу Богу с полным доверием Ему, к чему бы оно ни привело. Сегодня мы со всех сторон окружены разными видами коммуникации. Один клик, и с тобой на связи любой человек в любой точке земного шара. Но вот с переживанием настоящей встречи – проблемы. Таких встреч, как описывает нам сегодня книга «Деяний», стало крайне мало. Почему? Причина, как мне кажется, в неумении расширять пространство и время для таких встреч. Поясню на примере с Корнилием и Петром. Если учесть, что расстояние между Кесарией и Иопией примерно 60 километров по суше, то дорога занимала примерно день-полтора в одну сторону, но с учетом ночевки и обычного ритма античности, это точно 2 дня на каждый переход. Еще раз. 2 дня пути в в течение которого у вас предостаточно времени подумать, подготовиться, даже хочется прямо сказать, уготовить себя к этой встрече. А теперь небольшой мысленный эксперимент. Переносим всю ситуацию в нынешний день. Корнилий получает повеление от ангела и звонит по телефону апостолу Петру. Тот, поскольку все происходит в считанные секунды, еще не успевает получить откровение свыше про чистое-нечистое и, внимание, отказывает Корнилию, ведь он скверный язычник, враг народа Божия. Все, история сломалась. Никаких язычников в церкви не будет. Конечно же, я утрирую сознательно, но то, что мы в бешеном ритме техногенной цивилизации не умеем притормаживать, замедляться, разгружаться, высвобождать место и время для значимого и переломного, кажется очевидным. Ведь не только у тела, но и у души есть определенная инерция. И чтобы ее преодолеть, особенно когда речь о чем-то важном, требуется не только воля и усилия, но и время. Вот почему церковь, несмотря на всю насыщенность и плотность современной жизни, снова и снова зовет оставить житейские попечения и регулярно приходить в храм на воскресное богослужение. Это и есть самая эффективная практика обучения себя тому замедлению, владея которым мы точно не пропустим ни одной значимой встречи в нашей жизни.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Никита Ветчанин, журналист, музыкант.
0: Частное мнение.
2: Недавно я получил неожиданное пожелание на свой день рождения. Звучало оно следующим образом: жить так, чтобы видеть новое в привычном. Надо признаться, что поначалу воспринял его как нечто празднично-будничное, вроде как пожелание здоровья, благополучия и счастья в личной жизни. Но спустя какое-то время я рассмотрел, а точнее расслышал это пожелание и понял, что оно-то и является для меня золотым ключиком к обретению счастья и благополучия. Здесь стоит пояснить, что долгое время мои жизненные устремления были направлены на приобретение чего-то новенького. От новых туфель с кроссовками до новых впечатлений на зарубежных курортах. Постепенно само понятие «новое» становилось в моей системе ценностей тем, что является однозначно лучшим, нежели уже имеющееся. И со временем такой алгоритм стал проецироваться не только на одежду или места отдыха, но и на людей. Например, есть в моем кругу хороший человек. Я с ним общаюсь и даже дружу. Но появляется кто-то новый, более яркий, с перспективами, и меня уже тянет к этому новому. А старый друг, который, согласно народной поговорке, должен быть лучше новых двух, становится уже и не особо нужен. И я почувствовал, что это все похоже на неверность. И уже до предательства не шаг, а полшага. Как же выйти из всего этого? Ответ пришел неожиданно. А именно, из того места в Евангелии, где Христос говорит о роде неверном и перелюбодейном, и даже сетует, восклицая: «Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». И тут же исцеляет человека, который в новолуние бесновался и бросался в огонь и часто в воду. Христос говорит: «Род сей изгоняется только молитвою и постом». Эти слова Христовы я воспринял как главный рецепт моего духовного и психического исцеления. Сомнений в том, что мне необходимо усердно помолиться и попоститься, и многое в жизни наладится, у меня не оказалось. Пришла вся эта история на Успенский пост. Он краткий, но строгий. Выпадает на август, то есть на разгар отпускного сезона. Конечно, было искушение отправиться на новый курорт, получить новые приятные ощущения, поесть вкусной еды, но я решил остаться дома и строго поститься. Могу свидетельствовать, что тот Успенский пост стал одним из самых счастливых периодов моей жизни. На фоне сдерживания вкусовых рецепторов и жажды развлечений я начал ежедневно замечать что-то умилительно новое в своих близких, что-то пронзительно интересное там, где и не думал этого заметить. Оказалось, чтобы радоваться и благодарить, достаточно было проявить интерес к тому, что меня и так давно окружало. Именно такое внимание рассеивала моя постоянная нацеленность на погоню за новыми вещами и впечатлениями. С тех пор я крепко помню об усердии в молитве и посте, как о дарованном нам Богом средстве против рассеянности и неверности, как о способе сосредоточить внимание на поиске нового в, казалось бы, давно знакомых и привычных вещах.
0: Частное мнение.

0: Сегодня в 18:00 в эфире «Радио Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой, важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостями программы будут руководитель благотворительного фонда поддержки семьи «Двое», священник Павел Кагельман и главный психолог этого фонда Ирина Бочковская.
1: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: забьется с восторгом чувств не для меня.
1: Не для меня.

Сегодня, 5 мая, церковь вспоминает преподобного Феодора Сикиота, перенесение мощей святого благоверного князя Всеволода Псковского во святом крещении Гавриила, а также чтит память мученика Епиподия Леонского, преподобного Виталия Александрийского, священномученика Евстафия Малаховского, мученика Дмитрия Власенкова. Святой благоверный князь Всеволод Псковский в крещении Гавриил был внуком Владимира Мономаха и жил в XII веке. Он родился в Новгороде, где княжил его отец, святой благоверный князь Мстислав, в крещении Феодора Великий. Со временем молодой Всеволод стал наместником отца. Он даровал льготные грамоты собору Святой Софии и другим церквям. Когда на край обрушился страшный голод, князь пожертвовал казной для спасения людей. О Всеволоде говорили, что он был доблестным воином, но никогда не брался за меч ради корысти и власти. Новгородцы затаили обиду на князя, когда тот, согласно династическим законам, покинул их, чтобы княжить в Переяславле. Впрочем, оттуда Всеволод быстро вернулся. Он желал восстановить отношения с Новгородом, но Вече осудила князя на изгнание. Через несколько лет Всеволода призвали княжить жители Пскова. Это был первый псковский князь, избранный по воле самих псковичей. После смерти Всеволод стал почитаться как небесный защитник города. По преданию, его молитвенная помощь спасла Псков от осады войск Стефана Батория. Сегодня церковь вспоминает, как в 1834 году святые мощи князя были перенесены в новую гробницу в Псковском Троицком соборе. Благоверным называют правителя, который руководствовался в своей жизни высшими христианскими добродетелями, милосердием и человеколюбием. Церковь прославляет благоверного князя Всеволода Псковского и, надеясь на его молитвенную помощь, просит: «Святой благоверный князь Всеволод, моли Бога о нас».

0: Христос воскрес! Опять зарею редеет долгой ночи тень. Опять зажегся над землею для новой жизни новый день. Иван Бунин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В истории взаимоотношений России и Соединенных Штатов Америки случались разные периоды. Многие наслышаны о холодной войне и железном занавесе. Однако бывали времена, когда в отношениях между двумя державами царила вполне дружеская атмосфера. Один из примеров добрососедского сотрудничества России и США можно найти в середине 19 века. В 1861 году на президентских выборах в США одержал победу Авраам Линкольн, яростный противник рабства. Он запустил процесс освобождения чернокожих рабов, с которым не согласились южные штаты. Вплоть до того, что захотели отделиться, началась знаменитая гражданская война между севером и югом. Южан в этом противостоянии активно поддерживали Франция и Великобритания, снабжали оружием, строили корабли и грозили непосредственным вмешательством в конфликт. В Российской империи в это время тоже происходили тревожные события. Спустя 2 года после начала гражданской войны в США в западных регионах России поднялся мятеж, который вошел в историю как «Польское восстание». Лондон и Париж тогда вмешались и во внутренние дела российского государства, угрожая военной поддержкой мятежников. На фоне этих угроз глава русского морского министерства Николай Карлович Краббе предложил вывести флот за пределы Балтики. В случае, если неприятель действительно решит напасть, существовал большой риск того, что русские корабли окажутся попросту заблокированными. Однако российским судам нужно было где-то базироваться. И такое место нашлось у берегов Северной Америки. Направить туда эскадру попросили Александра II власти Северных Штатов. Они надеялись, что мощные боевые корабли под российскими флагами смогут отрезвить Британию и Францию в их стремлении поддерживать юг и продлевать кровопролитную гражданскую войну. Император откликнулся. Он приветствовал стремление северян к уничтожению рабства, поскольку и сам в 1861 году отменил в России крепостное право. В июле 1863-го из Кронштадта через Балтику, а оттуда через Атлантический океан в направлении американского города Нью-Йорка, в обстановке строжайшей секретности вышла русская крейсерная эскадра под командованием контр-адмирала Степана Лисовского. В это же время в Тихом океане двигались корабли сибирской флотилии контр-адмирала Андрея Попова. Они держали курс на Сан-Франциско. Русский флот не собирался воевать за Америку. Никаких договоренностей об этом между государствами не было. Однако неожиданное появление кораблей под Андреевским флагом у западного и восточного берегов Северной Америки привело британцев и французов в сильное замешательство. Когда обе эскадры прибыли к портам назначения, свою признательность русским выразил Авраам Линкольн, заявив, что Америка испытывает в отношении России сердечность и дружелюбие. А военно-морской министр Соединенных Штатов Америки Гидеон Уэллс записал в своем дневнике: «Боже, благослови русских». Французы и англичане решили, что Петербург и Вашингтон заключили союзнический договор. А прямого военного противостояния с Россией Лондон и Париж, несмотря на всю свою воинственную риторику, совсем не хотели. Результат не заставил себя ждать. Великобритания и Франция свернули поддержку Южных Штатов и польского восстания в России. Такая вот страница была в истории отношений России и США. Два государства в трудный для обоих момент протянули друг другу руку помощи.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Если мы верим, что христианство истина, значит ли это, что мы всегда и везде должны прямо высказывать свою христианскую позицию? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Ихо ждаш Иисус, пасих в Галилее».
3: После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдете на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев.
2: «Страха ради иудейского».
1: Взрослым людям многие ситуации, о которых переживают подростки, кажутся очень простыми. Я сам, вспоминая истории из детства и юности, удивляюсь, почему не понимал, как именно надо поступить в той или иной ситуации. Может быть, потому что рядом не оказалось того, кто мог бы подсказать? Да нет. Умные и рассудительные люди всегда были рядом. Но всегда ли я их слушал? Конечно, нет. И уж тем более не хотел слушать речи в стиле «я же говорил». Да и кто такие речи любит? Я таких людей не встречал. Иными словами, со стороны взрослого нужно быть не только знающим правильный путь. Нужно быть понимающим время и ситуацию в целом. Меня всегда удивляло, что в Евангелии Спаситель порой обращается к апостолам, используя слово «дети». Но сейчас я понимаю, что все мы для него дети, недоверчивые и непокорные. Ко всем нам нужен подход. В сегодняшнем евангельском отрывке мы слышим, как ко Христу приходят его братья, дети Иосифа от первого брака, и предлагают открыто явить себя миру на празднике в Иерусалиме. Они не знают ни того, что среди иудеев есть те, кто хотят убить Иисуса за нарушение заповеди о субботе. Они не знают ни о его собственных планах, ни о грядущих страданиях, ни о воскресении. Рассуждая с бытовой точки зрения, они говорят ему: «Тот, кто хочет быть известным и творит такие дела, должен явить себя миру». Однако Христос знает, что его время еще не пришло. Он не хочет идти на праздник открыто, потому что люди не готовы воспринимать его проповедь. В отличие от братьев, Христос прекрасно понимает, что всему, в том числе и проповеди, свое время. Дело не в том, что он не находит для слушателей нужных слов или правильных примеров. Не в том, что ему нужно подготовиться. Просто Господь знает людей и понимает, что даже самые правильно сказанные слова не могут насильно убедить того, кто к этому не готов. Более того, они не просто не убеждают, но могут быть вредны, так как лягут на неподготовленную почву и спровоцируют гнев и явное противостояние тому, что в подходящий момент люди могли бы воспринять как правду. Однако, втайне от своих братьев, возможно, даже в качестве простого паломника, Христос приходит на праздник в Иерусалим. Люди могут быть не готовы к проповеди. Они могут спорить и говорить о нем разное. Но он всегда рядом, всегда готов к проповеди и откровению, всегда ждет правильного расположения их сердца. Вслед за Господом и мы не всегда должны вмешиваться в жизнь людей, потому что они могут быть не готовы услышать слово вразумления. Как его ученики, мы призваны всегда быть рядом, чтобы в нужный момент обратить к людям слово правды.

0: Земля и солнце, поля и лес – все славят Бога. Христос воскрес! Лидия Чарская. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Не чудо ли появление на поверхности земли, которая освободилась от снежного покрова первой зеленой травки? Сколько не сковывал землю лед, как не топтали ее люди, она по весне неизменно являет жизнь, дарит нам мягкую и нежную траву-мураву, радующую взор, символ и победоносной силы молчаливого смирения и торжества воскресения мертвых.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим и прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова и рассмотрим тайны молитвенного подвига в диалоге ученика и старца. Старец дает ответ ученику, раскрывая глубины молитвы. Святые Симеон и Андрей, юродивые ради Христа, находились в особеннейшем молитвенном состоянии, будучи возведены в него своим полным самоотвержением и глубочайшим смирением. Ничто не доставляет такого свободного доступа к Богу, как решительное самоотвержение, попрание своей гордости, своего «я». Обильное действие сердечной молитвы святого Андрея описано сутаинником его Никифором, иереем Великой Церкви Царственного Константинополя. Действие это по особенности своей достойно быть замеченным. Он, говорит Никифор, принял такой дар молитвы в тайном храме сердца своего, что шепот уст его звенел далеко, как котел воды, приведенный в движение безмерным кипением, издает из себя пар. Так и у него выходил пар из уст от действия Святого Духа. Одни из видевших его говорили, что в нем живет демон, и потому выходит из него пар. Другие говорили, нет, сердце его, мучимое неприязненным духом, производит такое дыхание. Ни то, ни другое мнение не было справедливым. В этом явлении отражалась непрестанная богоприятная молитва. И незнакомые с духовным подвигом составили о великом Андрее понятие, подобное тому, какое составлено было некогда при внезапно открывшемся даре знания иностранных языков. Очевидно, что угодник Божий производил молитву из всего существа своего, соединяя умную и сердечную молитву с гласной. Когда святой Андрей был восхищен в рай, то, как поведал он иерею, обильная благодать Божия, наполняющая рай, произвела в нем то духовное действие, которое обыкновенно производится умной молитвой в преуспевших. Она привела в соединение ум его и сердце. Причем человек приходит в состояние духовного упоения и некоторого самозабвения. Это упоение и самозабвение есть вместе ощущение новой жизни. Обратите внимание, новой, друзья мои, а не смесь гордыни и превозношения с легкими психическими там турбулентностями. Святой Симеон говорил сотаиннику, равному духовному развитию, своему диакону Иоанну, что посреди самых сильных соблазнов ум его пребывает всецело устремленным к Богу, и соблазны остаются без обычного действия своего. В тех, которые сподобились благодатного осенения, постоянно восхищается душа из сердца, из среды греховных и суетных помыслов и ощущений, умную молитву, как бы таинственную невидимую рукою, и возносится к Богу. Действие греха и мира остается бессильным и бесплодным. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь, друзья мои.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.
3: Я помню себя совсем маленьким, странным. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов. Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю правду.

0: звучит в глубине каждого сердца. Радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Москвичка Наиля Новожилова – мама двоих мальчиков – Ильдара и Руслана. Для меня материнство – это удовольствие и возможность прожить новую жизнь вместе с детьми, признается она. Женщина хочет, чтобы каждый ребенок мог жить, как ее дети, в любви и семье. Поэтому она профессионально занимается благотворительностью. Бессменно возглавляет фонд помощи детям-сиротам «Арифметика добра». Я узнала о нем от друзей, супружеской пары, которая усыновила ребенка. Наиля Новожилова родилась в Таджикистане, росла в Псковской области. Потом переехала с родителями в Саратов, а получив аттестат зрелости, отправилась изучать менеджмент в столичный вуз. В Москве она познакомилась с Романом Авдеевым, предпринимателем и филантропом, отцом 23 детей, 17 из которых приемные. По его просьбе в 2013 году девушка занималась организацией благотворительного вечера. А в 2014 Роман Иванович создал фонд «Арифметика добра» и предложил ей стать директором. Наиля инициировала проекты, благодаря которым дети из государственных учреждений получают шансы на лучшую жизнь. Флагманская программа фонда так и называется – «Шанс». У воспитанников детских домов низкая мотивация к обучению. Им быстро надоедает учиться, объясняет Новожилова. После выхода из учреждения о достойной карьере или приличном заработке говорить не приходится. Мы решили использовать образование как метод адаптации сирот к самостоятельной жизни. Программа «Шанс» — это репетиторы для подготовки к выпускным экзаменам, тренинги по социальным навыкам, профориентация и кураторство после окончания школы. Занятия в режиме онлайн помогают охватить десятки отдаленных регионов по всей России. Благодаря такой комплексной работе у наших подопечных появляется интерес к учебе, рождаются планы получать хорошее образование, говорит Наиля Новожилова. Другая программа фонда помогает подросткам найти семью и поддерживает приемных родителей на всех этапах усыновления – подготовка, поиск и адаптация. Для этого организованы школы приемных родителей и центр консультации. Их работа помогает принять ребенка в семью, а главное – предотвращает возврат детей в госучреждения. А еще «Арифметика добра» обучает наставников. Это волонтеры, которые становятся для сирот надежными старшими товарищами. Директор фонда надеется, что наступит время, когда все дети будут расти в семьях, и верит, что это возможно. «Если бы я могла выбирать суперспособность, стала бы волшебницей, чтобы мгновенно менять исходное положение дел и облегчать участь детей», с улыбкой фантазирует наша героиня. К слову, мои друзья, приемные родители чудесного мальчика, так ее и называют – добрая волшебница Наиля. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 5 мая, церковь вспоминает преподобного Феодора Сикиота, перенесение мощей святого благоверного князя Всеволода Псковского во святом крещении Гавриила, а также чтит память мученика Епиподия Леонского, преподобного Виталия Александрийского, священномученика Евстафия Малаховского, мученика Дмитрия Власенкова. После сошествия Святого Духа на апостолов ученики Христовы разнесли весть о Спасителе в самые дальние уголки Римской империи. Христианские общины стали возникать во всех провинциях, в том числе Галлии, современной Франции. Ее столицей был Лион, тогда он назывался Лугдун. К христианам относились настороженно, ведь они не участвовали в культе императора, которого в Риме почитали как божество. Стали ходить слухи об их таинственных обрядах. Общество вытесняло и преследовало христиан, а власти Рима развязали настоящие гонения. В 177 году

году их жертвами стали лионские верующие. Епиподий и его друг Александр были молодыми людьми из состоятельных семей. Их связывала глубокая дружба. Они вместе росли, вместе пришли в христианскую общину и приняли крещение. Когда на христиан начали настоящую облаву, юноши в страхе бежали из Лугдуна и укрылись в доме вдовы-христианки. Однако их нашли и заключили в тюрьму. Первым перед судом предстал Епиподий. Он смело исповедал свою веру и сказал: «Муки, которые мы от вас терпим, дают нам перейти от времени к вечности, от нищеты смертной жизни к счастью жизни, над которой смерть не имеет власти». Епиподия приговорили к казни. На следующий день погиб и его друг Александр. Мощи святых хранятся в крипте храма святителя Иринея в Лионе. Святитель Дмитрий Ростовский, рассуждая о чести мученичества, пишет: «Насколько она высока, это измерил сам Сын Божий, распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Вспоминая и прославляя мученика Епиподия Лионского, Церковь просит его, и мы вместе с ней: «Святой мученик Епиподий, моли Бога о нас».

50-е годы у москвичей и гостей столицы большим успехом пользовался летний театр «Сада Эрмитаж». В нем постоянно шли концертные программы, в которых принимали участие Утесов, Райкин, Шульженко, Русланова и многие другие звезды тех лет. В создании этих концертных программ принимал участие и Оскар Фельдсман, приехавший в Москву сразу после Победы в 1945 году. Он был родом из Одессы и писал музыку с 6 лет. Среди его сочинений были и оперетты, и музыка к спектаклям Натальи Сац, и даже концерт для скрипки в трех частях. И вот однажды, в 1955 году, для очередной концертной программы «Сада Эрмитаж» нужно было сочинить песенку. Оскар Борисович за 15 минут написал мотив к стихам Ольги Фадеевой о весенних цветах и отдал это произведение Гелене Великановой, певице, которая блистала в те годы на советской эстраде. Он никак не мог предполагать, что уже через неделю песню «Ландыши» будет петь вся Москва, а еще через три – вся страна. Фельдсман не имел большого опыта в написании песен. Такой успех его очень насторожил, и не зря. Буквально через полгода газеты стали публиковать разгромные статьи, приписывая автору пошлость, низкопробность и даже подрывание устоев советской власти. С этим штампом образца безвкусицы композитору пришлось жить более 20 лет. И это несмотря на то, что за эти годы он написал сотни других песен. Интересно, что когда Оскар Фельдсман ездил на гастроли даже вместе с такими мэтрами, как Тихон Хренников и Дмитрий Шостакович, вся морально устойчивая партийная элита требовала исполнить именно антисоветские «Ландыши».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! С вами протоиерей Павел Великанов. Недавно я посмотрел новый фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра и брат». Фильм – диагноз о состоянии современного общества, где с фасада все благопристойно, а по сути – захлестывающая эпидемия всеобщего одиночества. Сегодня в храмах читается отрывок из 10 главы книги «Деяний святых апостолов», который по своей сути – полная противоположность основному сюжету фильма Джармуша.
2: «Сошед же Петр к мужам, посланным к нему от Корнилия, рече...»
3: Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в 9-м часу молился в своем доме, и вот стал предо мною муж в светлой одежде. И говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога».
2: Слышите, вся повеленная тебе от Бога.
1: В чем же главное отличие истории из книги «Деяний», которую мы только что слышали, от фильма Джармуша? Я бы сформулировал так. В фильме люди, даже, возможно, пытающиеся любить друг друга, так и не могут вырваться из зацикленности на своих автономных мирах. В «Деяниях» же все наоборот. И Петр, и Корнилий вместе со всеми своими родственниками, и слуги, посланные в дом кожевника, все они оказываются в ситуации полной, доведенной до предела неопределенности и непредсказуемости. Какая там автономия? Точно как в сказке. «Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Но главное в другом. Поверь и отправляйся с Богом. А дорога сама путь покажет. То, как в этой ситуации ведут себя и Петр, и Корнилий, иллюстрация предельной открытости, распахнутости навстречу Богу с полным доверием Ему, к чему бы оно ни привело. Сегодня мы со всех сторон окружены разными видами коммуникации. Один клик, и с тобой на связи любой человек в любой точке земного шара. Но вот с переживанием настоящей встречи – проблемы. Таких встреч, как описывает нам сегодня книга «Деяний», стало крайне мало. Почему? Причина, как мне кажется, в неумении расширять пространство и время для таких встреч. Поясню на примере с Корнилием и Петром. Если учесть, что расстояние между Кесарией и Иопией примерно 60 километров по суше, то дорога занимала примерно день-полтора в одну сторону, но с учетом ночевки и обычного ритма античности, это точно 2 дня на каждый переход. Еще раз. 2 дня пути в течение которого у вас предостаточно времени подумать, подготовиться, даже хочется прямо сказать, уготовить себя к этой встрече. А теперь небольшой мысленный эксперимент. Переносим всю ситуацию в нынешний день. Корнилий получает повеление от ангела и звонит по телефону апостолу Петру. Тот, поскольку все происходит в считанные секунды, еще не успевает получить откровение свыше про чистое и нечистое и, внимание, отказывает Корнилию, ведь он скверный язычник, враг народа Божия. Все, история сломалась. Никаких язычников в церкви не будет. Конечно же, я утрирую сознательно, но то, что мы в бешеном ритме техногенной цивилизации не умеем притормаживать, замедляться, разгружаться, высвобождать место и время для значимого и переломного, кажется очевидным. Ведь не только у тела, но и у души есть определенная инерция, и чтобы ее преодолеть, особенно когда речь о чем-то важном, требуется не только воля и усилие, но и время. Вот почему церковь, несмотря на всю насыщенность и плотность современной жизни, снова и снова зовет оставить житейские попечения и регулярно приходить в храм на воскресное богослужение. Это и есть самая эффективная практика обучения себя тому замедлению, владея которым мы точно не пропустим ни одной значимой встречи в нашей жизни.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О Христе как хлебе жизни клирик Московского храма Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской заставой священник Вадим Бондаренко.
2: В эти послепасхальные дни в храмах для чтения нам предлагается Евангелие от Иоанна, в котором акцент не на хронологии и событиях вокруг Спасителя, а на глубинных смыслах, с которыми Он пришел к людям. Вот и сейчас завершился цикл чтений, на который разделена так называемая беседа о хлебе жизни из 6 главы. Мы ставим на дистанцию от себя то, необходимость чего находится только в нашем рациональном восприятии. Стоматолог важен и нужен? Да, но пойду я к нему раз в год перед отпуском. Техосмотр машины? Ну уж точно не раньше, чем выйдет пробег моторного масла. Именно поэтому Христос называет себя хлебом жизни, то есть едой, которая дает подлинную жизнь. Ни один человек не выбирает, есть ему или нет. Это данность, без которой не обойтись. Бог хочет стать такой неотъемлемой частью нашей жизни, чтобы мы обращались к Нему не по случаю или расписанию, а чтобы вся наша действительность проходила через Него.
0: Актуальная тема.

0: Очень помогает недолгое духовное чтение, особенно перед молитвой. Оно очень согревает душу и рассеивает попечения, которыми человек занимался днем. Старец Паисий Святогорец.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом, слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

Сегодня, 5 мая, церковь вспоминает преподобного Феодора Сикиота, перенесение мощей святого благоверного князя Всеволода Псковского во святом крещении Гавриила, а также чтит память мученика Епиподия Леонского, преподобного Виталия Александрийского, священномученика Евстафия Малаховского, мученика Дмитрия Власенкова. Преподобный Виталий Александрийский жил на рубеже VI и VII веков. Он был монахом в Александрии. Этот шумный порт, перекресток цивилизации, притягивал и честных торговцев, и путешественников, и плутов, и разбойников. Как и во всяком крупном городе, здесь был веселый квартал для моряков. И вот монах Виталий, которому было уже за 60 лет, взял на себя необычный подвиг. Он молился о здравии всех обитательниц публичных домов Александрии. Их имена он занес в специальную книжку «Помянник». Кроме молитв, он помогал женщинам и деньгами. Целый день Виталий трудился, а вечером шел к одной из блудниц и отдавал ей деньги при условии, что в ту ночь она не будет заниматься своим промыслом. При этом Виталий просил женщину ничего не рассказывать о его помощи. Но вскоре по городу поползли разные слухи о монахе, пропадающем в городских притонах. Некоторые священники потребовали у патриарха Александрийского Иоанна изгнать Виталия, лишить его сана. Но тот лишь пристыдил клеветников. Когда Виталий скончался, у келий святого собралось множество женщин – монахинь, почтенных замужних матрон, ремесленниц и крестьянок. Они рассказали о том, как своими молитвами и помощью Виталий Александрийский помог им прийти к покаянию и переменить жизнь. А в руках преподобного обнаружили свиток со словами: «Мужи Александрийские, не осуждайте прежде времени, пока не придет Господь, праведный судья». Чествуя преподобного Виталия Александрийского и вспоминая его праведную жизнь, Церковь напоминает нам о важности дел милосердия. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Такую заповедь оставил нам Господь. Мы обращаемся к преподобному Виталию и надеемся на его молитвенную помощь. Святой преподобный Виталий, моли Бога о нас».

0: Сияет солнце, воды блещут. На всем улыбка, жизнь во всем. Деревья радостно трепещут, купаясь в небе голубом. Федор Тютчев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Большой зал Московской консерватории замер в ожидании. В этой благоговейной тишине на сцену вышла женщина. Невысокая, темные с проседью волосы гладко зачесаны. В длинном черном платье, стареньком, изрядно полинявшем. На ногах стоптанные спортивные тапочки. На груди большой православный крест. Женщина села за рояль. И полилась музыка. Через несколько часов люди расходились с концерта ошеломленные. Многие украдкой смахивали слезы. Игра прославленной советской пианистки Марии Вениаминовны Юдиной трогала самые глубокие струны души, обновляла и возрождала к жизни. Коллеги и друзья пианистки, композитор Шостакович, поэт Пастернак, философ Бахтин, в один голос говорили, что игра Юдиной, ее исполнительская интерпретация музыкальных произведений наполнена истинно христианским духом. Нести в себе этот дух в 30-е годы 20 века, безбожное и страшное время, было настоящим подвигом. Этому подвигу Мария Вениаминовна посвятила всю свою жизнь. Ей было всего 13, когда она оказалась в числе студентов Петербургской консерватории. Именно тогда Мария впервые задумалась о божественном начале искусства. Эти размышления, в конце концов, привели ее ко Христу. В 1919 году Мария, иудейка по рождению, приняла таинство крещения в храме Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой улице в Санкт-Петербурге. Мария Вениаминовна говорила, что нигде, кроме православия, невозможно найти столько милосердия, жаления, особенной, жертвенной доброты. Эти духовные качества стали главными жизненными ориентирами пианистки. Выступая на самых престижных концертных площадках страны, Мария получала немалые гонорары, но в кармане у нее не было ни гроша. Из мебели узкая железная кровать, самодельные полки для книг, десятки икон и скамья, заваленные нотами, описывал быт пианистки Шостакович. Исполнительница с мировым именем даже не имела собственного рояля. Инструмент она брала на прокат. Все свои деньги отдавала нуждающимся. У гардеробщицы в консерватории болен сын. Необходимы дорогие лекарства. В храме Николы в Кузнецах срочно нужно делать ремонт. Мария Вениаминовна помогала всем. Родственникам, друзьям, репрессированным священнослужителям и вовсе незнакомым людям. А сама зимой и летом ходила в одном и том же старом платье и потрепанных тапочках. Так и выходила на сцену. И непременно с крестом на груди. Каждый ее концерт становился проповедью. Перед выступлением Мария Вениаминовна беседовала со зрителями о вере. Говорила открыто, без страха. А ведь в самом разгаре были чудовищные сталинские репрессии. Со Сталиным связан один удивительный эпизод в жизни пианистки. Однажды вождь услышал по радио 23-й концерт Моцарта в исполнении Юдиной. Позвонил в радиокомитет и спросил, могут ли они прислать ему запись. Отца народов заверили, что пришлют непременно. Вот только никакой записи не было. Концерт передавался в прямом эфире. Срочно вызвали Юдину, музыкантов, дирижера. И за ночь записали грампластинку в единственном экземпляре. Говорят, что у дирижера от страха из рук то и дело выпадала палочка. И только Мария Вениаминовна была совершенно спокойна. По свидетельству Шостаковича, который слышал эту историю от самой пианистки, получив пластинку, Сталин отправил Юдиной 20 тысяч рублей. Фантастическую по тем временам сумму. А в ответ получил письмо, в котором Мария Вениаминовна благодарила за помощь и сообщала, что деньги отдаст в церковь. В 1969 году уже пожилую пианистку сбил автомобиль. Лежа в больнице в тяжелом состоянии, Она хлопотала о том, чтобы водитель не попал в тюрьму, ведь у него дети. Нужно быть доброй. Нужно согревать людей, не жалеть себя, творить добро всюду, где можешь, писала Мария Вениаминовна в своем дневнике.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Если мы верим, что христианство истина, значит ли это, что мы всегда и везде должны прямо высказывать свою христианскую позицию? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдете на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев.
3: «Страха ради иудейского».
1: Взрослым людям многие ситуации, о которых переживают подростки, кажутся очень простыми. Я сам, вспоминая истории из детства и юности, удивляюсь, почему не понимал, как именно надо поступить в той или иной ситуации. Может быть, потому что рядом не оказалось того, кто мог бы подсказать? Да нет, умные и рассудительные люди всегда были рядом. Но всегда ли я их слушал? Конечно, нет. И уж тем более не хотел слушать речи в стиле «я же говорил». Да и кто такие речи любит? Я таких людей не встречал. Иными словами, со стороны взрослого нужно быть не только знающим правильный путь, нужно быть понимающим время и ситуацию в целом. Меня всегда удивляло, что в Евангелии Спаситель порой обращается к апостолам, используя слово «дети». Но сейчас я понимаю, что все мы для него дети, недоверчивые и непокорные. Ко всем нам нужен подход. В сегодняшнем евангельском отрывке мы слышим, как ко Христу приходят его братья, дети Иосифа от первого брака, и предлагают открыто явить себя миру на празднике в Иерусалиме. Они не знают ни того, что среди иудеев есть те, кто хотят убить Иисуса за нарушение заповеди о субботе. Они не знают ни о его собственных планах, ни о грядущих страданиях, ни о воскресении. Рассуждая с бытовой точки зрения, они говорят ему: «Тот, кто хочет быть известным и творит такие дела, должен явить себя миру». Однако Христос знает, что его время еще не пришло. Он не хочет идти на праздник открыто, потому что люди не готовы воспринимать его проповедь. В отличие от братьев, Христос прекрасно понимает, что всему, в том числе и проповеди, свое время. Дело не в том, что он не находит для слушателей нужных слов или правильных примеров. Не в том, что ему нужно подготовиться. Просто Господь знает людей и понимает, что даже самые правильно сказанные слова не могут насильно убедить того, кто к этому не готов. Более того, они не просто не убеждают, но могут быть вредны, так как лягут на неподготовленную почву и спровоцируют гнев и явное противостояние тому, что в подходящий момент люди могли бы воспринять как правду. Однако, втайне от своих братьев, возможно, даже в качестве простого паломника, Христос приходит на праздник в Иерусалим. Люди могут быть не готовы к проповеди. Они могут спорить и говорить о нем разное. Но он всегда рядом, всегда готов к проповеди и откровению, всегда ждет правильного расположения их сердца. Вслед за Господом и мы не всегда должны вмешиваться в жизнь людей, потому что они могут быть не готовы услышать слово вразумления. Как его ученики, мы призваны всегда быть рядом, чтобы в нужный момент обратить к людям слово правды.

0: колокол дремавший разбудил поля, улыбнулась солнцу сонная земля. Понеслись удары к синим небесам, звонко раздается голос по лесам. Сергей Есенин. Светлое утро на радио «Вера». Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна. Многие из нас помнят лермонтовское стихотворение «О сосне и пальме», которое мы учили в школе. Это художественное переложение или перевод произведения немецкого поэта Генриха Гейне, который называется «Ein Fichtenbaum», то есть «сосна» или «ель». Здесь есть нюанс. В немецком оригинале артикль «ein» означает, что ель мужского рода. Поэтому произведение воспринимается как романтический сюжет о любви северного дерева и южной пальмы. А в стихотворении Михаила Лермонтова упоминается «сосна», то есть существительное женского рода. Намеренно ли поэт изменил суть стихотворения? Мы не знаем. Но есть повод поговорить о том, все ли можно перевести с одного языка на другой без потери смысла. Один из нюансов работы переводчика – идиомы, то есть устойчивые выражения, понятные носителям языка. Это пословицы, фразеологизмы, крылатые слова и так далее. Здесь трудность перевода заключается в том, что идиомы содержат переносные смыслы или понятия, которые имеют исторические корни. Вот, например, известное выражение «шиворот на выворот», то есть наоборот, наизнанку. По мнению лингвистов, до 17 века словом «шиворот» называли «расшитый воротник» – признак знатного человека. По приказу царя в качестве наказания бояр заставляли носить вывернутую наизнанку одежду с таким вот воротником. Но и не зная этих подробностей, мы чувствуем связь этого слова с воротом и с поворотом, чувствуем игру слов, которая при переводе может потеряться. Или еще одно явление – говорящие фамилии в литературе, раскрывающие характер персонажа. Не всегда можно передать в переводе смысловые тонкости и намеки. Например, фамилия героя комедии Гоголя Хлестакова перекликается и со словом «хлыст», и «схлестать», а концовка фамилии «таков» напоминает фразу «был таков», что, собственно, и происходит по сюжету пьесы. И та же трудность возникает при переложении поэзии на другие языки. Как перевести на другой язык яркое словотворчество и ритмику Маяковского? Ясность и легкость пушкинского слога? Что ж, не все будет переведено точно, и не все смыслы поймет читатель. Однако даже часть другой культуры обогатит кругозор и знания о мире. Кстати, стихотворение Генриха Гейне все же смог довольно точно перевести поэт Федор Тютчев. «На севере мрачном, на дикой скале, кедр одинокий под снегом белеет. И сладко заснул он в инистой мгле, и сон его вьюга лелеет. Про юную пальму все снится ему, что в дальних пределах Востока, под пламенным небом, на знойном холму, стоит и цветет одиноко». С вами была Нина Резник.
0: Сила слова.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает преподаватель английского языка Елена Миронова.
2: Однажды одни знакомые отдавали хороший письменный стол, и мне надо было привезти его домой. Я заказала грузовое такси. Позвонив водителю, я попросила его помочь донести стол до квартиры. Мужчина согласился. По дороге его машина застряла, и он не мог выехать целый час. Наконец он привез стол и донес его до квартиры. Когда он пришел, я спросила, не знает ли он кого-нибудь, кто мог бы собрать стол. К моей радости он предложил свою помощь и сказал, что завтра сам с утра соберет стол. Действительно, утром он пришел и собрал стол и отказался взять деньги. Он сказал, что ему хорошо и радостно на душе, когда совершает добрые поступки. Вот такие добрые и отзывчивые люди нас окружают.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 5 мая, церковь вспоминает преподобного Феодора Сикиота, перенесение мощей святого благоверного князя Всеволода Псковского во святом крещении Гавриила, а также чтит память мученика Епиподия Леонского, преподобного Виталия Александрийского, священномученика Евстафия Малаховского, мученика Дмитрия Власенкова. Священномученик Евстафий Малаховский родился в 1880 году в Полоцкой губернии. В начале 20 века Россия выстраивала отношения с недавно вошедшими в состав империи землями Средней Азии. Евстафий вызвался послужить отечеству в туркестанской епархии. Там только начали возводить храмы для русских переселенцев. С 1904 года Евстафий служил там в храмах и вскоре принял священнический сан. Он много ездил по краю и оставил интересные записки о социальном составе и нравах разных волн русских переселенцев в Средней Азии. В 16 году Малаховский стал свидетелем восстания киргизов в Семиреченском районе. Он был тогда настоятелем храма села Покровское, недалеко от Пржевальска. Сохранились его воспоминания о героической обороне жителей Покровского от шеститысячной конницы и о спасении, которое он называл настоящим чудом. Подводы русских поселенцев смогли пробраться мимо осады села и укрыться в крепости в Пржевальске. Все это время священник руководил обороной, строил баррикады. А кроме того, служил литургии и молебны, исповедовал, причащал, с крестным ходом обходил укрепления. Всего через два года, в 18-м, во время пасхального крестного хода, священник Евстафий Малаховский был убит отрядом красноармейцев. Свой подвиг новомученик Евстафий совершил в казахском городе Иссыке. Память об исповеднике бережно хранилась местными жителями. Восстановление имен и обстоятельств подвига всех жертв гонений 20 века – это наш долг перед новомучениками. Церковь чествует святого мученика Евстафия Малаховского и просит: «Священномученик Евстафий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Творческое наследие австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта необыкновенно разнообразно как по жанрам, так и по исполнительским составам. Моцарт стремился обогатить репертуар практически всех академических музыкальных инструментов своего времени. Это многообразие прослеживается в его концертах, так называют масштабные, как правило, трехчастные произведения для солирующего инструмента и оркестра. В длинной череде моцартовских концертов в качестве солиста выступают фортепиано, скрипка, флейта, гобой, арфа и многие другие инструменты. Особенно примечательно одно из сочинений, предназначенное для валторны. Валторна – это медный духовой инструмент, обладающий ярким, но мягким, бархатистым звуком. Предтечей валторны являлся охотничий рог, потому ее тембр в некоторых музыкальных фрагментах вызывает прочные ассоциации с лесными чащами, смолистым запахом хвои и звонким птичьим гомоном. Именно такой предстает валторна в концерте номер 4, созданном Моцартом в 1786 году. Рукопись этого произведения очень необычна. Она написана красными, синими, зелеными и черными чернилами. Скорее всего, такое разноцветие было вызвано желанием удивить предполагаемого исполнителя концерта, друга композитора Йозефа Лейтгеба. Финал сочинения напоминает задорную перекличку всадников, оглашающую тенистые дубравы. В живой стремительной мелодии Моцарт воспевает красоту природы и радость бытия. Финал концерта номер 4 для валторны с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта прозвучит в исполнении английского камерного оркестра. Дирижер Джеффри Тейт, солист Радован Владкович.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Недавно я посмотрел новый фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра и брат». Фильм – диагноз о состоянии современного общества, где с фасада все благопристойно, а по сути – захлестывающая эпидемия всеобщего одиночества. Сегодня в храмах читается отрывок из 10 главы книги «Деяний святых апостолов», который по своей сути – полная противоположность основному сюжету фильма Джармуша.
2: «Сошед же Петр к мужам, посланным к нему от Корнилия, рече...»
3: Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в 9 часу молился в своем доме, и вот стал предо мною муж в светлой одежде. И говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога».
2: Слышите, вся повеленная тебе от Бога.
1: В чем же главное отличие истории из книги «Деяний», которую мы только что слышали, от фильма Джармуша? Я бы сформулировал так. В фильме люди, даже, возможно, пытающиеся любить друг друга, так и не могут вырваться из зацикленности на своих автономных мирах. В «Деяниях» же все наоборот. И Петр, и Корнилий вместе со всеми своими родственниками, и слуги, посланные в дом кожевника, все они оказываются в ситуации полной, доведенной до предела неопределенности и непредсказуемости. Какая там автономия? Точно как в сказке. «Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Но главное в другом. Поверь и отправляйся с Богом. А дорога сама путь покажет. То, как в этой ситуации ведут себя и Петр, и Корнилий, иллюстрация предельной открытости, распахнутости навстречу Богу с полным доверием Ему, к чему бы оно ни привело. Сегодня мы со всех сторон окружены разными видами коммуникации. Один клик, и с тобой на связи любой человек в любой точке земного шара. Но вот с переживанием настоящей встречи – проблемы. Таких встреч, как описывает нам сегодня книга «Деяний», стало крайне мало. Почему? Причина, как мне кажется, в неумении расширять пространство и время для таких встреч. Поясню на примере с Корнилием и Петром. Если учесть, что расстояние между Кесарией и Иопией примерно 60 километров по суше, то дорога занимала примерно день-полтора в одну сторону, но с учетом ночевки и обычного ритма античности, это точно 2 дня на каждый переход. Еще раз. 2 дня пути в течение которого у вас предостаточно времени подумать, подготовиться, даже хочется прямо сказать, уготовить себя к этой встрече. А теперь небольшой мысленный эксперимент. Переносим всю ситуацию в нынешний день. Корнилий получает повеление от ангела и звонит по телефону апостолу Петру. Тот, поскольку все происходит в считанные секунды, еще не успевает получить откровение свыше про чистое и нечистое и, внимание, отказывает Корнилию, ведь он скверный язычник, враг народа Божия. Все, история сломалась. Никаких язычников в церкви не будет. Конечно же, я утрирую сознательно, но то, что мы в бешеном ритме техногенной цивилизации не умеем притормаживать, замедляться, разгружаться, высвобождать место и время для значимого и переломного, кажется очевидным. Ведь не только у тела, но и у души есть определенная инерция, и чтобы ее преодолеть, особенно когда речь о чем-то важном, требуется не только воля и усилия, но и время. Вот почему церковь, несмотря на всю насыщенность и плотность современной жизни, снова и снова зовет оставить житейские попечения и регулярно приходить в храм на воскресное богослужение. Это и есть самая эффективная практика обучения себя тому замедлению, владея которым мы точно не пропустим ни одной значимой встречи в нашей жизни.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Смоглюк, культуролог, многодетная мама.
0: Частное мнение.
2: Иногда бывает такое состояние, что все как будто бы хорошо, но при этом ты чувствуешь беспокойство. Оно бывает еле-еле уловимо, и даже непонятно, что его вызывает. Когда нашему шестому ребенку, сыну Ване, было 1.5 года, мне исполнилось 39 лет. И я была твердо уверена, что детей у нас больше не будет. Мне 39, мужу 42, у нас уже 6 детей. Нас Господь и так щедро одарил. И я стала раздавать детские вещи, которые всегда сохраняла про запас. Иногда было немного грустно от осознания того, что больше не будет у нас малыша в семье. Но процесс отдачи вещей меня, тем не менее, очень радовал. Я встречалась с подругами, которые ожидали малыша, и радовалась за них. Относила вещи в фонды и пункты сбора для нуждающихся. Приятные хлопоты. И вот, как только я отдала последние 2 коляски, узнала, что Господь снова посылает нам малыша. Это была огромная неожиданность и такая же огромная радость. Но полное отсутствие вещей для младенца меня взволновало. Заботы с 6 уже имеющимися детьми, конечно, не позволяли посвящать много времени этим переживаниям. Но ближе к родам настало время подготовки. Мы с мужем сходили в магазин детских товаров и очень удивились высочайшим ценам. Приняли решение приобрести все самое необходимое на первое время, а потом докупать то, что понадобится по мере роста ребенка. Малыш родился в срок, в конце августа. А в середине сентября нашу семью пригласили на встречу с женщинами-летчицами, так как наша старшая дочь увлекалась авиацией и писала работу на эту тему. Встреча проходила в торжественной обстановке возле Кремлевской стены, где захоронены первые женщины-авиаторы нашей страны. Маленький Дима сидел у меня на руках в слинге, в таком специальном рюкзаке для переноски детей. Ваню муж вез в коляске, а остальные шли следом за нами. Как только мы подошли к месту встречи с летчицами, некоторые из которых даже были летчицами-испытателями, от их группы отделилась одна женщина, удивившая меня своей голубой косынкой, потому что она сильно отличалась своим образом от остальных женщин в группе. Эта женщина представилась Натальей, спросила, какой по счету в нашей семье самый маленький ребенок. Я ответила, что 7-й. После этого Наталья взяла меня за руку и, глядя в глаза, сказала: «Не волнуйся, Бог всех вырастет». И рассказала, что когда она была беременна 7-м ребенком, ее муж-летчик погиб. Она одна воспитывала 7 детей и всегда чувствовала помощь Бога. Честно сказать, ее слова, да и вообще появление этой женщины на той встрече, меня очень сильно удивило. Откуда она взялась, только и думала я. И откуда она узнала о моих переживаниях, если даже я в тот момент не смогла бы так четко их сформулировать. Сейчас понимаю, что это Наталья, и ее слова были посланы мне Богом. И даже, можно сказать, с учетом тех жизненных обстоятельств, которые ждали впереди. Как часто я вспоминаю это ее свидетельство о том, что Господь вырастил ее детей и утешал в трудные минуты. Ну а тогда, на следующий день после этой чудесной встречи, со мной связалась совершенно незнакомая женщина. Она узнала о нашей семье случайно, в кафе при храме, где моя подруга рассказывала общей знакомой о рождении в нашей семье 7-го малыша. У этой женщины подрастали мальчишки-двойняшки, и она не знала, кому можно передать вещи, которые остались от них. В результате она привезла нам мешки вещей и шикарную коляску. Этого хватило нашему Диме на 2 первых года его жизни. А избытком мы смогли поделиться со знакомыми. Господь, как любящий отец, через добрых людей послал нам не только утешение, но и такую помощь, о которой мы и мечтать не могли. Он ведает, что нам по-настоящему нужно, даже в тот момент, когда мы сами этого не осознаем.
0: Частное мнение.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 5 мая, слушайте фрагмент «Егорьев день» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Хорь и Калиныч» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

счастье, скажи. Может, цветные карандаши, может, примятая в поле трава, может, простые слова, может быть, крылья, чтобы лететь, может быть, время, чтобы успеть, может быть, просто верный ответ, может быть, то, чего нет. Что тебе нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? Что

Сегодня, 5 мая, церковь вспоминает преподобного Феодора Сикиота, перенесение мощей святого благоверного князя Всеволода Псковского во святом крещении Гавриила, а также чтит память мученика Епиподия Леонского, преподобного Виталия Александрийского, священномученика Евстафия Малаховского, мученика Дмитрия Власенкова. Мученик Дмитрий Власенков родился в 1880 году в Могилевской губернии в крестьянской семье. Он крестьянствовал, женился. Потом был призван в армию и закончил службу унтер-офицером. Все эти годы он не оставлял храма. Пел на клиросе, был псаломщиком. После революции Дмитрия избрали в церковный совет. В 1934 году храм закрыли, а священника арестовали. Власенков вместе с другими прихожанами стал хлопотать о возвращении церкви. Но их старания не увенчались успехом. Крестьяне часто просили Дмитрия прийти к ним домой, почитать псалтырь по усопшим. На Радоницу, когда церковь особо поминает умерших, Власенков вместе с односельчанами ходил на кладбище. Собиралось более 200 человек. Хор пел панихиду. Власти были недовольны тем, что, несмотря на закрытие храма и арест священника, церковная жизнь в селе не прекратилась. На основании ложных свидетельств Дмитрий Власенков в 1940 году был арестован. Его обвинили в антисоветской агитации и приговорили к 5 годам лагерей. Мученик Дмитрий скончался в Каргандинском лагере в 1942 после тяжелой болезни. Дмитрий Власенков совершил свой подвиг в 20 веке, подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают перед Богом благодать молиться о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним с молитвой. Мученик Дмитрий, моли Бога о нас. –

0: Христос воскрес! Всего два слова, но благодати сколько в них! Павел Потехин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «29 июня 1737 года у Георгия Данилова, причетника Троицкой церкви села Чашниково близ Москвы, родился сын. Мальчика окрестили и назвали Петром. Здоровье у младенца было хорошее, вот только засыпал он с трудом. Ни колыбельные, ни укачивания не помогали. Однажды мать Татьяна Ивановна вложила ему в ладошку крестик, который висел раньше на колыбели. Младенец крепко зажал его в крошечной ручке и тут же уснул. Татьяна Ивановна рассказала об этом случае мужу и осторожно предположила, уж не знак ли это того, что их чадо изберет в жизни путь служения Богу. Материнское сердце чутко, так впоследствии и произойдет. Петр станет монахом и примет в постриги имя Платон. Он будет московским митрополитом, ученым-богословом, учителем закона Божия, наследника российского престола, будущего императора Павла I. А пока ребенок рос, здоровым и умным. Как только Петя начал говорить, родители стали учить его молитвам. Мальчик впитывал Слово Божие и трех лет от роду уже мог по памяти вместе с отцом и матерью читать некоторые молитвы и псалмы. Благим примером называл митрополит Платон жизнь своих родителей. Георгий Данилович и Татьяна Ивановна были небогаты, но всегда, когда была возможность, щедро раздавали милостыню, помогали родственникам и соседям, если те оказывались в затруднительном положении. Петя с ранних лет видел перед собой родительский пример христианского милосердия. Когда мальчику исполнилось 6 лет, отец стал обучать его грамоте. Георгий Данилович и Татьяна Ивановна удивлялись тому, как легко их сын схватывает премудрость чтения. Часослов и псалтырь Петя освоил намного быстрее, чем его сверстники, и скоро уже мог помогать отцу в храме. Церковное служение приносило Петру большую радость. Мальчик даже стал складывать стихи, посвященные Богу. Со временем, видя необыкновенные успехи сына, отец решил определить его в духовное училище при Московской заиконоспасской славяно-греко-латинской академии. Трижды секретариат академии отклонял прошение. Причиной тому было правило, по которому дети церковнослужителей должны были обучаться в той епархии, где служили их родители. Георгий Данилович, недавно рукоположенный во иерея, принадлежал коломенскому духовенству, а значит, и сына должен был определить в коломенское духовное училище, а не в Москву. Но когда отец Георгий принес бумаги в четвертый раз, секретарь сказал: «Вижу, ты настоящий отец. Добро, примем твоего сына. И поскольку священник ты не богатый, возьмем его на казенный счет». Так Петя стал студентом. Отец и мать радовались его успехам. Ради сына они готовы были во всем себе отказывать и покупали ему дорогие книги, необходимые для учебы. В академии Петр получил фамилию Левшин. Студенты духовных учебных заведений в те годы часто звались и после выпуска, так как нарекало их академическое начальство. Биографы владыки Платона затрудняются сказать, почему именно такая фамилия за ним закрепилась. Но именно под ней он станет известен как митрополит Московский и Коломенский, один из величайших умов Отечества, создатель первого труда по церковной истории. И просто смиренный сын своих родителей, как часто говорил он о себе.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Протоиерей Александр Гаврилов.
4: Когда у нас еще открылся храм, мы открылись как неупиваемая чаша. Приходит женщина одна и говорит, что у нее сын наркоман, и она дает денег, чтобы написали икону. Я говорю: а почему вы хотите именно, ну, неупиваемой чаши икону? Неверующий у нее сын, и он где-то лежал там в какой-то там лечебнице. И он говорит: слушай, мам, тут ко мне, короче, приходила какая-то во сне тетенька и сказала, что если я буду правильно себя вести, то я выздоровлю. А потом сын, значит, вышел из лечебницы, стал выздоравливать. И вот он к ней приезжает домой, а у нее икона неупиваемой чаши. Причем так интересно, что икона не классическая. У нее, получается, в классике на столе стоит потир, из которого Христос возносит руки. А у нее на коленях, ну, то есть своеобразный, без стола, на коленях. Суть в том, что это даже была не икона, а наброски какие-то старинные. Она говорит, это было вообще из какой-то старой газеты, уже потемневшей. Просто было. У нее дома лежало. И он говорит, слушай, а вот я видел вот эту женщину. Он говорит, а что ты не сказал про потир? Он говорит, да я уже их забыл. И она прям принесла и говорит, мне нужно, чтобы вы сделали список по ее литографии. Вот по этой картинке, которую узнал сын, у нас весь храм, и к ней прибегает очень много людей именно к этой иконе. Но само появление иконы было вот такое интересное.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний баронессы Софии Буксгевден о семье императора Николая II в заключении. Май 1917 года. Царское село. Императорской семье разрешили держать своего собственного повара, который ежедневно получал от солдат необходимые продукты для наших простых трапез. Фрукты были запрещены, поскольку заключенным такая роскошь не полагалась. Под тем же самым предлогом из комнат убрали все цветы, и было очень трогательно видеть, с какой радостью принимала летом императрица несколько маргариток или веточку сирени, которые ей приносила с прогулки та или иная служанка, относившаяся к категории свободных граждан и пользовавшаяся привилегией выходить на прогулки за пределы того участка, который был огорожен для членов императорской семьи и придворных.

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. На вечерних службах примерно в середине богослужения исполняются особые песнопения, степенные антифоны. Антифонами они называются потому, что в древности их исполняли антифонно, если перевести с греческого языка дословно звуком «напротив». Два хора стояли друг напротив друга и исполняли песнопения по очереди, отвечая друг другу. А степенными антифоны называются потому, что являются своеобразными ответами на степенные псалмы, которые древние евреи называли «песнями ступеней» или «песнями восхождения». Их пели ветхозаветные священники, поднимаясь по ступеням Иерусалимского храма. Сочинил ответы и отклики на степенные псалмы монах Феодор Студит, который жил в Константинополе в IX веке. Эти ответы или припевы и вошли в церковный устав как степенные антифоны или степенны. Всего их 8 в соответствии с церковной системой 8 гласов или распевов. Они отличаются и текстом, и мелодией. Поются они по очереди, сменяя друг друга от недели к неделе. И так и называются степенно первого гласа, степенно второго гласа и так далее до 8. Сегодня я расскажу вам о степенном антифоне 7-го гласа. Давайте поговорим об этом песнопении и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть песнопения по-русски звучит так. «Пленников сионских от блуждания возвративший, и меня, Спаситель, оживи, избавляя от рабства страстям». По-церковно-славянски строчка звучит так. «Плен Сионь от лести обратив, и меня, спаси, оживи, изымая работные страсти». Давайте послушаем первый фрагмент степенного антифона. –

Текст второй части песнопения такой: «Кто при южном ветре сеет скорби, посты со слезами, тот с радостью соберет снопы, вечную жизнью питающие». Вот как этот фрагмент звучит на церковнославянском языке. «Вьюг сеей скорби постная со слезами, сей радостная пожнет рукояти присножего питания». Послушаем вторую часть антифона –

0: третьей части всех восьми степенных антифонов называют «славными». Начинаются они одинаково. «Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно», то есть «всегда, и во веки веков». «Аминь», то есть «да будет так». Степенно седьмого гласа продолжается такими словами. «В Святом Духе – источник божественных сокровищ. От Него мудрость, разум, благоговение, Ему хвала, слава, честь и владычество». По-церковнославянски этот фрагмент звучит так. «Святым Духом – источник божественных сокровищ. От Него же – премудрость, разум, страх. Тому хвала и слава, честь и держава». Послушаем третью часть степенного антифона.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Святым Духом источник Божий.

Степенный антифон седьмого гласа является ответом на 125-й псалом царя Давида, который повествует о возвращении евреев из египетского плена. «Освобожденные ликовали. Они благодарили Бога за спасение». Автор текста степенного антифона Феодор Студит проводит параллель между спасением еврейского народа и освобождением человека из плена грехов. Поэтому степенный антифон седьмого гласа, впрочем, как и все остальные степенны, можно назвать своеобразным мостиком между Ветхим и Новым Заветами. А потому вполне логично, что после того, как хор спел степенну, из царских врат выходит священник или диакон и читает отрывок из Евангелия. Давайте послушаем степенный антифон седьмого гласа полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Фёдор Секиот жил в середине VI века. Свое второе имя он получил по названию родного села Сикеи, близ города Анастасиуполя в Малой Азии. Вся жизнь Федора оказалась связана с великомучеником Георгием и его молитвенным заступничеством. Когда мальчику исполнилось 6 лет, мать решила подарить ему золотой пояс, чтобы Федор стал смелым воином. Но ей явился великомученик Георгий, который открыл женщине, что Федору уготован путь служения Господу. В 14 лет юноша покинул дом и вырыл себе пещеру неподалеку от храма святого Георгия. Монашеский постриг он принял в Иерусалиме. Федор вернулся на родину и продолжил жить при церкви великомученика Георгия. Он много постился, любил молитвенное уединение и не искал общества людей. Но вскоре стало известно о том, что по молитве иеромонаха Федора происходит исцеление, а предсказанное им сбывается. К маленькой церкви потянулись люди. Жители Анастасиуполя упросили Федора стать их епископом. Праведник тяготился этим бременем и вскоре отказался от него, но прежде немало послужил церкви. По преданию, он оставил пророчество о бедствии, ожидавшем империю, о ереси иконоборчества. Оно сбылось. Более 100 лет власти Византии запрещали почитать и хранить святые иконы. По словам преподобного Силуана Афонского, святые, живя на земле, научились любви Божией и перешли с ней в вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь возрастает и будет совершенная. И если здесь любовь не может забыть брата, тем более святые не забывают нас и молятся за нас. В этот день мы просим преподобного Феодора Секиота. Святой Феодор, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое причастие?
5: Причастие – это когда батюшка вынес чашу, в которой тело и кровь Христова, и человек это принимает. Когда человек это принимает, у него внутри все сияет, и душа тоже сияет.
6: После исповеди я иду причащаться, и я молюсь, чтобы Господь меня простил. Я подхожу к батюшке, он говорит, какое имя у любого человека. Я подхожу к нему, и он мне кладет в рот кусочек хлеба. И на специальном столике я беру хлеб и запивку. Хлеб – это часть Бога тела, а эта запивка – это кровь Его. И когда я прихожу домой, мне не хочется грешить, потому что частичка у меня в душе рядом с Господом, а мои грехи боятся близко приближаться.
7: Когда Иисус Христос последний раз ужинал со своими учениками, то тогда Он сказал: «Ешьте, это тело мое», а потом сказал: «Пейте, это кровь моя». То, что хлеб – это его тело, ну, просморочка, а вино – это его кровь. Когда мы это все понимаем, то тогда наша душа очищается от плохих мыслей, чтобы мы стали чуть-чуть спокойней. Нам не надо грешить, потому что все хотят попасть в рай, и чтобы у них была жизнь вечная, хорошая, а не плохая. Когда мы принимаем эту просморочку, то тогда мы становимся чуть-чуть ближе к Богу.
8: Причастие – это то, где люди могут причаститься.
9: Мы не близко подходим к алтарю, близко к ступенькам, прикладываем руки к кресту и ждем, пока пропоет клирос, и тогда открываются двери, и священник выносит чашу с вином и просфорами. Там надо скрестить руки и надо подходить к священнику. Надо говорить свое имя на церковно-славянском языке. Меня, например, зовут Юлия, а надо говорить там Иулия. Вот. И потом, когда говорят,

0: вкусить. Плоть Бога – это просвора. И пить кровь Бога – это по названию вино. И еще когда мы вот прошли это причастие, у нас есть Дух Святой. Но мы не должны потом в этот день ни злиться опять, ни говорить, а то он опять пропадет.
1: Причастие – это когда мы соединяемся с Богом, мы вкушаем священные дары – кровь и тело Иисуса Христа. Во время причастия мы подходим к батюшке, кладем руки крест на крест, говорим свое имя и вкушаем священные дары. Каждый православный человек должен исповедоваться и причащаться часто, иначе он будет отдаляться от Бога, и он лишится его защиты и заботы. Надо сначала исповедоваться, а потом уже причащаться.
2: Причастие – это когда мы складываем руки крест-накрест, правая поверх левой, идем к батюшке и кушаем вино и хлебушек. Тело Иисуса Христа и кровь. Вино – это кровь, а хлебушек или просвирочка – это тело Иисуса Христа. Причащаться нужно за тем, чтобы избавиться от своих грехов и подойти ближе к Богу. Мы становимся чище.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Черный плащ без рукавов прихвачен фигурной застежкой. Это какой-то сказочный персонаж?
6: Нет, Паша. Это Константин Эдуардович Циолковский, основоположник космонавтики. Выдающийся российский ученый долгое время жил здесь, в Калуге. И в городе хранят память о нем. Ей служит и портрет, написанный художником Владимиром Любимовым. Важный экспонат Музея изобразительных искусств, в котором мы с тобой находимся.
5: Портрет был с натуры написан?
6: Нет, Любимов создал его в 1977 году. На тот момент Циолковского уже больше 40 лет не было в живых. Владимир Петрович работал по карандашным эскизам, которые сделал в начале 30-х годов 20 века.
5: При встрече с ученым?
6: Да, Любимов на тот момент был отчислен как сын священника из Ленинградского художественного института. Он вернулся в родную Калугу, где познакомился с Циолковским. Несколько набросков, которые он сделал с натуры, в дальнейшем стали основой для серии портретов.
5: Циолковский похож на себя на портрете, что висит перед нами? Он и в самом деле выглядел как добрый волшебник из фэнтези?
6: Сходство безусловное. И плащ-разлетайку ученый носил, и неординарность была ему свойственна. Жители Калуги считали его городским чудаком, и тому были причины.
5: А какие? Расскажи.
6: Константин Эдуардович проводил различные испытания, которые и удивляли людей, и веселили, и пугали. Зимой он устанавливал на кресло парус и катался по льду Оки. Летом запускал в небо деревянного ястреба с привязанным к нему фонарем.
5: А зачем Циолковский это делал? Детей развлекал?
6: Да вовсе нет. Изучал возможности для развития воздухоплавания. Разрабатывал идеи, которые современникам казались фантастическими. Так, в 1887 году научное сообщество раскритиковало доклад Циолковского о создании управляемого металлического дирижабля. А спустя несколько лет немецкий офицер Фердинанд Цепелин подхватил идею и создал первый аэростат.
5: Циолковский переживал из-за этого?
6: Ну, наверное. Но вместе с тем продолжал заниматься наукой. Он на тот момент уже вынашивал идею освоения космоса. Что выглядело не только недостижимым, но и дерзким. Многие ошибочно считали богоборчеством стремление лететь к звездам.
5: А как сам Циолковский к религии относился?
6: Он был верующим. В 1898 году Константин Эдуардович написал статью «Научные основания религии», в которой рассуждал о Боге как о первопричине мира.
5: Теперь понятно, почему такой просветленный взгляд у Циолковского на картине Владимира Любимова.
6: Да, автор передал внутренний настрой Константина Эдуардовича. Художнику, как сыну священника, было важно показать ученого не богоборцем, а искателем, работающим во славу Божию.
3: Портрет Константина Циолковского кисти Владимира Любимова можно увидеть в Калужском музее изобразительных искусств.
4: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною».
1: Это строки из письма апостола Павла, адресованного христианам греческого города Коринф. Написаны они около 55 года от Рождества Христова. В них призыв к свободе, взвешенный на весах разума и совести. Коринфская община была основана самим Павлом. Через несколько лет после его отъезда из Коринфа оттуда дошли вести, что в среде верующих появились споры. Касались они, в том числе, и нравственной свободы. В своем послании святой апостол объясняет новообращенным христианам, что свобода выбора неразрывно связана с моральной ответственностью. Свободен не тот, кто следует всем своим желаниям, а тот, кто способен удержать себя от того, что ему во вред. Настоящая свобода раскрывается тогда, когда подкрепляется самообладанием. Если человек позволяет чему-то владеть собой, привычке или страсти, он утрачивает часть свободы. Апостол Павел учит, что личная свобода не анархия воли, а умение находить меру. А истинная самостоятельность состоит в том, чтобы находить в себе силы ограничивать себя во имя высоких целей.
0: Цитата

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Писательнице и поэтессе Олесе Николаевой, кажется, сам Бог судил связать свою жизнь с литературой. Она родилась в один день с Пушкиным, а имя родители ей дали в честь известной героини Куприна. Критики сравнивают стиль ее прозы с Довлатовым и Лесковым. А сама Олеся Николаева старательно отмахивается от лавров и дифирампов и говорит, что без веры в Бога не было бы и ее творчества. И лучшее тому доказательство – сами тексты писательницы. Например, те, что собраны в ее книге рассказов под названием «Бог дал, Бог взял». По мере чтения книги, имеющей, кстати, подзаголовок «Жизнь как притча», все отчетливее понимаешь. Именно такой прозы, доброй и светлой, глубокой и проникновенной, остро не хватает современной литературе. Когда написано просто, но с отменным вкусом. Легко, но с глубоким смыслом. И, что немаловажно для читателя, с добрым юмором, с которым писательница умудряется преподносить даже вовсе не смешные, на первый взгляд, ситуации. Именно так Олеся Николаева повествует об удивительном случае, произошедшем с главным героем ее рассказа «Эксперимент» – ученым-биологом, твердившим, что не поверит в Бога, пока на собственном опыте не убедится в его существовании. Такая возможность ученому вскоре представилась. Авиалайнер, в котором биолог летел на конференцию, потерпел крушение. А наш скептик прямо в самолетном кресле благополучно приземлился на один из кавказских пиков, оставшись живым и невредимым. Теперь его можно найти в одном из отдаленных грузинских монастырей. После столь удачного эксперимента биолог стал монахом. Много пишет автор в книге «Бог дал, Бог взял» и об удивительных эпизодах из собственной жизни, размышляя, как удивительно и промыслительно складываются порой обстоятельства. Например, в рассказе «Цветы для плащаницы», когда, возвращаясь из Белгорода с творческой встречи с огромными букетами в руках, она вместо рейса на Москву села вдруг в маленький автобус до неизвестного села Ракитное. И оказалась в монастыре, где как раз очень нужны были цветы, чтобы украсить плащаницу к Великой Пятнице. Все в руках Божьих. Кажется, именно это пытается сказать читателям Олеся Николаева с помощью своих рассказов, действительно очень похожих на мудрые притчи, и вкладывает новый смысл в известную всем поговорку «Бог дал, Бог взял». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: радио. Вера. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У священника Леонида Олейника и матушки Яны 5 детей. В прошлом году семья переехала из Харьковской области, где развернулись военные действия, в Россию. Их сын Богдан до сих пор вспоминает, как во время обстрелов вместе с родителями укрывался в подвале дома. Подросток признается, что особенно испугался, когда взрывной снаряд упал в соседний двор. Оставаться под обстрелами в Харькове было опасно. Супруги приняли решение переехать в Белгородскую область. Отец Леонид и матушка Яна с детьми успели взять с собой только документы. В Белгороде добрые люди пожертвовали семье дачный домик. Но для жизни не хватало нужных в быту вещей. Посуды, средств гигиены, спальных принадлежностей. Помощь беженцам присылали благотворительные организации. Так фонд «Мои друзья» поддержал переселенцев, закупив постельное белье и другие необходимые вещи. Сейчас семья обустроила быт и обжилась на новом месте. Матушка Яна служит сестрой милосердия и помогает переселенцам из приграничных областей – Харьковской, Луганской, Донецкой. Сын Богдан развозит с отцом Леонидом гуманитарную помощь нуждающимся. Радио «Вера» и фонд «Мои друзья» продолжают помогать людям из Белгородской области, которые лишились домов в результате боевых действий. Мы уже смогли приобрести для пострадавших раскладушки, одеяло, подушки, постельное белье и регулярно поддерживаем нуждающихся продуктами и средствами гигиены. Но людям на приграничных территориях по-прежнему необходима помощь. Сейчас есть острая потребность в бытовой химии и гигиенических наборах. Поэтому «Радио Вера» и фонд «Мои друзья» открывают сбор на приобретение 250 таких наборов для жителей Белгородской области. Сделать пожертвование и поддержать доброе дело можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». География «Веры». В самом центре города Иваново стоит величественный Введенский храм. Пятиглавый исполин, щедро украшенный архитектурным декором. Его построили в 1907 году по проекту владимирского архитектора Петра Бегена. В 1938 советская власть отняла здание у прихожан и разместила в нем государственный архив. В 80-х годах 20 века верующие стали добиваться возвращения в Введенской церкви, и градоначальники прислушались к православным. В 1990 году храм стал действующим. Вскоре при нем образовался женский монастырь. Важной частью своей жизни сестры избрали служение людям. Бездомные могут получить во Введенском монастыре бесплатную медицинскую помощь и горячие обеды. Попавшие в трудную ситуацию – психологическую консультацию. И все жители города Иваново – молитвенную поддержку.
1: Радио «Вера» в Иваново можно слушать на частоте 99,7 FM. Сегодня в 18.00 в эфире «Радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой, важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостями программы будут руководитель благотворительного фонда поддержки семьи «Двое», священник Павел Кагельман и главный психолог этого фонда Ирина Бочковская.
2: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях на радио «Вера».

0: Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Недавно я посмотрел новый фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра и брат». Фильм – диагноз о состоянии современного общества, где с фасада все благопристойно, а по сути – захлестывающая эпидемия всеобщего одиночества. Сегодня в храмах читается отрывок из 10 главы книги «Деяний святых апостолов», который по своей сути – полная противоположность основному сюжету фильма Джармуша.
2: «Сошед же Петр к мужам, посланным к нему от Корнилия, рече...»
3: Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в 9-м часу молился в своем доме, и вот стал предо мною муж в светлой одежде. И говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога».
2: Слышите, вся повеленная тебе от Бога.
1: В чем же главное отличие истории из книги «Деяний», которую мы только что слышали, от фильма Джармуша? Я бы сформулировал так. В фильме люди, даже, возможно, пытающиеся любить друг друга, так и не могут вырваться из зацикленности на своих автономных мирах. В «Деяниях» же все наоборот. И Петр, и Корнилий вместе со всеми своими родственниками, и слуги, посланные в дом кожевника, все они оказываются в ситуации полной, доведенной до предела неопределенности и непредсказуемости. Какая там автономия? Точно как в сказке. «Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Но главное в другом. Поверь и отправляйся с Богом. А дорога сама путь покажет. То, как в этой ситуации ведут себя и Петр, и Корнилий, иллюстрация предельной открытости, распахнутости навстречу Богу с полным доверием Ему, к чему бы оно ни привело. Сегодня мы со всех сторон окружены разными видами коммуникации. Один клик, и с тобой на связи любой человек в любой точке земного шара. Но вот с переживанием настоящей встречи – проблемы. Таких встреч, как описывает нам сегодня книга «Деяний», стало крайне мало. Почему? Причина, как мне кажется, в неумении расширять пространство и время для таких встреч. Поясню на примере с Корнилием и Петром. Если учесть, что расстояние между Кесарией и Иопией примерно 60 километров по суше, то дорога занимала примерно день-полтора в одну сторону, но с учетом ночевки и обычного ритма античности, это точно 2 дня на каждый переход. Еще раз. 2 дня пути, в течение которого у вас предостаточно времени подумать, подготовиться, даже хочется прямо сказать, уготовить себя к этой встрече. А теперь небольшой мысленный эксперимент. Переносим всю ситуацию в нынешний день, Корнилий получает повеление от ангела и звонит по телефону апостолу Петру. Тот, поскольку все происходит в считанные секунды, еще не успевает получить откровение свыше про чистое и нечистое и, внимание, отказывает Корнилию, ведь он скверный язычник, враг народа Божия. Все, история сломалась. Никаких язычников в церкви не будет. Конечно же, я утрирую сознательно, но то, что мы в бешеном ритме техногенной цивилизации не умеем притормаживать, замедляться, разгружаться, высвобождать место и время для значимого и переломного, кажется очевидным. Ведь не только у тела, но и у души есть определенная инерция, и чтобы ее преодолеть, особенно когда речь о чем-то важном, требуется не только воля и усилия, но и время. Вот почему церковь, несмотря на всю насыщенность и плотность современной жизни, снова и снова зовет оставить житейские попечения и регулярно приходить в храм на воскресное богослужение. Это и есть самая эффективная практика обучения себя тому замедлению, владея которым мы точно не пропустим ни одной значимой встречи в нашей жизни.
0: Апостольские чтения.

0: вера. Небесная заступница, Бугабашская икона Богородицы в судьбах России.
1: В конце 19 века русский солдат Тит Петрович Табаков возвращался с ратной службы домой. Он держал путь в родное село Бугабашево Уфимской губернии. Сейчас это республика Башкортостан. По дороге благочестивый воин посетил Седмиозерную пустынь в 18 верстах от Казани. Тит помолился перед хранящимся здесь чудотворным списком Смоленской иконы Богородицы. Это образ, написанный в традиции Одигитрия, что в переводе с греческого означает «путеводительница». На память о богомолье солдат решил взять камень из монастырского озера. Он подобрал со дна булыжник, похожий на каравай хлеба. Но, устав в пути, выбросил тяжелую ношу и неожиданно ослеп. Служивый на ощупь нашел камень, вновь положил в свою суму, и зрение вернулось к нему. Происшествие много лет не давало покоя Титу Петровичу. В 1900 году он отправился с односельчанами крестным ходом к целебному источнику в башкирское село Николо-Березовка и взял удивительный камень с собой в паломничество. Придя к роднику, богомолец окунул булыжник в святую воду, а когда достал, то увидел на нем очертания Смоленской иконы Божией Матери. Тит рассказал о случившемся уфимскому епископу Антонию Храповицкому и показал камень. Владыка пригласил каменотеса и попросил высечь по намеченному контуру объемный образ Божией Матери. Новоявленная икона вскоре прославилась чудотворениями. По благословению владыки Тит Табаков пожертвовал деньги на обустройство в родном селе женской монашеской обители. В 1902 году в Бугабашево освятили храм в честь Смоленской иконы Божией Матери. Монастырь стал называться Богородица Одигитриевским. Высеченный на камне образ Пречистой Девы стал главной его святыней. После революции 1917 года обитель Бугабашева разорили безбожники. Но рельефную икону Царицы Небесной верующие сохранили и вернули в монастырь, когда он вновь стал действующим в 2007 году. Ежегодно 10 августа в Богородице-Одигитриевском монастыре проходят торжества, посвященные чудотворному бугабашскому образу Божией Матери.
0: Небесная заступница, Бугабашская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Братья, поспешим навстречу Пасхи и будем праздновать ее всякий раз как можно лучше, умерщвляя страсти и воскрешая добродетели, подражая Господу, который пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Святой Федор Студит.

В эфире радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма епископа Николая Сербского духовному чаду. Первая половина 20 века. Ты правильно сделал, что сразу же покаялся. Господь оставил покаяние для спасения. Если бы не было так, то и апостолы бы не спаслись. Что уж говорить о других людях. Языком ты согрешил, а сердцем покаялся. Сорвалось у тебя злое слово против соседа твоего, будто бросил искру в солому. Все село слышало и смеялось. Сосед обиделся и подал жалобу в суд. Заплатил ты много, а разозлился еще больше. На себя самого разозлился. Не то тяжко, что тебя суд наказал, но то тяжко, что оскорбленный тобой сосед тебя продолжает наказывать. Он перестал с тобой разговаривать, молчит и поворачивается спиной. Что делать? Оставь все Богу и времени. Молись всевидящему Творцу, чтобы он смягчил сердце соседа. При всяком удобном случае скажи о нем, соседе своем, доброе слово и жди. Бог, доброе слово и время сделают свое. И однажды вы опять вместе пойдете в церковь, помирившись».

0: радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: Группа археологов проводила раскопки в том месте, где, как предполагалось, находился дворец царя Давида. Среди различных интересных артефактов было найдено огромное каменное строение, разрушенное, как считается, в дни пророка Иеремии, во время захвата Иерусалима вавилонянами. Нельзя сказать однозначно, является ли это здание дворцом Давида. Но, как бы то ни было, археологи обнаружили кусочек глины шириной 1 сантиметр с оттиском печати на нем. Возраст находки, по мнению ученых, составляет 2600 лет. Когда-то этой печатью был скреплен документ, сейчас уже истлевший от времени. На найденной печати или буле очень хорошо сохранилась надпись на древнем иврите, где вырезано имя Гадолия, сына Пасхара, который, согласно библейской книге Иеремии, служил министром при царе Сидекии. Уникальная була была найдена нетронутой всего в нескольких метрах от другой печати с изображением еще одного министра Юхала, сына Селемии, обнаруженную несколько лет назад. Оба эти министра упоминаются в Библии, в книге Иеремии, вместе с двумя другими, пришедшими к царю Сидекии, требовать смерти для пророка Иеремии, который проповедовал в осажденном городе, призывая его защитников сдаться.
2: Когда вавилоняне осадили столицу Иуды и Иерусалим, царь Сидекия просил пророка молиться о спасении. Кроме того, он дважды посылал к Иеремии своих людей узнать, отступит ли Навуходоносор от города. Одним из тех царских посланников и был Юхал, также известный как Иегухал. Божья весть, которую сообщал Иеремия, гласила, что вавилоняне или халдеи разрушат город. Все, кто останется в Иерусалиме, умрут от голода, болезни или погибнут от меча, а те, кто сдастся халдеям, ожидает спасения.
1: Юхал упоминается среди царских князей, которые убеждали Сидекию предать смерти Иеремию за то, что тот ослабляет руки воинов. Археолог, профессор Иерусалимского научно-исследовательского института Эйлад Мазар, под руководством которой велись раскопки, изучив находки, с уверенностью утверждает, что Юхал – единственный из царских сановников, удостоенный чести быть вторым при царе после Гемарии, сына Сафанова. Имя Гемарии было обнаружено на оттиске еще одной печати, найденной в городе Давида.
2: Богатый историей город Давида, расположенный поблизости от стен старого города, в последние годы стал настоящей сокровищницей для археологов. Но лишь в редких случаях археологам удается сталкиваться с находками, связанными со значительными историческими фигурами.
1: В течение многих веков встречались люди, утверждавшие, что в Библии содержится много событий, городов, персонажей или целых наций, не существовавших на самом деле. И сегодня сторонников подобных утверждений немало. Однако археологические раскопки и важнейшие находки дают возможность убедиться, что Библия – древнейший документ, описывающий историю человечества в мельчайших деталях. Старинные печати, найденные на раскопках древнего города Давида и подтвердившие, что библейский пророк Иеремия с точностью предсказал разрушение Иерусалима – еще одно красноречивое подтверждение этому.
0: Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Радио «Вера».

Сегодня, 5 мая, церковь вспоминает преподобного Феодора Сикиота, перенесение мощей святого благоверного князя Всеволода Псковского во святом крещении Гавриила, а также чтит память мученика Епиподия Леонского, преподобного Виталия Александрийского, священномученика Евстафия Малаховского, мученика Дмитрия Власенкова. Святой благоверный князь Всеволод Псковский в крещении Гавриил был внуком Владимира Мономаха и жил в XII веке. Он родился в Новгороде, где княжил его отец, святой благоверный князь Мстислав, в крещении Феодора Великий. Со временем молодой Всеволод стал наместником отца. Он даровал льготные грамоты собору Святой Софии и другим церквям. Когда на край обрушился страшный голод, князь пожертвовал казной для спасения людей. О Всеволоде говорили, что он был доблестным воином, но никогда не брался за меч ради корысти и власти. Новгородцы затаили обиду на князя, когда тот, согласно династическим законам, покинул их, чтобы княжить в Переяславле. Впрочем, оттуда Всеволод быстро вернулся. Он желал восстановить отношения с Новгородом, но Вече осудила князя на изгнание. Через несколько лет Всеволода призвали княжить жители Пскова. Это был первый псковский князь, избранный по воле самих псковичей. После смерти Всеволод стал почитаться как небесный защитник города. По преданию, его молитвенная помощь спасла Псков от осады войск Стефана Батория. Сегодня церковь вспоминает, как в 1834 году святые мощи князя были перенесены в новую гробницу в Псковском Троицком соборе. Благоверным называют правителя, который руководствовался в своей жизни высшими христианскими добродетелями, милосердием и человеколюбием. Церковь прославляет благоверного князя Всеволода Псковского и, надеясь на его молитвенную помощь, просит: «Святой благоверный князь Всеволод, моли Бога о нас».

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: Страницы летописи. Все живое на Земле существует благодаря солнечному свету. Без него не растет трава, не могут жить ни зверь, ни птица, ни человек. Эта нерушимая связь нашей планеты с Солнцем символизирует собой иную, духовную зависимость человечества от Иисуса Христа, которого именуют Солнцем Правды. Когда Иисус совершил свой спасительный подвиг, воскрес из мертвых и открыл путь к воскресению для людей, Он послал во все концы земли Своих учеников с проповедью об этом, с благой вестью, подобно тому, как Солнце посылает свои лучи во всю Вселенную. Одного из Христовых учеников звали Лука, что означает «свет». Он родился в сирийской Антиохии, крупном торговом городе, который сегодня находится на юге Турции и известен под современным именем Антакья. Лука в юности получил изрядное образование, мог изъясняться на нескольких языках и обладал искусством врачевания людей. Задумывался он и над вопросами веры. Едва Антиохии достигла весть о необычайном иудейском проповеднике, который говорил о том, что Царство Небесное приблизилось к человеку, будущий апостол поспешил в Иерусалим. Вероятнее всего, Лука успел услышать благую весть из уст самого Христа. Евангельский рассказ, написанный им, изобилует подробностями, которые мог знать только очевидец. Во всяком случае, исследователи Священного Писания склоняются к мнению, что Лука находился среди апостолов после распятия Иисуса. Считается, что именно себя подразумевал он под неким учеником Христовым, который вместе с апостолом Клеопой встретил Христа по дороге в Эммаус. Эта встреча со Спасителем была одной из первых после Его воскресения. Те, что ее удостоились, поспешили вернуться в Иерусалим, чтобы поделиться радостью с другими апостолами.
1: «Братья, братья, мы видели Господа!»
2: «Но где? И как это произошло? Расскажите скорее!»
3: «Мы с Клеопой шли в Эммаус, и некий человек пожелал нас сопровождать. Он спросил, почему мы так печальны?»
1: «Да, и я ответил ему, если ты идешь из Иерусалима, значит, ты слышал, что там произошло в эти дни. Иисус Назарянин был предан первосвященниками на смерть и распят. А мы так надеялись, что он тот, кто избавит Израиль.

0: Но вот уже третий день, как его нет с нами.
1: Мы рассказали незнакомцу про женщин, которые рано утром пришли ко гробу учителя и не нашли внутри пещеры его тела. Как они уверяли, что видели ангела, который сказал, что Иисус воскрес, но им никто не верил.
2: И что же отвечал вам на это ваш спутник? Он привел вас к учителю?
0: Все было еще удивительней. Он стал нам разъяснять, что Иисусу должно было пострадать. И приводил на память места из Писания с пророчествами об этом. И так утешительно было его слушать. Так не хотелось его отпускать. Мы попросили его поужинать вместе с нами. И едва он преломил хлеб, мы увидели, что это сам Иисус. И тут он стал невидим.
1: Разве не горело сердце наше, когда мы слушали его? Но только в преломлении хлеба мы узнали нашего учителя.
3: Апостол Лука правдиво поведал о том, как в преломлении хлеба ученикам открылся живой воскресший Спаситель. И это чудо происходит вот уже 2000 лет. Во многих сотнях храмов по всему миру происходит встреча со Христом в таинстве причастия. Единственное из четырех Евангелий от Луки содержит эпизод из детства Христа. Автор рассказывает, как, будучи мальчиком, Иисус вместе с семьей прибыл на праздник в Иерусалим. Задержавшись в храме, он возразил испугавшейся его долгого отсутствия матери так: «Где же мне быть, как не в доме отца моего?» Откуда апостол Лука мог знать такие подробности событий, происходивших за много лет до его приезда в Иерусалим? Вероятнее всего, собирая факты для своего повествования, евангелист много общался с Богородицей. Такое предположение подтверждается и тем, что именно этот евангелист наиболее подробно излагает историю Рождества. Через некоторое время после Вознесения Христа Лука вернулся в Антиохию. Здесь он встретил апостола Павла и стал его ближайшим помощником. Лука сопровождал Павла во всех его миссионерских путешествиях и не только помогал в деле проповеди, но и вел подробную летопись. Впоследствии эти хроники стали основой книги «Деяния святых апостолов», которая вошла в Новый Завет. После мученической кончины своего наставника, первоверховного апостола Павла, евангелист Лука продолжил труды, проповедуя Евангелие в Италии, Ливии, Египте и Греции. Будучи уже глубоким старцем, он был распят на оливковом дереве. Мощи святого Луки хранятся в базилике святой мученицы Иустины в итальянском городе Падуя. А светлой душой апостол пребывает рядом с тем, кто открылся ему когда-то в преломлении хлеба на пути в Эммаус.
4: Жития святых. Страницы летописи.

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 4 главе послания к евреям апостол Павел развивает учение о первосвященстве Иисуса. Послание к евреям перечисляет основные особенности ветхозаветного священника. Во-первых, по апостолу Павлу священник избирается из людей для служения Богу, являясь связующим звеном между Богом и людьми. Служение священника состоит в принесении даров и жертв за грехи людей. Специально указывается на те категории грешников, за которых приносятся жертвы. Это те люди, которые совершают грехи по незнанию или в заблуждении. Таково было убеждение Ветхого Завета. А именно, жертвой могли быть искуплены лишь грехи, совершенные по неведению. Грехи, совершенные преднамеренно или сознательно, не могли быть искуплены жертвой. То есть грех по незнанию простителен, а грех сознательный – нет. Правда, исключение делалось для сознательного греха, за которым следовало искреннее раскаяние. Вот и послание к евреям тоже говорит. «Если мы, — пишет апостол, — получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». Это суровое предостережение нам, христианам, ибо по слову апостола Павла суть начнется не с неверующих, не с неведущих Христа и Его Евангелия, но с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию, пишет апостол Петр в первом соборном послании. Во-вторых, священник должен быть един со своим народом. Он должен сочувствовать людям, потому что и он сам слабый, искушаемый немощами человек. В оригинале стоит образное слово, которое означает, что священник, как и прочие люди, как бы одет в немощи, как в обтягивающее его платье. В силу своей греховности и немощи священник, а напомним, что речь идет о ветхозаветном священстве, должен принести сначала жертву за свои собственные грехи, прежде чем принести ее за грехи других людей. В-третьих, хотя священник берется из народа, он не народом избирается и уж, конечно, не сам себя поставляет на столь высокое служение. Священство – не работа, но сан и честь, которой призывает Бог. Пасторская служба – это не должность, но призвание. Приводится образец такого призвания Богом, а именно Аарон. Всем этим условиям отвечает священство Иисуса Христа. Во-первых, он человек с большой буквы. Во-вторых, он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом. В-третьих, он не сам себя поставил на славное и почетное служение, но был поставлен Богом. Слова мессианского псалма «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя» напоминает нам о гласе с небес из Евангелия от Марка, провозгласившим Иисуса Спасителем и Мессией. Однако при этом послание нам напоминает, что Иисус Христос не просто человек, но Он Сын Божий, Бога-человек. Поэтому, хотя Он своими немощами и подобен своим братьям-людям, Он был и остается без греха, а следовательно, в отличие от ветхозаветных священников, не должен был приносить жертву за самого себя. И, наконец, другой мессианский псалом, послание к евреям, указывает на исключительность, экстраординарность священства Иисуса Христа. Он священник не временный, но вечный, поставленный Богом не по обычаю, установленному для грешных людей, но священник вовек по чину Мелхиседека. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как часто мы говорим близким: «Я для тебя ничего не пожалею». И правда ведь ничего не пожалеем, кроме, пожалуй, чуточки внимания, капли тепла, минуты времени. Если оглянуться, сколько упущенных возможностей проявить посильное добро осталось за плечами. Вот и Алёша, герой рассказа Валентины Асеевой «Хорошие», до поры до времени не обращал на них внимания. Однажды с самого утра мальчик начал напряженно размышлять: чтобы хорошее сделать для сестренки, няни и песика Тризора. В мечтах он спасает тонущую сестру, защищает няню от волков, вытаскивает Тризора из колодца, а в реальности на просьбы няни, сестры и тявканье собачки отвечает: «Уйди, не мешай», совершенно не замечая разрыва между своими мечтами и действиями. Рассказ Асеевой прост и рассчитан на детей. А вот и уровень посложнее. Английский писатель и богослов Клайв Льюис в 1942 году написал повесть «Письма Баламута», в которой опытный бес дает молодому бесенку советы по искушению людей. Одна из его инструкций звучит так: «Отвлекай подопечного от простых и прямых обязанностей, направляя к далеким и возвышенным. Усиливай неприязнь и слепоту к очевидному». Расчет беса очевиден. Человек способен всю жизнь провести в бесплодных мечтаниях и очнуться с пустыми руками и сердцем. Вот и святитель Игнатий Брянчанинов, подвижник и духовный писатель XIX столетия, предостерегает нас от такого ослепления. «Не стоит гнаться за великим», — подчеркивал святитель. «Драгоценен малый, терпеливый и постоянный подвиг», — говорил он. Маленький герой рассказа Асеевой сумел разглядеть самые простые и прямые свои обязанности. А всегда ли это удается нам?
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
4: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
5: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Если мы верим, что христианство истина, значит ли это, что мы всегда и везде должны прямо высказывать свою христианскую позицию? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
6: «Ихо ждаши Иисус, пасих в Галилее».
7: После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдете на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев.
6: «Страха ради иудейского».
5: Взрослым людям многие ситуации, о которых переживают подростки, кажутся очень простыми. Я сам, вспоминая истории из детства и юности, удивляюсь, почему не понимал, как именно надо поступить в той или иной ситуации. Может быть, потому что рядом не оказалось того, кто мог бы подсказать? Да нет, умные и рассудительные люди всегда были рядом. Но всегда ли я их слушал? Конечно, нет. И уж тем более не хотел слушать речи в стиле «я же говорил». Да и кто такие речи любит? Я таких людей не встречал. Иными словами, со стороны взрослого нужно быть не только знающим правильный путь, нужно быть понимающим время и ситуацию в целом. Меня всегда удивляло, что в Евангелии Спаситель порой обращается к апостолам, используя слово «дети». Но сейчас я понимаю, что все мы для него дети, недоверчивые и непокорные. Ко всем нам нужен подход. В сегодняшнем евангельском отрывке мы слышим, как ко Христу приходят его братья, дети Иосифа от первого брака, и предлагают открыто явить себя миру на празднике в Иерусалиме. Они не знают ни того, что среди иудеев есть те, кто хотят убить Иисуса за нарушение заповеди о субботе. Они не знают ни о его собственных планах, ни о грядущих страданиях, ни о воскресении. Рассуждая с бытовой точки зрения, они говорят ему: «Тот, кто хочет быть известным и творит такие дела, должен явить себя миру». Однако Христос знает, что его время еще не пришло. Он не хочет идти на праздник открыто, потому что люди не готовы воспринимать его проповедь. В отличие от братьев, Христос прекрасно понимает, что всему, в том числе и проповеди, свое время. Дело не в том, что он не находит для слушателей нужных слов или правильных примеров. Не в том, что ему нужно подготовиться. Просто Господь знает людей и понимает, что даже самые правильно сказанные слова не могут насильно убедить того, кто к этому не готов. Более того, они не просто не убеждают, но могут быть вредны, так как лягут на неподготовленную почву и спровоцируют гнев и явное противостояние тому, что в подходящий момент люди могли бы воспринять как правду. Однако, втайне от своих братьев, возможно, даже в качестве простого паломника, Христос приходит на праздник в Иерусалим. Люди могут быть не готовы к проповеди, они могут спорить и говорить о нем разное, но он всегда рядом, всегда готов к проповеди и откровению, всегда ждет правильного расположения их сердца. Вслед за Господом и мы не всегда должны вмешиваться в жизнь людей, потому что они могут быть не готовы услышать слово вразумления. Как его ученики, мы призваны всегда быть рядом, чтобы в нужный момент обратить к людям слово правды.
8: Радио «Вера».

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Иероним Соломенцев.
1: Деревянная повозка подпрыгивала на кочках и рытвинах проселочной дороги. Ехавший в ней молодой человек болезненно морщился всякий раз, когда колеса повозки попадали в очередной ухаб. Звали молодого человека Иван Соломенцев. Он был сыном богатого староскольского купца и теперь по отцовскому поручению ехал в город Острогожск. Проезжая через деревни и села, Иван узнал от крестьян, что в округе свирепствует холера. Кучер, испугавшись, стал умолять Ивана вернуться домой, но молодой человек не хотел об этом услышать. Он должен был исполнить распоряжение отца. И вот теперь, проехав больше половины пути, Иван почувствовал, что болен. Признаки холеры были налицо. Его лихорадило и мутило. Сильно хотелось пить. Неудивительно, что каждая кочка на дороге отдавалась в теле сильнейшей болью. В деревне под названием Репьевка Иван велел вознице остановиться. Был поздний вечер. Соскочив с козел, кучер сразу же отошел от барина на почтительное расстояние и наотрез отказался в чем-либо ему помогать, так как очень боялся заразиться. Кучер попросился на ночлег в ближайшую избу, а измученный болезнью, совсем ослабевший Иван остался в экипаже. Плохо ему было настолько, что он приготовился встретить смерть. Вспомнив слова Христа «в чем застану, в том и сужу», Иван собрал все оставшиеся силы и принялся горячо молиться Богу. Он не просил Господа об исцелении, а только лишь хотел встретить последние минуты с его святым именем на устах. Так прошло несколько часов, а потом Иван незаметно впал в забытье. Когда молодой человек очнулся, боли в теле уже не было. Совершенно прошли лихорадка и тошнота. Иван почувствовал себя бодрым и обновленным и со слезами на глазах стал благодарить Бога за свое чудесное спасение. Хоть и не дерзнул Иван просить Господа об этом в своих молитвах, но Богу ведь все известно. Вскоре пришел и кучер, опасливо заглянул в повозку, жив ли барин, и с удивлением обнаружил его здоровым и полным сил. Через несколько лет после того случая Иван, давно уже задумывавшийся о монашестве, отправился на святую гору Афон, где в 1836 году принял постриг с именем Иероним. Он поселился в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре и скоро снискал уважение всей монашеской братии, которая почитала отца Иеронима как молитвенника. Монахи и паломники часто обращались к нему за духовным советом и с благоговением называли старцем. «Господь знает, в чем имеем нужду», — говорил старец Иероним Соломенцев. «Но прежде просьб наших взирает он на сердце искреннее, ему преданное. Если находит Господь в нас таковое, то и все наши мольбы, о которых даже и без нашего изъявления ведает, исполняет».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Иероним Соломенцев.

0: Радио «Вера».
1: Христос воскрес! Он возвестил, что на земле все люди – братья. Он мир любовью обновил, Он на кресте врагов простил и нам открыл свои объятия. Христос воскрес! Христос воскрес! Пусть эти радостные звуки, как пение ангелов с небес, рассеют злобу, скорби, муки. Соединим все братские руки, обнимем всех! Христос воскрес! Константин Рашидович.

Светлое радио. Мы должны стремиться, чтобы нам оказаться участниками воскресения Христова и еще находясь в этом теле, перейти от смерти к жизни. Святой Лев Великий.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма игумена Евгеньевской общины Феодосия Ганецкого архиепископу Арсению Стадницкому. 1905 год. Русско-японская война. Китай. Полевой госпиталь при походной церкви. Попал я в Евгеньевскую общину случайно. Когда объявлена была эта злосчастная война и пыл патриотического чувства охватил сердца всех, я высказал перед Григорием Опариным, бывшим тогда в Москве, о своем желании отправиться на театр военных действий. Через Опарина об этом узнала сестра его знакомого, фрейлина, состоящая председательницей Евгеньевской общины Красного Креста. Ей нужен был священник, и она упросила митрополита Владимира откомандировать меня на Дальний Восток. Выехал я из Москвы с почтовым поездом по билету Красного Креста. Доехал до этапа Ляндясянь, где в это время был расположен Евгеньевский госпиталь на 2000 кроватей, при котором состояло 5 врачей, 22 сестры, 30 санитаров. Оборудован госпиталь был прекрасно, благодаря энергии и опытности старшего врача и графа Апраксина. В следующее за моим прибытием воскресенье мною была отслужена литургия, привлекшая массу богомольцев, давно уже не слышавших родной церковной службы. Больные почти все пожелали приобщиться святых тайн. Пел хор певчих, образовавшийся из сестер и докторов, под управлением одного лечившегося в госпитале казацкого офицера, оказавшегося знатоком пения.
0: Голоса

0: Радио «Вера». На струнах псалтыри.
1: Простите, в этом храме находится чудотворная икона всех скорбящих радость. Не покажете, где она?
2: Да. Буквально через 10 минут перед этим образом будет отслужен молебен с акафистом Богородицы.
1: Простите, а что такое акафист?
2: Это торжественный гимн, который поют или читают непременно стоя.
1: Угу. Это самая главная служба?
2: Нет. Главное православное богослужение – это литургия, на которой совершается причащение телу и крови Бога. Подобно тому, как это происходило на Тайной Вечере, где Христос незадолго до своего распятия преподал апостолам хлеб и вино со словами «Ешьте, это тело мое, ломимое в оставлении грехов, пейте, это кровь моя, за вас и за многих изливаемая».
1: И в этом храме литургия тоже бывает?
2: Конечно. Литургия совершается во всех православных храмах без исключения. Вон там, на стенде, можно посмотреть расписание.
1: А это, наверное, старинный храм? Вы простите, что я вас беспокою. Я всего 2 дня, как в Москву, приехал. Мне так интересно здесь. Достопримечательности, святыни.
2: Что вы меня нисколько не беспокоите. Пока молебен не начался, я совершенно свободен. А про храм Преображения Господня на Большой Ордынке я могу рассказывать часами и не устать при этом. Это действительно старинная церковь. Она была основана еще в 16 веке. Вначале деревянная, а почти через 100 лет каменная. А то здание, которое вы видите сейчас, основано в 1836 году. Мне оно дорого еще и потому, что освящал его митрополит Филарет Дроздов, которого я очень почитаю. Он здесь и проповедь произнес после освящения с присущим ему красноречием.
1: Интересно, о чем же была эта проповедь?
2: Это узнать нетрудно. Слово на освящение храма Преображения вошло в собрание сочинений святителя. И его можно даже найти в интернете. А посвящено оно было отрывку из 115-го псалма. «Чем воздам я Господу за все, что даровал Он мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову».
1: А что за псалом такой?
2: 115-й. А давайте я вам прочитаю. Он короткий и очень яркий.
1: Ну, конечно, прочитайте.
2: Ну, слушайте. «Веровал я и говорил себе, смирился я глубоко. Сказал я в исступлении моем, всяк человек лжив. Чем воздам я Господу за все, что даровал Он мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты, что дал я Господу, исполню пред всем народом Его. Честна пред Господом смерть праведников Его. О Господи, я раб Твой. Я раб Твой и сын рабыни Твоей. Расторг Ты узы мои. Тебе принесу жертву, хвалою и имя Господне призову. Обеты, что я дал Господу, исполню пред всем народом Его. Во дворах дома Господня, в ограде Твоей Иерусалим».
1: Да, сильные стихи. Но, наверное, чтобы воспринимать их правильно, нужно знать, кем, когда они были написаны и по какому случаю.
2: На этот вопрос нельзя ответить однозначно. В псалтырь вошли произведения многих поэтов. И если над песнью нет особого авторского надписания, то бывает не просто установить, кто и в какое время создал ее. Самые ранние псалмы относятся к тем годам, когда израильский народ шел через пустыню из египетского плена к земле обетованной. Самые поздние были написаны уже по возвращении из другого пленения, вавилонского, за 500 лет до Рождества Христова. А 115-й, хоть и не надписан автором, однако есть все основания предположить, что он вышел из-под пера самого яркого автора псалтыри, царя Давида.
1: А что именно указывает на его авторство?
2: Ну, во-первых, неповторимый стиль, настолько самобытный, что не утрачивается даже в переводах. А во-вторых, в жизни этого израильского царя было столько страданий. Он часто испытывал на себе клевету, предательство, подвергался несправедливым гонениям, но всякий раз находил защиту у Бога. Поэтому, когда читаешь «Сказал я в выступлении моем, всяк человек лжив», а вслед за этим сразу же «Чем воздам я Господу за все, что даровал Он мне?» то сразу вспоминаешь Давида.
1: А чем примечателен отрывок, который использовал в своей проповеди митрополит Филарет?
2: Тем, что чаша спасения, которую хочет принять псалмопевец в благодарность Богу, появится в человеческой истории много столетий спустя, после того, как о ней прозвучали слова псалма.
1: Что за чаша?
2: А вот та самая, которую Христос преподал апостолам со словами: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается».
1: Ну, как псалмопевец мог это предвидеть?
2: Именно над этим вопросом и приглашал задуматься митрополит Филарет в своей проповеди после освящения храма, возле которого мы сейчас стоим. Он говорил примерно следующее. Если Давид хотел выразить благодарность Богу так, как это обычно делали его соотечественники, во дворах дома Господня посреди Иерусалима, то нелогичнее ли было бы принести в жертву тельца или барашка в соответствии иудейскому закону? А чаши спасения нет в левитском уставе. И объяснить слова царя Давида о ней можно лишь тем, что он произнес их как пророк, духом перенесшийся в Сионскую горницу и увидевший Христа, совершавшего первое причастие.
1: То самое причастие, которое, как вы сказали, происходит на литургии и в наши дни?
2: Совершенно верно. И святитель Филарет в своей проповеди скорбел о том, что его современники не имели той сердечной жажды, с которой пророк стремился к чаше через толщу веков.
1: А что нужно сделать для того, чтобы причаститься?
2: В первую очередь, решительное стремление, которое звучит в строках 115-го псалма, к которому призывал и святитель Филарет, стоя под сводами этого славного храма. А подробнее о самом главном таинстве православной церкви я мог бы вам рассказать после молебна, который, кажется, уже начинается. Устроит вас?
1: Ну еще бы. Какой у меня день сегодня удачный. Столько открытий. И кажется, что они только начинаются.
3: Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя!

0: Сегодня, 5 мая, церковь вспоминает преподобного Феодора Сикиота, перенесение мощей святого благоверного князя Всеволода Псковского во святом крещении Гавриила, а также чтит память мученика Епиподия Леонского, преподобного Виталия Александрийского, священномученика Евстафия Малаховского, мученика Дмитрия Власенкова. После сошествия Святого Духа на апостолов ученики Христовы разнесли весть о Спасителе в самые дальние уголки Римской империи. Христианские общины стали возникать во всех провинциях, в том числе Галлии, современной Франции. Ее столицей был Лион, тогда он назывался Лугдун. К христианам относились настороженно, ведь они не участвовали в культе императора, которого в Риме почитали как божество. Стали ходить слухи об их таинственных обрядах. Общество вытесняло и преследовало христиан, а власти Рима развязали настоящие гонения. В 177 году их жертвами стали лионские верующие. Епиподий и его друг Александр были молодыми людьми из состоятельных семей. Их связывала глубокая дружба. Они вместе росли, вместе пришли в христианскую общину и приняли крещение. Когда на христиан начали настоящую облаву, юноши в страхе бежали из Лугдуна и укрылись в доме вдовы-христианки. Однако их нашли и заключили в тюрьму. Первым перед судом предстал Епиподий. Он смело исповедал свою веру и сказал: «Муки, которые мы от вас терпим, дают нам перейти от времени к вечности, от нищеты смертной жизни к счастью жизни, над которой смерть не имеет власти». Епиподия приговорили к казни. На следующий день погиб и его друг Александр. Мощи святых хранятся в крипте храма святителя Иринея в Лионе. Святитель Дмитрий Ростовский, рассуждая о чести мученичества, пишет: «Насколько она высока, это измерил сам Сын Божий, распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Вспоминая и прославляя мученика Епиподия Леонского, церковь просит его, и мы вместе с ней: «Святой мученик Епиподий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Эффект светящейся луны произвел абсолютный фурор. Некоторые скептики даже заглядывали за раму, проверяли, нет ли там лампочки.
2: Неудивительно. Я бы тоже проверил.
3: Я когда-то давно читал, что Архипа Куинджа называли художником света. Всю жизнь он оттачивал мастерство светопередач.
1: Это мастерство оценил великий князь Константин Константинович Романов и приобрел лунную ночь на Днепре для личной коллекции.
2: Ничего себе! Наверное, это стоило ему больших денег.
1: Больших, Сережа. Для картины эта покупка имела губительные последствия. Князь везде возил ее с собой, в морских поездках, и от влажного соленого воздуха краски заметно потускнели.
2: Очень жаль. Представить сложно, как полотно выглядело в первоначальном варианте, если даже сейчас оно настолько сильно поражает воображение.
3: Этот задумчивый, мистический гоголевский пейзаж правда затрагивает тонкие струны души.
1: Художник Илья Репин о лунной ночи на Днепре говорил, что зрители застывали перед картиной в молитвенной тишине, а потом уходили в слезах. Дословно его слова звучат так. Некоторые верующие в минуты нахождения перед картиной жили своими лучшими чувствами. Поэтому всегда радуюсь, когда появляется возможность здесь, в Третьяковской галерее, полюбоваться шедевром с такой интересной историей.
0: Свидание с шедевром.

0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Дудин.
1: Согласно догмату, закрепленному на Четвертом Вселенском соборе в 451 году в Халкидоне, в Господе нашем Иисусе Христе соединены две природы – божественная и человеческая. Соединены не слитно, неизменно, неразлучно и нераздельно. И когда мы причащаемся крови и тела Христова, происходит обожение человека по благодати. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. «В крови Христовой его душа ясно ощущается при причащении святых тайн прикосновение души Христовой к душе причащающегося, соединение души Христовой с душою причащающегося».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Маргарита Имшинецкая принадлежит к числу писателей, о которых известно крайне мало. Собственно говоря, почти ничего. Жила в Москве, потом переехала на Урал. После революции эмигрировала в Америку. Была одной из составительниц некоего указателя книг по истории и общественным вопросам. В эмиграции активно участвовала в кружке литературной встречи. Но есть еще кое-что. Повесть под названием «Забытая сказка», которую Маргарита Имшинецкая преподнесла читателям в форме воспоминаний в письмах. Разумеется, приписывать художественному произведению автобиографичность и стопроцентную достоверность было бы слишком смело. И тем не менее, кажется, что многое здесь написано с натуры. Это косвенно подтверждает и некая обрывочность воспоминаний. Книга лишена строгого композиционного строя. Но эпистолярный жанр тем и прекрасен, что позволяет автору сосредоточиться на том, что больше всего волнует его в данный момент. Маргарита Имшинецкая в своей забытой сказке часто говорит о Москве. Своей Москве конца XIX века, которую она так любила и которая осталась для нее в далеком прошлом, с булочными, чайными, шумными рынками, театрами и вечерними прогулками по Кузнецкому мосту. И несмотря на то, что этими воспоминаниями она делится с нами через вымышленного персонажа, молодую девушку по имени Татьяна, они совершенно явно исходят из глубины сердца писательницы. Книга изобилует и забавными историями, попадать в которые у главной героини был настоящий талант. Так однажды в кафе ее приняли за англичанку. Девушка решила подыграть и в итоге стала свидетельницей бурного обсуждения собственной персоны двумя молодыми людьми, которые, конечно же, и не подозревали, что она все понимает. О том, что Татьяна все-таки второе «я» писательницы Маргариты Имшинецкой, свидетельствует и то, как трогательно она вспоминает свое детство. Чудесные сказки няни Карповны, которые та рассказывала так же артистично и талантливо, как и сочиняла. Своего отца, бывшего военного, тонкого и мудрого человека, прививавшего дочери не только аристократизм, но и достоинство, самостоятельность и порядочность. Вообще в этой книге, как и в настоящей жизни, есть все – радость и печаль, большое горе и безмятежное счастье. И, конечно, настоящая любовь. Неподдельная естественность, с которой написана повесть, делает чтение легким, а восприятие – органичным. Есть в ней что-то от прозы знаменитой Лидии Чарской. Тоже умение схватить момент, запечатлеть порыв души, передать его неискаженным, неприукрашенным, а значит, настоящим и живым. Именно таким порывом души кажется повесть Маргариты Имшинецкой «Забытая сказка». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Первый источник.
1: Дорогой, вставай. Говорила тебе вчера, возвращайся с банкета пораньше. Ну как ты теперь на работу встанешь?
2: А я сегодня на работу не пойду.
3: Позвоню, скажу, что заболел. Приготовь мне пока завтрак.
1: Нет уж, дорогой, кто не работает, тот не ест.
3: С каких это пор ты стала большевиком?
1: А при чем здесь большевики?
3: Ну как же при чем? Это же Ленин сказал. Кто не работает, тот не ест.
1: Ленин? Ха. А я думала, моя мама.
4: Стоп, стоп, стоп. Вот здесь вы ошибаетесь оба. Принцип «кто не работает, тот не ест» впервые появился почти 2000 лет назад. Правда, звучал он несколько иначе. «Если кто не хочет трудиться, то и не ешь». И сказал это апостол Павел. Дело было так. Проповедь апостола о втором пришествии Христа произвела на некоторых жителей македонского города Фессалоники столь сильное впечатление, что они бросили свои дела и стали ждать конца света. Перестав работать и отказавшись от всякого участия в мирской жизни, они принялись жить за чужой счет. И тогда апостолу Павлу пришлось написать им особое письмо, которое затем вошло в состав Библии как второе послание к фессалоникийцам. В нем Павел призывал одуматься бросивших работу христиан. При этом апостол приводил в пример себя и своих сподвижников. «Мы ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременять никого из вас». Действительно, путешествуя с проповедями из города в город, Павел никогда не жил за счет других. Всюду он устраивался на работу и сам добывал себе пропитание. Его пример был призван убедить и других христиан поступать по совести, а не объедать ближних. Со справедливостью слов апостола «если кто не хочет трудиться, то и не ешь» поспорить сложно. Поэтому неудивительно, что и большевики, мечтавшие построить на земле коммунистическое царство справедливости, взяли у христиан эту простую и ясную истину. Кто не работает, тот не ест.
0: Первый источник.

0: Радио «Вера». География Веры. Димитровград расположен на востоке Ульяновской области. Там, где в Куйбышевское водохранилище впадают реки Мелекеска и Большой Черемшан. Город основан во второй половине 17 века. Именно тогда здесь, по указу царя Алексея Михайловича, пролегла линия военных укреплений. Засечная черта была нужна, чтобы защитить русское государство от набегов воинственных кочевников. Одним из первых селений здесь стала деревенька Мелекес. По царскому указу сюда переселили крестьян из Подвятки, современного Кирова. Жители Мелекеса ловили рыбу, охотились, держали скотину, выращивали хлеб. В начале 18 века близ деревни появилось несколько винокуренных заводов, которые объединились в единое предприятие. Селение стало расти. В середине 19 века в нем проживало 3000 жителей. Православные построили церковь во имя Николая Чудотворца, сначала деревянную, а после того, как она сгорела, каменную. Этот храм снесли безбожники, захватившие власть в стране в 1917 году. В советское время Мелекес получил статус города и новое название Димитровград. В конце 20 века в его историческом центре построили величественный Спасо-Преображенский собор. Сегодня это главный храм Мелекесской епархии. Она была образована в 2012 году с центром в Димитровграде.
1: Радио «Вера» в Димитровграде можно слушать на частоте 90.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях участницы проекта «Путь домой. Зарубежье» Екатерина Котельникова и Ирина Трофимова. Разговор пойдет об удивительной судьбе двух игуменей – Руфины Кокаревой и Ариадны Мичуриной, оказавшихся в вынужденной эмиграции в период гражданской войны в России и продолжавших свое служение в Харбине, Шанхае и Сан-Франциско. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об образах женщин в Священном Писании и русской литературе. Сегодня в нашей студии ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов. И беседа будет посвящена женским образам в произведениях Александра Сергеевича Пушкина.
0: Светлый вечер на Светлом радио.
2: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, с вами протоиерей Павел Великанов. Недавно я посмотрел новый фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра и брат». Фильм – диагноз о состоянии современного общества, где с фасада все благопристойно, а по сути – захлестывающая эпидемия всеобщего одиночества. Сегодня в храмах читается отрывок из 10 главы книги «Деяний святых апостолов», который по своей сути – полная противоположность основному сюжету фильма Джармуша.
2: «Сошед же Петр к мужам, посланным к нему от Корнилия, рече...»
3: Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: «Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они же сказали: «Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих». Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в 9 часу молился в своем доме, и вот стал предо мною муж в светлой одежде. И говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога».
2: Слышите, вся повеленная тебе от Бога.
1: В чем же главное отличие истории из книги «Деяний», которую мы только что слышали, от фильма Джармуша? Я бы сформулировал так. В фильме люди, даже, возможно, пытающиеся любить друг друга, так и не могут вырваться из зацикленности на своих автономных мирах. В «Деяниях» же все наоборот. И Петр, и Корнилий вместе со всеми своими родственниками, и слуги, посланные в дом кожевника, все они оказываются в ситуации полной, доведенной до предела неопределенности и непредсказуемости. Какая там автономия? Точно как в сказке. «Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Но главное в другом. Поверь и отправляйся с Богом. А дорога сама путь покажет. То, как в этой ситуации ведут себя и Петр, и Корнилий, иллюстрация предельной открытости, распахнутости навстречу Богу с полным доверием Ему, к чему бы оно ни привело. Сегодня мы со всех сторон окружены разными видами коммуникации. Один клик, и с тобой на связи любой человек в любой точке земного шара. Но вот с переживанием настоящей встречи – проблемы. Таких встреч, как описывает нам сегодня книга «Деяний», стало крайне мало. Почему? Причина, как мне кажется, в неумении расширять пространство и время для таких встреч. Поясню на примере с Корнилием и Петром. Если учесть, что расстояние между Кесарией и Иопией примерно 60 километров по суше, то дорога занимала примерно день-полтора в одну сторону, но с учетом ночевки и обычного ритма античности, это точно 2 дня на каждый переход. Еще раз. 2 дня пути, в течение которого у вас предостаточно времени подумать, подготовиться, даже хочется прямо сказать, уготовить себя к этой встрече. А теперь небольшой мысленный эксперимент. Переносим всю ситуацию в нынешний день Корнилий получает повеление от ангела и звонит по телефону апостолу Петру. Тот, поскольку все происходит в считанные секунды, еще не успевает получить откровение свыше про чистое и нечистое и, внимание, отказывает Корнилию, ведь он скверный язычник, враг народа Божия. Все, история сломалась. Никаких язычников в церкви не будет. Конечно же, я утрирую сознательно. Но то, что мы в бешеном ритме техногенной цивилизации не умеем притормаживать, замедляться, разгружаться, высвобождать место и время для значимого и переломного, кажется очевидным. Ведь не только у тела, но и у души есть определенная инерция. И чтобы ее преодолеть, особенно когда речь о чем-то важном, требуется не только воля и усилия, но и время. Вот почему церковь, несмотря на всю насыщенность и плотность современной жизни, снова и снова зовет оставить житейские попечения и регулярно приходить в храм на воскресное богослужение. Это и есть самая эффективная практика обучения себя тому замедлению, владея которым мы точно не пропустим ни одной значимой встречи в нашей жизни.
0: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Люблю тот край, где зимы долги, но где весна так молода, где вниз по матушке по Волге идут бурлацкие суда. Люблю пустынные дубравы, колоколов призывный гул и нашей песни величавой тоску, свободу и разгул. Она, как Волга, отражает родные степи и леса, стеснение мелкого не знает, длинна, как девичья коса, как синий вал звучит глубоко, как белый лебедь хороша, и с ней уносится далеко моя славянская душа. Алексей Толстой.

Радио «Вера». Светлое радио. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты низвержен. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Святой Иоанн Златоуст.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний баронессы Софии Буксгевден о семье императора Николая II в заключении. Май 1917 года. Царское село. Императорской семье разрешили держать своего собственного повара, который ежедневно получал от солдат необходимые продукты для наших простых трапез. Фрукты были запрещены, поскольку заключенным такая роскошь не полагалась. Под тем же самым предлогом из комнат убрали все цветы, и было очень трогательно видеть, с какой радостью принимала летом императрица несколько маргариток или веточку сирени, которую ей приносила с прогулки та или иная служанка, относившаяся к категории свободных граждан и пользовавшаяся привилегией выходить на прогулки за пределы того участка, который был огорожен для членов императорской семьи и придворных.

серых ниток клубок, что судьба их едва ли развяжет. Но надежды в себе сохраняй ты росток. Потерпи, выход время.

Причастие – главное таинство церкви. Православные христиане в России готовятся к причастию очень тщательно и ответственно. В течение 3 дней перед причащением они соблюдают пост, то есть отказываются от молочных и мясных продуктов, а еще воздерживаются от различных увеселений. Кроме того, накануне причастия российские православные обязательно приходят на исповедь, чтобы очистить свою душу от грехов. Сегодня в русской церкви правила подготовки к причастию довольно строгие. Это связано с некоторыми непростыми моментами в истории нашей церкви. В первую очередь, это замечание касается так называемого синодального периода, то есть временного отрезка 18-го – начала 20 веков. Во время синодального периода, который начался из-за реформ Петра I, православные россияне редко когда причащались, чаще одного раза в год. И вполне логично, что при таком редком причащении людям просто необходимо было строго готовиться к причастию и исповедоваться перед таинством в своих грехах. Со времен синодального периода исповедь в русской церкви – постоянная предшественница причастия. В Греции вы столкнетесь с иной ситуацией. В греческой церкви исповедь никак не связана с причащением. Православные в Греции причащаются без предварительного покаяния в грехах. Нет, безусловно, православные греки на исповедь приходят, но делают это значительно реже своих российских братьев по вере. Какая традиция лучше? На самом деле определенные преимущества и недостатки есть и там, и там. Что, например, можно сказать о нашей ситуации? С одной стороны, люди в России подходят к участию в литургии очень ответственно. Но давайте представим такую ситуацию. Если человек часто причащается и ведет благочестивый образ жизни, то, возможно, исповедь перед каждым причастием ему и не нужна, потому что может превратиться в формальность. Человеку каяться вроде как и не в чем, а что-то сказать священнику надо. Вот и получается не исповедь, а вымученное перечисление мелких грехов. В Греции к литургии отношение более неформальное. Но необязательность исповеди подчас приводит к очень странным, мягко говоря, ситуациям. Бывает, что православный грек причащается регулярно в течение десятилетий и ни разу при этом не исповедуется. Вывод, который можно сделать, все зависит от степени сознательности и благочестия конкретного человека. Что в случае с российской практикой, что в случае с практикой греческой. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о русской и греческой традициях отношения к исповеди и причастию.

слайд.

0: Сегодня, 5 мая, церковь вспоминает преподобного Феодора Сикиота, перенесение мощей святого благоверного князя Всеволода Псковского во святом крещении Гавриила, а также чтит память мученика Епиподия Леонского, преподобного Виталия Александрийского, священномученика Евстафия Малаховского, мученика Дмитрия Власенкова. Преподобный Виталий Александрийский жил на рубеже VI и VII веков. Он был монахом в Александрии. Этот шумный порт, перекресток цивилизации, притягивал и честных торговцев, и путешественников, и плутов, и разбойников. Как и во всяком крупном городе, здесь был веселый квартал для моряков. И вот монах Виталий, которому было уже за 60 лет, взял на себя необычный подвиг. Он молился о здравии всех обитательниц публичных домов Александрии. Их имена он занес в специальную книжку «Помянник». Кроме молитв, он помогал женщинам и деньгами. Целый день Виталий трудился, а вечером шел к одной из блудниц и отдавал ей деньги при условии, что в ту ночь она не будет заниматься своим промыслом. При этом Виталий просил женщину ничего не рассказывать о его помощи. Но вскоре по городу поползли разные слухи о монахе, пропадающем в городских притонах. Некоторые священники потребовали у патриарха Александрийского Иоанна изгнать Виталия, лишить его сана. Но тот лишь пристыдил клеветников. Когда Виталий скончался, у келий святого собралось множество женщин – монахинь, почтенных замужних матрон, ремесленниц и крестьянок. Они рассказали о том, как своими молитвами и помощью Виталий Александрийский помог им прийти к покаянию и переменить жизнь. А в руках преподобного обнаружили свиток со словами: «Мужи Александрийские, не осуждайте прежде времени, пока не придет Господь, праведный судья». Чествуя преподобного Виталия Александрийского и вспоминая его праведную жизнь, Церковь напоминает нам о важности дел милосердия. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Такую заповедь оставил нам Господь. Мы обращаемся к преподобному Виталию и надеемся на его молитвенную помощь. Святой преподобный Виталий, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: На радио «Вера». Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Прообразы. Святые в литературе.
1: Можно ли победить многотысячное вражеское войско, не поднимая оружие? В истории древних евреев есть пример такой удивительной победы. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программы «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о праведном судье Гедеоне из стихотворения Всеволода Крестовского «Гедеон». Место действия – город Офра в Древнем Израиле. Время действия – первая половина XI века до Рождества Христова. Гедеон жил в давние времена, когда евреи, приведенные пророком Моисеем из Египта в Палестину, начали обосновываться на новых землях и постоянно терпели притеснение от соседних воинственных племен. Однажды к селению Офра на берегу реки Иордан, где жил юноша по имени Гедеон, подошли сразу два вражеских войска – мадианитяне и амаликитяне. Они надеялись, что евреи устрашатся их численности и будут спасаться бегством, бросив свои дома и несобранный урожай. Но Гедеону, который один из немногих в Офре хранил веру предков в единого Бога, явился ангел и возвестил: «Господь с тобой, и велел мне передать: иди с этой силою твоей и спаси детей Израиля от руки мадианитян». Гедеон стал созывать соплеменников на битву. Множество израильтян из разных селений собрались в Офре, чтобы вместе дать отпор врагу. Однако ангел Божий приказал Гедеону распустить по домам почти всех добровольцев и оставить только тех, кто хранил в душе веру в Бога. Таких нашел всего 300 человек против огромной сдвоенной армии мадианитян и амаликитян. Накануне сражения Гедеон услышал новое, еще более необычное повеление – не брать в бой никакого оружия, а запастись лишь глиняными горшками и горящими факелами. Ночью со своим отрядом Гедеон прокрался в стан врагов. По его сигналу воины дружно разбили кувшины, в которых несли зажженные факелы, затрубили в трубы и громко закричали: «С нами меч Господа и Гедеона!». От шума в стане началась паника. Враги бросились в бегство, а Гедеон и его воины преследовали их до другого берега Иордана. Вот как описано это удивительное сражение в стихотворении Всеволода Крестовского «Гедеон».
2: Грозой пронесся мощный крик, меч Богу сил и Гедеону, и встал средь ужасу и стону и Мадиам, и Амалик. Смятенье, шум, несутся кони, визжат мечи, тупясь о брони, туманит скорбь врагам глаза, и ошалелый в ночь от страху брат брата бьет мечом с размаху. Еще удар, еще гроза. И дрогнул враг, и до рассвета бежал к пустыням Вифасета. А утром солнце лишь взошло, багряным светом облило запасов брошенные груды, оружие, ткани и сосуды.
1: Весть о чудесной победе сразу над двумя вражескими армиями настолько поразила соплеменников Гедеона, что они захотели избрать его своим царем. В те времена еврейский народ управлялся старейшинами, или, как их называли, судьями, которые выбирались из самых уважаемых людей. Гедеон отказался от царской власти, а согласился стать судьей Израиля. Вот как он объяснил свой отказ народу, собравшемуся на городской площади.

0: О нет, да узрят же потомки родной страны одни обломки, когда воссядет хоть один над нами дерзкий властелин. Не ты ль народ из рода в роды пред Богом был народ свободы? Из века в век среди тревог и в мирный день и пред врагами над нами царь единый Бог, и Бог да царствует над нами.
1: Автором этих строк является русский прозаик и поэт XIX века Всеволод Владимирович Крестовский. В качестве журналиста он принимал участие в русско-турецкой войне 1877-1878 годов и не понаслышке знал, какой ценой даются победы. Крестовский написал стихотворение о судье Гедеоне, библейском герое, который на много лет принес своему народу мир и показал, что нет на свете большей силы, чем вера в Бога. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Бог не ждет от нас чего-то, что превосходит наши силы. Задача человека проста – стараться реализовать данные ему Богом таланты. А для этого необходимо очиститься. Покаяние дает человеку возможность реализовать свое истинное предназначение – жить с надеждой в любви, радости, мире. Старец Лука Филофейский.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Может ли счастье быть легкодостижимым? Может ли трудная жизнь быть счастливой? Эти вопросы ставятся в повести Кэтрин Паттерсон «Великолепная Гилли Хопкинс», написанной в 1976 году. 11-летняя Гилли попадает в очередную приемную семью к пожилой добросердечной женщине по имени Троттер. Гилли не желает никому верить, ей нужна только ее собственная мама. Та оставила дочь сразу после рождения, но Гилли надеется, что однажды мама заберет ее. Однако, незаметно для себя, девочка со временем привязывается к опекунше. Проходит несколько месяцев, и органы опеки заставляют Гилли оставить Троттер и уехать к внезапно объявившейся бабушке. Чуть позже на девочку обрушивается еще один удар. Появляется долгожданная мать, и Гилли наконец понимает: она никогда не была нужна своей матери и сейчас не нужна. Девочка звонит Троттер, чтобы сказать, как все плохо. А в ответ Троттер говорит, казалось бы, неожиданные вещи. Например, что нельзя ждать от жизни одного хорошего. «Но если жизнь такая плохая, — спрашивает Гилли, — почему же ты такая счастливая?» «Разве я сказала плохая? — отвечает Троттер. — Я сказала трудная. Когда хорошо сделаешь трудное дело, вот и радуешься». Троттер живет именно так. На протяжении всей повести она хорошо делает трудные дела. Обогревает Гилли, заботится еще об одной сироте, опекает слепого старика-соседа. И все это она делает смело, открытым сердцем, творчески. Философия Троттер удивительно близка словам митрополита Суржского Антония, богослова XX века. «Готовы ли мы, — спрашивает он, — жить не просто в надежде на то, что с нами произойдет что-то хорошее, на то, что кто-то что-то для нас сделает, но быть готовым сделать для других все, что только можно сделать?» Утвердительный ответ на вопрос владыки Антония, пожалуй, и есть ключ к счастью. Троттер его нашла для себя и, что не менее важно, сумела передать его Гилли.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
0: Монастыри и храмы Ставрополья. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 5 мая, слушайте фрагмент «Егорьев день» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Хорь и Калиныч» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
3: Чтобы понять настоящее.
2: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
4: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Если мы верим, что христианство истина, значит ли это, что мы всегда и везде должны прямо высказывать свою христианскую позицию? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 7 главы Евангелия от Иоанна, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
5: «Ихо ждаши Иисус, посих в Галилее».
6: После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдете на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев.
5: «Страха ради иудейского».
4: Взрослым людям многие ситуации, о которых переживают подростки, кажутся очень простыми. Я сам, вспоминая истории из детства и юности, удивляюсь, почему не понимал, как именно надо поступить в той или иной ситуации. Может быть, потому что рядом не оказалось того, кто мог бы подсказать? Да нет, умные и рассудительные люди всегда были рядом. Но всегда ли я их слушал? Конечно, нет. И уж тем более не хотел слушать речи в стиле «я же говорил». Да и кто такие речи любит? Я таких людей не встречал. Иными словами, со стороны взрослого нужно быть не только знающим правильный путь. Нужно быть понимающим время и ситуацию в целом. Меня всегда удивляло, что в Евангелии Спаситель порой обращается к апостолам, используя слово «дети». Но сейчас я понимаю, что все мы для него дети, недоверчивые и непокорные. Ко всем нам нужен подход. В сегодняшнем евангельском отрывке мы слышим, как ко Христу приходят его братья, дети Иосифа от первого брака, и предлагают открыто явить себя миру на празднике в Иерусалиме. Они не знают, Ни того, что среди иудеев есть те, кто хотят убить Иисуса за нарушение заповеди о субботе. Они не знают ни о его собственных планах, ни о грядущих страданиях, ни о воскресении. Рассуждая с бытовой точки зрения, они говорят ему: «Тот, кто хочет быть известным и творит такие дела, должен явить себя миру». Однако Христос знает, что его время еще не пришло. Он не хочет идти на праздник открыто, потому что люди не готовы воспринимать его проповедь. В отличие от братьев, Христос прекрасно понимает, что всему, в том числе и проповеди, свое время. Дело не в том, что он не находит для слушателей нужных слов или правильных примеров. Не в том, что ему нужно подготовиться. Просто Господь знает людей и понимает, что даже самые правильно сказанные слова не могут насильно убедить того, кто к этому не готов. Более того, они не просто не убеждают, но могут быть вредны, так как лягут на неподготовленную почву и спровоцируют гнев и явное противостояние тому, что в подходящий момент люди могли бы воспринять как правду. Однако, втайне от своих братьев, возможно, даже в качестве простого паломника, Христос приходит на праздник в Иерусалим. Люди могут быть не готовы к проповеди, они могут спорить и говорить о нем разное, но он всегда рядом, всегда готов к проповеди и откровению, всегда ждет правильного расположения их сердца. Вслед за Господом и мы не всегда должны вмешиваться в жизнь людей, потому что они могут быть не готовы услышать слово вразумления. Как его ученики, мы призваны всегда быть рядом, чтобы в нужный момент обратить к людям слово правды.
2: Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Парфений Киевский.
1: У отца Парфения, монаха Киево-Печерской лавры, украли тулуп. Добротный, теплый, сшитый из хорошей овчины. Когда один приезжий богомолец подарил этот тулуп отцу Парфению, вся лавра приходила полюбоваться на обновку. Радовался и сам монах. В Киеве стояли трескучие морозы, и подарок оказался очень кстати. И вот украли. «Кто только осмелился такой грех на душу принять!» — возмущались киево-печерские братья, узнав о случившемся. Однако отец Парфений был на удивление спокоен. «Бог дал, Бог взял», — рассудительно отвечал он. «Ничего, от кельи до храма я и без тулупа дойду, не замерзну». Прошло несколько дней. Однажды отец Парфений работал в просфорне. Печь жарко горела, в комнате было тепло. Монах поставил на огонь противень с просфорами и в ожидании, пока они испекутся, стал молиться. Вдруг он услышал какой-то шум, а через мгновение дверь просфорни открылась, и на пороге показались несколько монахов. Они держали за руки бледного, испуганного человека. На нем был надет тулуп отца Парфения. «Вот он, вор! Поймали! В твоем тулупе милостыню ворот просил, ирод этакий! Придумай ему, батюшка, наказание, чтобы впредь неповадно было грешить!» Отец Парфений внимательно посмотрел на вора. У того из-под распахнутого тулупа наружу выбивалась рваная рубаха. Вместо обуви на ногах было намотано какое-то тряпье. «Оставьте его, братья», — попросил отец Парфений монахов. «Нам с вами хорошо говорить. Мы тут в тепле сидим, а он вон и в тулупе трясется, потому что день и ночь на морозе». Монахи удивленно переглянулись, отпустили вора и ушли. Оставшись наедине с обокравшим его нищим, отец Парфений усадил его за стол, налил чаю и поставил перед ошарашенным человеком кусок ситного хлеба и блюдце с медом. «Ешь, брат», — ласково сказал отец Парфений нищему. «Грейся, я не виню тебя ни в чем». Расстались они добрыми друзьями. Отец Парфений ни за что не захотел принять обратно свой тулуп. Он с радостью подарил его нищему, а в придачу дал ему хлеба и немного денег. «Только ты, брат, не воруй больше», — кротко попросил монах на прощание. Так и случилось. Пораженный до глубины души поступком отца Парфения, этот человек стал вести честную жизнь. Вскоре смог устроиться на службу и перестал нищенствовать. Незлобие и доброта прежде всех добродетелей низводят на человека благодать и милость Божью, говорил преподобный старец Парфений Киевский. Жить по-доброму, творить добро и иметь добрые помыслы – не жертва человека Богу, а долг перед Ним.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Парфений Киевский.

0: Радио «Вера».
1: Прости мне, Боже, прегрешение, и дух мой томный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой. Но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту, дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

Радио «Вера». Светлое радио. Не знаю, как изобразить красоту, как описать сияние, как поведать радость, данную крестом, как изъяснить царственное величие, открытое воскресением. Святой Исихий Иерусалимский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Николая Сербского духовному чаду. Первая половина 20 века. Ты правильно сделал, что сразу же покаялся. Господь оставил покаяние для спасения. Если бы не было так, то и апостолы бы не спаслись. Что уж говорить о других людях. Языком ты согрешил, а сердцем покаялся. Сорвалось у тебя злое слово против соседа твоего, будто бросил искру в солому. Все село слышало и смеялось. Сосед обиделся и подал жалобу в суд. Заплатил ты много, а разозлился еще больше. На себя самого разозлился. Не то тяжко, что тебя суд наказал, но то тяжко, что оскорбленный тобой сосед тебя продолжает наказывать». Он перестал с тобой разговаривать, молчит и поворачивается спиной. Что делать? Оставь все Богу и времени. Молись всевидящему Творцу, чтобы он смягчил сердце соседа. При всяком удобном случае скажи о нем, соседе своем, доброе слово и жди. Бог, доброе слово и время сделают свое». И однажды вы опять вместе пойдете в церковь, помирившись.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Во время каждого богослужения в православных храмах есть моменты, когда прихожане благоговейно замирают и с особым вниманием слушают, как священнослужитель читает отрывки из Священного Писания, Евангелия, посланий апостолов или книг Ветхого Завета. Эти чтения предваряют особые короткие песнопения – прокимны. В переводе с греческого языка прокимен как раз и означает «предваряющий». В составе этого вида песнопений может быть от 1 до 5 строчек, взятых из разных псалмов пророка Давида. В дни празднования памяти собора священномучеников или святителей, то есть прославленных в лике святых епископов, а также в дни памяти преподобных и Христа ради юродивых, во время богослужения чтение отрывков из Евангелия предваряет короткий прокимен, состоящий из 1 строчки и припева. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Припев его звучит так: «Дорога в очах Господних смерть святых его», или по-церковно-славянски: «Честна пред Господем смерть преподобных его». Далее чтец возглашает стих: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» На церковнославянском языке строчка звучит так: «Что воздам Господеве о всех, я же воздадемии?» Давайте послушаем этот прокимен.
2: «Честна

0: Эта строчка взята из 115-го псалма или псалма мученика, как он назван в русском переводе. Псалмопевец рассказывает в нем о пережитых несчастьях и бедах, о предательстве близких людей и о том, что чувство разочарования научило его полностью возлагать свои надежды на Бога и только в нем искать спасение. Он обещает Богу прославлять его и следовать воле его, потому что смерть, а значит и жизнь святых, драгоценна для Всевышнего. Вероятно, именно поэтому прокимен «Честна пред Господем смерть преподобных его» звучит в храмах в дни почитания священномучеников и святителей. Этим подчеркивается важная мысль, что каждый, кто честно трудился для Бога и жизнь свою за него отдал, особенно дорог Господу. Предлагаю еще раз вместе послушать это короткое песнопение в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.
1: Честна пред Господем

голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Сегодня в 18:00 в эфире «Радио Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой, важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз гостями программы будут руководитель благотворительного фонда поддержки семьи «Двое», священник Павел Кагельман и главный психолог этого фонда Ирина Бочковская.
1: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Андрей Борисович, какая занятная репродукция висит у вас над обеденным столом?
2: А, это работа художницы Ольги Богоевской. «Сын» называется. 1965 год. Подлинник картины хранится в художественном музее в Якутске. Давайте-ка, Маргарита Константиновна, я свет включу, чтобы удобнее было рассматривать.
1: Спасибо большое. Посмотреть тут есть на что. Сколько динамики в сюжете. Толпа движется по мосту, за плотным человеческим потоком едва видны перила, река и панорама города. А на переднем плане, навстречу людям, идет хрупкая женщина с ребенком на руках. Блузка в полоску, волосы перехвачены белой косынкой.
2: Смотришь и безошибочно определяешь, что именно молодая мама – главная героиня картины.
1: Конечно, ведь она держит малыша, а полотно называется «Сын».
2: Даже если не знать название. Посмотрите, в толпе есть настоящие красавицы. Большеглазая брюнетка, блондинка с ярким платочком на шее. Но мы, зрители, невольно удерживаем внимание на неприметной женщине в полосатой блузке.
1: Наверное, благодаря малышу, которого она держит.
2: Да, годовалым карапузом в синем беретике невозможно не залюбоваться. К тому же он единственный на картине, повернут лицом к зрителю.
1: Заглядывает в самую душу, широко распахнутыми чистыми глазками.
2: Но все-таки смысловой центр изображения – мама малыша. Ребенок – сокровище, которое она обрела. И художница рассказывает нам в деталях, как это обретение изменило ее жизнь.
1: Про какие именно детали вы говорите?
2: А вот обратите внимание на предметы в руках у женщин. Брюнетка держит огромный букет тюльпанов. Блондинка – яркие журналы и модную сумочку. А у юной мамы через локоть перекинута плетеная сумка-авоська, в которой детская книжка, бутылка молока и апельсины.
1: Все это предназначено для ребенка.
2: Так тонко Ольга Богоевская раскрыла тему материнской любви. Можно сказать, служение.
1: Богоевская. Да. О, не она ли иллюстрировала в свое время книжку Рувима Фраермана «Дикая собака Динго» или «Повесть о первой любви»?
2: Она. Ольга Борисовна блестяще передала сюжет этого проникновенного произведения в зрительных образах. Художница умела показать сложный внутренний мир героев, взаимодействие, душ, ну и поэтому была востребована как иллюстратор. Ее рисунки украсили многие книги в 50-х и 60-х годах 20 века.
1: Такая занятость в книгоиздательстве могла пойти в ущерб живописи, как это нередко бывает у художников. Но картина «Сын» доказывает, что с Ольгой Богоевской этого не произошло.
2: О нет, она в 1940-м окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. И с тех пор ежегодно участвовала в выставках со своими картинами. И из-под кисти Богоевской выходили выразительные портреты, воздушные натюрморты.

0: Но ее любимая тема – это, конечно, жанровые полотна со сценками из жизни, правдиво и трогательно рассказывающие о любви.
1: Такие, как замечательное произведение «Сын», с которым я познакомилась благодаря вам, Андрей Борисович.
2: Картину Ольги Багаевской «Сын» можно увидеть в Национальном художественном музее Республики Саха, Якутия, в городе Якутске.
3: «Краски России».

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: К великому сожалению, всем нам часто приходится бывать свидетелями сплетен и осуждения ближних. Есть такие любители осуждать другого, что называется, за глаза. Желающие посплетничать забывают о том, что им придется нести ответ пред Богом за каждое сказанное слово. Хочется поделиться предупреждением об опасности подобного занятия, предупреждением, сделанным святителем Иоанном Златоустом. Он подробно говорит о духовных последствиях такого безрассудного поведения. «Говоря худо о брате, ты истощаешь из уст своих грязь, клевещешь на того, кто составляет один из членов тела Христова, поедаешь собственную плоть. Страшный и нелицеприятный суд делаешь для себя еще более строгим, ведь стрела твоего осуждающего слова убивает не пораженного ею, но тебя самого, пустившего эту стрелу».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Писательница Ольги Рожневой везет на встречу с удивительными людьми. Нет, не с какими-нибудь звездами и прочими медийными персонажами, с самыми обыкновенными. Но для Ольги, которая помимо литературного дара обладает еще одним и, пожалуй, не менее важным – умением слушать людей, эти встречи неизменно становятся огромным источником творческого вдохновения. И часто превращаются в потрясающие рассказы, читая которые не перестаешь удивляться, насколько глубока и наполнена смыслом простая человеческая жизнь. Именно из таких рассказов составлен сборник писательницы с оптимистичным и многообещающим заголовком «Лекарство от уныния». С первых же страниц поражаешься, какие беды и невзгоды довелось пережить некоторым героям книги. И все-таки эти люди не падают духом. Они идут вперед, надеются и верят. Как героиня заглавного рассказа, Ксюха, которая росла в детдоме. Днем работала на стройке, а потом шла в общагу, где из-за постоянных пьяных сборищ у соседок по комнате даже на собственную койку не всегда могла прилечь. У девушки был врожденный порок сердца. И до того, что она в свои 20 с небольшим почти умирает, кажется, никому не было дела. Но Ксюха не злилась, не роптала. Она понимала, что у каждого свои проблемы, и только неумело молилась Богу за тех, кто отказал ей в сочувствии. Сердце девушки не очерствело, не утратило веры, и в один прекрасный день она встретила добрых, отзывчивых людей. После подобных волнительных историй со счастливым финалом, которых в книге можно найти еще немало, лекарства от уныния Ольги Рожневой действуют незамедлительно. Уже не кажутся такими страшными собственные мелкие неприятности. Появляется уверенность в том, что из любой трудной ситуации обязательно найдется выход, и что Бог, так или иначе, чудесным образом заботится о каждом из нас. Кому-то он помогает незаметно, когда в явных чудесах необходимости нет, а с кем-то происходят по-настоящему необъяснимые вещи. Как, например, со старой нищенкой из рассказа «Катька-попрошайка». Когда морозной зимой она несколько дней не появлялась на улицах села, а ее домик-развалюшка без печки оказался занесенным снегом по самую крышу, люди пошли проведать, не померла ли женщина с голода. И нашли ее живую и радостную. А на столе под иконами лежал неизвестно откуда взявшийся кусок горячего, словно только что из печи, хлеба. Как утверждает сама Ольга Рожнева, истории эти абсолютно реальны, а у большинства персонажей с их согласия даже не изменены имена. Это позволяет читателю ощутить душевное родство с героями книги и вместе с ними отыскать то самое заветное лекарство от уныния. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Студент второго курса нашей духовной семинарии задает следующий вопрос. Владыка, как вы относитесь к системе домашнего образования? Да, вопрос достаточно серьезный, и у меня есть свое мнение на этот вопрос. С одной стороны, некие исследования все-таки говорят о том, что домашнее образование, если все остальное, социальную как бы адаптацию ребенка в школе, да, еще что-то, не брать во внимание, чисто вот только к образованию вести свой ответ. Так вот, эти исследования говорят о том, что домашнее образование намного выше, чем образование, скажем, школьное. Домашнее образование, во-первых, это индивидуальные занятия одного или двух обучающихся с преподавателем. Это полный контроль родителей сразу, здесь же, которые даже могут присутствовать, скажем, мама во время этого обучения или там в полглаза, и тут же контролировать выполнение домашнего задания, быстро подправлять то, что не получается, потому что в школе пока она узнает, что, оказывается, ребенок в школу треть пропустил занятий, что у ребенка отставание по математике и через 3 месяца сдачи ЕГЭ или там какое-то сочинение, которое он не пишет вообще, а осталось только неделя до сдачи этого сочинения. Здесь очень быстро, как бы оперативно и так далее. Я помню некоторые такие доклады, которые свидетельствуют об этой статистике, что оно выше намного по эффективности, нежели школьное образование. Вот я уже о социальной адаптации сказал несколько слов. Дело в том, что если ребенок будет полностью изолирован от общества, каким бы общество ни было сложным. Конечно, оно сейчас сложное. Конечно, когда учатся 1000 детей в школе, старшие классы, средние, младшие, это могут быть где-то и обижать, и там что-то отобрать, пирожок какой-то, и брюки измазать, и куртку унести из раздевалки. Это, конечно, все может быть. Более того, конечно, кто-то уже начинает в молодом возрасте и покуривать, а может быть, даже и выпивать. И, конечно, все это имеет какие-то опасные такие моменты для того ребенка, о котором мы говорим. Но в то же время без такой вот социализации, в изоляции полной или почти полной, что будет дальше, когда ребенок выйдет в этот мир в 18 лет, пойдет в армию, например, служить? Или поступит в вуз. Не сможет же он постоянно обучаться дома и по школьной программе, и вузовской программе? Конечно, нет. Ну, если, скажем, он не ограничен в своих способностях. Поэтому вот это имеет важное значение. Ну и, наверное, очень важным основанием, без которого вообще об этом говорить нельзя, является то, что мама находится дома или папа. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то работает, один родитель дома, который полностью контролирует домашнее обучение ребенка. Вот это мои личные уже как бы некие знания, такой, может быть, небольшой опыт мой, статистика, которую я узнал и услышал, то, что касается системы домашнего образования.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В то время на Кубани. Вначале селение представляло собой 7 коротких улиц, обнесенных рвом и стеной из колючего терна. В центре казаки построили храм Святого Духа. Здесь верующие встречали праздники и просили у Христа милости в бедах. А их было немало. Ни урожаи, эпидемия холеры, распространение цинги. Преодолев невзгоды, станичники в благодарность Богу построили в 1902 году еще одну церковь в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Она оказалась единственным прибежищем для православных в годы гонений на веру в 20 веке, когда большевики снесли свято-духа в храм. И поныне станицу Каневскую осеняет крест на голубом куполе Покровской церкви.
2: Радио «Вера» станицы Каневской можно слушать на частоте 105.1 FM.
3: Кто уступает, тот больше приобретает. Преподобный Амвросий Оптинский.
2: Радио «Вера» — это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем Светлого Радио.
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио Вера. Вместе творим добро.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Ларец слов.
2: Для современного русскоязычного человека слово «патриарх» вполне привычно. Мы привыкли уже к тому, что патриархом называется глава Русской Православной Церкви. И мало кто задумывается, что, собственно, означает это слово. Почему глава нашей церкви именуется именно патриархом? О слове «патриарх» мы сегодня и поговорим. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «патриарх». Слово «патриарх» пришло к нам из греческого языка. Слово это двусоставное. Первая его часть звучит как «патир», которая переводится как «отец». Вторая часть «архи» означает «власть», производная от него «архос» переводится как «глава», «лидер». Таким образом, патриарх дословно переводится на русский язык как «властвующий» или «управляющий отец». До возникновения христианства патриархами именовались главы больших родов. К примеру, святые Ветхого Завета и родоначальники еврейского народа Авраам, Исаак и Яков часто именуются патриархами. В России патриархом могли называть умудренного годами человека, обладающего непререкаемым общественным авторитетом. В качестве церковного титула слово «патриарх» стало использоваться в V веке. Сначала патриарший титул имели глав церквей Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима. Глава русской церкви стал именоваться патриархом в 1589 году. Первым патриархом московским был святой Иов. В наши дни русскую православную церковь возглавляет святейший патриарх Кирилл. Итак, запомним, что церковнославянское слово «патриарх» переводится на русский язык как «управляющий отец» и в настоящее время служит обозначением высшего церковного титула в русской православной церкви.
1: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Купятицкая икона Богородицы в судьбах России.
1: Купятицкая икона Божией Матери представляет собой равноконечный медный крест 12 на 12 сантиметров. На одной его стороне изображена Пречистая Дева с младенцем на руках, а на другой, оборотной, распятый Христос. Так неизвестный автор произведения подчеркнул причастность Богородицы к крестному подвигу Спасителя. Округлые концы распятия украшены медальонами с изображением ангелов. Необычная реликвия была явлена в XII веке в белорусском селе Купятичи. Оно находится в Брестской области в 10 километрах от города Пинска. Согласно преданию, образ обрела в лесной чаще крестьянская девочка Анна. Икона, укрепленная на дереве среди ветвей, источала яркое сияние. А траковица принесла находку домой и спрятала в сундук. Но утром креста на месте не оказалось. Девочка вновь нашла его в лесу на том же самом дереве. Возвращение образа повторилось трижды. Анна рассказала о происшествии взрослым, и жители Купятич построили на месте явления церковь, посвященную Божией Матери. Этот храм сгорел во время монголо-татарского нашествия в середине XIII века. Купятицкая икона уцелела в огне. Ее нашел на пепелище в конце 15-го столетия странник-богомолец по имени Иоаким. Образ крестным ходом перенесли в церковь, построенную на новом месте. Для святыни изготовили позолоченную оправу из серебра. В XVII веке при храме в Купятичах был основан православный монастырь. В 1655 году в обители произошел конфликт между православными и сторонниками объединения с католиками. Несколько монахов переселились в Киев и перенесли с собой Купятицкую икону Божией Матери. Они записали историю явления чудотворного образа и издали ее в типографии Киево-Печерской лавры. Образ Пресвятой Богородицы, найденный в XII веке в белорусском лесу, стал широко почитаем. Про этот медный крест говорили, что он мал размером, но велик чудесами. До XX века Купятицкая икона пребывала в Киевском соборе Святой Софии. После революции 1917 года реликвия была утрачена. В селе Купятичи сохранилась деревянная копия древней реликвии, изготовленная в 17-м столетии. Как и первообраз, этот список Купятицкой иконы Божией Матери почитается чудотворным. Помолиться перед ним в маленькое белорусское село ежегодно приезжают тысячи паломников.
0: Небесная заступница. Купятицкая икона Богородицы в судьбах России.

0: вера.
1: Христос воскрес, повсюду благовест, гудит из всех церкви народ, валит заря, глядит уже с небес. Христос воскрес, Христос воскрес.

Радио «Вера». Светлое радио. Большинство людей верит в воскресение Христова, но весьма мало таких, которые его видят чисто. Которые же не увидели, не имеют сил поклониться Иисусу Христу как святому и как Господу. Святой Симеон, Новый Богослов.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма игумена Евгеньевской общины Феодосия Ганецкого архиепископу Арсению Стадницкому. 1905 год. Русско-японская война. Китай. Полевой госпиталь при походной церкви. Попал я в Евгеньевскую общину случайно. Когда объявлена была эта злосчастная война и пыл патриотического чувства охватил сердца всех, я высказал перед Григорием Опариным, бывшим тогда в Москве, о своем желании отправиться на театр военных действий. Через Опарина об этом узнала сестра его знакомого, фрейлина, состоящая председательницей Евгеньевской общины Красного Креста. Ей нужен был священник, и она упросила митрополита Владимира откомандировать меня на Дальний Восток. Выехал я из Москвы с почтовым поездом по билету Красного Креста. Доехал до этапа Ляндясянь, где в это время был расположен Евгеньевский госпиталь на 2000 кроватей, при котором состояло 5 врачей, 22 сестры, 30 санитаров. Оборудован госпиталь был прекрасно, благодаря энергии и опытности старшего врача и графа Апраксина. В следующее за моим прибытием воскресенье мною была отслужена литургия, привлекшая массу богомольцев, давно уже не слышавших родной церковной службы. Больные почти все пожелали приобщиться святых тайн. Пел хор певчих, образовавшийся из сестер и докторов, под управлением одного лечившегося в госпитале казацкого офицера, оказавшегося знатоком пения.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: В 1895 году при раскопках в греческом городе Коринф группа американских археологов были найдены фрагменты надписи, первоначально располагавшиеся над дверным проемом одного из домов города. Обнаруженные фрагменты наддверной надписи были сложены вместе, и выяснилось, что надпись на них составляет два слова – «синагога евреев». Возраст находки позволял предположить, что это была вывеска той самой Коринфской синагоги, упомянутой в Библии, где долгое время проповедовал апостол Павел.
2: Во время своего второго миссионерского путешествия Павел прибыл в Коринф, где он трудился 1.5 года. Свою проповедь в городе апостол Павел решил начать с еврейской синагоги. В течение нескольких недель он выступал там с пламенными речами. Об этом свидетельствует книга «Деяния святых апостолов». В ее 18 главе мы читаем: «Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов».
1: Археологические исследования продолжались, и в 1929 году археолог американской школы археологии профессор Шир, руководивший очередной экспедицией в Коринфе, обнаружил фрагмент каменного тротуара с выбитой на нем надписью, которая гласила: «Этот тротуар за свой счет положил Ераст, хранитель общественного имущества». Возраст находки датируется 1 веком нашей эры. Перед учеными встал вопрос: чье имя было увековечено таким необычным способом? Ответ был получен из Библии.
2: Оставив Афины, Павел пришел в Коринф, где ему было необходимо как-то обеспечивать себе возможность существования. Он поселился у некоего Акилы и его жены Прескилы, которые, как и Павел, ремесленничали, изготавливая палатки и паруса. Довольно скоро два эти имени станут в ряд ближайших сподвижников апостола. Вскоре и в городе образовалась христианская община Коринфская церковь. Из Коринфа апостол писал своим братьям и ученикам в другие города. Нередко в этих посланиях встречаются имена людей или названия мест. В письмах он передает приветствия и поздравления членов Коринфской общины. Так, в 16 главе послания к римлянам Павел пишет: «Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель».
1: Сопоставив факты, ученые получили возможность с высокой долей вероятности утверждать, что на каменном фрагменте тротуара было выбито имя именно того Ераста, о котором писал апостол Павел. Научные доказательства пребывания апостола в Коринфе не ограничиваются двумя этими находками. В 18 главе книги «Деяний апостолов» рассказывается о том, как иудеи, разозленные успешной проповедью Павла, напали на него и силой отвели на суд проконсулу Галлиону, губернатору Ахайи, который административно принадлежал и Коринф. Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахайи напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище.
2: В ходе раскопок на одной из мраморных табличек с начертанием неких административных предписаний упоминалось имя Галлиона, который, согласно деяниям, был проконсулом во время пребывания апостола Павла в Коринфе. Артефакт датировали 51-52 годом, из чего можно смело делать вывод, что находка – еще одно веское доказательство совпадения исторических фактов с повествованием Священного Писания.
1: Знаменитые евангельские строки апостола Павла о любви вот уже больше 2000 лет трогают нас своей простотой и необыкновенной глубиной. «Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Эти слова ученик Христа адресовал христианам города Коринфа. В корпус Нового Завета обращение апостола Павла к коринфским братьям по вере вошли как первое, так и второе послание к коринфянам. Уходя из Коринфа, где он провел около 2 лет, апостол Павел уносил в своем сердце любовь к юной коринфской церкви. Помня о тех, кого оставил ради дальнейшей проповеди Христа, он будет поддерживать издалека и отправлять свои послания любви, которая долготерпит и милосердствует.
0: Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Жития святых. Страницы летописи. В наши дни трудно представить, как протекала жизнь Византии в VI веке по Рождестве Христовом. Войны и варварские набеги сопровождались бурными внутренними противоречиями. Отцы церкви вырабатывали на Вселенских соборах устав и форму исповедания христианской веры. Именно там и тогда рождалось православие в том виде, каким спустя века воспримет его русская земля. Однако вряд ли об этом знал мальчик Феодор из византийского города Анастасиополя. Родители прочили блестящую воинскую карьеру сыну, но еще в школе он держался в стороне от игр и шумных товарищей. Тихий, рассудительный отрок много времени проводил в церкви. Затем вовсе стал уходить по ночам в один далекий храм молиться. Мать пыталась его остановить.
1: «Ты куда опять? Ну-ка, стой! Что я тебе говорила про твои ночные походы?»
2: «Мама, ну мне надо. Я не могу не пойти. Там мое настоящее место, понимаешь?»
1: «Я привяжу тебя! Ты больше не пойдешь один ночью через лес, где полно диких зверей!»
2: «Но я не один. За мной приходит светлый юноша с мечом. Он всегда идет впереди и отгоняет их».
0: Поняв, что Феодору является святой Георгий, мать уже не препятствовала сыну. Феодор с недетским упорством стремился подражать монашеским подвигам. То проводил целые недели в молчании, то отказывался от еды. В 14 лет Феодор ушел из дома и стал жить при церкви святого великомученика Георгия. Чтобы приблизиться к Господу, он выбрал подвиг затворника. Феодор выкопал тесную пещеру с малым отверстием для воздуха и провел там 2 года. Один священник раз в день приносил ему хлеб и воду. Будучи извлечен из-под земли полуживым, он за несколько дней в храме совершенно оправился. Узнав о жизни и делах Феодора, местный епископ посвятил его в сан священника. На тот момент юноше было 17 лет. Вскоре, совершив паломничество в Иерусалим, Феодор принял монашество. К себе молодой подвижник был очень строг. Мог сутками стоять в молитве под открытым небом и непрерывно постился. Но еще более удивительной, чем смирение плоти, была в нем необыкновенная сила духа. Во всем ограничивая себя, Феодор был безотказным помощником и заступником людям во всяких бедах. По его горячей молитве исцелялись больные, потерявшие всякую надежду, а бесноватые избавлялись от своих мучений. Даже лесные волки и медведи приходили к нему и безбоязненно брали пищу из рук. Однажды целое селение обратилось к отшельнику с просьбой помолиться об изгнании саранчи, пожиравшей посевы. Вернувшись из храма, жители узнали, что за время совершенной службы вся саранча вымерла. Неудивительно, что люди тянулись к Феодору. Некоторые сами принимали монашество и оставались жить в окрестностях церкви святого Георгия. Так, со временем, она стала сердцем небольшого монастыря. Как-то раз воевода Маврикий, возвращаясь через эти места с очередной войны, услышал от Феодора предсказание.
3: «Ты храбрый воин и умный человек, Маврикий. Суждено ли тебе погибнуть в битве? Нет. Иной жребий предрекаю тебе. Твоя рука, что сейчас сжимает конскую узду в скором времени, будет править всей страной. Когда взойдешь на императорский престол, вспомни мои слова. И будь сколь справедлив, столь же и милостив».

0: Когда все так и случилось, император Маврикий стал каждый год присылать в монастырь хлеб для братьев и паломников. Бывший воин, ныне властитель целой страны, до конца своих дней пронес в душе и памяти образ тихой молитвенной обители. Чем большего уединения и покоя искал святой, тем больше людей жаждало его помощи и совета. В конечном счете, жители Анастасиополя уговорили церковные власти сделать Феодора епископом. Много лет Феодор трудился на благо церкви в этом сане. Публичная жизнь давалась ему тяжело. Во время паломничества в Иерусалим он даже хотел остаться жить при одной лавре, погруженной в безмолвие. Но святой Георгий явился ему в видении и велел вернуться. Вся церковь, еще при жизни Феодора, почитала его святым. Свидетели, проводимых им богослужений, утверждали, что видят чудесное сияние. Ни слава, ни суета повседневных дел не смутили веру и внутренний покой старца. По сей день имя святого Феодора произносят в молитве, прося помощи и сил на добрые дела.
1: Жития святых. Страницы летописи.

0: Вера. Светлое радио. Цитата дня. В церкви надобно держаться того, во что верили повсюду, во что верили всегда, во что верили все.
1: Преподобный Викентий Леринский, автор сказанного, подвязался в V веке в Леринской обители рядом с гальским городом Каны. Его перу принадлежит ряд сочинений на догматические темы. В них святой подчеркивает, что только соборный разум церкви – источник незамутненного вероучения. В эпоху догматических дебатов V века вопрос чистоты исповедания стоял остро. В труде об общем характере православной догматики Викентий пишет: «Заботливая блюстительница догматов, церковь никогда в них ничего не изменяет, не уменьшает, не прибавляет, но старается единственно о том, чтобы, рассуждая о древнем верно и мудро, довершать и отделывать. А если что пояснено уже и истолковано, то подтверждать. А если что подтверждено, то хранить». Окончательно догматический корпус православия сложился в 787 году на Седьмом Вселенском соборе в городе Никее, когда был утвержден догмат об иконопочитании. Богослов V века Викентий Леринский был среди тех отцов, кто пояснял принципы формирования догматического вероучения и призывал к бережному его сохранению.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Что можно успеть сделать за один единственный день? Наверное, немногое. Или это не так? Главный герой повести Елены Ракитиной Сережик на собственном опыте понимает, насколько ценным может оказаться один день. Вот как это происходит. Маленький ежик по имени Сережик живет с мамой в лесу, в котором царят странные, жесткие, раз и навсегда установленные правила. Носить одежду одного и того же цвета, есть только строго определенную пищу. Тяжелее всего живется ежатам. Мамы-ежихи растят их в одиночку. Куда исчезают отцы-ежи, непонятно. В лесу об этом не говорят. Время от времени исчезают и ежихи. Их похищает правитель леса, дракон. И когда пропадает очередная ежиха, ее осиротевших ежат принудительно отправляют в ежовый приют. Однажды исчезает и мама Сережика. Поплакав, Сережик отправляется на ее поиски. Он переживает множество опасностей, встречает врагов и друзей, совершает удивительное открытие. Однажды Сережик попадает в Лебединый дворец, где ему настолько понравилось ничего целыми днями не делать, что он начисто забывает о маме. В конце концов, очнувшийся Сережик вновь отправляется в путь и даже находит пещеру, в которой долго жила его мама. Но тут выясняется, что Сережик опоздал на один единственный день, и маму ему теперь уже никогда не найти. «Каждый день – жизнь в миниатюре». Такие слова написала однажды в дневнике святая царица Александра Романова, супруга императора Николая II. Тот, кто не ценит одного дня, рискует, совсем как маленький герой повести Елены Ракитиной, опоздать безвозвратно. В сказке «Сережик» все заканчивается хорошо, потому что друзья помогают Сережику вернуться в прошлое на тот самый один единственный день. Мы не в сказке. Никто не может вернуть нам вчерашний день. Но разве сегодняшний не в нашей власти? Научиться бы только ценить его.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В студии ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов. И беседа будет посвящена женским образам в произведениях Александра Сергеевича Пушкина.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

0: Николай Лесков. Отрывок из книги «Заметки неизвестного». «Нет во мне твоей Евиной хитрости, чтобы узнать у тебя таким манером, как ты у меня все выпытала. Но, однако, сделай милость, помни, что Евиным безумием погублен Адам».
1: Адам, согласно Библии, первый человек, созданный Богом, прародитель человеческого рода. Адам был сотворен по образу и подобию Божьему. Он стал венцом шестидневного сотворения мира. Однако совершенство его было неполным. Призвание Адама и его жены, праматери человечества Евы, состояло в приобщении к Богу, в соединении с благодатной божественной жизнью. Лишь в единстве с Творцом люди могли достигнуть богоподобия и оставаться бессмертными. Грехопадение нарушило эту связь. Послушав дьявола под видом змея и приступив запрет Создателя вкушать плоды от древа познания добра и зла, Адам и Ева стали привержены греху. Состояние греховности отделило людей от Бога, как источника жизни, и стало причиной смертности человеческого рода. Этот разрыв был преодолен лишь спустя много тысяч лет. Сын Божий, Иисус Христос, имея в себе одновременно человеческую и божественную природу, принял смерть как человек и победил ее как Бог. Он вошел в ад, духовную темницу, где томились души всех людей со времен грехопадения, разрушил его и вывел к божественному свету всех пленников, в том числе Адама и Еву. Церковь считает, что Адам вместе с другими праведниками пребывает в раю, то есть в общении с Богом. Иисус Христос открыл людям путь к утраченному Адамом единству с Творцом, поэтому Христа называют вторым Адамом.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: В шумном и многолюдном центре Тамбова, второго по величине города Центрального Черноземья, есть тихий уголок – Казанский Богородичный мужской монастырь. Монастырскую колокольню, 107 метров в высоту вместе со шпилем и крестом, видно практически из любой точки города. По одну сторону – оживленная улица Советская, главная городская магистраль. По другую – набережная реки Цны, тихая зеленая прогулочная зона. Какой бы из этих маршрутов вы ни выбрали, не пройдете мимо главного храма Казанского монастыря – собора Казанской иконы Божией Матери. Бело-синяя, пятиглавая, нарядная и торжественная, она сразу же приковывает внимание. Каменный Казанский храм появился на территории монастыря в конце 18 века на месте деревянной церкви, построенные еще при основании обители в 1666 году. Своим обликом он почти в точности повторял архитектурные черты главного собора Свято-Успенской Саровской пустыни. И это не единственное, что связывает Тамбовский храм с Саровской обителью. Именно здесь, в Казанской церкви, 15 сентября 1793 года был рукоположен в священный сан монах из Сарова Серафим Машнин, будущий преподобный Серафим Саровский. В Центральном государственном архиве Российской Федерации хранится документ, свидетельствующий об этом событии, указ о рукоположении отца Серафима. Главный храм Тамбовского Казанского Богородичного мужского монастыря связан с именами и других великих православных подвижников. Богослужение в его стенах посещал воспитанник Тамбовской семинарии Александр Гринков, будущий преподобный Амвросий Оптинский. В архиерейском доме на территории монастыря несколько лет жил святитель Феофан Затворник, который возглавлял Тамбовскую кафедру с 1859 по 1863 год. В Казанской церкви святитель Феофан совершал богослужение. Собор Казанской иконы Божией Матери в 20-е годы 20-го столетия пережил великие потрясения. Большевики разместили на территории монастыря губернское отделение ЧК Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. В подвалах Казанской церкви проводились допросы, пытки и расстрелы. Но страшное время миновало. Восторжествовала вера, и вновь засияли золотыми звездами синие купола Казанского собора. В начале 2000-х годов храм отреставрировали. Восстановили уникальную внутреннюю роспись в необычной технике гризаль, то есть выполненную в монохромных тонах, без использования цветных красок. Казанский собор снова стал украшением Тамбова и одним из центров духовной жизни старинного города.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

душу из тоски унылой подняв, так дивно оросит, что и наружность обновится, и жизнью зацветет другой. О Боже, дай мне дар молиться, раскрой во мне.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Делатели на Радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья, это «Делатели» на Радио «Вера». Я Тутта Ларсен.
2: Я Василий Рубинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня священник Павел Кагельман, руководитель благотворительного фонда поддержки семьи «Двое». Добрый вечер, отец Павел.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: И Ирина Бочковская, главный психолог фонда «Двое». Ирина, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Мы сегодня хотели бы поговорить о такой сложной теме, но в то же время и обнадеживающий, судя по деятельности фонда «Двое». Это тема, как помогать семьям выходить из кризисных ситуаций и не допускать развода. Тема очень важная, тем более, что мы знаем, что по статистике больше половины, даже скорее 3/4 российских браков распадается каждый год, и это, конечно, очень тяжелая статистика. И когда я узнал о деятельности отца Павла, о деятельности фонда, я с отцом Павлом достаточно давно знаком, я, конечно, очень сильно обрадовался, потому что, ну, фонд очень нужен. Задача – помочь этим семьям, помочь им с точки зрения церкви, с точки зрения профессиональной психологии. Отец Павел, как инициатор этого фонда, расскажи, пожалуйста, как пришла мысль его создать и что собой фонд представляет сегодня?
3: Мысль пришла об этом, наверное, как любому человеку, священнику. Люди приходят с чем? Приходят со своей бедой, своими проблемами. И одна из главных проблем, таких серьезных, с которыми человек не может справиться зачастую, это проблемы в семье. И один раз подошел мужчина, конечно, он подошел ко мне как к священнику, тогда не было никакого фонда, и он говорит: батюшка, вот все плохо, скорее всего, мы разведемся. Не слышим друг друга, все это накопилось. И я говорю: ну, подождите, давайте, во-первых, конечно, как верующий человек, давайте мы с вами помолимся, возьмете себе какое-то небольшое соразмерное там правило, причаститесь, исповедуйтесь. И задал ему такой вопрос, простой совершенно: когда вы последний раз своей супруге дарили цветы? И он говорит: там, ну, на 8 марта, на дворе июль месяц. То есть ты понимаешь, что проблема, она всегда с обеих сторон. И если вот так редко мужчина, цветы проявления любви, говорит своей любимой жене, что я тебя люблю, через подарок, через внимание, то какие-то есть такие проблемы. И он такой: да, я все понял. То есть он сам ответил на свой вопрос и ушел. Людей в храме много, конечно, забываются многие случаи. И через какое-то время приходит женщина и говорит: тут отец Павел, помните, вот тогда-то, там несколько месяцев назад, к вам подходил мужчина с таким вопросом. Я говорю: простите, не помню, много людей. Она говорит: ну так вот, он начал читать 2 кафеста в день, как вы ему посоветовали. Я говорю: ого, я такое не советовал. Это все-таки достаточно
2: серьезная
3: нагрузка, да. Ну вот он, значит, видно, взял это, понял серьезность момента этого. И они остались вместе, они сейчас ждут ребенка.
2: Слава Богу.
3: И слава Богу. И я тогда понял, как-то Господь меня постепенно вот укреплял в мысли, в том, что нужно что-то такое создать, что если подключить профессионалов, если подключить духовенство, и тогда вот такие истории мы сможем намного более эффективно предотвращать, помогать людям вот в этой кризисной ситуации.
1: Вообще вот, когда мы говорим словосочетание «кризисная ситуация», мы представляем себе, как правило, что-то действительно, ну, из ряда вон выходящее, что-то маргинальное, какое-то то, что называется дисфункциональная семья, да, либо там какие-то зависимости, либо насилие, либо там нищета, либо какие-то серьезные болезни. Но по факту ведь это с каждой семьей происходит. Ситуация, в которой однажды абсолютно благополучные люди, которые любят друг друга много лет вместе, вдруг понимают, что вот у них кризис, они не знают, как им вместе дальше жить. И как будто бы развод кажется вполне естественным решением, да? То есть можешь остаться вместе и мучиться, можешь вместе сходить к психологу, что, кстати, тоже не гарантия того, что брак сохранится. А можете просто развестись по-хорошему, ну и почему нет, тоже решение. Вон все разводятся, никто еще не умер, да? Но это же вообще-то очень печальная картина, когда мы все, вступая в брак, мы точно знаем, что мы будем проходить через кризисы, и брак и есть череда этих кризисов, и вполне возможно, что однажды мы с каким-нибудь из них не справимся. И тогда очень стыдно обращаться за помощью, потому что, кажется, мы же взрослые люди, почему же мы не можем сами с этим разобраться? Особенно мужчине. Отвести мужчину к психологу, это практически... Никогда не забуду, как один психолог мне сказал, когда он сказал, можно я к вам своего мужчину пришлю? А он мне сказал, ну, у вас что, посылка? Вот. Поэтому, а как вам удается вообще, ну, как бы вызвать доверие, что ли, у людей, чтобы они обращались за помощью? Потому что, когда у тебя какая-то жесть, пол провалился, детей нечем кормить, тут уже нет выбора, идешь и ищешь помощи везде. Когда, ну, ссоришься с мужем, ну, развод так развод, подумаешь, что теперь нам, значит, этот склеенный горшок, может, и не надо его чинить? Или все-таки дело в том, что большинство ваших подопечных это люди в церкви, и поэтому они по умолчанию хотели бы скорее сохранить отношения?
3: Нет, совершенно. Это люди не все из церкви, конечно. У нас география вся России, потому что мы даем бесплатно 3 онлайн-консультации, качественных, хороших, в месяц. И, как показывает практика, зачастую этого достаточно, чтобы люди задумались о том, что что-то можно изменить. Люди как-то пересмотрели свои отношения, начали их хотя бы попытались распутывать. Девиз нашего фонда «Вы двое не одни». Вот когда мы думали над этим, мы поняли, что это одна из таких главных мыслей, потому что вы правильно сейчас сказали, да, вот вам кажется, что кризис уже, никто не может помочь, и развод – это чуть не единственная проблема, и, в принципе, это нормально. Вот с этим нужно обязательно бороться, с тем, чтобы мысль о разводе, она не была нормальной, разрушение семьи. Да, мы всегда говорим, сохранение брака при возможном сохранении. Действительно, есть какие-то случаи, когда, ну, уже нечего сохранять, или просто даже это опасно сохранять, потому что это уже, ну, по сути, брак распался, и там только какие-то неправильные и опасные уже бывают отношения. Но во многих случаях это действительно накопившийся клубок проблем. Это не годами не слышание друг друга, это кризисы, которые они не проживались, они именно как-то вот замалчивались. И, наверное, про это лучше вот Ирина расскажет. Но вот людям все равно надо дать вот этот шанс, шанс на спасение семьи. Потому что вот вы сейчас говорили про, ну, разойдемся. Но мы забываем, что чаще всего это дети. Дети, которые родители выбирают, да, ну, вот мы пожили, теперь будем новую семью строить, а дети же они не убирают. Для детей это всегда папа, мама, и для них это трагедия на всю жизнь будет.
1: Ирин, правда, вопрос действительно сложный. Почему вообще люди, которые, ну, вот мы встретились, мы полюбили друг друга, мы хотели вместе детей, мы их родили, мы построили гнездо, и мы прожили вместе 20 лет, и вот мы на грани развода. Как это вообще возможно, что мы столько лет вместе и не стали ближе, а наоборот отдалились?
4: Mm-hmm. Да, это очень хороший вопрос, поскольку действительно второе место по разводам – это браки, которым 25 лет и выше. Mm-hmm. И это происходит потому, что люди друг другу не уделяют время, они сосредоточены на задаче, как воспитать детей, как их поднять, а своим отношениям они их не возделывают. И потом они видят друг друга спустя 25 лет и говорят, ты кто? Я тебя не знаю вообще, как с тобой обращаться, что ты любишь, что нет и так далее. И здесь как раз волна разводов. Но прежде всего на первом месте это разводы при рождении первого ребенка. Здесь 40% разводов. И большинство заявок действительно у нас поступают от молодых семей, которые только обзавелись детьми, и начинается вот эта перестройка всей системы. Здесь нужно уметь договориться. Вообще в целом науке известно сейчас 5 нормативных кризисов. То есть эти кризисы так или иначе будут у каждой семьи, мы не можем их миновать.
1: Но два мы уже озвучили, а еще какие 3?
4: Кризис первого года, ну, условно первого года, когда люди съезжаются, и нужно вырабатывать такой бытовой какой-то компромисс. Нужно уже после конфетно-букетного периода как-то с друг другом увидеться настоящим, да, человеком. Потом кризис вот 3-5 лет, это как раз пик разводов, это рождение ребенка. Кризис 7 лет, это рождение второго и последующего ребенка, и выход первого ребенка в свет. Тоже здесь шероховатости бывает. Это ты там его не так воспитал, или ты внимания не столько уделил. Потом пубертат, и это накладывается сразу 12-15 лет, это когда подростки, кризис среднего возраста, а у старшего поколения, там, где бабушки, дедушки, тоже кризис пенсионный, это сразу комбо такое. Ну и последний, это кризис пустого гнезда, и все эти 5 кризисов будут в любой семье, мы не можем их как-то игнорировать или опустить, они все равно бывают у всех.
2: Вы так с таким оптимизмом рассказываете про кризис, я думаю, ну вот, вот этот человек точно знает выход из всех кризисов.
1: Ну, вроде бы, как же кризис – это точка роста считается.
2: Ну да, но вот я вот, если честно, не с таким оптимизмом, может быть, на это все это смотрю. Что вам позволяет вообще с оптимизмом, как сказать, к этому относиться? У вас собственный какой-то преодоленный кризис, вы знаете точно ответ?
4: Ну, у меня затяжной кризис в браке. И мы уже 18 лет вместе, поэтому мы действительно много уже пережили кризисов. Но пока кризиса 25 лет мы еще не коснулись. Но в целом какие-то, да, мы прошли вместе с мужем периоды. Но, конечно, помогает осведомленность. Чем больше ты разбираешься в ситуации, тем меньше у тебя уровня тревоги, потому что тревога, она прямо пропорциональна неопределенности. И вот когда ты... Ну, знаешь какие-то особенности того, что кризис будет, как он протекает, как ссориться, как выходить из конфликта, какие факторы, которые влияют на то, чтобы брак оставался крепким, тогда легче, ну и с Божьей помощью, конечно.
1: Отец Павел, кстати, вот интересно, что у вас в фонде такая уникальная ситуация, когда семья может получить одновременно и духовную поддержку, и психологическую. Хотя сейчас довольно часто мы слышим о том, что, наоборот, есть некий конфликт между психологией и церковью, и что многие священники не благословляют своих чад ходить к психологам, потому что психологи часто берут на себя какую-то роль духовника, какого-то наставничества не совсем психологического. Как вы вот соединили эти две, казалось бы, не очень совместимые части человеческих потребностей?
3: Все семьи, которые к нам приходят, обращаются, мы, если семья верующая, мы обязательно представляем, предлагаем поддержку духовную. То есть мы, проект у нас онлайн, но батюшка, конечно, работы с ними встречаются не онлайн, мы ищем в регионах священников, которые смогут поговорить на эту тему, смогут подсказать, смогут адекватно среагировать, потому что мы тоже знаем, разные бывают совершенно ситуации, разные отношения священников, к этому можно обвинить во всех грехах и не дать вот возможность выйти из этого, помочь человеку. И здесь нам вот помогает очень синодальный отдел по благотворительности, который вот эти батюшки нам подсказывает и находит. За это большое спасибо. Но вы правильно сказали, есть вот эта проблема с психологами, и она не только между церковью и психологами. Вообще уже у людей есть какое-то недоверие к, может быть, назвать их в кавычках психологами, которых задача даже не решить проблему максимально эффективно, а как можно дольше, наверное, вести семью, так скажем.
1: Привязать к себе людей.
3: Да. И здесь вот очень большая заслуга Ирины, команды, потому что Ирина церковленный человек, она один из критериев, то есть каждый психолог у нас проходит определенное анкетирование, и мы смотрим его ценности на согласие с нашими, чтобы это не противоречило основам, таким положениям о спасении Русской Православной Церкви. И это очень важно. То есть команда формируется именно от людей, которые созвучны основным идеям.
0: Делатели на радио «Вера».
2: Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня со священником Павлом Кагельманом, руководителем благотворительного фонда поддержки семьи «Двое» и главным психологом фонда «Двое» и кандидатом психологических наук Ириной Бочковской. Если у вас есть желание поддержать работу фонда «Двое», это можно сделать на сайте fonddvoe.ru. Там же можно оставить заявки, если вам нужна помощь, вам или вашему супруге, вашему супругу. Также напоминаем, что присоединиться к доброму добрым делам, можно на сайте Синодального отдела по благотворительности, diakonia.ru, там же можно сделать доброе дело пожертвованием, либо стать добровольцем. Ирина, вот вы, когда отец Павел говорил про эту проблему психолога внутри церкви и вообще обращение воцерковленных людей к психологам и невоцерковленных, вы как-то так активно кивали, потому что видно, что вас, наверное, тоже эта проблема затронула, может быть, на личном опыте. Как часто к вам относятся с недоверием, и вот вы сталкиваетесь с таким, скорее, негативным подходом к себе, к психологии в целом?
4: Ну, лично я в меньшей степени сталкиваюсь, но моя профессия очень дискредитирована, и я даже вижу своей миссией то, чтобы как-то возродить и по-другому, чтобы люди относились с доверием к профессионалам, потому что у нас действительно команда профессионалов, это не люди, которые хотят там, не знаю, денег или славы или чего-то такого, это правда неравнодушные люди, которые много учились и продолжают это делать, и я, наоборот, думаю, что благодаря фонду мы как-то меняем отношение людей к моей профессии в том числе. Но действительно сейчас очень много таких специалистов, которые с хрустальным шаром тебя принимают, с картами Таро и так далее. Это, конечно, моя боль, и этого много, к сожалению.
1: Но, с другой стороны, получается, у людей есть очень большой запрос на какое-то такое взаимодействие, да, где тебя научат жить, где тебе подскажут путь, где тебе подадут инструменты для какого-то развития и роста. А почему, ну, я не знаю, есть ли вообще какой-нибудь шанс, просто я сужу по себе, есть ли какой-то шанс помочь людям, вот они собрались жениться, и вот им сразу консультацию психолога предоставили.
4: Вот мы этим как раз занимаемся сейчас.
1: Потому что это так сложно, реально, вот, ну, я почти 20 лет в браке, и понимаю, что ты постоянно бьешься башкой об одни и те же грабли, об одни и те же наступаешь в одни и те же ямы, и как бы ты ни старался и менялся, и в церкви 20 лет при этом, да, все равно происходит какой-то круговорот конфликтов, кризисов, и как кажется, что ты же смотришь эти фотографии на первого года совместной жизни, думаешь, господи, неужели это мы? Это что было? Правда было, когда нам казалось, что с нами чудо происходит, и вот это вот все. А теперь сплошное ЗАО, семья, я это называю, понимаешь? И попытки выжить, и как-то там, ну, сохранить отношения хоть как-то. Хотя вот это самое обидное, что столько времени потрачено, столько сил потрачено, и как будто бы ты не можешь перейти на другой уровень. Может быть, если бы ты в начале пути имел возможность опереться на какие-то инструменты, или тебе давали бы, тебе бы говорили, очень важно друг с другом говорить. Если у вас есть какие-то желания и потребности, обязательно о них расскажите, а не молчите, потому что количество перерастает в качество, и это потом вам на голову обоим упадет. Есть ли у нас такие, да, мысли? Просто заживое вообще.
3: Это очень сейчас
1: важно. Я потенциальный клиент вашего фонда.
3: Вы очень важный сейчас затронули вопрос. То есть основной проект, с чего у нас начинался, это, конечно, вот такая скорая помощь, когда семья уже понимает, что все, дальше вот красная вот эта черта, и барака или будет, или не будет. Но, конечно, мы понимаем, что проблему лучше предотвратить. И профилактика – это то, одно из направлений, к чему мы стремимся, и что мы пытаемся тоже осуществить. У нас есть проект пилотный, он пока не очень в таком развитом состоянии, но он есть. Это как раз вот про то, что Ирина говорила, поддержка семей, которые при рождении ребенка проживают кризис. И в ЗАГСах при заключении брака мы в одной из областей попробовали выдавать такие сертификаты, которые для молодой пары, они через этот сертификат могут записаться на такую консультацию, и им грамотно объяснят как раз вот про что вот вы сейчас говорили, про кризис, который у вас будут, что это нормально, что их нужно уметь проживать, и тогда все будет хорошо. Это вот один из таких проектов. И еще очень важный проект, это как корпоративное такое предложение, у нас тоже есть опыт для нескольких компаний, когда нас приглашают, и вот у Ирины очень хорошая есть презентация и доклад, и потом множество бывает вопросов, когда мы рассказываем, и в основном она рассказывает про те же самые кризисы, про то, что их нужно проживать. И вот мы проводили и ОНО «Национальные приоритеты», и достаточно хороший отклик был. А поддержка семьи вот, при рождении ребенка нас поддержало агентство стратегических инициатив ОСИ.
1: Здорово.
4: Еще добавлю, что мы работаем плотно со старшеклассниками и с ребятами из техникума. Вот я вернулась на прошлой неделе, была в Осташковском районе. Там было 135 таких взрослых подростков, которые тоже имели возможность услышать о том, что какие есть стадии развития любви, да, что там вначале влюбленность, потом человек переходит там на следующую и следующую стадию. Это так важно услышать именно в этом возрасте. И я вижу каждый раз в аудиториях такой голод у ребят. Они действительно хотят услышать, с ними никто об этом не говорит. А у них есть этот запрос. Они хотят услышать про отношения. У них вопросов столько, что порой меня просто не отпускают и задают эти вопросы.
1: А после того, как вы рассказываете молодежи про то, как на самом деле бывает в отношениях, и про эти кризисы, там не получится, как в Евангелии от Матфея, когда Господь рассказал апостолам о том, как на самом деле надо относиться мужу к жене, и апостолы такие сказали, тогда лучше вообще не жениться.
4: Ну, надеюсь, что нет, я все-таки склоняю их наоборот к тому, что крепкие отношения, крепкий брак, он и с точки зрения и физиологии, и психологии, и духовного состояния человека всегда более экономичней, более экологичней для каждого человека. То есть есть мировые исследования, которые показывают, что если ты в крепких, серьезных, долгих отношениях, то у тебя там даже риск развития депрессии в 10 раз меньше, представляете, чем у одинокого человека.
1: И продолжительность жизни дольше.
4: Да, и даже на 15% мужчины зарабатывают больше тех, которые целуют женщины в губы, жены и так далее. Да, конечно, поэтому
2: сразу я... Сразу видно, человек с аргументами пришел.
4: Рекламирую брак, поэтому нет, наоборот. Я думаю, что здесь моя задача тоже, чтобы ребят, потому что сейчас много, особенно среди подростковой аудитории, они говорят, ну и зачем мне этот брак, я себе могу полностью обеспечить любую задачу решить и без этого. Поэтому моя задача, наоборот, показать брак с такой стороны, что это выгодно, по сути.
1: Кстати, это очень важный вопрос на самом деле. Зачем сегодня человеку брак? Потому что раньше все-таки семья это было, ну, было вообще способом выжить. Да? Община, все вместе, вместе на земле, вместе выстроим дом, вместе охотимся, растим детей. Сегодня действительно мы очень сильно атомизированы, человек настолько стал самодостаточен, что не очень понятно, для чего ему вообще это как бы это помягче сказать, ну, нагрузка дополнительная в виде
3: обязательства
1: женщины,

0: Ну, вы детям мы должны как объясняете? Его... Даже просто в своем личном педагогическом детям... процессе.
1: Вообще, наверное, такие вопросы, они наследственные, я так думаю. То есть, если растут в семье дети, и они видят отношения, видят, как папа любит маму, то и наоборот, то для них это будет естественно, что семья – это ну, норма. Семья – это норма. Если нет такого примера, то такой пример может дать церковь, может дать общество. Поэтому здесь очень большая работа со всех сторон. Мы должны это транслировать, модели, транслировать это через средства массовой информации, показывать успешные семьи. Если такие есть, ну, конечно, они есть. И все это должно вот вместе. Потому что одной выгоды здесь действительно где-то, если вот посчитать, что выгоднее одному, конечно, в чем-то выгоднее. Но будет ли это счастливее? И угу. Ты вот сейчас, да, тебе в этот момент выгоднее, 25, 30 лет, 35, а потом ты захочешь двоих-троих детей, а все, уже поезд ушел. Ты уже не сможешь создать нормальную семью, не сможешь родить несколько детей. И вот это тоже надо, вот такую упущенную возможность тоже показывается. Поэтому тут комплексное. Ну, государство у нас обращает на это внимание, церковь тоже обращает. Просто надо усиливать это все. И со стороны общественных организаций обязательно нужно делать.
0: Вспомнила сейчас тоже интересные такие аспекты появляются, о которых ты, может быть, и не задумываешься, пока не столкнешься с ними сам. Я читала исследование психолога, которое говорило о менопаузе у женщин. И большая проблема, что если женщина поздно рожает ребенка, например, в 40 лет она рожает первого ребенка, у нее менопауза совпадает с его пубертатом. А это два похожих по степени просто накала состояния. И это очень тяжело в семье перенести, когда такой тоже комбо получается. Но государство должно, конечно, давать ролевые модели, там, искусство, культура, литература, театр, кино. Но мы все знаем, что это пока так, ну, в какой-то массе не происходит. А, ну, как родитель, что я могу сказать своему 20-летнему сыну, когда он мне говорит, зачем мне семья, мне и так удобно, да?
2: Я думаю, что здесь тоже важно показать конкретные выигрыши. Здесь их можно найти именно исходя из ценностей вашего непосредственно ребенка и, конечно, показать проигрыши. И, ну, это, так строится психология в любом случае. Мы здесь кнут и пряник, ничего мы нового здесь не придумаем. Но основная, наверное, такая мысль, которую я бы хотела донести до своих детей или до тех там подростков, с которыми я встречаюсь, что важное стоит дорого, и если ты не хочешь платить за там, детей, жену и так далее, то тебе придется довольствоваться дешевкой. Это работает и на рынке, и работает и в семье, и везде. Поэтому если ты хочешь чего-то по-настоящему крутого, то тебе придется за это заплатить. А крутое – это как раз семья, это долгие отношения, это подросшие дети и так далее. И вся эта радость, она стоит того.
0: Но он мне говорит, мама, ну какая женщина? У меня до 40 лет другие приоритеты.
3: Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня со священником Павлом Кагельманом, руководителем благотворительного фонда поддержки семьи «Двое», и Ириной Бочковской, главным психологом фонда «Двое», кандидатом психологических наук. На сайте fonddvoe.ru можно поддержать работу фонда и также оставить заявку, если вы хотите обратиться за помощью, поддержкой, консультацией. Мы уже услышали, что она бесплатная, первые три консультации бесплатные. Также на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru можно присоединиться к добрым делам церкви. Это очень важно. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь этого Синодального отдела.
0: А я тут Таларсен, мы вернемся через минуту.
4: Делатели на радио «Вера». Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». «Пространствие» – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
1: Делатели на радио «Вера».
2: С вами по-прежнему делатели на радио «Вера». Тутта Ларсен.
3: И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня священник Павел Кагельман, руководитель благотворительного фонда поддержки семьи «Двое», и Ирина Бочковская, главный психолог фонда «Двое». Вы знаете, мы поговорили в первой части программы о том, зачем нужна семья. Я хотел бы вернуться к вопросу о кризисах семьи. Мы услышали, что есть 5 этапов. Мне кажется, что действительно важно про каждый из них поговорить, но, наверное, в отдельности у нас нет времени сегодня говорить, но я бы хотел спросить про корневую такую причину, может быть, причины, с вашей точки зрения, почему, собственно, браки распадаются? Как вы думаете, может быть, на каких-то примерах это можно как-то проиллюстрировать?
4: Может быть, я отвечу?
5: Да, я только хотел еще поправить немножко. Ты сказал, что первые 3 консультации бесплатно. Мы совершенно не берем за это деньги. Просто в месяц мы не можем позволить одной семье больше 3 консультаций.
3: Хорошо.
5: Вот. Но спасибо, это кардинально важный момент. Да. И также на сайте можно присоединиться к команде, если вы семейный психолог и хотите как волонтер поучаствовать, помочь другим семьям, то вот оставлять заявку, с вами связывается это Ирина или ее помощница, и вы сможете тоже, уделив, например, час в неделю, помочь спасти какую-то семью.
3: Да. Так вот, про причины.
4: Я бы выделила, наверное, такие 4 основных причины. Во-первых, это конфликт ценностей, потому что у женщин ценность часто в безопасности, а у мужчин ценность в свободе. И когда женщина требует безопасности очень ярко и говорит, где ты, почему я 5 минут тебя уже жду, а тебя до сих пор нет, ну, то есть ей нужно на пару шагов вперед. А же мужчина об этом не знает, и он удивлен, почему на него так насели. А у женщины уже аларм, ей нужно скорее, быстрее понимать свою безопасность физическую, там, эмоциональную, материальную, социальную и так далее. А мужчина, напротив, ему нужна свобода, и когда женщина ему там названивает, а он говорит, а я там захотел в магазин зайти, а ты мне не даешь продыха. И вот это часто вот такие конфликты, конечно, бывают. Кроме этого, сейчас очень часто мы видим заявки, связанные с такой конкуренцией между мужчиной и женщиной, потому что сейчас мы в таком мире живем, что женщины, особенно женщины, которые там получили образование, карьеру строят, то они приносят это и в дом. Они начинают конкурировать с мужчинами. Мужчины в это активно включаются, и часто это заканчивается большими конфликтами. Важно понимать, что не мы против друг друга и хотим там друг друга унасекомить и доказать, кто здесь главный, а важно объединяться против проблемы вместе. Мы против чего-то такого, да, что сейчас стоит задачей перед нами. Также, конечно, это эмоциональная холодность. Это, конечно, такой очень серьезный.
6: Но это разница звоночек вообще в темпераментах, может быть, у людей?
4: Не всегда. Это часто связано с тем, что мужчина и женщина не ставят себе задачи взаимодействовать и обмениваться
6: развиваться
4: эмоциями.
6: Да, как-то
4: то есть вместе. Вот именно поставить задачу, что у нас там будет раз, не знаю, в месяц мы будем выходить там вместе и не думать про быт и детей, а проводить время вместе, и обмен эмоциями, да, происходит в этот момент. Об этом часто просто, ну, не думает пара, и, конечно, это потом накапливаются обиды. Если люди не разговаривают с друг другом, то это копится как снежный ком, и вот эта холодность накапливаемая, она, конечно, приводит часто как раз к мыслям о разводе. Ну и, конечно, такие, скажем, семейные сценарии. Если у меня в семье родители не были благополучной семьей, то мне сложно выстроить это как образца у меня нет. У нас сейчас такое общество, что образцов у нас довольно мало, это правда. Но я думаю, что каждая семья по-разному, да, проходит свои кризисы, разные бывают причины, но основные, наверное, я бы назвала эти.
3: А вот вопрос зависимости, который может появляться, это уже вторичный, третичный этап, да, когда вот первые четыре причины, да, зависимость – это уже следствие вот того, о чем вы сейчас сказали. Потому что я понимаю, что у нас большое количество семей, к сожалению, находится в состоянии, когда, ну, в основном это мужчина, но бывает, конечно, и женщина, находится в состоянии зависимости, ну, от алкоголя и вообще от психоактивных веществ разных. Я сейчас даже курение не рассматриваю, потому что это настолько уж совсем...
6: Общее место.
3: Да, да. Вот прежде всего алкоголь, да, но еще, конечно, игровая сейчас зависимость большое место занимает, и наркотики по-прежнему, к сожалению, тоже какую-то значительную часть этого всего имеют. А вот это все уже следствие тех четырех причин, либо это как-то все вместе? Насколько это часто происходит?
4: Я думаю, что зависимость отдельно бы я выделила. Это всегда попытка уйти от реальности, это попытка закрыть свою вот эту дыру внутреннюю, которая без Бога, без опоры внутренней. То есть у человека такая внутри пустота и такой вакуум, который он хочет закрыть хотя бы чем-то. Кто-то закрывает игрой, кто-то алкоголем, кто-то другими отношениями и так далее.
6: А мы можем сказать, что так, ну, это вот более частное проявление общей проблемы, такой как духовная психологическая незрелость?
4: Да, конечно.
6: Мне вот кажется, что я очень часто именно с этим сталкиваюсь среди людей моего даже возраста, там 40+, когда...
3: Они инфантильно себя ведут,
6: да,
3: просто, да?
6: Инфантильно, причем вот, ну, как бы, я даже не знаю, как... Им даже в голову не приходит, что можно сделать какое-то усилие здесь, да, как будто бы, что здесь тоже нужно... чему-то учиться и куда-то расти, да, то есть, ну, как так, я денег заработал, там, машину дорогую купил, там, детей я родила тебе, что тебе еще надо, да, а то, что в плане, там, способности понять, принять, услышать, проявить гибкость, ты находишься на уровне 14-летнего пубертария, ну, как бы вот это удивительно, но мне кажется, это что-то вообще, может быть, у нас, ну, как-то в характере, может быть, нашем, что-то наше такое национальное, я не знаю.
4: Это про зависимость сейчас?
6: Нет, я про вот такую вот психологическую незрелость.
4: А, в этом смысле.
6: Я про духовную уже молчу. Про психологическую незрелость, да, про то, что, во-первых, очень сложно, особенно мужчину, в принципе, привести к идее, что нужна психологическая помощь. И, в принципе, человеку сложно себе представить, что ты можешь быть не, ну, вот, недоразвит в этом месте, тебе надо что-то поменять в себе. То есть ты учишься водить автомобиль, чистить зубы, не знаю, там, делать свое дело, какое-то ремесло, учишься даже детей воспитывать. А вот со своей психикой работать не учишься, и об этом тебе не скажут ни родители, ни школа, никто. Пока ты уже лоб не расшибешь и в слезах не приползешь там, к батюшке, а батюшка тебя, может быть, отправит к хорошему психологу, вот как в вашем фонде. Но это тоже не так часто случается.
4: Ну, конечно, вот это бессилие признать, это просто невозможно из-за своей воли, из-за гордыни сказать, что я бессилен, я хочу в этом расписаться, что я бессилен. Это практически недоступно для нас, человеков.
6: Да, и, как правило, я-то нормальный, со мной все окей, это мой партнер, вот никак не это не получит, не поймет, как со мной надо себя вести. Вот что это такое? С этим можно что-то сделать вот на глобальном уровне? Это же вопрос такого же образования, как научить, я не знаю, там, ребенка зубы чистить. Нет?
4: Мне кажется, посложнее задачка. Вообще, в целом, признать бессилие – это часто результат именно хождения по дну, когда человек уже действительно, вот ему совсем плохо, и тогда он готов признать, что есть Господь, есть специалисты, есть помощники, но это, как правило, результат вот такого фиаско. А до этого мы все хорохоримся и говорим, да нет, я сейчас соберусь, и все-таки у меня будет все хорошо. Я думаю, что это такая реально духовная большая проблема.
6: Ну как помочь семье до этого дна не доплыть? плыть, потому что иногда можно там и остаться на этом дне.
4: Но я с большим уважением отношусь к дну, честно говоря.
6: Ну, это же больно. Было бы классно, если бы мы могли по первым звоночкам понимать, о, у нас проблемы, пойдем-ка мы с тобой в замечательный
7: фонд двое.
6: Фонд двое, да, и нам помогут.
4: Ну, мы работаем над этим, конечно. Мы максимально распространяем информацию. Сейчас вот в ЗАГСы мы зашли, да, чтобы молодожены получали. И стучимся мы к подросткам, но со временем...
5: Уже к сформировавшим семьям, да.
4: Да, да.
5: Кстати, очень часто приходит мужчина, когда они действительно... Вот вы правильно сказали, что мужчина еще у нас так... Какой-то есть стереотип в обществе, что ему с детства говорят, плакать нельзя, ты сильный, терпи, и все. То есть, а проблема от этого не решается, если ты будешь все время терпеть. Если у тебя нет духовной поддержки в виде веры, в виде Господа, то ты один, по сути, на один остаешься своей проблемой. И... А тут действительно тебе могут помочь, тебе могут подсказать, что ты этот кризис как-то можешь пройти. И вот они, приходя, мы говорим, что есть и возможность обратиться к Богу, есть возможность, то есть из такой пассивной позиции перейти в активную, начать молиться, начать ходить в храм на причастие и, конечно, обратиться к специалистам, которые помогут тебе как-то это начать менять что-то в своей жизни. И зачастую, приходя, вот кто-то один из супругов, другой чаще всего не хочет, если уже тем более ну, практически развод, то даже в такой ситуации можно что-то помочь, попробовать изменить. Потому что, начав себя, не обвиняя во всем другую половинку, ты что-то начинаешь менять, и та половинка твоя уже видит, что в тебе что-то поменялось. Она, может быть, только вот ждет, но уже вот настолько это накопились претензии и так далее. И потом они приходят на парную консультацию, потом еще приходит там твоя супруга или супруг, и что-то и с мертвой точки что-то сдвигается.
6: А можете пару примеров жизнеутверждающих рассказать про то, как вот все было у людей плохо, а они к вам пришли, и у них все стало хорошо? И, может быть, даже, там, я не знаю, дела пошли лучше. Мне вот кажется, что это ведь очень сильно связано. Люди иногда ссорятся друг с другом в семье из-за какого-то даже, может быть, бытового неблагополучия или какой-то неустроенности, не понимая, что пока они не будут вместе единым целым, у них ничего и не устроится. То есть как сообщающиеся сосуды, получается. Ну, это мне сейчас такое в голову пришло. Расскажите пару вдохновляющих примеров.
5: Ну, что-то из такого яркого, помните, вот который мы историю недавно описывали.
4: Ну, мне сразу слишком много историй приходит в голову,
6: честно сказать. Давайте побольше историй.
4: Много разных, и мы действительно получаем практически, наверное, еженедельно у нас бывают положительные отзывы, слава богу. И бывает так, что семья проживает со свекровью, например, и женщина обращается, как это все правильно организовать, эту систему. И вы очень верно сказали, что сообщающиеся сосуды, потому что семья – это всегда система. Если один элемент там меняется, то и меняется вся система всегда. И так бывает, что... Например, там даже в браке произошла измена, и к нам приходит кто-то из, как правило, да, пострадавшая сторона. Но бывало так, что люди потом приходили на парную консультацию и сохраняли брак. И такие случаи не единичны, к счастью, бывают. И так бывает, что нужно договориться о каких-то таких глобальных вещах. Кто-то, например, из семьи готов там, к переезду, а кто-то принципиально нет. Кто-то хочет семью... многодетную, кто-то нет. Ну, совершенно разные-разные ситуации, и действительно большую благодарность получаем конкретному психологу, что вот мы не могли говорить, у нас уже там накопилось такое там молчание, да, как правило, бывает часто в семьях, когда нависает вот такое, не знаю, взаимное уже не то, что претензии. Претензии – это еще хорошая стадия. Плохо, когда уже люди просто расписываются в том, что, наверное, ничего и не получится, и они начинают молчать. И вот на этой стадии, конечно, очень часто задача психолога просто, чтобы люди начали с друг другом говорить. И вот на этом моменте, когда они начинают, психолог как переводчик здесь выступает, такой медиатор, да, и люди, начиная говорить с друг другом, они, конечно, пишут очень такие хорошие благодарности по поводу того, что, наконец, мы смогли начать, и мы видим, что ситуация меняется. Ну, как-то это общие, наверное, слова, какие-то конкретные ситуации сложно привести. Поскольку у нас есть тайна, как...
5: Ну, у нас есть на сайте рубрика «Отзывы», где мы, не раскрывая, конечно, личности, показываем вот эти такие яркие примеры.
3: Ну, и я так понимаю, что большинство из тех, кто к вам обратился, все-таки удалось этим людям сохранить семью. Да? Это, в общем-то, тоже статистика, по-моему, под 70%, да, у вас...
4: Вообще последний замер у нас был. Мы были очень удивлены, приятно. У нас 78% отметили улучшение отношений. То мы начинали с 60, теперь у нас уже 78. Это, конечно, для нас большая победа. Но здесь и есть, конечно, такая небольшая, наверное, хитрость в том, что раз уж пара пришла и обратилась, это уже большая заявка на успех.
3: Да, да.
4: Поэтому, да, 78% сейчас отмечают.
5: Но это порядка 800 семей за 2 вот с лишним года, которые к нам обратились. И вот из них где-то, сколько получается, 450, 500, которые вот дали шанс своей семье. Еще один.
1: Делатели на радио «Вера».
3: Программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с священником Павлом Кагельманом, руководителем благотворительного фонда поддержки семьи «Двое», и Ириной Бачковской, главным психологом фонда «Двое», кандидатом психологических наук. На сайте fonddvoe.ru, это в одно слово пишется, можно найти информацию про то, как поддержать работу фонда, как стать психологом, психотерапевтом, тем, кто хочет помочь фонду, либо можно там же оставить заявку, если вы хотите обратиться за поддержкой. На сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru можно присоединиться к добрым делам церкви. Отец Павел, Ирина, я хотел бы все-таки от вот, тематики кризисов, от тематики вот, истории перейти к каким-то таким базовым правилам. Понятно, что вот, есть разные этапы жизни семьи, понятно, что на каждом из этих этапов свои особенности. Понятно, что там человеку, который там, в 25 лет, например, испытывает какой-то, переживает кризис в семейных отношениях, и человеку, которому 65 лет, и у него в браке 30 лет, у него разные вообще восприятие реальности. Но, тем не менее, все равно, наверное, есть какие-то базовые, самые главные правила, которые помогут и избежать кризиса, и его как-то смикшировать, да, как-то его облегчить. Какие-то самые-самые важные, с вашей точки зрения, правила. Может быть, вы как-то поочередно, либо как решите.
5: Есть такое выражение, любовь – это не смотреть друг на друга, а смотреть в одном направлении. Мы это часто повторяем, и, конечно, это... Отчасти правильно. В этом большой смысл заключен. Потому что семья, она должна жить общими интересами. Люди должны как-то понимать, стараться понимать друг друга, поддерживать друг друга. Но здесь мы все равно не должны забывать про то, что друг на друга обязательно нужно смотреть. Что вот этот образ, сколько бы ни прошло времени, да, когда прошел вот этот период влюбленности. То есть для тебя твоя супруга, ты ее выбрал сам. Она для тебя должна быть единственной на всю жизнь. И есть такой пример, это костер. Любовь – это костер, который обязательно нужно подбрасывать веточки. Если ты не будешь подбрасывать, он обязательно затухнет. И это малые радости, какие-то маленькие радости. Да? Теория есть такая, что ты можешь вспомнить, когда вы там последний раз ходили в театр, устроить там какой-то романтический вечер друг для друга, там что-то посмотреть. Вот фонд, название «Двое», мы тоже тогда думали, почему «Двое», нам сказали, сейчас же тренд на многодетность, это важно, а у вас «Двое», что за семья «Двое»? Ну, тут именно ключевой момент, что вы «Двое», то есть вы когда-то были в начале этой семьи, и если семья концентрируется на детях, то она все равно, это будет неправильно, все равно два человека, любящих друг друга, они должны быть основой. Потом уже дети, они к этому все уже прилагается, приложится к двум счастливым родителям. И выражение «счастливы родители, счастливы дети», оно работает на 100%.
6: А вот вы сказали про метафору костра, а у меня в последнее время семейная жизнь выражается метафорой луковицы. И ты вот снимаешь слой за слоем, и вот сначала шелуха, это вот этот первый год жизни, самое простое, там, носки какие-то, там, ложку не так, там, положил в ящик, еще чего-то, там, цветы забыл, мамин день рождения. Но дальше больше, чем дольше вы вместе живете, чем больше у вас вызовов, дети, там какие-то проблемы с работой, какие-то бытовые моменты, взросление, старение, изменение тела, болезни, еще чего-то. И это вот как эта луковица, ты ее снимаешь, снимаешь слой, а там все злее, все горше, все более едкий этот лук. Но в центре как будто бы там что-то должен быть, какой-то итог.
3: Там Рафаэлло.
6: Например, да, да, да, да. Там какая-нибудь, какой-то мир там должен быть. Или просто уже ты к этому луку настолько привыкнешь, в конце концов.
4: А может, из этой луковицы прекрасный нарцисс вырастет?
6: Или вырастет, да.
4: Или что
6: просто
4: там из этой луковицы?
6: Это я говорю не о том, что вообще отношения – это просто сплошная жесть, кризисы, и чем дальше, тем хуже. Нет, просто чем ты ближе с человеком соединяешься, тем больше вызовов у тебя получается, тем глубже у тебя получается... Тем глубже становятся проблемы, там, да, где-то уже не просто там он храпит по ночам, а просто понять, что вот здесь вот он не может больше, чем ты от него требуешь. А ты, может быть, никогда не сможешь вот это что-то ему дать, что он от тебя хочет, или как-то что-то принять. То есть, в конце концов, ну, как бы, на самом деле, вот ты спрашиваешь про основу. Для меня это просто понимание хотя бы своих ограничений. Я уж не говорю про принятие, про безусловную любовь, но про то, что реально есть... ожидания твои, которые никогда не оправдаются, и ты никогда не оправдаешь ожидания своего партнера. Это может быть грустно, но в то же время это приносит большое облегчение, потому что, ну, как бы, да, вот я бессилен здесь что-то изменить.
4: Да вы просто на четвертой стадии, на пятой будет все хорошо, честно.
6: Подожди, на какой мы? Дети в пубертате?
4: Нет, это стадии развития, как любовь, да, формируется. Сначала идеализация.
6: Вот, подождите, я записываю.
4: Давайте.
6: Так, идеализация.
4: Идеализация, потом пресыщение, когда уже партнер не так идеален, и кажется, я забыл, у меня же еще там хобби, еще что-то, и работа и так далее.
6: Да.
4: Потом ужасная стадия, которая называется стадия отвращения.
6: Отвращение.
4: Отвращение, когда как раз вот разочарование. Как ты мог? Ты же идеальный, а вот так меня обманул. Дальше стадия терпения. Когда ко мне приходит вот такая славная мысль, что а ведь и я тоже не прям идеальный человек.
3: Это славно,
5: если приходит такая
4: мысль. Ну, как бы...
3: Очень христианская.
4: Потом стадия служения. Служение, когда я готов, я не идеален, ты не идеален, и мы, пожалуй, послужим друг другу. И только потом мы фиксируем стадию любовь. И, между прочим, проходит не менее 10 лет, прежде чем вот эти все стадии пройдут. Поэтому пожар идет по плану, все хорошо.
6: А, то есть я на четвертой.
4: Да, я думаю, что вы на четвертой.
6: Вы знаете, это было очень интересно, потому что у нас тоже с мужем был опыт семейной психотерапии, и в какой-то момент мы... И, скажем так, я до этого к психологу уже ходила с личными задачами, а он нет. И для него это прям был очень большой такой вызов. Вызов и рывок, и очень большой шаг, что он к психологу пришел. И поэтому немножечко как будто бы к нему было более такое осторожное отношение у наших психологов. И вот мы там что-то мялись, жались, уже ходили кругами. И в какой-то момент я поняла, что я больше не могу. Вот это вот эти бантики, эти вишенки, мне хочется понять. И я сказала, где мы находимся? Вот можно дорожную карту? Я не понимаю, что вот мы здесь сюсюкаем, а давайте называть вещи своими именами. И вдруг наш психолог, такой гештальт-терапевт, вполне себе мягкий и очень, очень профессиональный, говорит, хорошо, я вам сейчас скажу, вы находитесь на похоронах. Мы такие, чего? Перед вами два гроба. В каждом из них вы хороните свои иллюзии друг о друге.
4: Вот красиво.
6: Вот у вас там, типа, 18 лет вашей совместной жизни, вы хороните ее сейчас, потому что вы на 90% друг друга каждый подвели. Вы, Татьяна, не оправдали ожидания Валерия, вы, Валерий, не оправдали ожидания Татьяны, и сейчас мы хороним эти иллюзии. Я смотрю, мой бедный Валерий, у него просто вот он бледный, у него такие вот глаза, то есть для него это прям травматичная была информация. А я сижу, думаю, yes! Это оно, точно, да! Потому что сейчас мы это похороним, и что-нибудь новое начнется. Вот, но это же печально и страшно, когда вдруг ты понимаешь, что столько лет какие-то вещи, которые ты считал правильными, нужными, с которыми ты боролся, которые ты взращивал, их надо похоронить, от них надо отказаться. Иногда, чтобы сохранить что-то, как там, да, зерно не умершее, да, не умершее, даст схода.
4: Не даст схода, да.
6: Но это очень, очень тяжело с этим смириться.
4: Ну и, кстати, говоря в дополнение по поводу факторов, какие факторы влияют на то, чтобы семья была крепкая. Во-первых, это взаимозаменяемость. Интересно, что самый главный фактор, который позволяет семье оставаться на плаву, это та установка, что мы можем быть разными. То есть наши сценарии не закреплены навеки, и мы роли можем где-то менять, где-то там жена, не знаю, муж приболел, жена чуть больше вышла на работу, жена там подустала с детьми, он берет на себя что-то. И эта взаимозаменяемость, по, согласно исследованиям мировым, реально в нескольких исследованиях вышла на первое место. Также сюда относится сепарация, тоже такое набившее оскомину, наверное, уже слово, но действительно отделение от родительской семьи или от семьи от предыдущей, если был там второй последующий брак, вот такое тоже бывает.
6: И не от своих иллюзий.
4: Да, точно. На третьем месте традиции, то есть формировать традиции очень важно. Это могут быть какие-то и глобальные традиции, не знаю, раз в год мы ездим там в Ниловую пустыню с мужем, а может быть это какая-то мелочь, раз там в пять, не знаю, в пять вечера я пишу смс-ку, как твои дела, например, или там перед доходом действительно обнимаемся. То есть какие-то традиции, которые закрепляются в нашей семье, они фундаментируют наши отношения. Между прочим, чем на следующем месте общее мировоззрение, а далее идет предпочтение в еде, представляете? Еда даже опередила интимные отношения.
3: В смысле, чтобы твои интересы совпадали с интересами супруга или супруги?
4: Будет сложно, если вы зожник, а ваша супруга, например, любит доширак на ночь покушать.
3: Ну да.
4: Будет сложно, если вы по-разному относитесь к застольям, как они должны быть организованы. То есть вся культура
3: еды...
4: И
3: отношение к выпивке, между прочим,
4: Таня. Да, это тоже
3: тоже, наверное, сложно, да?
4: А на последнем месте, кстати, обнимашки. Очень важно друг друга касаться, потому что это повышает уровень окситоцина, гормона привязанности, и мы можем прикоснуться только к тому человеку, которому мы доверяем. Если мы не доверяем человеку, то мы его и не касаемся. Поэтому это тоже один из факторов, которые добавляют крепости.
6: Слушайте, у нас никогда не было настолько информативного эфира с точки зрения прикладных вообще рекомендаций. Я прямо, я все записала, это повод на 3 или 4 поста в моих соцсетях, если вы позволите.
4: Пожалуйста.
6: Я буду ссылаться на источник и расскажу заодно про ваш замечательный фонд.
3: А правильно я понимаю, что вообще одним из таких предваряющих условий для того, чтобы все как-то восстановить, является то, что ты признаешь, что ты в чем-то тоже не прав? Это так? Это самое главное условие, грубо говоря, того, чтобы все двигалось правильно.
6: Не в чем-то, а вообще-то, мне кажется, это первое условие. Понять, что как бы я тоже в этот вклад внесла, в этот раздрай. Да. Вот. Что-то я делаю не так. Я что-то делаю не так, потому что я несчастлив, и мой партнёр со мной
3: несчастлив. А как это понять человеку, который, например, христианскую традицию вообще не признает? Ну, грубо говоря, вообще неверующий, либо какой-то такой, знаете, вот захожанин такой, очень редкий захожанин. Ему вообще признавать в чем-то свою неправоту, и даже христианину это сложно, а не христианину я вообще не представляю, как это... Ну, это вообще, это особенно мужчине.
4: Ну, я, например, в своих консультациях, я прямо говорю, слушай, нас обычно раздражает в другом то, что есть в самих... в себе. Вот мы не можем увидеть в другом чего-то плохого, если этого нет в нас. А давай поисследуем. А где у тебя такая же суть? Ну, такого вот какого-то проблемная зона, она может быть завернута абсолютно в другую упаковку, но у тебя будет то же самое. Например, у меня в семье, меня все время раздражало, что муж учительствует. Вот он, значит, менторским тоном мне рассказывает, как мне надо жить. Я в себе не принимала вот эту педагогическую свою часть, хотя я много действительно выступаю, и я как раз очень люблю это. А я в себе это не признавала. И когда я поняла, да я ж такая же. Это ж я люблю поучительствовать, поучать. И тогда я подумала, ой, брат, да ты такой же, все нормально. Я перестала так сильно на него ругаться. И вот эта задача, ну, в принципе, здесь, конечно, когда мы в рамках там духовной беседы, это тоже можно сказать, но и в рамках просто светской психотерапии это очень работает.
3: Да.
5: Ну, кстати, как если семья верующая, то у нее еще есть очень такой важная, конечно, поддержка сверху от Бога. Если семья живет и традициями, живет таинствами, то это тоже не будем забывать, насколько это важно, если брак венчан. Традиция, кстати, тоже все праздники, подготовка к ним, посты, радость Пасхи, это тоже очень-очень укрепляет.
3: Конечно. Я могу точно сказать, что когда после богослужения как-то сразу мирное более настроение такое, или там просто даже помолился хоть немножечко. Это прям, ну, мне кажется, у каждого человека примерно так же происходит, потому что, ну, одно дело ты без Бога, ну, или даже там пытаешься что-то иногда, может, как-то молиться, но вот если ты прям богослужение, то все сразу как-то, сразу же с Бога, все это решается уже гораздо легче и проще. Спасибо большое. Мы сегодня говорили с священником Павлом Кагельманом, руководителем фонда, благотворительного фонда поддержки семьи «Двое», и Ириной Бочковской, главным психологом фонда «Двое», кандидатом психологических наук. На сайте fonddvoe.ru, фонд «Двое» пишется в одно слово, можно найти всю информацию про фонд, присоединиться к команде фонда, стать психологом или психотерапевтом, и можно там же найти информацию, как обратиться за поддержкой. Поддержка бесплатная, можно обратиться бесплатно. То есть вся деятельность фонда для тех, кто обращается, абсолютно бесплатно. И там же можно сделать пожертвование, если вы хотите поддержать работу фонда. Еще хотел бы сказать, что на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru можно найти информацию о том, как присоединиться к добрым делам церкви и пожертвованиям, как доброволец. Это важно, это нужно. И спасибо большое за сегодняшний эфир. Я согласен с Таней, что он получился максимально конкретным, полезным, прямо с конкретными такими советами, рекомендациями, что можно сделать, чтобы что-то поправить в лучшую сторону.
6: Спасибо вам огромное. Да, процветания желаю вашему фонду. И всех наших слушателей призываю рассказать о нем всем своим знакомым и друзьям.
3: И отправьте ссылку на этот эфир, чтобы они тоже обязательно послушали. С вами были Тутта Ларсен
6: и пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. Это «Делатели» на Радио Вера. Всего доброго.
3: До новых встреч.
5: Спасибо большое.
4: Спасибо.
1: «Делатели» на Радио Вера.
7: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
8: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь – как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на Радио Вера.
9: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на Радио Вера. Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на Радио Вера.

0: Вера. Светлое радио. Светлый вечер. На радио Вера.
1: Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». И я с радостью представляю наших сегодняшних гостей. В студии «Светлого радио» Екатерина Котельникова, руководитель проекта «Путь домой зарубежье», эксперт в области теологии, кандидат наук, доцент, сотрудник Черденского краеведческого музея имени Пушкина, представитель фонда «Чердень. Новое время». И Ирина Трофимова, участник проекта «Путь домой зарубежье», директор Черденского краеведческого музея имени Пушкина, эксперт по музейному менеджменту и проектированию. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Ирина.
2: Добрый вечер.
1: Хочу сразу нашим слушателям сказать, что у нас тема просто потрясающая. Екатерина и Ирина занимаются памятью удивительных женщин, удивительных монахинь, которые спасали, кормили, грели, выводили в жизнь людей, детей в Шанхае. Вот такой вот неожиданный поворот, и не только в Шанхае. Все это непосредственно связано с Елизаветой Федоровной Романовой, все это непосредственно связано со святителем Иоанном Шанхайским. И обо всем об этом нам сейчас расскажут наши дорогие гости. Екатерина, давайте начнем, наверное, с вас. С чего все началось? Что это за проект? Вот прямо вот все, давайте прям поступенчато пойдем.
2: Началась эта история довольно давно, более 10 лет назад. И я занималась изучением истории самого древнего на Урале и в Сибири, Черденского Иоанна Богословского мужского монастыря, основанного в середине 15 века. Это был первый миссионерский монастырь, и его истории, документы, связанные с ним, к счастью, в значительной степени сохранились. И меня удивил тот случай, что в начале 20 века монастырь возрождают как женский, и игумени назначают Ольгу Андреевну Кокареву в игуменстве Руфину. И когда я познакомилась с ее историей жизни, она меня поразила тем, что она была необыкновенной, она прожила долгую, очень насыщенную жизнь. И в переломные времена, в годы гражданской войны, из Чердени она отправилась на Дальний Восток, по пути останавливалась вместе с сестрами монастыря в Новониколаевске, в Чите. И где бы она ни была, она пыталась возродить монастырскую жизнь. И где бы она ни была, она основывала приюты, брала под опеку детские ясли. То есть в сложные для страны, для людей времена она заполняла нишу и заботилась о детях. То есть она, будучи монахиней, которая вообще в юношестве стремилась к отшельничеству, к затворничеству, она стала фактически матерью для огромного количества детей, которые остались без попечения родителей.
1: А время было страшное, таких детей было немало.
2: Да, и когда я встретила эту историю, она, конечно, меня поразила, мне захотелось об этом узнать побольше. И так появился первый проект, который мы с Ириной также реализовывали в 2023 году. Мы занимались исследованием, сбором все возможных документов, сохранившихся свидетельств о жизни игумени Руфины и Ариадны, их сподвижниц. И также мы отправились в экспедицию до Владивостока. Находясь в Чердени, нам, к сожалению, не удалось в полной мере собрать все сохранившиеся артефакты и свидетельства. Мы писали запросы коллегам в музее, мы сами удаленно искали на интернет-ресурсах какие-то следы, просто буквально вот какие-то ускользающие следы той эпохи, и поняли, что без экспедиционного опыта нам не обойтись. Мы написали заявку проектную, и фонд «Наследие русского зарубежья» ее поддержал. Мы из Чердени, повторяя маршрут нашей героини, отправились на поезде. Мы выходили в Новосибирске, работали день в музеях и в городе, искали места, упомянутые в воспоминаниях, находили их, садились вечером в поезд, ехали дальше. Так же было в Чите и так же было во Владивостоке. То есть первую часть проекта мы добрались до Владивостока и оттуда вернулись домой. Мы выпустили книгу, путеводитель по следам эмиграции Гуми Руфины Ариадны. Она называется «Путь домой. Диалог через столетия». Но потому что мы ехали в 2023 году, а в 1923 году они покинули Россию. То есть это было ровно через 100 лет. И получилось так, что поскольку мы много об этом говорили, проект дальше стал жить самостоятельной жизнью. К счастью, в нашем музее есть подразделение, это музей истории веры, и к его 25-летию мы обновляли экспозицию, и мы построили целую выставку, посвященную истории монастыря, и очень важной точкой в этом стала история игумени Руфины Ариадны. Их значение для города и их судьба после эмиграции. И поскольку эта тема оказалась настолько живой, в общем, в прошлом году все ждали продолжения. Когда же вы поедете дальше? И в прошлом году мы написали снова заявку, и снова Фонд наследия русского зарубежья нас поддержал. И вот мы буквально вчера прилетели из Шанхая. Мы в этом году стартовали во Владивостоке.
1: Шок. По свежим следам, значит,
2: да, мы горяченькие. Да. К вам приехали в эфир. Это очень для нас ценно. Мы стартовали из Владивостока, затем мы побывали в Шанхае, в Харбине. И после Харбина мы приехали в Шанхай. И если в первую часть проекта нам удалось найти следы, мы очень надеялись, что в этом году нам тоже повезет, и нам повезло. То есть мы углубили исследование во Владивостоке, мы нашли место, где был приют в Харбине, мы встречались с русскими харбинцами, и в Шанхае мы нашли здание приюта, где матушка Руфина с детьми жила, где были мастерские, где был домовой храм, где матушка Руфина скончалась. Побывали на месте, где было кладбище, где она похоронена, и побывали в храме, где служил владыка Иоанн Шанхайский, где они встречались. Ну, то есть те места, связанные с памятью этих великих женщин и тех людей, которые им сопутствовали, которые были рядом с ними.
1: Вот интересно то, что их было двое. Ну, понятно, что им помогали, но все-таки две ключевые фигуры – Руфина и Ариадна. И также вас двое, и вы вот ездите по их следам, ищете какие-то свидетельства, да, которые сохранились, их добрых дел, их жизни, их подвижничество, пытаясь воскресить это спустя 100 лет.
2: Все верно.
1: И вот это настолько непривычно современному человеку, который абсолютно зациклен на себе, я говорю про себя, на своих проблемах, на собственных рефлексиях, на собственных переживаниях, ну и ситуация в стране, там даже не в стране, а в мире больше, не самая сейчас простая. И понятное дело, что люди в некоторой степени, может быть, и в тревогах тоже утопают, и тут раз – Руфина, Ариадна, 100 лет назад, Шанхай, Китай, дети, приют. Первый вопрос – зачем, почему? Почему вы этим занялись?
2: Потому что сейчас очень важно, чтобы добрых историй, вдохновляющих и таких высоких примеров духовного служения было больше.
1: Такое ощущение, что вы их лично знаете.
2: Ну, у нас есть такое ощущение.
1: Мне кажется, да, без личного вот общения невозможно это
3: сделать.
1: Да, да.
2: Да, и сейчас действительно время непростое, и, ну, вот лично для меня их жизнь и их подход к решению вопросов, и их видение ситуации, и то, как они себя реализовывали в сложных обстоятельствах, для меня является примером, ну, непосредственным, прям, знаете, руководством к действию. То есть вокруг гражданская война, Россия полыхает, они сами бесприютные, они покинули обитель, которую возродили, которую любили. Что нужно делать? Бери детей, спасай. То есть они начинают не просто какую-то такую гипотетическую деятельность, говорить о том, что вот мы там такие, вот давайте будем все вместе делать. Они просто берут, нанимаются на надомную работу, стирки белья и полоскания, зарабатывают деньги, на эти деньги кормят детей. Что может делать женщина, когда вокруг полыхает вот
1: работать
2: страна?
1: Работать руками,
2: да?
1: И кого-то спасать.
2: Она создает очаг, она создает дом, она варит еду,
1: Она как будто стирает, ничего не происходит.
2: Она стирает, она помогает тем, кто нуждается в этом именно сейчас, а нуждаются больше всего дети, потому что они не могут пока о себе позаботиться.
1: Ирин, теперь к вам вопрос. Как вы в эту историю пришли?
3: Когда Катя начала саму по себе вот эту тему, мне, во-первых, показалось, что это очень хорошая женская история.
1: Да, это правда.
3: Для меня это, наверное, приоритетное, потому что, например, вот вы сами сказали, что вот Иоанн Шанхайский, да, все знают мужчин, которые делают какие-то важные подвижнические дела. И гораздо меньше говорят о женщинах. Хотя вот если посмотреть на ситуацию в корне, то они ведь действительно делали очень важное дело. И сегодня это настолько актуально, когда вокруг разные происходят события, которые кого-то вгоняют в депрессию, кого-то вообще, ну, очень сильно влияет ситуация вокруг на наше сознание. А их работа, их труд, они как раз показывают в том, что, ну, есть какие-то вещи, которые могут тебя спасти. И спасая других, они в том числе спасались самостоятельно. Поэтому мне очень понравилась эта история просто по-человечески. Угу. И очень хотелось рассказать другим о том, как... Ну, мне очень нравится фраза, я ее часто повторяю, как девочка, закончившая Черденскую женскую гимназию, открыла первый женский православный монастырь в Америке. Ну, это как будто бы звучит очень здорово.
2: Это сейчас Ирина говорит про игуменью Ариадну, которая, будучи келейницей, первой помощницей матушки Руфины, приняла этот ответственный пост после кончины игумени в 37 году и стала настоятельницей монастыря. И именно она перевезла монастырь из Шанхая в Сан-Франциско. И эта обитель была первой.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер» на Радио Вера. У нас в студии Екатерина Котельникова, руководитель проекта «Путь домой. Зарубежье», представитель фонда «Чердынь. Новое время». И Ирина Трофимова, участник проекта «Путь домой. Зарубежье», директор Черденского краеведческого музея имени Пушкина. Мы сейчас говорим об удивительном знакомстве Екатерины и Ирины с не менее удивительными монахинями, которые 100 лет назад просто вот среди полыхающего совершенно состояния мира, в котором он тогда находился, спасали детей. Спасали детей в Шанхае, не где-нибудь, из Чердыни в Шанхай путь их прокладывался. И это, конечно, не менее удивительно. А потом мы сейчас слышим, что эти плоды, они пошли дальше, они пошли в Америку, они пошли, я так понимаю, еще куда-то, потому что эти девочки-воспитанницы, они же не рассеялись. Вот что с ними стало? Известно ли что-то хотя бы о некоторых?
2: Да, и проект как раз дал нам возможность рассказать о том, что мы нашли, познакомиться с людьми, и в ходе реализации первого проекта нам удалось найти потомков, троих девчонок, воспитанных в обители. Вообще нужно сказать, что приюты в Харбине и в Шанхае воспитали более 600 девочек. Это значимая цифра. Одновременно в приютах проживало около 50 девчонок, но они взрослели, выпускались, выходили замуж, рожали детей. И мне кажется, это самый классный результат того, что могли сделать матушки.
1: Конечно.
2: Во-первых, в основном это были дети, дочери русских иммигрантов. Это очень уязвимая категория на тот момент была в Китае, потому что, ну, мало кто об этом говорит, но на тот момент в Китае существовал рабовладельческий рынок русских детей.
1: Это болезненная тема, да.
2: Да, и поэтому мы прямо говорим, что они спасали от гибели, духовной и физической. И вот нам удалось найти дочь одной из приютянок. Приютяночка Лёля Макеенко, она воспитывалась в Харбинском приюте, выпустилась, вышла замуж в Харбине. И в 56-м году они с семьёй вернулись в Россию. И получилось так, что поступили они на стройку комбината в Пермском крае. Угу. Она жила в 150 километрах в городе Березники.
1: Закольцевалась история.
2: От Чердыни. И мы знаем, что она приезжала в Чердынь, потому что матушки рассказывали о Чердыни, показывали все, как, что могли. Они доносили те воспоминания, самые теплые о родине, которые они сами имели. К сожалению, саму Лёлю, это Елена Забродина уже в замужестве, мы не застали в живых буквально несколько лет. Но мы общались с ее дочерью, с Натальей, и она нам передала и фотографии семейного альбома, часть из них сейчас хранится в фондах музея, и рассказала воспоминания мамины. И это, конечно, бесценно, потому что мы теперь понимаем, что то, что сделали наши героини 100 лет назад, оно живо сейчас. И поэтому эта история очень актуальна в наше время, потому что мы поняли, что по всему миру живут выпускницы приютов матушки Руфины и Ариадны. Они живут в Австралии, они живут в США, они живут в России. Одну приютяночку, ее следы мы нашли в Австралии, и мы знаем, что несколько девочек были увезены в Сан-Франциско. И они тоже вышли замуж, у них тоже есть дети. И вот мы надеемся, что все-таки еще кто-то откликнется из потомков приютяночек.
1: А вот эти потомки, они в основном какие воспоминания запомнили? Скорее всего, это что-то очень схожее. Или это разные совершенно истории?
2: Но у нас есть воспоминания одной, вот
1: да,
2: Лёли
1: вот
2: Макеенко.
1: Которую вы, собственно, да, рассказывали о ней, да.
2: Она, как говорит ее дочь Наталья, она всю жизнь была человеком очень легким. Угу. Она была очень благодарным человеком. И она как будто, знаете, светилась изнутри, хотя всю жизнь проработала на производстве, на достаточно тяжелом. И воспоминания приюта у нее очень разные. Она говорит о том, что никогда не было голода. Мы всегда были сытые. Когда нам хотелось чего-то особенного, мы бегали на соседнее кладбище и срывали яблочки, ягоды и орехи, и лакомились. Вот мы были в Харбине, мы были на месте этого кладбища, оно, к сожалению, сохранилось, Покровское. Каждая девочка воспитывалась по мере своего таланта. Ну, то есть кто к чему имел склонность, так и воспитывали. Кто-то рукодельничал. Вот Лёля, у нее был хороший голос, она пела в храме. И поэтому, когда вышла замуж, свекровь, как Наталья сказала, свекровь это не оценила. Да. Но, тем не менее, всему научилась и была очень добра к людям. А в конце жизни, ближе к концу жизни, она приняла монашеский постриг. Вот такая история.
1: Я даже перебивать вас боюсь и вопросы задавать. Потому что кажется, что в этих историях есть какая-то жизнь. Есть какая-то, знаете, как вода живая. Вот ты слушаешь, ты не знаешь этих людей. Я вообще как, ну, вот ведущая этой программы, да, я познакомилась с историей этих людей только благодаря вам, когда готовилась к программе. Я прочитала про этих монахинь, я прочитала про Чердынь, я прочитала там вот про вашу экспедицию, про ваши идеи по этому поводу, намётки, открытия. Но я же не знала ничего. И вот ощущение, что добрался до какой-то живой воды, и хочется пить и пить из этого источника. Что значит плод, который, умирая, как говорится в Евангелии, приносит во 100 крат больше, оставляет столько семян и столько удивительных всходов после себя, что уже сколько лет прошло. Они же не канонизированы, я так понимаю. То есть они еще и не канонизированы. Но при этом святость их жизни, она свидетельствует о себе даже в ходе этого разговора.
2: Вы озвучили мое внутреннее ощущение, потому что когда действительно близко узнаешь о настроениях, о поступках конкретных, ты понимаешь, что ты прикасаешься к святости. Ну, это действительно так.
1: А были ли, простите вот за этот личный вопрос, но я его задаю не из праздного любопытства. Были ли какие-то, может быть, свидетельства или какие-то, какой-то ваш личный опыт, я не прошу его рассказывать, просто скорее хочется понять о связи нашей с ними, да, вот вашего взаимодействия с ними, когда вот попросил и понял, что пришел ответ. Поговорили, поняли, что вот через каких-то людей или через обстоятельства монахи не ответили. Ну, то есть просто вот такое общение со святым, которое, собственно, есть, наверное, у нас у всех с разными святыми. В принципе, это наша реальность верующих людей, да. О ней тоже нельзя не говорить. Мы свидетельствуем об этом. Вот имеется ли вот какое-то такое общение у вас с ними, с этими монахинями? Почему спрашиваю? Может быть, кто-то из наших слушателей тоже сможет к ним обратиться и тоже сможет им помолиться. Ну, пусть они не канонизированы, и за них помолиться, может быть, подать панихиду, там, записки, сороковосты, и к ним обратиться вот как-то так вот по-простому.
2: Да, так, такая живая связь есть.
1: Угу.
2: И, ну, вот мы даже в ходе экспедиции бывают разные ситуации.
1: Да, и ты к ним обращаешься, ну, и просишь помощи, да.
2: Мы с Ириной иногда... Ну, прости, Ирина, что я за двоих отвечаю.
3: Нет, ну, вот у меня ответ простой, было.
1: Какой вопрос, такой ответ. Было, было.
3: Ответ.
1: Да.
2: Бывают ситуации, когда ты понимаешь, что, ну, вот, скажем так, земными инструментами не решить вопрос. И мы так, посмотрев с Ириной друг на друга, говорим, ну, мать Руфина, давай, решай, как-то уже помогай.
1: Заступай за пост.
2: И... всегда очень такой, знаете, деликатный, по-женски, но очень твердый, по-монашески ответ приходит. Ну, в чем-то, в обстоятельствах.
1: Безэмоциональный.
2: Нет, теплый, именно теплый, но... твердый в плане на то, что можно опереться.
1: Ну, знаете, есть такой момент, что характер, который у нас был при жизни, свойства души, да, и в том числе характер святого, он же и туда с ним уходит,
2: да,
1: в некоторой,
2: да, да,
1: степени.
2: Но
1: и
2: она,
1: ты по общению со святым понимаешь, как бы, какой у него был характер,
2: ну,
1: при жизни. Да?
2: Конечно, да. То есть, когда к святителю Николаю обращаешься,
1: вот, это
2: тут,
1: одно.
2: Тут сразу все понятно.
1: Да.
2: Когда к Александру Невскому, тоже понятно. К Божьей Матери...
1: Это само собой, да.
2: Это само собой.

0: И там повсюду упоминание о том, что молитесь, молитесь к Божьей Матери, и слова матушки Руфины приводятся, как она молилась, и она эту молитву завещала сестрам. Поэтому есть такое.
1: Программа «Светлый вечер» на Радио Вера. У нас в студии Екатерина Котельникова, руководитель проекта «Путь домой зарубежья», эксперт в области теологии, кандидат наук, доцент, сотрудник Черденского краеведческого музея имени Пушкина, представитель фонда «Чердынь. Новое время». Ирина Трофимова, участник проекта «Путь домой зарубежья», директор Черденского краеведческого музея имени Пушкина, эксперт по музейному менеджменту и проектированию. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро вернемся к этому, не знаю даже, как сказать, трепетному разговору. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Не сомневайся просить чего-либо у Господа, говоря в себе, каким образом я могу просить у Господа и получить, столько согрешив перед Ним, не помышляй этого, но от всего сердца обращайся ко Господу и проси без сомнений. Святой Ерм.
4: Радио «Вера» — это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг ко другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
6: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
2: На радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И у нас в студии сегодня Екатерина Котельникова, руководитель проекта «Путь домой зарубежья», представитель фонда «Чердынь. Новое время». Ирина Трофимова, участник проекта «Путь домой зарубежья», директор Черденского краеведческого музея имени Пушкина. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы сегодня, благодаря Екатерине и Ирине, знакомимся с удивительными монахинями, удивительными личностями черденскими, Руфиной и Ариадной, которые принесли огромный плод. Уехали в Шанхай и занимались детьми, и эти дети расселись по всему миру, и некоторые из них, их потомки, до сих пор здравствуют, и Екатерина и Ирина не так давно с ними познакомились и знакомятся дальше, и продолжают, и буквально вчера прилетели из Шанхая. Ирина, но вот прежде чем мы к Шанхаю перейдем, я хотела вас спросить. Вы сказали удивительную вещь. Вы сказали, что обычно о каких-то вот удивительных подвигах, поступках, проявлениях себя мы слышим, ну, вот как бы от мужчин и про мужчин. И женщина тоже должна и может проявлять себя в духовном смысле на поприще церкви в том числе, на поприще какой-то духовной жизни. И жизнь монахинь удивительных этому яркое подтверждение. И вы тоже в некоторой степени решили вот таким образом себя проявить. И вы знаете, мне эта тема невероятно близка, потому что тема женщин в церкви, она как-то вот немножко у нас размыта, мы говорим о ней по-разному, с разных сторон к ней подступаем, смотрим, думаем. А вообще, что такое женщина? Ведь об этом очень много можно говорить. Мне кажется, вот в 20 век настолько размыл это представление. Он, во-первых, превратил женщину в элемент строительства коммунизма, когда наши бабушки просто вынуждены были быть в некоторой степени мужчинами, и детей в ясли отдавали в 3 месяца, если не с кем было оставить, и шли опять поднимать целину. И этот подвиг тоже нельзя, да, умалять. Они были людьми своего времени, они делали великие дела, да. Мы слышим сейчас о монахинях, мы

0: Мы слышим о новомучениках, среди которых были женщины. Мы слышим о Елизавете Федоровне и ее келеннице Варваре, а также вообще о насельницах Марфы Мариинской обители. И о многих прекрасных, вообще удивительных подвижницах XX века. Матушка Мария Скопцева. Можно бесконечно вообще вспоминать, перечислять. Но я к чему спрашиваю? Вот сейчас, когда женщины пытаются вновь найти себя, я вижу вот такую качающуюся какую-то историю, такой маятник между «я у себя одна», «я должна сама себе только», «я вот у себя на первом месте». Ну, вот эти все лозунги, мы же их слышим, мы их знаем, они на каждом шагу. «Я должна позаботиться о себе», «я самая лучшая» и так далее. К какому-то тотальному отсутствию самоуважения, которое почему-то очень часто путается со смирением, когда человек вообще сам себя просто теряет и занимается не тем, и делает не то, и ему кажется, что вот он занимается каким-то подвигом. И цельная личность, что мужчина, что женщина, она же очень видна, цельная во Христе. И вот, конечно, отдельную программу этому посвятить, но пока вы здесь, очень хочется вас спросить, что такое женщина для вас? Кто она? Какая должна быть, в принципе, ее жизнь? Как она должна себя проявлять? Я не говорю, что это какие-то даже сейчас шаблонные, там, шаблонные списки, как ей надо себя проявлять, но просто для вас это что? Как вы себя раскрыли в этом предназначении быть женщиной?
1: Ну, это правда очень... С одной стороны, тема, которая должна озвучиваться и обсуждаться, и, на мой взгляд, здесь очень хорошо сказать, что нужна отдельная программа.
0: Абсолютно.
1: У меня по этому вопросу очень много мыслей. Вообще, история Руфины и Ариадны меня как раз цепляет именно тем, что они как монахини должны были вроде как отречься от того, что является важной женской составляющей, быть матерью, женой и то, что называется хранительницей очага. Но при этом в своем подвиге они, по сути, этим занимались. Они были абсолютно вот такими женщинами-женщинами, потому что они воспитывали, поднимали детей, они заботились о тех, кто рядом, они умели делать все, что только можно вообще делать для того, чтобы сохранять жизнь. Ну, то есть их такие рабочие навыки, назовем их,
0: да?
1: Стирка, стёжка одеял, вышивка и все остальное. Это вроде как такие женские виды деятельности, но они все были направлены ровно для того, чтобы создавать основу жизни для других, то есть для зарабатывания денег, для приютов, для помощи тем, кому она необходима. И в этом смысле, мне кажется, отличительная черта вообще женщины – это созидание жизни в разных форматах. Это не только рождение, как рождение физическое, наличие возможности родить ребенка, но и сохранение жизни абсолютно такими бытовыми, скажем так, вещами, начиная от того, чтобы накормить, обогреть. И это то, что у женщин, как мне кажется, ну, получается абсолютно естественным образом. То есть они не были внутри этой жизни, но по факту они были матерями.
0: Елизавета Федоровна, у нее же детей не было. И скольким она стала матерью, настоящей матерью,
1: да,
0: с большой буквы «М».
2: И здесь совершенно справедливой будет параллель, потому что матушка Руфина в бытность открытия первого приюта еще в Чердыне с началом Первой мировой войны она ездила к Елизавете Федоровне сюда, в Марфо-Мариинскую обитель, в Москву, для того, чтобы перенять опыт ухода за теми, кто в этом уходе нуждается. И их дружба духовная, она сохранялась на протяжении всей жизни оставшейся. И, может быть, такое немножко отступление от этой темы, но я не могу об этом не сказать, потому что они даже шли, двигались одним путем. После 1917 года. Матушка Руфина ехала на восток в теплушках 25-го Тобольского полка, двигаясь, следуя движению линии фронта. А тем же путем в то же самое время наш черденский игумен, архимандрит Серафим Кузнецов вел с гробы с останками алапаевских мучеников. И они встретились в Чите. То есть матушка Руфина прибыла с сестрами в Читу. Сестры заболели тифами, поэтому она их оставила на попечение игумени Анастасии, игумени Покровского Читинского монастыря. В том же монастыре жил игумен Серафим Кузнецов в келье, и под его кельей была выкопана огромная яма, где стояли гробы алапаевских мучеников. То есть они оба были из Чердани, игумен Серафим писал устав для Черденского женского монастыря. То есть, понимаете, когда мы к этой истории прикоснулись настолько глубоко, нам стало понятно, что вот есть история мира, а есть история духа. И вот когда люди, которые живут и мыслят категориями духа, они, для них мир вообще един, он открыт. И
0: преград нету.
2: Да. То есть они постоянно рядом. Игумен Серафим также двигается до Иерусалима. Он выполняет духовное завещание Елизаветы Федоровны. Он ее, она его попросила
0: она
2: похоронить.
0: Она же хотела, конечно,
2: по-человечески. Она ему лично
0: останки,
2: это сказала. Да. И он знал, что она хотела бы быть похороненной на Елеонской горе. И он выполнил ее обещание, до конца жизни жил у ее гроба. И матушка Руфина встречается в Китае с Аном Шанхайским. Тоже такая духовная глыба. И они идут параллельным путем, помогая и поддерживая друг друга. И Ан Шанхайский, и это был последний, он причащал матушку последний раз. Ну, то есть, понимаете, с одной стороны, мы вроде бы изучаем и рассматриваем подробно жизнь двух женщин, которые родились, одна на стыке веков, другая в конце XIX века. Но через их жизнь проступает та мощная духовная составляющая, которая тогда была, и мы понимаем, что это живо сейчас. То есть через историю жизни людей мы говорим не только о милосердии, мы говорим о том, ну, кто такие русские люди.
0: Комиссия по канонизации сейчас не занимается этим вопросом?
2: Нет. Но каждый раз, когда мы рассказываем о жизни наших героинь, один или два человека, а то и больше, из зала говорят, ну, они же прославлены в лике святых.
0: Угу.
2: Мы такие, нет. Почему? Ну, то есть у людей возникает справедливое ощущение того, что так должно быть.
0: Да, есть такое ощущение, но мы всегда знаем, что Господь напрямую занимается этим вопросом.
2: Да.
0: Поэтому, когда придет время, даст Бог, если да, будет его воля, они, конечно, будут прославлены. Я на программу пришла с вопросом, зачем вы это делаете? Думаю, спрошу, зачем? И кому это надо? И почему это нам, современным людям, надо? И должно быть интересно. А вот в течение разговора вообще вопрос отпал. Вообще вопрос отпал. Потому что есть язык какой-то божий. Он совершенно не человеческий. Есть язык духовный. И вот он нужен для того, чтобы нас за макушку брать и выдергивать из моря житейских бурь, страстей, переживаний, которые нас утягивают просто как болото. Мы проживаем жизнь как во сне, в какой-то иллюзии. Мы не понимаем, куда годы уходят. Оборачиваемся и думаем, надо же, а сколько времени уже прошло? А что я успел сделать за это время? И вот, наверное, вот это самое страшное чувство, когда ты доживаешь до определенного возраста и понимаешь, что, в общем-то, ты мало что успел сделать. Но и тут не надо отчаиваться, потому что можно за 3 дня сделать то, что ты не сделал за всю жизнь. То есть мы всегда, пока мы живы, можем поднять голову и послужить ближнему. Ведь суть в этом, об этом сегодняшний разговор, о служении ближнему.
2: Да, и эта история, она, конечно, очень приподнимает.
0: Приподнимает, да.
2: Отрезвляет.
0: Отрезвляет.
2: Приподнимает, поэтому мы стараемся говорить об этом как можно более широкой аудитории на понятном, простом языке. То есть что такое воспитывать детей, всем вроде бы понятно.
0: Угу.
2: А
0: Да ничего не понятно.
2: Есть же определенные инструкции на этот счет.
0: У нас была, знаете, кто? Татьяна Склярова, она вообще профессор педагогики, она там невероятная женщина, автор множества учебников по воспитанию детей. И в итоге в конце программы я спрашиваю, ну так как детей воспитывать? Говорит, вы знаете, вообще не знаю. Может быть, я к правнукам разберусь. Вот у меня, говорит, были внучки, все выходные они врубали очень странную музыку попсовую, и мы с дедушкой это слушали. И вот мы думаем, мы не знаем, как воспитывать детей. Вот с детьми, говорит, я как-то имела представление, но оно оказалось ошибочным. С внуками чуть более понятно. Может быть, к правнукам пойму. То есть это настолько вообще темная история. Но не об этом. Не об этом речь. Вы знаете, я миллион раз уже в эфире упоминала одну историю, которую нам рассказал сотрудник Тихоновского гуманитарного университета, который занимается новомучениками, споведниками российскими, их подвигом. И он как-то рассказывал о их мучениях, о их страданиях, о допросах. В общем, все это известно, можно почитать, узнать, послушать. Все более и более новые свидетельства открываются. И я, естественно, задаю ему вопрос, а как это вообще возможно выдержать? Как не смолодушничать на таком допросе? Когда тебе спать не дают, когда там иголки под ногти, это еще перышки по сравнению с тем, что делали на допросах с новомучениками. И он говорит, вы знаете, а подвиг копится в мирное время. И меня это тогда так потрясло, мне так это в душу запало. Он говорит, сила на подвиг, она копится в мирное время, пока еще ничего нет. Вот о жизни чертенских монахинь до Шанхая. Что известно, Ирин?
1: Вообще, очень хорошая фраза. Почему? Потому что игумене Руфине приходилось быть и за стенкой, и перед стенкой. Да. В общем, вот эти все истории, они тоже были в ее жизни, но как будто бы в рассказе о ней это отходит на второй план, и вот то, что она сделала для детей, это как будто бы все равно сильно больше, чем те страдания, мучения, которые были. Поэтому, конечно, приходилось ей быть на допросах за решеткой, но вот любовь к ближним и попытка помочь всем, кто рядом, они как будто бы сильно больше, чем вот эти какие-то переживания, страдания физические.
2: Расскажи про Ариадну. Откуда она появилась на исторической карте?
1: Ариадна вообще абсолютно интересный персонаж. Она закончила Черденскую женскую гимназию. Сейчас это одно из музейных зданий. И практически сразу же после выпуска она оказалась руководителем детского приюта, который Руфина основала при Яно-Богословском монастыре. И вот, кстати, к вопросу о взаимодействии с царской династией, наш черденский вот этот детский приют, он был единственный из Пермской губернии, который получал финансирование от императорского дома.
2: У него было название, поименование Романовский. Сам государь собственноручно на прошение написал «Благодарю и согласен». Монастырь поименовали в народе царский, а игуменю Руфину – царской игуменей, потому что она и ездила ко двору, и знали ее, и переписка в виде телеграмм сохранилась.
1: Ну, вот опять же, к вопросу о географии и о том, как на самом деле физическое расстояние абсолютно не играет роли, когда есть какие-то более важные вещи. Вот Ариадна, только закончив, ну, в миру это Августа Мичурина, купеческая дочь, но
2: ей на тот момент было 17 лет.
1: Да,
2: она 1900 года рождения.
1: Осталась к 17-му году без родителей, и уходя в монастырь, она уходила именно как такой учитель-педагог, поскольку у нее профильное образование. И, говоря современным языком, она вроде как сделала даже хорошую карьеру. Ну, получается, что после окончания гимназии она сразу же начинает руководить детским приютом, да, руководить по профилю. И практически сразу она находит там дом, И мне кажется, я вот рассуждала сама с собой на тему того, как она решила остаться в монастыре. Мне кажется, она нашла там дом, она нашла там семью. И благодаря этому она, скажем так, прикрепилась к этой монашеской жизни и стала правой рукой игумени Руфины. И в дальнейшем они уже шли рука об руку, и какие-то вопросы, которые возникали, я все-таки предполагаю, что она к ней именно так, как к матери, больше относилась. И это тоже имеет какой-то свой вот этот сюжет женский,
0: есть момент,
1: про который мы
0: говорили. Только хотела вас спросить, но мы сейчас к этой теме вернемся.
3: Светлый вечер на радио «Вера».
0: Светлый вечер на радио «Вера». В студии у нас Екатерина Котельникова, руководитель проекта «Путь домой зарубежья», и Ирина Трофимова, участник проекта «Путь домой зарубежья», директор Чердынского краеведческого музея имени Пушкина. С одной стороны, мать-дочь, да, Руфина Ариадна, а с другой стороны, вот такая тонкая духовная женская дружба. Сколько анекдотов про женскую дружбу, которая наполнена завистью, соперничеством, там, чем угодно. Но сколько прекрасных примеров есть в женской дружбе, когда мы смотрим на женщин в церкви. Да даже Елизавета Федоровна, игуменья Варвара. Разве не назовешь это дружбой? Назовешь. Просто это такая вот духовная, тонкая очень. Она плетется так, что страшно разрушить ее каким-то неосторожным шагом, движением. Какая культура в этом все-таки есть? Вместе. Они же все время были вместе. Они не надоедали друг другу. Они не ссорились, я так понимаю, по-крупному. Миловал Господь. Ну, то есть это такое вот проявление Марфы Марии, то есть проявление каких-то таких вот исключительно евангельских качеств.
1: Но даже когда игуменья Руфина уже была очень слаба, то, по сути, можно сказать, что сквозь города ее Ариадна услышала как зов, и она поехала из Харбина в Шанхай к ней. И действительно, на тот момент Руфина была совсем уже слаба. То есть, если бы она этот зов не услышала, может быть, они и не встретились при жизни. Но, видимо, это как раз вот к вопросу об этой связи, которая существовала, она, видимо, и позвала.
2: Да, Ариадна описывает этот случай, что она осталась заведовать приютом в Харбине, матушка Руфина на тот момент уже обосновывалась в Шанхае, и сквозь ночь она услышала зов «Гутя, Гутя». «Гутя» — это сокращенная домашняя Августа. Она, ну, ее так матушка только звала.
0: Да-да-да.
2: И она не без промедления встала с постели, приехала и, что называется, застала мать Руфину при дверях. То есть только-только успев вот благословение получить. Вот и сама игуменья Руфина, она, конечно, исключительная судьба женщина. Она пришла в Успенский Пермский монастырь сама, когда ей было 8,5 лет. Совсем ребёнком.
0: 8,5?
2: Да.
0: Монастырь?
2: Да. Это был ее выбор.
0: Ого!
2: Она в миру Ольга Андреевна Кокарева, дочь крупного уральского промышленника Андрея Тимофеевича Кокарева.
0: Как же ее отпустили?
1: Это случай, когда не оправдала ожидания родителей.
2: Она сбегала, знаете, через форточку. Она сама это описывает, что родители очень хотели ее благополучно выдать замуж, и поэтому до совершеннолетия не давали благословения на принятие даже иночества. Вот, но...
0: Пострига.
2: Да-да-да-да-да. И довольно долго она жила в монастыре как послушница. Описывается очень много случаев, снов, которые в дальнейшем сбылись. Каких-то промыслительных сюжетов. Она встречалась с людьми, которые на сегодняшний день канонизированы. То есть ее жизнь — это отдельный, очень большой, объемный рассказ. И одна, кстати, из целей нашей экспедиции этого года была в том, чтобы харбинцам и шанхайцам рассказать о том, как она пришла к тому, какой она приехала к ним. То есть они ее увидели уже закаленную, уже все умеющую, все знающую, уже вот, очень твердая вера человеком, уже знающим, куда идти, что делать и как решать сложные духовные вопросы. Но они ничего не знали о том, какой она была и как это выросло. А вырастала, возрастала она в обители Верхотурской Покровской женской, в Соликамском Красносельском монастыре. Когда она в 1911 году была назначена начальницей женской обители в Чердане для возрождения монастыря, она была уже зрелой монахиней, ей было 39 лет, она уже знала и умела все, что обязана была знать и уметь монахиня того времени. И вот, кстати, Ирина рассказала про игуменью Ариадну. В 17 лет она стала начальницей приюта, в котором на тот момент уже было более 70 детей, и большая часть из них не было и 2 лет. То есть это было очень сложное послушание. Для 17-летней девочки, наверное, оно было предельно сложным. Но мы понимаем, что она сама, будучи сиротой, и никто, как сирота, мог бы понять сирот. То есть она была настолько, как сейчас говорят, погружена в среду, что она была лучшим руководителем и лучшей заботливой матерью для них. Хотя она была еще совсем юной.
1: Ну, по сути, она была еще сама ребенком.
2: Наверное, да.
1: Ну, потому что есть особенность современный какой-то провести.
4: Конечно,
1: такой
4: сейчас вообще
1: параллели.
4: В этом возрасте еще.
1: 17 лет – это совсем
4: люди даже...
1: дети. Да, конечно, тогда человек
4: было,
1: взрослел
4: да.
1: совсем с другой скоростью, но в любом случае, если мы посмотрим разные воспоминания ее там одноклассницы, если можно так сказать, у нас есть такие свидетельства, хотя это совсем... другая среда, но это правда, все равно еще ребенок.
2: С одной стороны, с другой стороны, игуменья Руфина ей доверила такое поприще.
4: То есть увидела в ней
1: увидела
4: потенциал.
1: В ней, да.
2: Видимо, да. И еще говоря об игуменье Руфине, она за рубежом, конечно, в большей степени известна как человек, основавший монастыри, создавший Россию в Харбине и в Шанхае. Ну, в прямом смысле этого слова, у нее было очень важное социальное служение, то есть она объединяла русских эмигрантов.
4: Вот давайте как раз об этом поговорим. Вы вернулись вчера из Шанхая.
2: Да.
4: Мы обещали нашим слушателям, что вы нам об этом расскажете. Давайте исполнять обещание. Что было интересного? Что запомнилось больше всего? Что удивило, поразило прямо самое сердце?
2: Ну, для меня это был очень важный духовный эмпирический опыт, потому что я ехала и в уме держала ситуацию, которая была у матушек. То есть они ехали в незнакомую страну, там нет языка, там вообще другая планета. И сейчас это
4: конечно,
2: так же.
4: Конечно, невозможно вообще, язык невозможно выучить.
2: То есть мы поехали, мы не знали языка, у нас не было переводчика. Мы очень долго готовились к экспедиции, то есть установка разных мессенджеров, регистрация в WeChat'е. То есть
4: это вообще...
2: Там закрытый интернет, то есть невозможно... Ну,
4: ну понятно, известно. Известно сейчас, как Китай живет, да.
2: Да, да. И поэтому я смотрела еще через эту призму обретение личного опыта. То есть как они ехали и как мы ехали. И в этом тоже были параллели, потому что нас встречал русский клуб в Харбине. Мы 3 дня провели в Харбине и 1.5 дня в Шанхае. То есть там есть русские, наши соотечественники, которые живут общинно. И матушки, когда приехали в Харбин, они тоже встретили учителя словесности, который преподавал в Чердонской гимназии. Ну, история повторяется.
1: Шарик планеты очень маленький, как оказывается.
4: Как оказывается.
1: Да, и это тоже очень сильно удивляет. А для меня в эту поездку был очень важный сюжет, когда мы пришли на набережную реки Сунгари. Почему так получилось? Есть история, что в Харбине были организованы ночные моления, как способ помочь тем, кто совсем уже ослаб духом. Ну, потому что когда человек находится в чужой стране, когда у него нет рядом семьи поддержки, ему становится больно страшно, и было большое количество самоубийств. И вот именно матушки начали такую практику, когда ночью собирали людей вокруг себя на ночные моления. И мне показалось, что с точки зрения социальной это такой очень хорошей практикой, потому что когда ты один, тебе еще ну, страшнее, и твои какие-то вот эти базовые настройки человека, который закрывается, когда вокруг плохо, они усиливаются. А здесь, когда есть рядом люди, которые готовы тебя поддержать. Это помогло снизить количество таких трагических историй. И есть воспоминания, что многие бросались с моста, там, с камней как раз в Сунгари. И я когда стояла вот на берегу, хотя воды как таковой не было, то есть там все лед, но вот стоя на берегу реки, я тоже об этом прям задумалась, что она, эта река, очень такая мощная. То есть ты краев не видишь, она далеко распростирается, очень широкая. И ты понимаешь, что действительно такая стихия. Она сама по себе даже вот подо льдом довольно сильно пугает. И насколько люди были на грани, что со своей жизнью они прощались именно там, и благодаря тому, что матушке Руфине пришло в голову именно такое решение, они остались живы, очень многие. В общем, мне эта история кажется такой очень, опять же, в современных реалиях, когда, ну, очень непростые происходят процессы, такой жизнеутверждающий.
2: В общем, всем ходить на всеночные бдения.
4: И на ночные, по возможности, богослужения. Они сейчас, кстати, стали все больше и больше появляться в разных монастырях, храмах. В Москве, по крайней мере, сейчас это стало уже такой популярной историей.
2: И, конечно, отдельное впечатление от посещения тех мест. То есть мы нашли с помощью, опять же, русских харбинцев и шанхайцев те места, где жили и служили наши героини. Угу. То есть в Харбине мы нашли место, где стоял приют, само здание, к сожалению, не сохранилось. Мы нашли место, где первая церковь была основана матушкой в Харбине. Это то место, где было чудо обновления иконы Богородицы Владимирская, которая стала чудотворной, которая стала путеводной звездой монастыря и вообще русского зарубежья. Мы стараемся тоже об этом говорить достаточно много. И вот мы, когда посещали встречи, организованные в Харбине и в Шанхае, мы привезли с собой фотографию этой иконы. Долгое время ее изображение даже считалось утраченным.
4: Угу.
2: А вообще сама фотография у нас появилась благодаря тому, что в 23-м году к нам в руки попал конверт, который пришел в Пермь из Австралии, из семьи бывшей приютяночки Валентины Виноградовой. И в конверте были фотографии подписанные, и была вот эта икона, фотографии чудотворной иконы с надписью на обратной стороне. И изучив этот архив, мы пришли к выводу о том, что где бы ни находились приютяночки, они все поддерживали связь с монастырем все время. Потому что в Австралии были фотографии, сделанные в Сан-Франциско с подписями соответствующими. И вот таким образом у нас появилась фотография чудотворной иконы Богородицы Владимирская. И мы ее, получается, спустя век
4: обрели.
2: Вернули в Шанхай, да, и, к счастью, там, кстати, в Покровском храме, мы не знали, если бы мы не поехали туда, мы бы не узнали, там изготовлена усердием русских харбинцев копия этой иконы.
4: Слушайте, сколько всего интересного.
2: Да.
4: Вот что главное вы вынесли из этой поездки? Пока впечатления еще свежи.
1: Что некоторые исследования невозможно сделать, сидя в кабинете.
4: То есть надо ехать непосредственно на место событий.
1: Да, потому что один раз увидеть собственными глазами и прочувствовать своей кожей, особенно в таких проектах исследовательских, где это важно прочувствовать, это прям то, что необходимо.
4: Угу.
2: Для меня главное впечатление, я с Ириной абсолютно согласна, для меня главное впечатление, что вечная жизнь – это реально.
4: И времени нет.
2: Да.
4: Вот прошло 100 лет, а нет ощущения, что это было там когда-то.
2: Да, что то, что сделано с духом…
4: То живет.
2: То бессмертно.
4: Хочется сказать аминь.
2: Аллилуйя,
4: аллилуйя, аллилуйя. Да, да. Царство Небесное, пока мы можем, да, сказать монахине Руфине, монахине Ариадне, попросить их молитв. Спасибо вам огромное за этот удивительный час, который вы нам сегодня подарили, который Господь нам подарил. Спасибо вам большое, что вы к нам приехали сегодня. Дорогие Екатерина, Ирина, дорогие наши слушатели, в студии Светлого Радио были Екатерина Котельникова, руководитель проекта «Путь домой за рубежи», эксперт в области теологии, кандидат наук, доцент, сотрудник Чердынского краеведческого музея имени Пушкина, представитель фонда «Чердынь. Новое время». И Ирина Трофимова, участник проекта «Путь домой за рубежи», директор Чердынского краеведческого музея имени Пушкина, эксперт по музейному менеджменту и проектированию. Спасибо вам, дорогие.
2: Спасибо вам.
4: Будем
2: спасибо вам
4: большое. Ждать.
2: До свидания.
4: Будем ждать встреч. Слушатели. Да, до свидания.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
6: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
3: Сегодня, 5 мая, слушайте фрагмент «Егорьев день» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» и рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Хорь и Калиныч» из цикла «Записки охотника». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Продолжается цикл бесед, посвященных женщинам в русской литературе, героиням разных произведений, женским образом, если говорить более таким школьным языком. И сегодня в фокусе внимания у нас будут героини Александра Сергеевича Пушкина из «Евгения Онегина», из «Капитанской дочки». Может быть, и еще кого-нибудь тоже упомянем по ходу беседы. И в нашей студии такой настоящий праздник для меня. Ректор Литературного института имени Горького, писатель Алексей Николаевич Варламов. Алексей Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Огромное вам спасибо за то, что вы согласились прийти и на такую тему поговорить. Пушкина, знаю, вы очень любите, и сколько слушала ваших лекций и выступлений, связанных с ним, и каждый раз, ну, знаете, снова и снова, да, вы отмечаете особую роль «Капитанской дочки». Не только в контексте творчества самого Пушкина, но и вообще в русской культуре. Это едва ли не центральное произведение. Почему это так? Как вы думаете, в чем секрет этого текста? В чем, как он, казалось бы, такой прозрачный, понятный, проза Пушкина гола, как-то некоторые даже говорили. А при этом неизменно «Капитанская дочка» у нас оказывается в фокусе внимания и не только Петруши Гринёв, но и заглавная героиня.
2: Нагая проза, как говорил Валентин Семёнович Непомнящий, которого я очень любил и который очень хорошо Пушкина знал. Да если бы я сам знал, в чем секрет прозы Пушкина, может быть, она меня так бы и не влекла. Она меня как раз и влечет вот этой своей какой-то неуловимой таинственностью. И я правда не понимаю, перечитывая, я часто перечитываю Пушкина, просто что мне охота, просто мне нравится. В последнее время полюбил очень слушать Пушкина в ухе, да, всякие там разные аудиоверсии. И вот каждый раз, когда уже абсолютно знакомые тексты я слышу или читаю, я все равно то ли открываю что-то новое, то ли испытываю что-то новое, то ли надумываюсь, не знаю. Но вот какое-то волшебство удивительное совершенно. Я думаю, что это все дело в русском языке. Он, конечно, он был кудесник. Вот Баратынский не случайно сказал, что русский язык создан для тебя, а ты, Пушкин, создан для русского языка. Я вот сейчас пишу книжку о его семейной жизни, и в том числе о его первой семье, да, родительской, о его детстве. И вот так она думает, что он там была литературная семья, и там в гостях у них бывал там Карамзин, Дмитриев, Вяземский, Жуковский, ну, такие вот самые крупные литераторы того времени. И Пушкин ребенком слушал их разговоры, и ему не было скучно, и это оказало очень большое влияние на его развитие. Вот так вот если подумать, ну, хорошо, а если бы он родился не в этом доме, а в доме, где там были бы художники, или там музыканты, или ученые. Вот он что-то достал бы, как бы по другому пути пошел бы, он просто вот такой вот сосуд, который заполнили чем-то помимо его воли. И как-то не хочется с этим согласиться. Такое ощущение, что он действительно был рожден вот как человек, который вобрал в себя всю суть нашего языка. Вот на этом переломном этапе, когда язык, особенно литературный, книжный язык от XVIII века, да, вот с его правилами, с его такой некоторой тягучестью, сложностью, на самом деле тоже очень красивый язык, но мы его немножко хуже понимаем и чувствуем, да, вот он переходил к тому языку, который мы любим, знаем и которым мы владеем, вот мне кажется, вот здесь вот он оказался вот нужный человек в нужном месте, он все это в себя вобрал, и поэтому я думаю, что, конечно, пушкинская магия, она магия языка прежде всего. Вот, а потом, мне кажется, он, опять же, мы с Непомнящим на эту тему говорили, я говорю, посмотрите, как у него там повторяются сюжетные ходы. Ну, допустим, там «Барышня-крестьянка» и «Капитанская дочка», да, в обоих случаях дворянская девушка переодевается в крестьянское платье. Только в одном случае это такая забава,
1: Водевиль.
2: А в другом водевиль, да. А в другом случае это такая страшная вещь, единственное спасение этой Маши от банды Пугачёва. И вот он как будто крутит кубик Рубика, он как будто вот одни и те же ситуации вращает. И вот не помнишь, мне это я говорил, да, у него не так много мотивов и не так много сюжетных ходов, но он совершенно виртуозно ими владеет. И вот то, как он действительно работает, даже, ну, плохое слово «работает», хотя он работал, он был труженик великий, но мы-то как раз этого усилий никаких не видим. Такое ощущение, что это было всегда, что оно просто вот так вот родилось, пришло в мир, и все, что было до этого, и все, что было после этого в русской литературе, оно тоже прекрасно и замечательно, но вот той степени воздушности, той степени легкости, летучести какой-то. Вот мне кажется, она была свойственна только Пушкину, вот лично меня это завораживает.
1: «Капитанская дочка». Кстати, вы как определяете? Жанр, ну, все-таки это повесть или это роман? Как вам ближе?
2: Мне почему-то ближе повесть. Мне вообще очень нравится слово «повесть», потому что оно такое русское слово, да. Роман – французское слово. Вот Евгений Онегин – это роман. Там в стихах дьявольская разница, но роман, да. Вот, а «Капитанская дочка», как повесть. «Медный всадник», это всё-таки для меня повесть.
1: Хорошо. Повесть «Капитанская дочка» называется «Капитанская дочка», да. А не Петруша Гринёв или там какой-нибудь молодой офицер, или, в конце концов, история Пугачёвского бунта или что-то там еще. То есть на самом деле ведь ну, главный-то герой там – это Петруша. Он же, от его лица ведется повествование, он же и взрослеет на наших глазах, и много что переживает. Почему «Капитанская дочка» в заглаве?
2: Ну, во-первых, это красиво. «Капитанская дочка» – это, ну, может быть, мы привыкли, конечно, уже к этому словосочетанию, но мне кажется, это правда очень такое красивое сочетание. Это, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что, опять же, вот все время буду непомнящего вспоминать, потому что для меня он
1: прекрасно.
2: Такой, абсолютно. Он читал всегда, очень любил читать Евгения Онегина вслух и потом разбирать. И вот он всегда говорил о том, что, на самом деле, Евгений Онегин никакой не герой. А настоящая героиня там Татьяна Ларина.
1: Да.
2: Там героиня, да. Но, тем не менее, Пушкин назвал этот роман не Татьяна Ларина, а назвал Евгений Онегин. И вот в пандан можно сказать, что, хотя, да, главный герой «Капитанской дочки» Петруша Гринёв, и он-то как раз герой, но, тем не менее, Пушкин называет это произведение не его именем, и, может быть, для него это тоже какой-то художественный прием. Он не любил лобовых решений и не любил каких-то очевидных названий. Он любил то, что отражается. «Капитанская дочка» – это лучшее, что было в жизни Гринёва, да, самое важное, что было в жизни Гринёва. Это его мечта, его цель, его идеал, его оправдание, его спасение. Ну, вот просто вот вся его жизнь, она вот стремится, сводится к этой замечательной героине, ну и поэтому в честь нее и повесть названа. Это же повесть, написанная им, да, вряд ли он, пиша эту повесть, назовет ее про себя. Он человек скромный и почтенный. Хотя там сказано, что название, значит, публикатор, и там эти эпиграфы добавил. Но, тем не менее, поскольку все описано глазами Гринёва, то вполне логично, что Петр Андреевич назвал эту повесть в честь своей любимой невесты, жены, матери своих детей.
1: По поводу пушкинского языка, вот я, пока вы говорили, открыла сейчас первую главу как раз «Капитанской дочки», но вот взгляд упал на второй абзац, и все. Пушкинский юмор. Здесь речь идет о трагических событиях в истории России, в истории самого Петруши Гринёва, которого там, ну, вообще-то, как государственного преступника судили, Маша Миронова, потерявшая родителей. Вот это все, это больно все, это страшно. И вот этот светлый, лучезарный пушкинский язык. «Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы, куда следовало, о смерти не явившегося сержанта, и дело было бы, тем бы и закончилось». И вот и каждый раз так. «Мы с доброй надеждой», который там к которому он, когда из карты делал бумажного змея, соответственно, прилаживал мочалку. В общем, какие-то вот такие тонкие вещи на уровне языка, и видишь это сияющее лицо, улыбающееся самого Александра Сергеевича Пушкина, когда он все это пишет, и как он сам любит вот этих всех своих героев, и как эта любовь передается нам.
2: Меня еще на самом деле в истории с капитанской дочкой поражают вещи, о которых я как-то раньше не задумывался, а сейчас стал задумываться. Он ведь писал ее в страшный для себя 1836 год, вот такой вот последний календарный год его жизни, когда, в общем, на его глазах вот все рушилось. Да, когда большие вот эти вот сложности, которые возникли в его жизни, ну, в семейной, о чем все знают, но плюс у него были огромные финансовые сложности, плюс у него там огромные издательские сложности, плюс очень непонятные взаимоотношения с царем, со двором, с Бенкендорфом, вот со всеми-всеми-всеми, да, то есть видно, что просто вот жизнь загоняет его в угол, его не понимают друзья. Ну, про жену сложно сказать, понимала она его или нет, и насколько он вовлекал ее вот в свою эту кухню, в свое внутреннее переживание. В любом случае, он ее бесконечно любил. Вот. Но так или иначе, вот мне кажется, что последний год жизни Пушкина – год его страшного одиночества. Вот просто такого безумного одиночества, для него тяжкого, невыносимого. И вот он пишет удивительно светлую вещь, где действительно, как в волшебной сказке, добро побеждает зло. Где справедливость побеждает несправедливость, где милосердие побеждает жестокость. Вот эта темная сторона жизни там присутствует, но она посрамляется, да, она вот погибает, проигрывает в соревновании с этой светлой стороной жизни, хотя в его судьбе все было ровным счетом наоборот. И вот я говорю, как он это... Вот он эту вещь закончил, была осень 36-го года, то есть вот скоро будут подметные письма, да, вот там Дантес, Геккерон, вся вот эта вот безумная, страшная история, которая на него свалилась, и в противовес ей он пишет вот эту вещь, которая потом будет... Причём финансовое положение, тяжко, он просто в угол загнан, да, вот ему не хватает денег, непонятно откуда их брать. И он пишет вещь, которая, ну, даже чисто экономически, да, она же прибыльная, безумная, если все там тиражи просто представить себе капитанской дочке. Вот, поэтому, да, это чудо какое-то.
1: Абсолютно. Я сейчас еще слушаю вас и думаю, вот, конечно, в жизни Пушкина сама ткань его бытия, она порой кажется такой паутиной, которую плетут вокруг него. Но при этом его способность высветлять пространство вокруг себя, она какая-то необыкновенная, она изумительная. И это действительно, я думаю, вот Господь поцеловал. Но обратите внимание, что в «Капитанской дочке» ведь пространство высветляют в итоге две женщины. Когда уже у Петруши, вот, он тоже в паутине своего рода, да, ему там, ну, в общем, он с точки зрения короны совершил предательство, он изменник Родины. И вот эта отважная Маша Миронова, которая боялась вообще всего, пока вот она была в родительском доме, да, и которая прошла через такие тяжелые испытания, как на ее глазах были казнены ее отец и мать, и которой самой угрожала и опасность ее жизни, и опасность бесчестия. Что, может быть, в ее положении даже и еще страшнее, да, как жить девушке, воспитанной вот в таких идеалах, обесчещенной. И вот она находит в себе силы и дерзновение, даже, наверное, можно так сказать, приехать к императрице, найти императрицу и поговорить с ней. И императрица ее услышит. Это, наверное, как это, бог из машины, с одной стороны, а с другой стороны, ведь в жизни такое тоже бывает.
2: Ну, в жизни было, потому что на самом деле у капитанской дочки была такая своя документальная фактическая история. Она была не такая прекрасная, не такая красивая, но тем не менее Пушкин опирался на определенные там факты, события, и действительно был такой дворянин, который примкнул к самозванцу, но там, правда, заступался в реальной истории за него его отец, да, который действительно был такой, ну вот, герой, который служил верой и правдой трону, и императрица из уважения к заслугам отца, к сединам, к ранам, да, пощадила его несчастного сына, который действительно изменил, да, ведь Пушкин все переначал. Петруша не изменял короне, Петруша абсолютно чист перед императрицей, перед государством, он храбрый, честный воин, он не поцеловал злодею ручку, как мы помним, да, то есть он нигде не пошел ни на какой компромисс, и он был оболган Швабриным. Тоже, Игорь, интересно, что у Пушкина не так часто встречаются вот такие однозначные отрицательные герои, такие злодеи, но...
1: Еще и Швабрин,
2: да,
1: фамилия такая.
2: Да, он просто вот все это вложил. И Петруша же мог оправдаться, но не оправдался, потому что не хотел, чтобы было задето честное имя его невесты, да. И вот для Пушкина вот это вот соединение в мужчине, в молодом дворянине, чести, ну, такой вот мужской, дворянской по отношению к женщине и чести государственной, да, такой патриотической по отношению к своему служению, мне кажется, для Пушкина, правда, это была такая очень важная идея, очень важная история. Вот. А что касается встречи с императрицей Машей Мироновой, я очень люблю это место перечитывать. Оно, правда, оно какое-то волшебное. Но у Пушкина ведь много всегда очень пластов и много планов. Пушкин не был большим поклонником императрицы.
1: Угу.
2: Пушкин прекрасно знал все темные стороны, всю изнанку жизни двора, и в его дневниковых записях, в его письмах можно найти много нелицеприятных высказываний об этой замечательной женщине. Но в повести он, Игорь, он как бы поднимается над всем этим. Вот это, говорю, это его умение подняться над житейской какой-то грязью, мутью, и, может быть, да, это такой скорее не подлинный, не реальный образ Екатерины II, а образец. Образец для подражания, идеал. Вот как это было в классицизме.
1: Как Фелиция у Державина?
2: Да вот именно.
1: Мурзам
2: так.
1: Своим не подражая, почасту ходишь ты пешком, и пища самая простая бывает за твоим столом, ха-ха-ха. Ну да.
2: Но тем не менее, да, вот все-таки в литературе 18 века там тот же Ломоносов, Тредяковский, вот они все эти писали оды. Не потому что они там присмыкались перед ними, они им давали урок, да, они изображали их лучше, чем они были на самом деле, чтобы они действительно становились лучше. И вот Пушкин в каком-то смысле пошел по этому пути, хотя понятно, что уже в 30-е годы 19 века, тем более, скажем, Николай I свою бабку не любил. Да, там же сложные отношения с ее сыном, с его отцом, с Павлом I. Там тоже такой семейный узел, клубок, и Пушкин прекрасно во всех этих обстоятельствах разбирался, но он создавал русскую картину мира. Вот ему надо было создать, вот он как будто был призван создать это произведение как эталон русской картины мира, где вещи названы своими именами: свет, свет, тьма, тьма, подлость, подлостью, благородство, благородством, там, добро, добро, зло, зло. Вот, и он это сделал. И в этой картине мира императрица должна быть именно такой, какой она показана. Хотя на самом деле она была другой.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Алексей Николаевич Варламов, писатель, ректор Литературного института имени Горького. И говорим мы сегодня о героинях Александра Сергеевича Пушкина, о Маше Мироновой, и об императрице, может быть, о Василисе Егоровне даже, скажем несколько слов, из «Капитанской дочки». И чуть позже поговорим, конечно, и о Татьяне Лариной, и, а может быть, и об Ольге Лариной, и о матушке их. Посмотрим, как пойдет. В любом случае, вот эти героини Пушкина, которых он нежно любит. Он нежно любит и Машу Миронову. Татьяну Ларину вообще открытым текстом называют своим идеалом. Это такие портреты, на которые вообще-то хочется ориентироваться. Вот, Алексей Николаевич, вы сказали, что Пушкин как будто бы, знаете, вот пишет вот эту действительно модель, к какой он хотел бы, да, видеть жизнь, какой он хотел бы видеть свою страну, какой он хотел бы, чтобы был, например, там царь или вот императрица. Ведь называя белое белым, черное черным, да, добро добром, зло злом, а не как очень часто в нашей жизни бывает, что зло называют добром, добро называют злом и прочее. Ведь Пушкин, получается, проецирует Евангелие на историю, на человеческую, на историю России, вот на то, как если бы Евангелие действительно проявлялось в нашей жизни, какой тогда был бы мир? А вот он был бы вот такой, что даже если Швабрин Петрушу Гринёва оболгал, Маша Миронова из любви к нему дойдет до самой императрицы, и так, как женщина ее услышит, и любовь победит в этом мире. Ведь это же потрясающе, ведь это же действительно, ну, каким мы призваны этот мир делать?
2: Ну, я не знаю, призваны мы делать тут сложно сказать. Все-таки, мне кажется, взаимоотношения литературы и действительности, они, ну, их тоже не надо спрямлять. И мне кажется, то, что сделал Пушкин, у Пушкина нет подражателей. Вот дальше по этому пути идти, да, и пытаться в духе Пушкина писать там новую капитанскую дочку, посвященную какому-то другому событию, другой истории.
1: А не вы ли, Алексей Николаевич, говорили, что Белая гвардия – это капитанская дочка 20 века?
2: Да, но Белая гвардия именно спорит с капитанской дочкой. Он именно и показывает, что вот все выдохлись, уже не получается так. Нет таких женщин, нет таких правителей, нет таких дворян. Как раз вот Булгаков-то и с огромной горечью и печалью Белую гвардию создает. То есть, может быть, действительно, Пушкину еще повезло в том, что он застал какой-то вот пик русской истории. При всем том, что не надо идеализировать, там тоже было много всяких проблем, сложностей, гадостей, чего только не было. Жизнь есть жизнь. Вот. Но все-таки это был действительно вот век славы русского оружия, могущества русского государства, и Пушкин все это осознавал, и вот на этой волне он взлетел. Но я говорю, что это не может быть для нас примером, как это вот странно бы ни звучало, но ну какой здесь пример? Это идеал. Идеал и пример, мне кажется, это немножко разные вещи, да, вот примеру, может быть, можно подражать, следовать, там, учиться чему-то, а идеал можно просто вот так вот развести руки, да, и вздохнуть, и что, и как-то жить дальше.
1: А Евангелие в этом смысле, это тогда идеал или пример?
2: Ну, все-таки это не художественная литература. В Евангелии есть места, которые я иногда прочитываю как вот места из романа. Вот есть какие-то моменты, когда я читаю и понимаю, что так было на самом деле, потому что это нельзя придумать, потому что это художественное совершенство. Но, во-первых, это мой, может быть, не очень такой квалифицированный взгляд на вещи. Вот. Но говорю, все-таки евангельская история, евангельский текст, вот я бы не стал бы таких вот прямых параллелей проводить с художественными текстами, потому что он, очевидно, ну, по другим законам создан.
1: Безусловно. Возвращаясь к капитанской дочке, Василиса Егоровна, Алексей Николаевич, а известно ли что-то о прототипах? Это изумительная женщина, собственно, она капитанша. Если Маша у нас – это дочка капитана Миронова, то Василиса Егоровна – это его супруга, которая вслед за своим мужем, отказываясь присягать Пугачёву, да, оказывается загублена, то есть, вернее, как, сначала вешают ее мужа, да, потом она, естественно, начинает его оплакивать и причитать, и ее просто там шашкой, если я не ошибаюсь, зарубают. И...
2: Я боюсь, там было все еще трагичнее, и ведь тут тоже надо понимать, что когда Пушкин писал «Капитанскую дочку», то за несколько лет до этого он написал историю Пугачевского бунта. Книгу, которую гораздо меньше знают, вот, она такая сугубо документальная, сугубо

0: языке и живущие в одном государстве, ну, вот это вот, говорю, страшная такая братоубийственная сеча. Вот, на самом деле, тоже интересный вопрос, почему Пушкин, обращаясь к русской истории, выбрал именно эту тему? Вот, вот почему? Что, что было такое в Пугачевском бунте, что так его поразило? Ну, тут можно разные версии высказывать. Вот, но в любом случае, вот это тоже важно понять, что к капитанской дочке он шел всю жизнь. Он не сразу ее написал, и не мог бы, наверное, сразу ее написать. Он должен был, вот, ну, не хочется какая-то плохая параллель, но в каком-то смысле он должен был спуститься вот в ад этой братоубийственной русской смуты, пройти сквозь этот ад, а дальше уже написать вот эту вот вещь, которая является вот преодолением этого ада, победой над этим адом. Поэтому я говорю, что она такая абсолютно уникальная. И у Василисы Егоровны, и у капитана Миронова, да, были прообразы, были прототипы. Он действительно видел те случаи, когда русские дворяне, причем тут тоже важно понимать, они же не аристократы какие-то, не графья, они получали копейки за свою службу. Маша единственная дочка, и даже единственной дочери они приданное не могут выделить, да, но тем не менее, да, вот как бы им легко было бы логично перейти на сторону Пугачева под все эти знамена там социальной справедливости и так далее, но они этого не делают, да, потому что в них вот есть это понятие верности, понятие чести. Вот мы про Булгакова заговорили, Булгаков как раз и сокрушается в том, что у русского дворянства, у русского офицерства в эпоху уже там 20 века, гражданского 20 века, вот такого массового, условно говоря, героизма, да, когда у капитанской дочки один единственный дворянин Швабрин перешел на сторону врага. Ну, может быть, реально их было больше, и в Пугачевском бунте Пушкин это показывает, но их было очень мало. В целом, вот эта вот история о том, как дворянство оказалось на высоте своего положения, это какой гимн служивому дворянству.
1: По поводу Маши, я уж не знаю, был ли какой-то прототип у нее, но нашла, пока слушала вас сейчас, фрагмент, об который каждый раз спотыкалась в детстве. То, что мешало мне капитанскую дочку в детстве почувствовать как произведение масштабное, серьезное. Меня очень всегда смущал образ Маши. То, что мне казалось, что если вот эта вот главная героиня, а я же вижу, написано «капитанская дочка», значит, вот она главная героиня. Значит, она должна быть обязательно красавица, она должна быть там какая-нибудь королевишна, вот что-нибудь такое с ней должно происходить. И тут я читаю, что... Значит, тут вошла девушка лет 18, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за ушами, которые у ней так и горели. И я себе представляю такую, ну, как вам сказать?
0: Глубок такой.
1: Да. И это каждый раз мне так мешало. Ну, не принцесса вот эта вот, которая, да нет, не принцесса, а кто ж, королевна, да, как Инна Чурикова играет в сказке «Морозко». Но что-то вот в эту сторону. И только спустя годы, когда немножечко стало как-то ментально, там, ну, надеюсь, что подрастать, до меня дошло, что ведь это же огромное искусство в том, что кажется обыденным, увидеть вот этот масштаб личности, грандиозной личности вот этой вот Маши Мироновой, которая, оказывается, будучи трусихой, смела настолько, что, ну вот, совершенная любовь, она изгоняет страх. Это вот та заповедь, которую, получается, реализует Маша. Это тот путь, по которому она идет. Вот. И это вот надо пушкинской оптикой обладать, чтобы в такой... казалось бы, ординарной внешности, да, увидеть настолько необыкновенного, сияющего человека, вот этот вот, ну, образ Божий.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, это художественное произведение. В нем очень много иронии, в нем очень много юмора. И, опять же, мы видим Машу глазами Петруши. Может быть, она была другой на самом деле. Вот то, что Пушкин выбирает там повествование от первого лица, и мы все видим через глазами героя, за исключением последних глав. Да, последние главы как раз написаны от третьего лица. И вот этот вот такой двойной фокус, он тоже...

0: по-своему очень хорош. Вот. Но мне кажется, что Пушкину, ну, Пушкину было бы скучно просто написать нравоучительную историю о том, как важно быть порядочным, добрым, честным, не изменять присяге и государю, как важно девушке быть там верной, покорной, хотя все это есть. Да, ведь одно из таких вот ключевых моментов в этой повести – это когда герои хотят обвенчаться, но, не получив родительского благословения, смиряются, хотя, в общем, ничто не помешало им обвенчаться, а потом броситься к родителям в ноги, и так многие делали, даже старшая сестра Пушкина так сделала. У Пушкина были разные примеры, и там,
1: в «Повести метели», да,
0: он тогда обыгрывал этот сюжет. Но, тем не менее, вот здесь вот он как будто... Ну, еще тут важно подчеркнуть, что когда он писал «Капитанскую дочь», конечно, он сам уже был женат, и его взгляд на вот эти вот семейные ценности, на венчание был другой, чем в юности. Я уж там не говорю про эту хулиганскую его раннюю...
1: раннюю молодость.
0: Да, раннюю молодость, и то, что он тогда писал. Вот, но, Игорь, так или иначе, здесь есть очень много игры.
1: Алексей Николаевич Варламов, ректор Литературного института имени Горького, писатель, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня о женских образах у Александра Сергеевича Пушкина. Во второй части программы, надеюсь, сейчас тоже и к Евгению Онегину обратимся, точнее, конечно же, к Татьяне Лариной. Буквально через пару минут вернемся.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
3: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Светлый вечер на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Алексей Николаевич Варламов, ректор Литературного института имени Горького, писатель. Мы говорим о Пушкине и о его героинях, о тех изумительных женщинах, которых он в своих произведениях изображает. И, Алексей Николаевич, вы знаете, хочу сначала, вот в начале второй части нашего разговора, сделать такой шаг назад и поговорить о героине, очень важной в жизни самого Александра Сергеевича Пушкина. В этом году для «Тотального диктанта» текст писали вы.
2: Да.
1: И это был текст, где рассказывалось о Марии Алексеевне Ганнибал, о бабушке Александра Сергеевича Пушкина. И, как вы сами в начале нашего разговора упомянули, вы сейчас работаете над книгой, посвященной, собственно, вот Пушкину, его окружению, людям, которые составляли его жизнь. Каково место бабушки? Для тех, кто прогулял «Тотальный диктант», я думаю, что таких, к сожалению, много, но имейте в виду, что «Тотальный диктант» – это изумительное начинание, которое вообще в нашей повседневной жизни сегодня есть. И в следующем году попробуйте принять участие. Это совершенно грандиозный опыт. А текст Алексея Николаевича был особым. Он был таким живым, он был таким легким и при этом глубоким и важным, и с точки зрения знаков препинания таким естественным. Вот, спасибо вам за него огромное.
2: Спасибо, Алла, большое за добрые слова, очень приятно.
1: Да, вот, собственно, Мария Алексеевна, какой вы ее видите в вашем исследовании?
2: Когда она умерла, то то ли отец Пушкина написал своему брату, то ли наоборот, дядя Пушкина написал отцу Пушкина, что вот умерла там Марья Алексеевна, покойница была совсяченкой. Она действительно была совсяченкой, у нее правда была поразительная судьба. Во-первых, она была Пушкина. Вот она родилась как Мария Алексеевна Пушкина, и она была дальней родственницей Пушкиных, поэтому там вот это вот смешение кровей произошло. Потом она вышла замуж за Осипа Абрамовича Ганнибала, который был одним из сыновей вот того самого Абрама Ибрагима Петровича, собственно, Петровского крестника, которого мы все знаем, там, которого...
1: Как араба.
2: Да, Петра Великого. Петра Великого, да. Но муж ее не обладал. Все-таки крестник был тоже такой человек, тоже со всячинкой, вот. Но он был человек очень большого масштаба, да. Это был человек гораздо меньшего масштаба. Женился он на ней, судя по всему, что ему были нужны деньги. Она была не супербогатая, но какие-то деньги там водились. Вот, она выходила замуж, судя по всему, потому что она была уже очень немолодая, ей там было 27-28, 29,
1: по тем временам, да, это...
2: По тем временам для девушки уже такое позднее время. Поэтому, может быть, от безвыходности она выходила замуж. Вот. А дальше, когда у них там сначала родился сын и умер, потом родилась дочка Надежда, которая станет мамой Пушкина. Вот. И Осипу Абрамовичу вся эта история надоела. Он решил свою жену бросить и жениться на другой женщине. А поскольку сделать это официально было чрезвычайно сложно, там добиться развода и так далее, то он не нашел ничего умнее, как объявить ее умершей. И действительно женился второй раз. И дальше вот наша бабушка Пушкина, Марья Алексеевна, знает, что на самом деле она умерла, а ее муж женился на другой женщине, Устинье Толстой. И тогда и она остается одна без средств существования вот с этой самой девочкой Надей, такой, ее потом звали Бель Креоль, прекрасная креолка, ну вот такая девочка, значит, полурусская, полунегритянская, но очень симпатичная, очень красивая. И дальше она начинает просто за нее биться, потому что ей надо эту девочку как-то поднять. И она как раз пишет письмо императрице, откуда еще Пушкин мог этот ход-то взять. Вот, и императрица прониклась, надо дать должное императрице, что она прониклась сочувствием, и она добилась того, что, во-первых, тот брак, второй брак Осипа Абрамовича объявили недействительным. Вот, но он сам к жене не вернулся, вот, но тем не менее она с него там 10 тысяч рублей, это большая сумма, каким-то образом там сумела вытребовать. И, собственно, на эти деньги Марья Алексеевна и жила со своей дочкой, замуж больше не выходила, и всю душу в эту дочку вкладывала, и все это было в городе Санкт-Петербурге. И там же в городе Санкт-Петербурге Надежда Осиповна, будучи уже невестой, ей был 21 год, она повстречалась со своим троюродным дядей, которого звали Сергей Львович Пушкин. Вот. Ну и они поженились. Они поженились, переехали в Москву, где, собственно, и родился Александр Сергеевич, а Марья Алексеевна переехала вместе с ними в Москву, потому что у нее другого смысла в жизни не было, кроме как дочь, ее семья и внуки. Там же было очень много детей. Вот, может быть, мало кто знает, что у родителей Пушкина было 8 детей. К сожалению, 5 из них умерли, только 3 выжили. Вот сам Александр Сергеевич, его младший брат Лев Сергеевич и старшая сестра Ольга. И Марья Алексеевна вот души в них во всех не чаяла, она их воспитывала. Все мы знаем про няню Арину Родионовну. Но няня появилась позже, и потом няня – это во многом советский миф.
1: Она была правильного классового происхождения.
2: Поэтому в советское время няню всячески поднимали на щит, что у Пушкина, значит, родители плохие, про бабушку просто никто ничего не говорил, и не был бы Пушкин Пушкиным, если бы не вот эта вот народная няня, которая, собственно, всему его научила. Няня замечательная, не надо про нее плохо говорить, но, я говорю, она появилась в доме Пушкиных немножко позже. А вот первые уроки русского языка, что очень важно, да, первые просто уроки жизни.
1: Интерес к истории, кстати.
2: Интерес к истории. Потом, что еще очень важно, она купила им дачу. Вот село Захарово, недалеко от Москвы, в районе Звенигорода, там сейчас прекрасный музей есть. Вот это очень важное место, потому что там Пушкин впервые увидел русскую деревню, он увидел вот русский мир, он увидел русский пейзаж, он увидел там, слышал крестьянскую речь, народную речь. Для него это было очень важное место, не случайно много лет спустя, перед тем, как он будет венчаться с Натальей Николаевной, он поедет в это самое Захарово, что называется, вот поклониться этим местам, ему было важно перед таким важным шагом в своей жизни это место вспомнить. И вот я говорю, что бабушка, правда, была таким, ну, невероятным существом в его жизни, и считается, что он ей посвятил несколько стихотворений, где он называл ее музой, и одно из этих стихотворений так очень красиво называется «Наперстница волшебной старины». И, собственно, так я и назвал третью часть «Тотального диктанта», которую писало большинство как раз, ну, «Средняя полоса России». И поэтому бабушка, да, бабушка была прекрасна.
1: Спасибо вам за этот экскурс. Ну, мы ждем, конечно, когда можно будет ваш труд прочитать. И я прям слежу, когда, если что-то новое у вас появляется о Пушкине, о Булгакове, это всегда прям бросаешь все и бежишь скорее там читать, смотреть или слушать. Да это вам спасибо, Алексей Николаевич. Как у вас, я не понимаю, как времени на это на все хватает, сил, и дай бог вам и того, и другого, и побольше. Вот. А что касается, собственно, другой важнейшей героини пушкинского вот этого вот мира, да, его вселенной, Татьяны Лариной, которая, наверное, ну, вот вы сейчас говорили про Марию Алексеевну, и я думала, когда вот есть такая бабушка, какое же это счастье, да, для ребенка быть обогретым, понятым, когда особенно там, ну, родители, понятно, молодые, у них там, ну, какие-то свои задачи, а бабушка, она уже целиком полностью именно вот на внуках сконцентрирована. Вот у Татьяны Лариной, у нее есть няня, да, вот такой бабушки у нее нет, там у нее есть целый сон тетушек, которые ее норовят замуж выдать, есть матушка. Но вот, наверное, настолько понятой она себя не чувствовала, она в семье своей родной казалась девочкой чужой. И вот эти все ее, она любила предвосход, она любила на балконе предупреждать зари восход, вот эти вот моменты, то есть мы ее все время застаем одну. Вот она такая, какая-то немножко одинокая душа. Почему Татьяны милый идеал? Это пушкинское одиночество в этом во всем отражается.
2: Ну, тут можем только гадать и предполагать. Я вот единственное, недавно перечитывая, точнее, опять же, переслушивая Евгения Онегина, поймал себя на мысли, вот как меняется авторская интонация и как меняется авторский фокус, когда Пушкин после первых двух глав, где в основном описывается Онегин, там его день, ну, все мы помним первую главу, там его, как он учился и так далее, потом Ленский, их взаимоотношения, все это ужасно интересно и прекрасно.
1: А еще короче, русская хандра.
2: Да-да-да. Но когда появляется Татьяна, вот насколько еще мощнее, напевнее, лиричнее, нежнее, эмоциональнее становится его голос, насколько действительно он сразу ее любит. Вот я не могу сказать, что он любит Онегина. Мне кажется, у него к Онегину такое довольно прихотливое отношение. А вот с Татьяной просто сразу видно, что он бесконечно влюблен в эту женщину. И, конечно, тут есть некоторый искус, некоторый соблазн предположить, что в образе этой девушки, этой героини очень много автобиографического в том, что именно касается его одиночества. Потому что там бабушка была прекрасная, но, говорю, тут не надо впадать в другую крайность. Вот есть одна крайность считать, что у Пушкина не было там никакого детства, так Юрий Михайлович Лотман говорил, что Пушкин поэт без детства. Вот. А другая крайность считать, что там все было хорошо и образцово. Я думаю, что, конечно, для такого сложного и впечатлительного ребенка даже самая прекрасная бабушка не могла бы сразу решить всех его проблем, все его сложности. И я думаю, что, конечно, когда он рос, потом надо еще иметь в виду, что он все-таки араб. У него сильная негритянская внешность. Я думаю, он это очень остро чувствовал. И какие-то косые взгляды, какие-то насмешки сверстников, еще кого-то, прислуги. Я думаю, все это в его жизни было, и все это его одиночество тоже каким-то образом усиливало. Вот. И поэтому, может быть, когда он писал Татьяну и ее одиночество, и подчеркивал вот эту вот ее чужеродность в хорошей семье, да, ведь про ее семью ничего плохого сказать нельзя. Замечательный отец, замечательная мать. Да их сестра вполне хорошая, да?
1: Но тем Господний не менее, раб и бригадир.
2: Да, под камнем все вкушают мир. Да. Вот, оплаканный там своей женой, она верная жена. Вот, и тем не менее, Татьяна все равно одинока, потому что это такая незаурядная натура. Причем она по-настоящему незаурядная натура. Вот про Онегина нельзя сказать, что он вот незаурядный человек. Он скорее кажется незаурядным человеком. Уж не пародия ли он, да? Он как бы Пушкин, его, мне кажется, его отношение к Онегину, но напротив, тут тоже важно понимать, что Евгений Онегин – это роман, который писался там 7 или 8 лет. И понятно, что его начинал писать один человек, продолжал другое, заканчивал третий. Пушкин сам за это время изменялся, и много там разных ситуаций в его жизни было. Но, тем не менее, Татьяна оставалась вот такой вот константой. И, собственно, то превращение, которое с ней происходит в 8 главе, когда вот из такой провинциальной барышни она превращается в светскую даму, это не есть какая-то революция ее натуры. Это просто раскрытие того, что в ней уже было. И он ею восхищается. Он восхищается каждым ее шагом, ее жестом, ее словами. Это правда, вот я думаю, что любовь Пушкина к Татьяне – это вот такой редкий пример, когда вот до такой степени поэт любит свое создание.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Алексей Николаевич Варламов, ректор Литературного института имени Горького, писатель, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня о пушкинских героинях. Вот сейчас как раз речь идет о Татьяне Лариной. Алексей Николаевич, вы знаете, есть у меня своя версия прочтения финала романа и ответа Татьяны, знаменитого ответа Онегину, но я другому отдана, я буду век ему верна. Кто-то, кстати, вот из подписчиков спрашивал, да, ну вы там так говорите, что Татьяна, она не обязательно несчастна замужем, что вот, ну, мы же видим, что она себя приносит в жертву из верности мужу, да, и при этом, значит, вот она, получается, отказывается от своей любви. А я прочитываю по-другому, там, последние годы, имея уже какой-никакой худ-бед, но все-таки немножко жизненный опыт, да, я прочитываю совсем по-другому финал Евгения Онегина, когда обращаю внимание на ее особенности, вот тонкости взаимоотношений с мужем, да, как они женаты 2 года, между ними есть какая-то система сложившаяся там условных знаков, когда она там на него усталый взгляд на него, да, обратила, то есть показала ему, что вот мне с Онегиным сейчас этот разговор утомителен, я, пожалуй, пойду, и супруг ее понимает, с каким почтением и уважением он относится к ней, с каким уважением она отзывается о нем, что вот муж в сражениях изувечен, да, и нас зато ласкает двор, то есть она воспринимает его как человека, который достоин уважения и восхищения. Он ее обожает. Он создает для нее все необходимые условия, чтобы она чувствовала себя защищенной, реализованной, чтобы она ни в чем не нуждалась. Женщина с чутким сердцем в таких отношениях не может, тем более если это отношения с ее стороны абсолютно бескорыстные, да, она не может не отреагировать взаимностью. Татьяна настолько цельная, что я с трудом себе представляю, чтобы она к своему супругу могла испытывать какие-то чувства, знаете, вот тяготения или чего-то еще. И да, она помнит о своей первой любви. Первая любовь навсегда занимает место в сердце человека. Но рядом с ней вот сейчас человек, который гораздо больше ее достоин, чем Евгений Онегин. И мне кажется, что она очень даже может быть счастлива замужем. Что бы вы на это сказали, вот на эти размышления? Понятно, что вариант прочтения, и всего лишь одна из трактовок.
2: Это вариант прочтения. Вот не приходилось вам Розного читать? У Розного есть очень интересная как раз трактовка вот этой фразы, что она бросает на него усталый взгляд на мужа. И Розного считает, что вот этот усталый взгляд на самом деле выражает ее... как раз неудовлетворенность, как раз не раскрытость ее женской натуры. Она бездетна, и как бы из контекста скорее следует, что детей у нее не будет, поэтому считать ее счастливой женщиной сложно. И Розанов ужасно возмущался, и он вообще не понимал, как мог Пушкин так сделать. Вот почему Пушкин свою любимую героиню, почему он не дарит ей нормального семейного женского счастья?
1: Так это Пушкин сам взгляд. Был удивлен, потому что он же сказал, что эки номер выкинула моя Татьяна.
2: Какую штуку драла моя Татьяна, да. Но, тем не менее, да, тем не менее, интерпретаций может быть много, и сказать однозначно, какая из них верная, какая ближе к истине, мне кажется, очень сложно. Меня в этой истории на самом деле всегда занимало другое. Ты говоришь, что не случайно у Пушкина все построено на игре, на таких отражениях. Ну, типа там в четвертой главе, значит, или там в третьей главе, не помню уже в какой, Татьяна пишет письмо Онегину, он ей читает мораль. Потом Онегин пишет письмо Татьяне, она ему читает мораль. Да, вот это вот такое противопоставление композиционно. Пушкин очень такие ситуации любил. Но вот смотрите, как мне кажется, как это все устроено и построено. Онегин, когда читает мораль Татьяне, то он ей что говорит? Что не раз вот деревце сменит листья, полюбите его снова, но там учитесь властвовать собой и так далее. То есть он уверен, что ее влюбленность в него или ее любовь к нему, ну, это просто вот чувство, которое сегодня одно, завтра другое, потом третье. И Пушкин показывает образом Татьяны и всем дальнейшим развитием сюжета, что Онегин ошибся, что вот на самом деле Татьяна – это женщина, которая полюбила один раз. И второй любви у нее уже не будет, вот именно в силу ее цельности или в силу каких-то других причин. А с другой стороны, ошибается Ленский, который полюбил Ольгу, думая, что он полюбил ее на всю жизнь, и она полюбила ее на всю жизнь, а Ольга, как мы помним, легко там через две или недели, через сколько-то выходишь замуж за какого-то Улана и уезжает. Вот. И вот Ольга как раз та, которой и можно было читать морали и говорить, что не раз дева. Но мне что интересно, вот для нас Татьяна Ларина, это вот у нас, мы в школе там сочинение писали «Идеал». Следующим идеалом, если говорить про женские образы в русской литературе, сопоставимым с образом Татьяны Лариной была Наташа Ростова. Ну, следующий такой. Но заметим, что Наташа Ростова – это полная противоположность
1: Татьяне. Абсолютно.
2: Потому что Наташа Ростова как раз ведет себя как Ольга. Она влюбляется то в одного, то в другого, то в третьего. Выходит замуж за четвертого. Но для Толстого это идеал. Потому что ее сущность – это любовь. И потому что она стремится действительно к тому, чтобы быть счастливой. И она не хочет, чтобы у нее была вот такая какая-то не очень понятная, не очень законченная семейная жизнь. То есть мне кажется, что Толстой полемизирует здесь с Пушкиным. Не знаю, насколько осознанно, но все-таки Татьяна и Наташа Ростова, вот эти две наши любимые школьные женские героини, два персонажа, это антонимы. Это два разных полюса. Вот это мне кажется таким чрезвычайно любопытным.
1: Абсолютно. Абсолютный антоним, конечно. Татьяна, как мне кажется, как я прочитываю, Пушкиным видится и показана как рефлексирующая девушка. Вот, пожалуйста, да, она пришла в кабинет Онегина, она там, она изучает его библиотеку, да, она слов модных, полный лексикон, уж не пародия или он, это же ее вывод, который на самом деле она, мне кажется, очень точно делает, и представляет, ее представление об Онегине, оно меняется. Мне кажется, что, знаете, у нее скорее не то, чтобы вот, вот эта вот любовь, которая раз и навсегда, всегда. А это вот как бывает, что Господь приоткрывает человеку потенциал другого человека. Вот она увидела, в кого Онегин мог бы вырасти, если бы он захотел в вертикальное измерение впустить в свою жизнь и вот в эту сторону вверх человеком. Да, помните, обложка у Фомы была такая, у журнала «Фома»? «Стань вверх человеком». Вот захотел бы он стать вверх человеком. Он бы тогда и от дуэли бы спокойно отказался, потому что сказал, ерунда какая, давай мы помиримся, да я тебя обниму, ты мой друг, ты мой брат. Человек человеку, потому что брат. А вот это все дуэли, это все условности, это все ерунда, там какой-то кодекс придумали, да, оно того не стоит. Вот она видит, как будто бы его потенциал, вот ей Господь приоткрыл. И плачет она о том, каким ты мог бы быть и что с тобой усталось.
2: Да, абсолютно верно.
1: Вот. И в этом смысле, конечно, она его любит, потому что она помнит, что вот он такой, но. И она при этом очень трезво оценивает, какой он на самом деле. А Наташа, она на рефлексию уже не способна, и про нее Толстой это сознательно
2: говорит. Не удостаивает быть умной.
1: Не удостаивает быть умной, да, и более того, да, она для Толстого женщина настоящая именно потому, что она не умная. Он об этом перед уже эпилогом, там где-то ближе к концу он об этом говорит.
2: Но все-таки при этом Наташа счастлива, а Татьяна нет. Вот в чем вся штука.
1: Не могу согласиться.
2: Ну, может быть, я говорю, это нормально, много
1: да,
2: взглядов.
1: Да,
2: но все-таки у меня такое ощущение, что Пушкин плачет над Татьяной. Ему, правда, ее ужасно жалко. Вот нельзя сказать, что Толстому жалко Наташу. Че ее жалеть? У нее в жизни все хорошо. А Таня бедная, Таню жалко.
1: Ну. Может быть, вполне, да. Но при этом, смотрите, ведь какие варианты? У нас есть мама Татьяны Лариной.
2: Которая на самом деле предвосхитила судьбу своей дочери, потому что тоже была влюблена в одного человека, вышла замуж или была выдана за другого, который благоразумно увез ее в деревню, и там в деревне она нашла себе там другие забавы, занятия, там такое немножко снижение такое комическое всей этой ситуации. Вот, но тем не менее она нарожала, ну, не нарожала много детей, там, две дочери, но тем не менее, да, вот она управляет мужем, у нее дочери, у нее хозяйство, там, она бьет служанок, стрижет лбы рекрутом, да. Вот, и у нее как раз такая вот полная чаша бытия. А Татьяне Пушкин не дает вот этого сельского простого счастья. Он все-таки оставляет ее в этой светской жизни, в городе, может быть, как бы предчувствие, что то же самое будет с ним. Ведь во многом драматургия последних лет жизни Пушкина, тут с Толстым тоже можно провести параллель. Лев Николаевич все сделал правильно. Он женился на такой же молоденькой девушке, на какой женился Пушкин. Ну, что делал? И увез ее в деревню. И там в деревне жил, строил жизнь, строил семью, писал свои романы. А Пушкин не мог так. Пушкин мечтал уехать из этого Петербурга, но он был опутан по рукам и ногам житейскими обстоятельствами, финансовыми, материальными, ему некуда было ехать. И вот с Татьяной происходит нечто подобное. Да? Вот она же все говорит, что я бы все отдала, да, вот за то, чтобы вернуться в деревню, но она не может. И вот эта вот невозможность человека распоряжаться своей жизнью и своей судьбой, вот это, мне кажется, Пушкин в образе Татьяны, еще не зная, как сложится его жизнь, но как будто предчувствуя, опять же, внес очень мощный, сильный такой элемент.
1: Вполне возможно. А как вам, Алексей Николаевич, кажется, что вот когда там спрашивают по поводу Онегина, по поводу Татьяны, да, вот там с кем Пушкин соотносил себя, помню, как-то раз ответила на этот вопрос, что, мне кажется, он в себе, он и как будто бы из себя, да, изживал Онегина, и при этом всю жизнь стремился бы вот к тому идеалу, как Татьяна. А как бы вы вот ответили на вопрос, а каково ее место в его, ну, в его целеполагании, что ли, в его мироощущении?
2: Ну, мне кажется, что он был очень влюбчив. Он встречался с разными женщинами, разными по характеру, по нравственности, по красоте, некрасоте. У него был донжуанский список, Пушкин. Ну, Пушкин – это Пушкин, да, и его жизнь была полна всякими разными событиями. И, может быть, поэтому вот ему было важно подчеркнуть в Татьяне те черты совершенства, те черты недоступности, с которыми он в реальной жизни сталкивался гораздо меньше, что ли, да. Вот мне кажется, что Татьяна – это тоже отблеск какого-то идеального мира, в такого идеала, который врывается в его повседневность и его вдохновляет.
1: Как в «Капитанской дочке» это уже
2: как
1: было.
2: Как в «Капитанской дочке» это будет.
1: Будет, пока, в смысле будет, да, да, да.
2: Но будет, да. Потому что, ну, вот, допустим, интересно, что Анна Петровна Керн, ну, замечательная совершенно женщина, которой Пушкин посвятил великое стихотворение, но, мягко говоря, Анна Петровна была не в укор ей сказана, но женщина такая достаточно легкомысленная. Да? Вот, и Пушкин был в нее влюблен. Пушкин с удовольствием проводил с ней время, писал ей письма, получал письма в ответ. Но не она стала Татьяной, не она стала героиней вот, его мыслей, его образов, а скорее Татьяну, мне кажется, Пушкин писал, отталкиваясь вот от этого некоторого количества mm-hmm. женщин, которые были ему дороги, приятные и симпатичные, но все-таки Татьяна другая.
1: И закончился Пушкин, как выразилась Анна Андреевна Ахматова, тем, что...
2: Закончился
1: Евгений Онегин, да.
2: Пушкин женился.
1: Тем, что, да, да. Алексей Николаевич, спасибо вам огромное за этот разговор, и я всегда так рада, когда вы приходите.
2: Да я всегда рад к вам приходить.
1: Спасибо. Алексей Николаевич Варламов, ректор Литературного института имени Горького, писатель, собственно... В данный момент, как Алексей Николаевич признался, да, в работе у вас труд о Пушкине, и очень-очень ждем. Был в нашей студии. Мы завтра продолжим цикл бесед, посвященных женщинам-героиням произведений русской классики. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
2: До свидания.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: С теми, что не просвещают, а ослепляют, что сделаешь с ними, Господи? Отвращают они детей своих от Тебя, а преграждают путь им к мудрости Твоей, ибо говорят: «Бог лишь выдумка устаревшая умерших предков ваших, талисманы стерты, что носили они и умерли. Мы же научим вас землю возделывать, тело нежить и добывать золото, что сияет ярче мертвого Господа. Что сделаешь соблазняющими детей Твоих, Господи? Ничего я им не сделаю, ибо сами они все сделали для проклятия семени и племени своего. Воистину, худшую судьбу уготовали себе и народу своему, нежели книжники и саддукеи иудейские, ибо имели перед собой пример их и не наставились. В старости услышат звон оружия на пороге своем и будут умирать от голода, облысевшие, с глазами гноящимися, и не посмеют показаться из дверей, чтобы образумить учеников своих. Чем образумить их, если имя мое стерто с кровожадных сердец их? Что образумит их, если сами их к тому готовили по бескрайней своей глупости, которая идет с каждым, кто не идет со мной? Что будет с ними, Господи? Будет с ними хуже, чем с Вавилоном, что в силе своей крови и тельцу золотому кланялся и детей своих тому учил. Сперва глад приедет, которого не помнил Вавилон, потом война за хлеб, в которой побеждены будут. За ней резня междоусобная, в которой все города и села сожжены будут. Затем болезни, против которых руки врачей бессильны, и учителя будут побиваемы бичами и принуждаемы быть гробовщиками учеников своих, от трупов которых все дороги смрадом наполнятся. С вождями народ соблазняющими, что с ними сделаешь, Господи? Сеющими раздор в народе ради корысти своей, что сделаешь, Господи? А когда народ усомнится и поднимет бунт, ускользающими от него, чтобы спокойно поедать добычу обманом взятую, обвиняющими противников своих и их же путями идущими, трескотней своей мудрому уст открыть не дающими, что сделаешь, Господи? Льстят глупцам и насильникам в погоне за местами первыми, в книгах своих зло соплеменников обнародуют, дабы свое скрыть. Не учат народ истине, но кормят ложью круглый год. В бессилии творить в народе дела праведные, запугивают его худшей неправедностью былых времен. Грабят и друзей своих, ибо знают, что недолог век власти их. Что сделаешь с ними, Господи праведный? Сделали все сами. Нечего мне делать с ними, кроме как самим себе предоставить. Воистину, не есть им в покое добычу свою, но потратят ее на поминках ближних своих. Обнищают, и мыши будут шмыгать сквозь рубахи драные. Будут сниться им бунты и восстания обманутых и ограбленных. Будут по ночам скакивать в холодном поту и ужасе. Долгой будет жизнь, чтобы продлилось наказание. Увидят пепелище на месте дома своего и побегут из земли своей больные и голодные, не смея произнести имен своих пред людьми. Увидят иноплеменников в стране своей, и у них будут просить корку хлеба. И стране их будет горше, чем Риму, ибо имели Рим примером и не восприняли. Народу их родившему горше будет, чем евреям, ибо имели евреев примером и не наставились. будут слышать клевету и не посмеют в окна выглянуть. Будут видеть народ свой ведомый в кандалах и за себя дрожать. Во сне и наяву будут слышать проклятия имен своих и затрепещут, и трепетать будут, но не смогут умереть. Господи, великий и страшный, все пути Твои – милость и истина. Что сделаешь со слепыми, соблазненными, обманутыми и ограбленными? Тех, кто вспомнит имя Мое, и Я вспомню и спасу их. Жду, что возопьют ко Мне и отзовусь. Пока есть вопль на земле, будет эхо на небесах. Я есть самый близкий всем и вся. Даю себя тому, кто желает меня. Отступаю от того, кто не знает меня. Без меня мир — прах и пепел. И люди без меня — пепла немощнее.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Верблюжий секрет по мотивам узбекской народной сказки.
2: Жили-были два неразлучных друга, погонщики верблюдов. У одного был бурый верблюд, а у другого серый. Как-то один погонщик сказал: «Брат, мне надо уехать. Пусть мой серый верблюд останется у тебя до весны, потом я его заберу. Корми его хорошенько». «Не беспокойся, я буду одинаково ухаживать и за твоим, и за своим верблюдом», — ответил второй погонщик. И друг сдержал слово. Каждый день он поровну давал корм двум животным, но вскоре заметил, что оставленный на его попечение серый верблюд хиреет, тогда как его бурый толстеет. Погонщик стал давать серому верблюду в два раза больше корма, но тот только вздыхал и отворачивался от еды. И вот наступил день, когда вернулся хозяин серого верблюда. Он увидел стоящих под навесом двух животных и ахнул. Бурый верблюд был гладким и упитанным, а его серый верблюд так исхудал, что еле держался на ногах. «Ты поступил не по-братски», — возмутился хозяин серого верблюда. «Я не думал, что ты будешь кормить только своего верблюда, а моего морить голодом». «Клянусь тебе, это не так», — оправдывался второй погонщик. «Все эти дни я давал твоему верблюду столько же корма и даже больше, чем своему. Если бы животные умели говорить, они подтвердили бы мои слова». «Я тебе не верю. Ты лгун, и отныне мне не друг», — сказал хозяин серого верблюда. «Ах, так ты меня отблагодарил о том, что всю зиму я заботился о твоем верблюде больше, чем о своем», — воскликнул хозяин бурого верблюда. «Тогда сделай так, чтобы я тебя тоже больше никогда не видел». Вернувшийся из странствия погонщик молча отвязал из стойла своего верблюда, взял его за уздечку и повел домой. Но вдруг серый верблюд остановился и заговорил человеческим голосом. «Хозяин, вы напрасно из-за меня поссорились», — сказал он. «Твой друг сказал правду. Он кормил нас одинаково». «Но почему тогда тебе корм не пошел впрок?» «Просто, хозяин, я сильно по тебе тосковал. Всякий раз задавая корм, твой друг при этом ласково поглаживал по бокам своего бурого верблюда, а мне просто насыпал траву в кормушку и уходил. А я вздыхал и думал: ах, был бы здесь мой хозяин, он бы и меня тоже погладил, приласкал, сказал доброе слово. Ведь мы, животные, страдаем без ласки и любви не меньше, чем от голода». Погонщик тут же вернулся, помирился с другом и сказал: «Я понял, что без любви никакой жизни нет. Нельзя и нам с тобой братскую любовь терять».
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? Так описал свое отношение к встрече со Спасителем врач, философ и ученик Господа Лука. Сердце его всегда горело божественной любовью. Главной чертой этого человека, пожалуй, была верность. Он следовал за Иисусом Христом в его земной жизни, не оставил его и в тяжкое время крестных страданий. По преданию, Лука стоял невдалеке от места распятия Спасителя, всей душой сострадая его боли. Также верно он нес миру благую весть воскресения с момента избрания его в число 70 апостолов до самой своей мученической кончины, когда язычники за неимением креста распяли его на оливковом дереве. Лука послужил благовестию и пером, написав одно из четырех Евангелий, а также книгу «Деяния апостолов», где показал с добросовестностью профессионального историка, как провинциальное религиозное учение победно достигло сердца империи – Рима. Эти книги Лука и написал здесь же, в столице, под руководством своего друга апостола Павла, которого он сопровождал, начиная со второго его миссионерского путешествия. Лука служил Павлу как врач, как секретарь, как друг и собеседник. Это было общение двух выдающихся интеллектуалов того времени, ведь апостол Павел имел великолепное иудейское образование, а Лука – эллинистическое, языческое. Он был с Павлом и тогда, когда того оставили все, и, видимо, присутствовал при его казни. Но история знает апостола Луку отнюдь не как фигуру заднего плана в тени выдающихся личностей. Этот человек проповедовал и основывал церкви в Далмации, Италии, Галлии, Македонии, Ахайе. Церковный историк IV века Феодор Анагност свидетельствует, что апостол Лука написал первую икону Пресвятой Богородицы. Матерь Божия была им изображена с предвечным младенцем на руках. По преданию, Пресвятая Дева благословила этот образ, сказав: «Благодать моя и моего сына да пребудет с этим изображением». Около 10 образов Божией Матери, принадлежавших кисти апостола Луки, находились в русской церкви. Такие знаменитые иконы, как Владимирская, Тихвинская, являют удивительное благовестие в красках, где гармония живописная соединилась с непостижимой высотой созерцания. Апостол Лука оставил миру не только изображение Пресвятой Богородицы, но и апостолов Петра и Павла. Всего на Востоке и Западе сохранилось около 30 образов, написанных этим замечательным мастером. В глубокой старости апостол обошел с проповедью Слово Божие всю Ливию и направился в Египет. Здесь он многих обратил ко Христу, особенно потрудившись в Фиваиде. Прибыв в Александрию, он обнаружил, что местный епископ Анниан, рукоположенный апостолом Марком, отошел ко Господу. Апостол Лука рукоположил александрийцам нового иерарха. Из Египта путь его лежал в Грецию, в Беотию. Последние годы своей жизни он трудился там, благовествуя и основывая церкви.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Персона. От латинского персона. Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Уже 9 лет, как мы не видались. А вчера в храме, как поглядела на вас, Господи, ни капельки не изменились. Только похудели, и бородка длиннее стала.
1: В отрывке, который только что прозвучал, мать беседует с сыном. Но почему тогда она обращается к нему на «вы» и даже как будто с некоторой робостью? Дело в том, что ее сын – архиерей, то есть представитель высшей степени церковной иерархии, глава епархии. И именно из почтения к столь высокому духовному сану своего чада мать не решается заговорить с ним непринужденно, как когда-то в детстве. Такова завязка художественного фильма, который называется «Ныне прославися, сын человеческий». Эпизод из него мы как раз сейчас и услышали. Картину на киностудии «Довженко» в 1991 году снял режиссер Артур Войтецкий. Картина стала экранизацией сразу трех известных рассказов Антона Павловича Чехова «Архиерей», «Княгиня» и «Святой ночью». В центре киноповествования – архиерей, кроткий, добрый и тяжело больной человек. Его сыграл известный актер Богдан Ступка. Главный герой фильма остро нуждается в душевном тепле. Ему хочется, чтобы кто-нибудь поговорил с ним попросту, а не как с высоким церковным начальством. После встречи с матерью, которая, как и все остальные, общается с ним почтительно и робко, архиерей размышляет о своем внезапно нахлынувшем чувстве одиночества.
3: Не могу привыкнуть к тому, что со мной возбуждает в людях страх. Кажутся они маленькими, испуганными в моем присутствии. Серовеют. Жалко. Только в храме я чувствую себя покойно и счастливо.
1: В картине «Ныне прославися, сын человеческий» именно мы становимся теми, кто видит в архиерее простого человека. Даже больше. Следуя режиссерскому замыслу, мы чувствуем в герое того, кого не посмела увидеть в нем даже родная мать. Без защиты.

0: фильма сразу три чеховских рассказа: «Архиерей», «Святая ночь» и «Княгиня». И каждый из этих героев появляется на экране не случайно. Например, княгиня-благотворительница, для которой все ее благодеяния – лишь способ самоутверждения, без тени подлинной любви к людям. Княгиня не способна разглядеть истинные нужды ближнего, но уверена, что повсюду сеет свет и радость. В одном из эпизодов фильма она мысленно восхищается собой и собственной, так называемой, добродетельностью.
1: Как хорошо прощать обиды и приветливо улыбаться своим врагам. На душе у меня весело, ясно и тепло. Улыбка моя необыкновенно ласкова и мягка. Я счастлива! Как я счастлива!
0: Прозвучавший монолог из фильма «Ныне прославяся, сын человеческий» по-чеховски трагикомичен, и тем сильнее он помогает понять главную мысль всей картины. Как важно научиться не формальному, а искреннему состраданию, быть чутким к нуждам и переживаниям ближних. Ведь иногда достаточно просто от души поговорить с человеком, чтобы он больше не чувствовал себя одиноким. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
2: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Действие промысла Божия бывает крайне непросто понять. Вряд ли царь Давид, в то время, когда он казался пленен красотой Версавии, когда впал в греховную связь с ней и обрек на смерть ее мужа, мог представить, что его тяжелый грех в конечном итоге, по милости Божией, обретет силу приводить к покаянию многие поколения верующих. Сегодня, во время богослужения в православных храмах, звучит составленный Давидом покаянный 50-й псалом. Его царь написал после того, как осознал свой грех. Этот псалом прекрасно известен каждому христианину. Но все же давайте послушаем его еще раз.
2: «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое».
3: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее. К всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй, Господи, по благоволению Твоему Сион. Воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов».
2: «Тогда возложат на алтарь Твой тельцы».
1: Рассказ о событиях, послуживших причиной составления только что прозвучавшего псалма, находится в 11 главе 2 книги Царств. В этой главе рассказывается не только о прелюбодеянии Давида, которое, конечно, само по себе тяжелое нравственное преступление. Во второй книге Царств повествуется и о сознательном убийстве ни в чем не повинного человека, мужа Версавии Урии. Мало того, что Давид спал с его женой, так царь ради спасения собственной репутации решил убить Урию. Однако вот что интересно. Каясь и плача, Давид об Урии не вспоминает. Он говорит, что согрешил только лишь пред Богом. «Тебе, тебе единому согрешил я и лукавое пред очами твоими сделал». Как так? А как же пострадавшие от греха царя люди? Как же погублен им Урия? Довольно любопытный ответ на эти недоумения дал в свое время блаженный Августин. Он совершенно справедливо заметил, что любой человек грешен. Любого можно в чем-то обвинить. И несмотря на умолчание библейского повествования, грешен был и Урия. Перед людьми и даже перед Урией у Давида был шанс оправдаться. А вот перед Богом оправдаться невозможно. Блаженный Августин написал об этом так. «Потому что ты один без греха. Он – справедливый каратель, в котором нет ничего, что можно было бы наказать. Он – справедливый обличитель, в котором нет ничего, что можно было бы обличить». Святитель Афанасий Великий, размышляя над этими строками 50-го псалма, сделал важную оговорку. Он сказал, что Давид не то разумеет, будто бы не сделал несправедливость Урии, ибо можно ли было сказать сие, но говорит, что дерзнул на величайшее беззаконие пред Богом, который избрал его и из пастуха соделал царем. Иными словами, грех перед Богом несопоставимо тяжелее греха перед людьми. Ведь Бог не только чужд всякого греха, но Бог – тот, кто дал Давиду все, кто поставил его над своим избранным народом. И сделал это явно не для того, чтобы Давид, пользуясь царской властью, губил своих верных благочестивых воинов и забирал себе их жен. Но есть у мысли Давида о грехе перед Богом, как о единственном грехе, и еще одно измерение, которое касается любого человека. Бог – источник закона. Он – источник нравственности, а потому любое попрание нравственных норм – это в первую очередь вызов Богу, бунт против Него. Именно так о грехах израильского народа говорил Спаситель мира Христос. К примеру, в притче о злых виноградарях, которые убили слуг и наследника хозяина виноградника не по причине ненависти к ним, а по причине бунта против хозяина. Так и любой другой грех. Это грех против Бога, а потому и каяться нужно в первую очередь перед Ним, в надежде, что Он рано или поздно примет покаяние так, как принял покаяние грешного, но верного раба своего Давида.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: чтобы провести день совершенно, свято, мирно и безгрешно. Для этого единственное средство – самая искренняя, горячая молитва утром после сна. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера. Дело дня.
4: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В эти дни в благотворительном фонде «Подари подарок» проходит весенняя акция. Любой желающий может помочь семьям из 23 регионов страны в сложной жизненной ситуации, выбрав подарок на сайте проекта. Это могут быть наборы для творчества, продуктовые корзины, одежда, средства бытовой химии и другие нужные в быту вещи. Среди тех, кто нуждается в помощи, Нина Павловна из Самарской области. В 83 года она осталась одна после потери мужа и обоих сыновей. Из-за перелома шейки бедра и операции на тазобедренный сустав женщина с трудом передвигается по квартире. Но даже при этом старается помогать пожилой соседке по дому. Прибирается, готовит еду. Самой Нине Павловне нужен холодильник и стиральная машина, чтобы облегчить быт. Поддержка нужна и Максиму из Краснодарского края. После травмы мужчина передвигается на инвалидной коляске. Максим работает онлайн, занимается видеомонтажом и дизайном. Однако болезнь ограничивает его. Максим может сидеть за компьютерным столом не более 1,5 часов в день. Мужчине необходим планшет. С ним у него появится возможность работать, читать и монтировать видео в положении лежа. Еще одна семья – участница акции. Юлия с сыновьями Егором и Колей. У обоих ребят детский церебральный паралич. Старший, Егор, передвигается самостоятельно, а младший Коля – на инвалидной коляске. Юлия ежедневно ухаживает за детьми, не имея возможности выйти на работу. Семье нужна помощь, так как многие бытовые вещи вышли из строя. В первую очередь – газовая плита и фильтр для воды. Помочь подопечным фонда «Подари подарок» можно по-разному. Сделать посильное пожертвование на сайте или заказать нужные для них вещи с доставкой на дом. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
3: «Дело дня».

0: прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте. Мы с вами отправляемся гулять по Москве. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы гуляем сегодня в компании краеведа, историка Михаила Хрущева. Миша, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Мы сегодня идем в Погорельский переулок. Он не очень большой, но, тем не менее, много всего интересного. Для того, чтобы в Погорельский переулок попасть, мы выходим из метро «Добрынинская». Перед нами Садовое кольцо. И через Садовое кольцо по переходу мы выходим к Ордынке, к Большой Ордынке. Идем по левой стороне Большой Ордынки к центру. Проходим порядка 10 домов. И у нас будет налево Погорельский переулок. А ориентиром нам служит церковь Святой Великомученицы Екатерины. Ее не перепутаешь, она достаточно большая. Единственная на нашем пути будет с левой стороны. И вот перед ней поворот налево, и мы в Погорельском переулке.
2: Название «Погорельский переулок» достаточно позднее. Мы не единожды упоминали, что в 1922 году была проведена важная реформа названий московских улиц и переулков. Связана она была в первую очередь с тем, что правительство хотело убрать задвоения, повторяющиеся названия, которых было достаточно много в Москве начала 20 века. Там каких-нибудь Георгиевских переулков несколько штук, Введенских или Космодемьянских. Поэтому краеведы подготовили достаточно серьезный список переименований. Вот среди прочих, Большой Екатерининский переулок был переименован в Погорельский.
1: А к слову, почему так происходило? Все-таки, наверное, это связано с тем, что центр Москвы до 18 века все равно был разделен по профессиональному признаку, ну, как бы мы сказали, на слободы. Считалось, что люди, они внутри своих слобод живут и
2: в названиях ориентируются.
1: В названиях ориентируются, а куда-то далеко им перемещаться? Нет, ну, ходили, конечно, и в Замоскворечье ходили, безусловно, но вот особой нужды в частых походах куда-то, где может встретиться такое же название переулка, в общем, и не было.
2: Ну и почта, опять же, тут скорее в интересах почты и учреждений для того, чтобы было удобнее.
1: А, там, ну переименовывали, безусловно, конечно, это потом. Но названия, я к тому, что как названия появлялись.
2: Да. Значит, Погорельский переулок получил свое название, поскольку было предположение, что проложили его после Большого пожара. И есть мнение, что вот он Погорельским назван ошибочно, поскольку
1: не было пожара?
2: Нет, поскольку Погорельским в 18 веке называли современный Щетининский переулок, а в 18 веке его переименовали в Малый Екатерининский. Возник этот переулок на землях Московской Екатерининской слободы. Слобода эта, или еще ее называли Белильная слобода, была местом проживания белильщиков тканей. Вот чуть выше по Ордынке была Кадашевская слобода, где ткани изготавливали, да, ткали, а здесь их белили. И изначально здесь, собственно, жили мастера, белившие ткани. Это была дворцовая слобода, потом она перешла в, уже стала обычной черной слободой. Здесь просто профессионалы-белильщики жили. У них здесь была своя церковь Екатерины Великомученицы. Она впервые упоминается уже в начале 17 века. Долгое время она была деревянной. В середине 17 века ее перестроили в камни. К этому времени в слободе было больше сотни дворов. Это было большое достаточно такое населенное место. Хотя в то время вообще Замоскворечье было населено не то чтобы очень густо. И между отдельными слободами были достаточно большие незастроенные пространства. Более того, улицы и переулки в этом районе достаточно часто меняли свою трассу просто потому, что здесь было мало каменных строений, а деревянные после пожаров перестраивались достаточно хаотично. И современная сетка переулков сформировалась уже в конце 18, даже в начале 19 века. Ну, в первую очередь мы поговорим про церковь Святой Екатерины. Современное здание построено в середине 18 века. В 1766-1775 годах строил это здание архитектор Карл Бланк. И есть такая городская легенда, большей частью фантастическая, скажем так, о том, что якобы Карл Бланк – дальний родственник Бланков, родственников Ленина. Об этом можно прочитать в разной литературе советского времени, поскольку происхождение доктора Бланка, дедушки Владимира Ильича, достаточно такое туманное. Поэтому появилась легенда, что Карл Бланк – родственник Владимира Ильича. Об этом говорили. Есть даже, я слышал такую легенду, что якобы церковь не снесли в советское время исключительно из-за того, что вот Карл Бланк – не чужой Владимиру Ильичу человек и так далее.
1: Это все? Но все-таки это легенда. А город располагает, особенно старый город из Москворечья, располагает к легендам.
2: Да, особенно если легенды спасают.
1: Из Москворечья, да.
2: Дома. Вот.
1: Но так никто не будет спорить, что в 30-е годы такие легенды подчас и создавали. В 30-е, в 40-е, в 50-е и вплоть до перестройки такие легенды создавались для спасения памятников.
2: Да. Церковь Святой Екатерины неоднократно перестраивалась и расширялась. Вот современная церковь очень сильно перестроена по сравнению там, с XIX веком, поскольку прежде ровно посередине современного церковного здания между ротондой и трапезной стояла высокая-высокая колокольня. Ее в советское время разобрали. Колокольня Святой Екатерины славилась своим большим колоколом, который было слышно на все Замоскворечье. И Шмелев, например, в «Лете Господне» неоднократно упоминал этот колокол, который там один из первых звучал, когда там был перезвон московских колоколов, его можно было очень хорошо услышать. Церковь занимает целый квартал между Большой Ордынкой и Щетининским переулком, бывшим Малым Екатерининским. Церковь саму закрыли в 30-е годы, в 31-м году. Долгое время церковь была закрыта, здесь было жилье, а также в восточной части храма было жилье, и потом были конторы разнообразные, а в 70-х годах сюда въехал центр грабаря, который, собственно, провел реставрацию здания. Здесь реставраторы были вплоть до 2006 года.
1: Кстати, да, сейчас ты расскажешь про центр грабаря, но я, насколько знаю, церкви Екатерининской не только конторы располагались, там типография до грабаря была. Там были просто жилые квартиры. И в 60-е годы есть воспоминания даже людей, которые жили в коммуналках в церкви Екатерины на Всполье.
2: Ну, мне рассказывали как раз старые сотрудники центра грабаря про то, как когда они впервые оказались в здании Святой Екатерины, как они видели в помещениях, в больших помещениях, в ротонде, по-моему, они видели фрагменты обоев от разных квартир, которые сохранились от перестройки. Продолжим. В начале 90-х годов церковь постепенно стали передавать
1: под... Собственно, церкви.
2: Собственно, церкви, да. Сначала передали ротонду, и здесь расположилось представительство Православной Церкви в Америке при Московском Патриархате.
1: Ну, собственно, до сих пор и располагается.
2: Да, и постепенно все здание передали. И дом Причта, который там во дворе, небольшое такое двухэтажное здание, тоже было передано. У меня очень много воспоминаний с этой церковью связанных, поскольку я здесь вырос, у меня мама работала в центре грабаря, и, например, один из первых моих археологических опытов связан с этим местом. Мы гуляли по двору, и я там находил разные там фрагменты керамики, но самая лучшая была находка – ножка от фарфоровой куклы 18 века, которую кто-то когда-то утерял на территории церкви, и она, собственно, долежала...
1: Она тебя дождалась.
2: Да, до 1998 года, когда ее выкопал. А с левой стороны, в начале переулка, комплекс зданий киргизского посольства, и вот на углу стоит такой симпатичный домик двухэтажный. Это вот типичный купеческий дом начала 20 века и конца 19-го, двухэтажный. Если мы продолжим движение дальше, то с левой стороны очень симпатичный двухэтажный дом 19 века, дом номер 5. У него первый этаж каменный, верхний деревянный. И наверху мы можем видеть такие симпатичные наличники. Когда-то этот дом в 1870-х годах был построен для купеческой семьи. Потом неоднократно перестраивался и принадлежал некоторое время владельцу сигаретной фабрики. А в 20-х годах этот дом, соответственно, национализировали. Здесь заселили рабочих Моссельпрома. Но в дальнейшем здесь располагались разные конторы. А с правой стороны, вот напротив этого дома, двухэтажное здание, сейчас это дом Причта церкви Святой Екатерины, а изначально это была богадельня при церкви. Построено это здание было в 70-х годах 19 века, и я помню, как, когда его только начали реставрировать, как в подвале были обнаружены фрагменты старого погоста церкви Святой Екатерины. Судя по всему, здание построили на когда-то существовавшем здесь погосте. Ну и далее по переулку располагается очень интересный комплекс такого модернистской советской архитектуры. Это посольство Узбекистана, такое с элементами там национальной архитектуры и при этом такое достаточно универсальное здание, очень интересное, нетипичное для Москвы советского, постсоветского времени. Что интересно, здесь и при СССР было представительство Узбекской Советской Республики, и, собственно, они это здание занимают, вот, получается, с 80-х годов. А мы с вами уже подходим к большой полянке. Переулочек достаточно короткий. И если продолжить дальше движение, там дальше Спасо-Наливковский переулок, знаменитый, когда-то стоявший здесь церковью Спаса в Наливках. То есть здесь когда-то проживали иностранные специалисты.
1: Это первая немецкая слобода.
2: Да, да. И тут мы видим, как в Замоскворечье рядом друг с другом жили белильщики, немецкие, значит, офицеры. Тут у нас еще Казачий переулок.
1: Ну, немецкие как немецкие? Опять каждый раз,
2: немцы,
1: когда мы поговорим.
2: Немцы жили, московские, да.
1: Разные национальные, европейцы жили.
2: Да, жили разные европейцы. С Погорельским переулком пересекается еще и Щетининский переулок, бывший Малый Екатерининский. Мы на секундочку сюда заглянем, просто посмотреть на замечательное здание музея Василия Андреевича Тропинина и московских художников его времени. Интересен этот музей, как, во-первых, великолепным собранием русской живописи первой половины XIX века, так и своей истории, поскольку возник он как частная коллекция, и, собственно, хозяин этой коллекции жил в коммунальной квартире прямо вот в этом особняке. Таких музеев у нас в Замоскворечье только два, которые начинались и продолжались в одном здании. Третьяковка, как частное владение и частная коллекция дореволюционная, и вот послереволюционная коллекция музея Тропинина.
1: Спасибо, спасибо, Миш. Напомню, что с историком, краеведом Михаилом Хрущевым мы гуляли по Замоскворечью, по Погорельскому переулку в районе Ордынки, Полянки. И вы гуляете с нами. У нас еще много прекрасных путешествий нас ждет впереди. Миш, спасибо большое. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. Гуляйте по Москве, любуйтесь Москвой, любите Москву. До свидания.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. Вы слушаете радио «Вера».

то в светлую бездну, крутясь шар земли, погружает меня. Питают, пытают мой разум и веру, то призраки ночи, то призраки дня. Не верю я мраку, не верю я свету, они грезы духа, в них ложь и обман. О, вечная правда, откройся поэту, отвей от него разноцветный туман, чтоб мог он, великий в сознании обмана, ничтожный, как всплеск посреди океана, постичь, как сливаются вечность и миг, и сердцем проникнуть в святая святых. Яков Полонский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Егорьев день» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Редко это бывает, что прилетают на Пасху ласточки. А в этом году Пасха случилась позднее, захватила Егорьев день, и накануне его во вторник к нам прилетели ласточки. К нам-то во двор не прилетели, негде им прилепиться, нет у нас высоты. А только слыхал Антипушка на зорьке вереск. Говорят, не обманет ласточка, знает Егорьев день. И правда, пришел от обедни Горкин и говорит, у Казанской на колокольне возятся, пошла работа. А скворцы вот не прилетели почему-то, пустые торчат скворечни. А кругом по дворам шумят и шумят скворцы. Горкину неприятно, обидели нас скворцы, с чего бы это? Всегда он с опаской дожидался, как прилетать скворцам. Загодя говорил ребятам чистить скворечницы. Будут у нас скворцы, все будет хорошо. А как не прилетят, спросишь его бывало. А он молчит. Антипушка вздыхает, скворцов-то нет. Говорит, все, вот и пустота. Отец за делами, о пустяках не думает, и то удивился, справился. Что-то ночью скворцов не слышно. Да вот, не прилетели. И запустили скворечницы. Не помнил Горкин, давно так не пустовали. На три скворечни все хоть в одной да торчат, а тут как вымело. Я ему говорю, а ты купи скворцов и посади в домик, они и будут. Нет, говорит, насильно не годится, сами должны водиться. А так делу не поможешь. Какому делу? Да вот скворцам. После уж я узнал, почему к нам скворцы не прилетели. Чуяли пустоту. Поверь ей это. А может, и правду чуяли. Собаки чуют. Наш Бушу еще с Пасхи стал подвывать. Только ему развываться не давали. Только начнет, а его из ведра водой. Да замолчи ты! А скоро и ведра перестал бояться, все ночи подвывал. Под Егорьев день к нам во двор зашел парень в лаптях, в белой вышитой рубахе, в синих портах, в кафтане в накидку и в поярковой шляпе с петушьим перышком. Оказалось, пастухов работник, что против нас. Только что из деревни какой-то зубцовский дальний, откуда приходят пастухи. Пришел от хозяина сказать, завтра, мол, коров погонит, пустите ли коровку в стадо. Маришка дала ему пару яиц, а на завтра пообещала молочной яичницей накормить. Только за коровкой бы приглядел. Повела показать корову. Что-то пошепталось, а потом я видел, как она понесла корове какое-то печенье. Спрашиваю, что это ей дает? А она чего-то затаила, секрет у ней. После Горкин мне рассказал, что она коровке креста давала. Благословение в крещении еще спекла, печеного креста. Так уж от старины ведется, чтобы стелком была. Накануне Егорьева дня Горкин наказывал мне не проспать, как на травку коров погонит. Покажет себя пастух наш. Как покажет? А вот, говорит, узнаешь. Да чего узнаю? Так и не сказал. И вот в самый Егорьев день на зорьке еще до солнышка, впервые в своей жизни, радостно я услышал, как хорошо заиграл рожок. Это пастух, который живет напротив, не деревенский простой пастух, а городской, богатый, собственный дом какой, вышел на мостовую перед домом и заиграл. У него четверо пастухов подручных, они и коров гоняют, а он только играет для почину в Егорьев день. И все по улице выходят смотреть, послушать, как старик хорошо играет. В это утро играл он в последний раз, сам так объявил. Это уж после он объявил, как поиграл. Спрашивали его, почему так впоследок? «Да так, — говорит, — Будя, наигрался». Не весело так сказал. Сказал уж после, как случилась история. И все хвалили старого пастуха. Так все и говорили, вот какой приверженный человек. Любит свое дело, хоть и богат стал и гордый, а дело уступает. Тогда я всего не понял. В то памятное утро смотрела и я в открытое окно залы прямо с теплой постели в одеяльце, подрагивая от холодка зари. Улица была залита розоватым светом встававшего за домами солнца. Поблескивали верхние окошки. Вот отворились дикие ворота пастухова двора, и старый седой пастух-хозяин в новой синей поддевке, в помазанных дегтем сапогах и высокой шляпе, похожей на цилиндр, что надевают щеголи шофера на свадьбах, вышел на середину еще пустынной улицы, поставил у ног на камушке свою шляпу, покрестился на небо за нашим домом, приложил обеими руками длинный рожок к губам, надул толстые розовые щеки. И я вздрогнул от первых звуков. Рожок заиграл так громко, что даже в ушах задребезжало, но это было только сначала так. А потом заиграл тоньше, разливался и замирал. Потом стал забирать все выше, жальчей, жальчей. И вдруг заиграл веселая, и мне стало раздольно весело, даже и холодка не слышал. Замычали вдали коровы, стали подбираться помаленьку. А пастух все стоял, играл, он играл в небо за нашим домом, словно забыв про все, что было вокруг него. А когда обрывалась песня, пастух переводил дыхание, слышались голоса на улице. Вот это мастер! Вот доказал-то себя Пахомыч, мастер! И откуда в нем духу столько? Мне казалось, что пастух тоже это слышит и понимает, как его слушают, и это ему приятно. Вот тут-то и случилась история. С пастухова двора вышел вчерашний парень, который заходил к нам в шляпе с петушьим перышком, остановился за стариком и слушал. Я на него залюбовался. Красив был старый пастух, высокий, статный, а этот был повыше, стройный и молодой. И было в нем что-то смелое, будто он слушает старика, прищурясь, что-то усмешливое, лихое, так по его лицу казалось. Когда кончил играть старик, молодец поднял ему шляпу. «А теперь, хозяин, дай поиграю и я», — сказал он, неторопливо вытаскивая из пазухи небольшой рожок. «Послушай, твои коровки, поприучаются». «Ну, поиграй, Ваня», — сказал старик, — «послушаю твоей песни». Проходили коровы все гуще и гуще. Старый пастух помахал подручным, чтобы занимались своим делом, а парень подумал что-то над своей дудочкой, тряхнул головой и начал. Рожок его был негромкий, мягкий. Играл он жалобно, разливное, не старикову, другую песню, такую жалостную, что щемило сердце. Приятно-сладостно было слушать, так бы вот и слушал. А когда доиграл рожок, доплакался до того, что дальше плакаться сил не стало, вдруг перешел на такую лихую плясовую, пошел так дробить и перебирать, ерзать и перехватывать, что и сам пивун в лопатках заплясал, и старик заиграл плечами, и Гришка, стоявший на мостовой с метелкой, пустился выделывать ногами, и пошла плясать улица, и ухать пошло такое. Этого и сказать нельзя. Смотревшая на улицу Маша свалила на улицу горшок с геранью, так ее раззадорило, все смеялись, а пивун выплясывал лихо в лопатках под дулом, и упала с его плеча сермяга. Тут и произошла история. Старый пастух хлопнул по спине парня и крикнул на всем народе: «И откуда у тебя, подлеца, такая душа сила? Шабаш! Больше играть не буду! Играй один!» И разбил свой рожок об мостовую. Так это всем понравилось. Старик Ратников расцеловал и парня, и старика, и пошли все гурьбой в Дмитриев трактир угощать пивуна водочкой и чайком. Долго потом об этом говорили. Рассказывали, что разные господа приезжали в наше Замоскворечье на своих лошадях, в колясках даже – послушать, как играет чудесный зубцовец на свирели. После Горкин мне пересказал песенку, какую играл старый пастух. И я запомнил ту песенку. Это веселая песенка, ее и пивон играл, большей только. Вот она. Пастух выйдет на лужок, заиграет ворожок. Хорошо пастух играет, выговаривает. Выгоняйте вы скотинку на зеленую луговинку. Гонят девки, гонят бабы, гонят малые ребята. Гонят старые старики, мироеды мужики. Гонят старые старушки, мироедовы женушки. Гонит Филя, гонит Пим, гонит дяденька Ефим. Гонит бабка, гонит дед, а у них и кошки нет. Ни копыта, ни рога, на двоих одна. Одна нога. Но все-то гонят. И Марьюшка наша проводила со двора свеченной вербой нашу красавицу. И Ратниковы погнали, и Лощенов, и от рынка бредут коровы, и Житные, и от Крымка, и от Серпуховки, и с Якиманки, и со всей замоскворецкой округи нашей. Так от старины еще повелось, когда была совсем деревенская Москва. И тогда был Егорьев день, и теперь еще будет и до кончины века. Горкин мне сказывал, Москва этот день особь празднует. Святой Егорий сторожит щитом и копьем Москву нашу, потому на Москве и писан.
2: Как на Москве писан?
1: А ты пятак погляди, чего в сердечке у нашего орла-то? Москва писана на гербу сам святой Егорий. Наш, стал быть, московский. С Москвы во всю Россию пошел. Вот откуда Егорьев день. Ему по всем селам, деревням празднуют. Только вот господа бежат стали на коровок.
2: Почему обижаться на коровок?
1: Такие капризные. Бумагу подавали самому генерал-губернатору князю Долгорукову. Воспретить гонять по Москве коров. В «Ведомостях» читали. Скорняк читал. «Как это, говорят, можно? Москва и такое безобразие. Чего про нас англичаны скажут? Коровы у них, скажут, по Кузнецкому мосту разгуливают и плюхают. И зубодать лишь могут. Ну, чтоб воспретил». А наш князь Долгоруков, самый русский, любит старину и написал на их бумаге: «По Кузнецкому у меня и не такая скотина шляется». И не воспретил. И все хвалили, что за коровок вступился. Скоро опять зашел к нам во двор тот молодой пастух насчет коровки поговорить. Горкин чаем его поил в мастерской, мы и поговорили по душам. Оказалось, сирота он, Тверской, с мальчишек все в пастухах. Горкин не знал его песенку, он нам слова и насказал. Играть не играл, ни ко времени было, он только утром играл коровкам, а голосом напел. И еще приходил попеть. Ему наша Маша нравилась, потом узналась. Он и захаживал. И она прибегала слушать. С Денисом у ней наладилось, а свадьбу отложили, когда с отцом случилось, в самую Радоницу. И Горкин не знал, чего это Ваня все заходит к нам посидеть. Думал, что для духовной беседы он. А он тихий такой, как дитё, только высокий и силач, совсем как Федя Баранышник, душевный, кроткий совсем. И ему Горкин от Писания говорил, про святых мучеников. Вот он и напел нам песенку. Я ее и запомнил. Откуда она? Я и в книжках потом не видел. Маленькая она совсем, а на рожке играть длинная. Эх, и гнула эта деревца крушинушка, куды клонишься, так и сломишься. Эх, и жизнь моя ты, горькая кручинушка, где поклонишься, там и сломишься. И мало слов, а так-то жальсливо поется. С того дня каждое утро слышу я тоскливую и веселую песенку рожка. В просонках слышу, и радостно мне во сне. И Рипалов мой распелся, которого я купил на вербе. Правильный оказался, не самочка-обманка.
2: Не с этих ли песен на рожке стал я заучивать песенки-стишки из маленьких книжечек Ступина и другие, какие любил насвистывать, напевать отец. Помню, очень мне нравились стишки: «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет», и еще: «Румяной зарею покрылся восток», и вот этой весной навязалась мне на язык короткая песенка. Все бывало, отец насвистывал: «Ходит петух с курочкой, а с гусыней гусь, свинка с поросятками, а я все томлюсь». Навязалась и навязалась, не может отвязаться. Я с ней и засыпал, и вставал, и во сне она слышалась в просонках, будто это мой Рябалов. Горкин даже смеялся: «Ну, потомись маленько, все уж весной томятся». И это правда, и томятся, и бесятся. Стали у нас лошади беситься, позвали коновала. Он им уши надрезал, крови дурной повыпустил и кривой даже выпустил, хоть и старенькая она, надо, говорит. Стали жуки к вечеру носиться, майские называются. Гришка одного картузом подшиб с самого первого жука, поглядел, плюнул и раздавил сапогом. «Ишь, — говорит, — сволота какая, а то ж занимается!» Ну, глупый. Навозные мухи так тучами и ходят, все от них стенки синие. И, может быть, тоже от весны отец стал такой веселый, все бегает по лестницам через три ступеньки. Никогда не бывал такой веселый, так и машет Чесучева его пиджак. Подхватит меня, потискает, подкинет под потолок, обольет флер-д'оранжем, защиплет щечки и даст гривенчик на гостинцы. Так ни с чего. И все-то песенки, песенки, все свистит. А постом грустный все был и тяжелые сны видал. А тут повалили нам подряды, никогда столько не было. В самый Егорьев день на Пасхе пришло письмо. Мост большой строить, заказали под Коломной. И еще... Очень отец был рад. Главный какой-то комитет поручил ему парадные места ставить на Страстной площади, где памятник Пушкина будут открывать. И в ведомостях напечатали, что будет большое торжество на Троицу 8 числа июня. Будут открывать Пушкина. Памятник там поставлен. Все мы очень обрадовались. Такая честь! Отец комитету написал, что для такого великого дела барыша не возьмет, а еще и своих приложит, такая честь. И нам почетную ложь обещали Пушкина открывать. А у нас уже знали Пушкина, сестрицы романсы его пели, про черную шаль и еще про что-то. И я его знал немножко, вычитывал «Птичку Божию», пропел Горкину, и он похвалил. «Ничего, — говорит, — отчетливо». Пасха поздняя, пора бы и стройку начинать, летний народ придет наниматься, как уж обыкли на Фоминой после Радоницы. Кое-чего зимниками начали работать, с зари до зари отец по работам ездит, бывало, на Кавказке верхом туда-сюда ветром прямо носится, а на шарабане не поскачешь. А тут, как на грех, Кавказка набила спину, 3 недели не подживет, остальное седлать. И душа-то к ней не лежит, злая она, кыргыз, да и пугливо, заносится, в городе с ней опасно. Все-таки отец думает на ней пока поездить, велел кузнеца позвать, перековал помягче. Попробует на днях за город дачу снимать поедет для нас под Воронцовым. На Фоминой много наймут народу, отказа никому не будет. Василий Васильевич с радостью закрутил, но к Фоминой оправится. И Горки ничего, милостив к нему, пусть свое отгуляет, летом будет ему жара. Вечером Егорьева дня мы сидим в мастерской. И Скорняк сказывает нам про Егория Победоносца. Скорняк большой книгачей. Все у него святые книги в каких-то проломных воротах покупает по знакомству. Сегодня принес Горкину в подарок лист-картинку, старинную, дали ему в придачу за работу староверы. Цены, говорит, нет картинки, ежели на любителя. Из особого уважения подарил за приятные часы досуга у старинного друга. Горкин сперва обрадовался, поцеловался даже со Скорняком, а потом стал что-то приглядываться к картинке. Стали мы все разглядывать и видим – написан на листе на белом «Конь», как по строгому канону пишется: «Егорий колет змея копьем в брюхо чешуйное».
1: Коркин потыкал пальцем в Егорьеву главку и говорит строго раздумчиво: «А почему же сияние святости округ главки нет? Не святая картинка это, а соблаз. Староверы так не пишут. Соблаз это. Господи, что творят?» И поглядел строго на Скорняка. Скорняк бородку подергал, покаялся. «Прости, Михайло Панкратыч, наклепал я на староверов. Хотел приятней тебе по сердцу. Знаю, уважаешь, по старой верь кто. Это мне книжник подсунул, редкость говорит. А что сияния святости нету, невдомек мне. Очень мне понравилось. Тебе, думаю, отнесу на Егорьев день». Стали мы читать под картинкой старые слова церковной печатью. Горкины очки надел и строгой стал. Я ему внятно прочитал, вытягивал слова вразумительно, а он не верит, бородкой трясет. И Скорняк прочитал, а он опять не верит. Не может, говорить быть такого. Не разрешат законно, потому что надругательство над святым. И заплевался. А я шепотком в себе еще разок прочитал: «Млад Егорий в обою, на серу сидя коню, колет змея в пью». Понял, нехорошо написано про святого. Горкин стал Скорняка бронить, никогда с ним такого не было. «Это, говорит, старокулиста тебе подсунули. Они над Богом смеются и бомбы кидают. Пушкин вон взорвать грозятся, — сказывал Василий Васильевич, — смуту, чтобы в народе делать. А ты легко вер, а еще книгучий. Он это тебе подсунул на соблаз. Святого воина Егория празднуйте, так вот тебе». Взял, да и разорвал картинку. И стало нам тут страшно. Посидели, помолчали, и будто нам что грозится, внутри так чуется. Сожгли картинку на Тагане. Горкин руки помыл, дал мне святой водицы и сам отпил. А Скорняк повздыхал сокрушенно и стал из книжки про Егория нам читать. «Завелся в пещерах под Златоградом страшенный змей, всех прохожих проезжих живьем пожирал, и не было на него управы. И послал к ихнему царю послов Мурины видом, дабы отдал сейчас за него змею дочь царевну. А то, пишет, всех попалю пламем огнем пронзительным, пожалю жалом язвительным. И стал Златоград в великом страхе вопить и молебны о заступлении петь служить. И вот вострубили литавры трубы, подъезжая к тому Златограду, светил в юнош золотых доспехах на белом коне и серебряно копье в деснице, и возвещает светлый в юнош царю, что грядет избавление скорби и печали. И вдруг слышим тонкий щемящий вой. Скорняк перестал читать про Егория. «Что это?» — спросил шепотком. «Слушаем. Опять воет». Горкин говорит тоже шепотком: «Никак опять наш бушуй?» Послушали. «Бушуй оттуда, от кунуры».

0: воды, пить, что ли, просит?» А Гришка отвечает: «Да полна шайка, это он заскучал с чего-то». И так это нас расстроило, и картинка эта подсунута невесть кем, и этот щемящий вой. Корняк простился, пошел и говорит шепотком: «Опять никак». Прислушались мы: «Нехорошо, как воет, нехорошо». Страшно было идти темными сенями. Горкин уж проводил меня.
1: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Егорьев день» из повести Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Читала Екатерина Краснобаева. Запись предоставлена издательством «Ладан».

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Хорь и Калиныч» из цикла «Записки охотника». Читает Александр Бардуков.
1: Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит из-под лобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти. Калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня, мы говорим о восточной части Орловской губернии, обыкновенно расположена среди распаханных полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих ракит, всегда готовых к услугам, до 2-3 тощих берез, деревца на версту кругом не увидишь. Изба лепится к избе, крыша закидана гнилой соломой. Калужская деревня, напротив, большей частью окружена лесом. Избы стоят вольней и прямей, крыты тесом. Ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметан и не вывалился наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью. И для охотника в Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадя исчезнут лет через 5, а болот и в помине нет. В Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки верст. И не перевелась еще благородная птица тетерев. Водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку. В качестве охотника, посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости. Он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушенным

0: сердцем доверял свое горе всем друзьям и знакомым, а родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада. Любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение господина Полутыкина к его достоинствам, решительно никогда никого не смешил. Хвалил сочинение Акима Нахимова и повесть «Пинну». Заикался, называл свою собаку астрономом, вместо «однако» говорил «одначе» и завел у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья. Мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба – грибами, макароны – порохом. Зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но за исключением этих немногих и незначительных недостатков, господин Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек. В первый же день моего знакомства с господином Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе. «Да меня верст 5 будет», — прибавил он, — «пешком идти далеко, зайдемте сперва к хорю». Читатель позволит мне не передавать его заикание. «А кто такой хорь?» «А мой мужик, он отсюда близехонько». Мы отправились к нему. Посреди леса на расчищенной и разработанной поляне возвышалась одинокая усадьба хоря. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами. Перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень, лет 20, высокий и красивый. «А, Федя, дома хорь?» — спросил его господин Полутыкин. «Нет, хорь в город уехал», — отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых, как снег, зубов. «Тележку заложить прикажете?» «Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу». Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен. В углу перед тяжелым образом в серебряном окладе теплилась лампадка. Липовый стол недавно был выскоблен и вымыт. Между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет 15, кудрявый и краснощекий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стоял человек 6 молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Все дети хоря», — заметил Полутыкин. «Все хорьки», — подтвердил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо. «Да еще не все. Потап в лесу, а Сидор уехал со старым хорем в город». «Смотри же, Вася», — продолжал он, обращаясь к кучеру, — «духом самчи, барина везешь. Только на толчках-то смотри потише, и телегу-то попортишь, да и барское чрево обеспокоишь». Остальные хорьки усмехнулись от выходки Феди. «Подсадить астронома!» — торжественно воскликнул господин Полутыкин. Федя не без удовольствия поднял на воздух принужденно улыбавшуюся собаку и положил ее на дно телеги. Вася дал вожжи лошади, и мы покатили. «А вот это моя контора», — сказал мне вдруг господин Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик. «Хотите зайти?» «Извольте». «Она теперь упразднена», — заметил он, слезая. «А все посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал с задворья. «Здравствуй, Меняич», — проговорил господин Полутыкин. «А где же вода?» Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами. «Отведайте», — сказал мне Полутыкин. «Это у меня хорошая, ключевая вода». Мы выпили по стакану, причем старик нам кланялся в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать», — заметил мой новый приятель. «В этой конторе я продал купцу Аллилуеву 4 десятины лесу за выгодную цену. Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома. «Скажите, пожалуйста, — спросил я Полутыкина за ужином, — отчего у вас хорь живет отдельно от прочих ваших мужиков?» «А вот отчего. Он у меня мужик умный. Лет 25 тому назад изба у него сгорела. Вот и пришел он к моему покойному батюшке и говорит: дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу на болоте. Я вам стану оброк платить хороший. Да зачем тебе селиться на болоте? Да уж так, только вы, батюшка Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами знаете. 50 рублев в год. Извольте. Да без недоимок у меня, смотри. Известно, без недоимок. Вот он и поселился на болоте. С тех пор хорем его и прозвали». «Ну и разбогател?» — спросил я. «Разбогател. Теперь он мне 100 целковых оброка платит. Да еще я, пожалуй, накину. Я уж ему не раз говорил: откупись, хорь, эй, откупись. А он бестия меня уверяет, что нечем. Денег, дескать, нету. Да как бы не так». На другой день мы, тотчас после чаю, опять отправились на охоту. Проезжая через деревню, господин Полутыкин велел кочеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул: «Калиныч!» «Сейчас, батюшка, сейчас!» — раздался голос со двора. «Лапоть подвязываю!» Мы поехали шагом. За деревней догнал нас человек лет 40, высокого роста, худой, с небольшой загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч, как узнал я после, каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устроивал шалаши и бегал за дрожками. Без него господин Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава. Беспрестанно попивал в полголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую кленовидную бороду. Ходил он не скоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мною, услуживал мне без раболепства, но за барином наблюдал, как за ребенком. Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежища, он свел нас на свою пасеку, в самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову рот мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный теплый мед ключевой водой и заснули под однообразное жужжание пчел и болтливый лепет листьев. Легкий порыв ветерка разбудил меня. Я открыл глаза и увидел Калиныча. Он сидел на пороге полураскрытой двери и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо. Господин Полутыкин тоже проснулся. Мы не тотчас встали. Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна лежать неподвижно на сене. Тело нежится и томится, легким жаром пышет лицо, сладкая лень смыкает глаза. Наконец мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужином я заговорил опять о хоре да о Калиныче. «Калиныч — добрый мужик, — сказал мне господин Полутыкин, — усердный и услужливый мужик. Хозяйство в исправности, одначе содержать не может, я его все оттягиваю. Каждый день со мной на охот ходит. Какое уж тут хозяйство, посудите сами». Я с ним согласился, и мы легли спать. На другой день господин Полутыкин принужден был отправиться в город по делу с соседом Пичуковым. Сосед Пичуков запахал у него землю, и на запаханной земле высек его же бабу. На охоту поехал я один и перед вечером завернул к хорю. На пороге избы встретил меня старик, лысый, низкого роста, плечистый и плотный. Сам хорь. Я с любопытством посмотрел на этого хоря. Склад его лица напоминал Сократа. Такой же высокий шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Мы вошли вместе в избу. Тот же Федя принес мне молока с черным хлебом. Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступил со мною в разговор. Он, казалось, чувствовал свое достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных своих усов. Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте. Он со мной все как будто соглашался. Только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то. Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть, из осторожности. Вот вам образчик нашего разговора. «Послушай-ка, хорь, — говорил я ему, — отчего ты не откупишься от своего барина? А для чего мне откупаться? Теперь я своего барина знаю и оброк свой знаю. Барин у нас хороший. Все же лучше на свободе, — заметил я. Хорь посмотрел на меня сбоку. «Вестимо, — проговорил он. «Ну так отчего же ты не откупаешься?» Хорь покрутил головой. «Чем, батюшка, откупиться прикажешь?» «Ну, полно, старина!» «Попал хорь в вольные люди», — продолжал он в полголоса, как будто про себя. «Кто без бороды живет, тот хорю и на большей. А ты сам бороду сбрей». «Что борода? Борода — трава, скосить можно». «Ну так что ж? А знать, хорь прямо в купцы попадет. Купцам-то жизнь хорошая, да и те в бородах». «А что, ведь ты тоже торговлей занимаешься?» — спросил я его. «Торгуем помаленьку маслишком да дегтишком. Что же, тележку, батюшка, прикажешь заложить?» «Крепок ты на язык, и человек себе на уме», — подумал я. «Нет», — сказал я вслух, — «тележки мне не надо. Я завтра около твоей усадьбы похожу, и, если позволишь, останусь ночевать у тебя в сенном сарае». «Милости просим». «Да покойно ли тебе будет в сарае? Я прикажу бабам послать тебе простыню и положить подушку». «Эй, бабы!» — вскричал он, поднимаясь с места. «Сюда, бабы! А ты, Федя, поди с ними. Бабы ведь народ глупый». Четверть часа спустя Федя с фонарем проводил меня в сарай. Я бросился на душистое сено, собака свернулась у ног моих. Федя пожелал мне доброй ночи, дверь заскрипела и захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, шумно дохнула раза два. Собака с достоинством на нее зарычала. Свинья прошла мимо, задумчиво хрюкая. Лошадь где-то вблизости стала жевать сено и фыркать. Я, наконец, задремал. На заре Федя разбудил меня. Этот веселый и бойкий парень очень мне нравился. Да и, сколько я мог заметить, у старого хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали. Старик вышел ко мне навстречу. От того ли, что я провел ночь под его кровом, по другой ли какой причине, только хорь гораздо ласковее вчерашнего обошелся со мной. «Самовар тебе готов», — сказал он мне с улыбкой. «Пойдем чай пить». Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из его невесток, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочередно входили в избу. «Что у тебя за рослый народ?» — заметил я старику. «Да», — промолвил он, откусывая крошечный кусок сахару, — «на меня да на мою старуху жаловаться, кажись, им нечего». «И все с тобой живут?» «Все. Сами хотят, так и живут. И все женаты?» «Он один пострел, не женится», — отвечал он, указывая на Федю, который по-прежнему прислонился к двери. «Васька тот еще молод, тому погодить можно». «А что мне жениться?» — возразил Федя. «Мне и так хорошо. Да что мне жена? Лаяться с ней, что ли?» «Ну уж ты, уж я тебя знаю. Кольца серебряные носишь. Тебе все с дворовыми девками нюхаться. «Полно тебе стыдники», — продолжал старик, передразнивая горничных. «Уж я тебя знаю, белоручка ты эткой. А в бабе-то что хорошего?» «Баба — работница», — важно заметил Хорь. «Баба — мужику слуга». «Да на что мне работница?» «То-то, чужими руками жар загребать любишь. Знаем вашего брата». «Ну, жени меня, коли так. А что? Что ж ты молчишь?» «Ну, полно, полно, балагур. Видишь, барина мы с тобой беспокоим. Женю, небось». «А ты, батюшка, не гневись. Дитятка, видишь, малое, разуму не успел набраться». Федя покачал головой. «Дома, Хорь!» — раздался за дверью знакомый голос, и Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга Харя. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча. Признаюсь, я не ожидал таких нежностей от мужика. Я в этот день пошел на охоту часами четырьмя позднее обыкновенного, и следующие 3 дня провел у Харя. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист. Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями. Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное. У Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей не бывало вовсе. Хорь насквозь видел господина Полутыкина. Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство. Калиныч любил и уважал Харя. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя. Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек. Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам Хорь. Например, он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей. Пчелы ему дались, рука у него была легкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь, и Калиныч с добросовестной важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе. Хорь же к людям, к обществу. Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо. Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился. Например, из его рассказов узнал я, что каждое лето перед покосом появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продает косы. На наличные деньги он берет 1 рубль 25 копеек, 1,5 рубля ассигнациями. В долг 3 рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через 2-3 недели он появляется снова и требует денег. У мужика овес только что скошен, стал быть, заплатить есть чем. Он идет с купцом в кабак и там уже расплачивается. Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене. Но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние. Их лишали удовольствия щелкать по косе, прислушиваться, перевертывать ее в руках и 20 раз спросить у плутоватого мещанина-продавца: «А что, малый, коса-то не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов. С той только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости для их же пользы поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются орлами. Такой орел получает от купца рублей 200 ассигнациями и отправляется на добычу. Но в противность благородной птице, от которой он получил свое имя, он не нападает открыто и смело. Напротив, орел прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздно шатающийся. Бабы чутьем угадывают его приближение и крадутся к нему навстречу. В торопях совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдает орлу не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную поневу. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности замашки, важное распространение и усовершенствование промышленности орлов. Но зато мужики, в свою очередь, навострились, и при малейшем подозрении, при одном отдаленном слухе о появлении орла, быстро и живо приступают к исправительным и предохранительным мерам. И в самом деле, не обидно ли? Пеньку продавать их дело. И они ее точно продают, не в городе. В город надо самим тащиться. А приезжим торгашам, которые за неимением безмена считают пуд в 40 горстей. А вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русского человека, особенно когда он усердствует. Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне неживалый, как у нас в Орле говорится, наслушался вдоволь. Но хорь не все рассказывал, он сам меня расспрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось». Калиныч от него не отставал, но Калиныча более трогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов. Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал все по порядку. «Что, у них это там есть так же, как у нас, а иначе? Ну, говори, батюшка, как же?»
1: «Ах! Господи, твоя воля!» — восклицал Калиныч во время моего рассказа. Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что, дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо, это порядок. Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем. Но из наших разговоров я вынес одно убеждение, которого, вероятно, никак не ожидают читатели. Убеждение, что Петр Великий был по преимуществу русский человек. Русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь поломать себя. Он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо, то ему и нравится. Что разумно, того ему и подавай. А откуда оно идет, ему все равно». Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопаром немецким рассудком. Но немцы, по словам Харя, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положения, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворотишь, как выражаются мужики, жорновом не вымелешь. Он действительно понимал свое положение. Толкуя с Харем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика. Его познания были довольно по-своему обширные, но читать он не умел. Калиныч умел. «Этому шалопаю грамота далась», — заметил Хорь. «У него и пчелы, отродясь, не мерли. А детей ты своих выучил грамоте?» Хорь помолчал. «Федя знает. А другие?» «Другие не знают». «А что?» Старик не отвечал и переменил разговор. Впрочем, как он умен ни был, водились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а в веселый час тешился и издевался над ними. Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила с печи и беспрестанно ворчала и бронилась. Сыновья не обращали на нее внимания, но невесток она содержала в страхе Божием. Недаром в русской песенке свекровь поет Какой ты мне сын, какой семьянин? Не бьешь ты жены, не бьешь молодой. Я раз было вздумал заступиться за невесток, попытался возбудить сострадание хоря, но он спокойно возразил мне, что охота де вам такими пустяками заниматься. Пускай бабы ссорятся. Их что разнимать, то хуже, да и рук марать не стоит. Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку, приговаривая «сюды, сюды, собачка», и била ее по худой спине кочергой или становилась под навес и лаялась, как выражался хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однако же, боялась и по его приказанию убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с хорем, когда дело доходило до господина Полутыкина. «Уж ты, хорь, у меня его не трогай», — говорил Калиныч. «А что ж он тебе сапогов не сошьет?» — возражал тот. «Эка, сапоги! На что мне сапоги? Я мужик!» «Да вот и я мужик, а видишь?» При этом слове хорь поднимал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. «Эх, да ты разве наш брат?» — отвечал Калиныч. «Ну, хоть бы на лапки дал, ведь ты с ним на охоту ходишь. Чай что день, то лапти».
0: «Он мне дает на лапти».
1: «Да, в прошлом году гривенник пожаловал».
0: Калиныч с досадой отворачивался, а хорь заливался смехом, причем его маленькие глазки исчезали совершенно. Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову на бок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню «Доля ты моя доля». Федя не упускал случая подтрунить над отцом. «Чего, старик, разжалобился?» Но хорь подпирал щеку рукой, закрывал глаза и продолжал жаловаться на свою долю. Зато в другое время не было человека деятельнее его. Вечно над чем-нибудь копается, телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался, и на мои замечания отвечал мне однажды, что надо где избе жильем пахнуть. «Посмотри-ка», — возразил я ему, — «как у Калиныча на пасеке чисто».
1: «Пчелы бы жить не стали, батюшка», — сказал он со вздохом. «А что?» — спросил он меня в другой раз. «У тебя своя вотчина есть?»
0: «Есть».
1: «Далеко отсюда?»
0: «Верст 100».
1: «Что ж ты, батюшка, живешь в своей вотчине?»
0: «Живу».
1: «А больше чай ружьем пробавляешься?»
0: «Признаться, да».
1: «И хорошо, батюшка, делаешь. Стреляй себе на здоровье тетеревов, да старосту меняй почаще».
0: На четвертый день вечером господин Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться с стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу.
1: «Ну, прощай, хорь. Будь здоров», — сказал я. «Прощай, Федя. Прощай, батюшка, прощай. Не забывай нас».
0: Мы поехали. Заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будет», — заметил я, глядя на светлое небо.
1: «Нет, дождь пойдет», — возразил мне Калиныч. «Утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет».
0: Мы въехали в кусты. Калиныч запел в полголоса, подпрыгивая на облучке, и все глядел да глядел на зарю. На другой день я покинул гостеприимный кров господина Полутыкина.
2: На радио «Вера» вы слушали рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Хорь и Калиныч» из цикла «Записки охотника». Читал Александр Бардуков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Избави меня, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Ибо от воспоминаний делаюсь старым и немощным. Воспоминания убивают мое сегодня. Они душат мой день сегодняшний днем прошедшим и ослабляют надежду мою на будущее. Легионы воспоминаний шепчут мне на ухо: «Будет только то, что было». А я не хочу, чтобы было только то, что уже было. Я не хочу, и Ты, Господи, не хочешь, чтобы будущее было повторением прошлого. Пусть будет небывалое, будет то, чего свет не видел еще. Слишком драгоценно солнце, чтобы освещать бесконечные повторения. Протаренные дороги соблазняют путника. Долго земное ходило по земле. Наскучили земле ходоки из колена в колено. Во все времена одни и те же. Избави меня, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Воспоминания единственное сохрани и освежи во мне. Сохрани и освежи в сердце моем воспоминания о той славе, в которой я ходил, когда был с тобой и в тебе, прежде времени и обмана его. Когда и я был гармонично троичен во святом единстве, подобно тебе в вечности. Когда и моя душа была в согласии с разумом и жизнью. Когда и моя душа была девственной утробой. Разум мой девственной мудростью, а жизнь духовной силой и святостью. Когда и я был свет, и не было тьмы во мне. Когда и я был блаженство и мир, и не было во мне муки сомнений. Когда я знал тебя, как и ты знаешь меня, и не был смешан с тьмою. Когда и я не имел ни границ, ни ближнего, ни деления на я и ты. Сие воспоминания не отнимай у меня. Обнови его, родители мой. Хотя открывает оно пропасть, по дну которой я влачусь, уничиженный и униженный. Хотя и разлучает меня оно с друзьями и радостями земными и сметает все преграды между вчера, сегодня и завтра. Хотя отчуждает меня от самого себя и делает безумцем в очах спутников моих. Воистину, не мило мне ни с кем, кроме тебя. Не мило ни одно воспоминание, кроме воспоминания о тебе. Милостивый родитель мой, избавь меня от всех воспоминаний, кроме одного.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Григорий Антипенко.
1: В пустыне. Глава первая. Мы любили пустыню. На первых порах вся она, только пустота и безмолвие. Но это потому, что она не открывается первому встречному. Ведь и в наших краях любая деревушка таит свою жизнь от стороннего глаза. И если не оставить ради нее весь мир, не сжиться с ее исконными обычаями, нравами и распрями, никогда не поймешь, что она для тех, кому она родина.

0: Прошли годы. Саша вырос. Когда ему исполнилось 26 лет, Александр уехал на святую гору Афон и принял там монашеский постриг с именем Алексий. На Афоне он поселился в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, где стал исполнять обязанности служащего гостиницы для паломников. Монах Алексий был гостеприимен и внимателен каждому паломнику монастыря, с радостью выполняя поручения любого, кто бы его об этом не попросил. Все удивлялись его постоянной и искренней готовности служить людям. «Только в монастыре я понял, почему моя мать не уставала от массы домашних дел и почему она была так счастлива», — говорил старец Алексий Проскурин. «Она делала свою работу для любимых ею людей. Только любя, мы понимаем, что служение людям приносит духовные плоды и глубокое внутреннее удовлетворение. И только с любовью служение людям может быть легким и радостным».
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Алексий Проскурин.

Радио «Вера». Светлое радио. Христос воскресе! Не неприлично нам почтить праздник сей радостью и делами благими, молитвою, терпением, смирением. Святой Анатолий Оптинский.

Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из дневников писателя Федора Достоевского. 1876 год. Русский человек ничего не знает выше христианства, да и представить не может. Вникните в православие. Это вовсе не одна только церковность и обрядность. Это живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не живут нации. В русском христианстве по-настоящему даже и мистицизма нет вовсе. В нем одно человеколюбие, один Христов образ. По крайней мере, это главное. Голоса.

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Аврора Карамзина прожила красивую и трагическую жизнь. О ней сочиняли поэмы, ей посвящали романсы, с нее писали картины. Два корабля были названы ее именем. Один из них утонул в сражении, второй, крейсер «Аврора», стал символом гибели Российской империи. Но люди запомнили Карамзину совсем по другой причине. Благотворительная деятельность Авроры Карловны не знала границ в буквальном и переносном смысле слова. Баронесса Ева Аврора Шарлотта Шернваль родилась в 1808 году в Финляндии. Девушке редкой красоты очень шло ее имя. Авророй в древнеримской мифологии называли богиню утренней зари. Правда, когда Авроре исполнилось 24 года, к имени прибавили эпитет «Роковая». Это случилось после того, как за 3 дня до венчания скончался ее жених. Она вышла замуж спустя 2 года за миллионера, владельца уральских заводов и золотых приисков Павла Демидова. У супругов родился сын, но семейная идиллия продолжалась недолго. Слабый здоровьем Демидов скончался. Победить горе Авроре помогла благотворительная работа. Начав ее, безутешная вдова почувствовала пользу от своего существования. Молодая женщина взялась управлять делами покойного супруга. На ее плечи легла забота о 15 тысячах крепостных, о шахтах, рудниках и заводах в Нижнем Тагиле. Аврору Карловну там полюбили. Она крестила детей рабочих, дарила бедным невестам приданое, построила несколько школ и приютов, 3 больницы, дом престарелых, родильный дом. Воспитанники детских учреждений Демидовой бесплатно получали начальное образование, лечение, одежду и питание. Аврора Карловна тратила до 100 тысяч рублей в год на содержание своих заведений, жертвовала деньги и тем, кто пострадал при несчастных случаях. Рабочие, узнав, что имя Аврора означает «заря», только так ее и называли. А если их обижало начальство, грозились: «Вот постой, Заря Карловна приедет, будет тебе на орехи с медом». Демидова продолжала трудиться и тогда, когда вышла замуж за полковника Андрея Карамзина. Благотворительную деятельность супруги вели вместе. Финансировали приюты и больницы, открывали столовые, сократили рабочий день своих служащих до 8 часов. Счастливый семейный союз прервала Крымская война. Карамзин погиб в первом же своем бою. Аврора Карловна до конца дней не снимала траур по мужу, а когда умер ее единственный сын, сказала: «Таков мой удел, определенный Богом, жить за всех, кого я любила и сейчас люблю». С этого времени Аврора Карловна занималась только благотворительностью. Во Франции, по которой она путешествовала, ее поразило качество медицинского обслуживания в приютах для престарелых. Вернувшись на родину в Финляндию и поселившись в Хельсинки, Карамзина построила Дом милосердия, в котором открыла Институт сестер милосердия. Женщины получали здесь образование, учились организовывать медицинскую помощь и ухаживать за больными. Чтобы построить этот дом, Аврора Карловна продала свадебный подарок первого мужа – алмаз Санси. Карамзина открыла в Финляндии первую сельскую народную школу и первые ясли для детей-работниц. Содержала приюты, помогала деятелям культуры и студентам. Когда начался страшный голод из-за неурожая, Аврора Карловна наладила доставку продовольствия. Во время эпидемий тифа, оспы и чумы она выхаживала больных и сама выжила лишь чудом. Почти все деньги, поступавшие от демидовских заводов, Карамзина раздавала бедным. Баронессу называли главной феей Хельсинки. Ее имя занесено в книгу «100 замечательных финнов». Аврора Карловна дожила до 93 лет. Когда она умерла, газеты России и Финляндии разместили некрологи. Один из финских журналистов писал: «Она была помощью бедным, поддержкой молодых, примером для старых и честью своей страны».
0: Имена, имена милосердия.

непроглядный туман над водой. Ты плывешь, рассуждаешь обо всем и ни о чем одновременно. Ты переживаешь, думаешь о чем-то важном.

Только ночь ложится на вершины гор, и луна глядится в зеркала озер над глухою степью в неизвестный путь. Бесконечной цепью облака плывут. Над рекой широкой сумраком покрыт, в тишине глубокой лес густой стоит. Светлые заливы в камышах блестят, неподвижно нивы на полях стоят. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Господь, решая изменить ход истории, подчас не вмешивается в нее напрямую, а посылает избранных им людей. Так произошло, например, когда Бог захотел освободить евреев из египетского плена. Он призвал Моисея, которому и поручил вывести избранный народ из Египта. Впоследствии на Моисея была возложена еще одна, более важная миссия – сообщить людям 10 заповедей закона Божьего. Значение 10 заповедей сложно переоценить. Они стали основанием для религии и культуры древнего Израиля. На них же ориентированы принципы современного законодательства, защищающего права и свободы человека. Однако, при всей своей значительности, 10 заповедей и Ветхий Завет в целом имеют существенную особенность. Они ориентируются почти исключительно на справедливость, то есть закон, и почти ничего не говорят о любви, благодати. Такую особенность верно подмечает святой Иоанн Дамаскин в составленном им произведении под названием «Догматик». Этот тип песнопения излагает вероучительные особенности православной церкви. Сегодня, в качестве примера, мы разберем догматик второго гласа, особой мелодии распева. Одно из 8 подобных произведений святого Иоанна Дамаскина, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Церковнославянский текст догматика звучит так. «Прииди сень законная, благодати пришедши, як уже Бог купина не сгораш опаляема, так у девы родила иси, и дева прибыла иси. Вместо столпа огненного праведное воссия солнце. Вместо Моисея Христос – спасение душ наших». Послушаем этот текст в переводе иеромонаха Амвросия Тимрота. «Прошла тень закона, когда благодать явилась, ибо как не сгорал терновый куст, объятый пламенем, так ты, дева, родила, и девой осталась. Вместо столпа огненного воссияло солнце правды. Вместо Моисея Христос – спасение душ наших». В молитвословии упоминается сразу несколько важных событий из эпохи Ветхого Завета. Иоанн Дамаскин говорит нам о призвании Моисея, увидевшего горевший и не сгоравший терновый куст. Так пророку явился Господь. Этот же образ стал символом Богоматери, которая носила внутри себя самого Бога. Куст, увиденный Моисеем, не был опален небесным пламенем. Богородица была девой и осталась ею после рождения Христа. Говорится в догматике и об исходе из Египта евреев, путь, которым в виде огненного столпа указывал сам Господь. Но главное, о чем нам хочет сообщить догматик, Ветхий Завет был эпохой справедливости, Новый Завет – время любви Бога к людям.
1: Во время пения догматика совершается вечерний вход. Священник с кадилом входит в алтарь. Этим он символизирует собой Христа, принесшего в мир божественную благодать и открывшего людям врата Царства Божия. Сын Божий поступил так из великой любви к человечеству. Ради каждого из нас Он пожертвовал жизнью. Послушаем догматик второго гласа в исполнении Объединенного хора Троице Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об исправлении своей жизни. Одна женщина пришла со своим маленьким сыном к старцу. «На моего мальчика напала порча», — сказала она. «Он ест финики с утра до вечера. Только сладкие финики и ничего другого. Что мне делать?» Старец посмотрел на мальчика и сказал: «Добрая женщина, возвращайся с сынишкой домой. А завтра в это же время приходи ко мне опять. Я постараюсь помочь тебе». На следующий день старец посадил мальчика себе на колени, взял у него из руки финик и сказал: «Сын мой, помни о том, что на свете есть и другие вкусные вещи». После этого он благословил ребенка и отпустил к матери. Озадаченная мать его спросила: «Но почему ты не сказал этого вчера? Зачем нам надо было еще раз пускаться в такой далекий путь?» «Добрая женщина», — ответил старец, — «вчера я не мог убедительно сказать твоему сыну то, что сказал сегодня, потому что вчера я и сам с наслаждением ел финики». Смысл этой притчи прост. Начни с себя. Любые советы и поучения обретают силу только тогда, когда они подтверждены жизнью.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Светлое радио. Анастасия Коваленкова. Литературные эскизы. Читает Илза Лиепа.
1: Синее тихое. К вечеру стало везде чисто ясно. Выглянула я из дома, ни звука вокруг, никто не шевелится. На небо пришло синее, густое, а у земли розовое, смирное. И пошли мы с собакой в тишину гулять. Идем осторожно, молчим. Деревья на розовом черными полукружьями. Каждая веточка замерла, каждую видно. Даже ручей не поймешь, куда течет, да и течет ли. Развязался у меня шнурок, нагнулась я, а с тропинки белый мотылек вспорхнул. Тронул меня по лицу щекотно и тихо улетел вверх. Совсем загустело синее, розовое стало, как ленточка по горизонту за полями. Села собака моя на дорогу, голову задрала вверх, смотрит. Я тоже поглядела в небо. А в небе летят гуси. Слышно, как они крыльями взмахивают, шелестят, молча летят. Тоже шуметь стесняются.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. Есть величие, строгость в монастырском служении. Церковь в миру окружена жизнью, ее столкновениями, драмами и печалями. Мирской храм наполняют участники жизни, приносят туда свои чувства, муки и радости, некое волнуемое море житейское. В монастыре также, конечно, есть паломники, поклонники, как их прелестно здесь называют. Но основной тон задают монашествующие, то есть уже прошедшие известную душевную школу самовоспитания, самоисправления и борьбы. Ни в монахах, внимающих службе, ни в самом монастырском служении нет или почти нет того человеческого трепета, который пробегает и в прихожанах, и в священнослужащих мирской церкви. Здесь все ровнее, прохладнее, как бы и отрешеннее. Менее лирики, если так позволительно выразиться. Меньше пронзительности человеческой. Никогда нет рыдательности, нет и горя, жаждущего утоления. Я не видал слез на Афоне. В церкви о слезах умиления или покаяния при одинокой молитве я не говорю. Этого нельзя увидать. Но это, наверное, есть. В общем, все равны, покойны. В церковную службу входят как в привычное и еженочное священнодействие, как в торжественную мистерию, протекающую на вершинах духа, в естественном для монаха воздухе. В нем нет ни нервности, ни слезы. Это воздух предгорий Святой горы Афонской.

Радио «Вера». У порога рая мы лежим, умирая. Горюем, сердимся, что с раем не встретимся. Что жизнь у нас другая и нету рая. А рай совсем у порога. Только ступить немного. Архиепископ Иоанн Шаховской.

0: Вера. Часть речи.
1: Надежда Тэффи. Отрывок из рассказа «Вспомнилось». Вспомнилось, вероятно, потому, что это некая годовщина. Тогда тоже были святки.
2: Святки – святые дни празднования Рождества Христова с 7 по 17 января включительно. Традиция длительных рождественских празднеств существовала в церкви с древних времен. Во время святых дней Рождества полностью отменяется пост. Однако важно помнить, что святки – это не просто повод гулять и веселиться, а время радоваться о родившемся Христе и делиться этой радостью с близкими. Святые дни Рождества призывают нас творить дела милосердия, посещать больных, помогать бедным. В России с течением веков сложились определенные святочные традиции. Так, в рождественские дни принято украшать елки, помещая на макушку

Радио «Вера». Светлое радио. Вместе с воскресением и тварь, сбрасывая с себя зимнюю угрюмость, как некую омертвелость, вновь расцветает и оживает. И вот мы видим землю, позеленевшей, море успокоенным, животных скачущими и все изменяющимся на лучшее. Святой Феодор Студит.

Мэр одного небольшого российского городка попал в больницу. Сердечные приступы случались у него и раньше, но последний оказался настолько сильным, что градоначальник с трудом вставал с кровати. Не привыкшему к бездействию, ему казалось, что время идет невероятно медленно. За окном повисли густые зимние сумерки. Незаметно для самого себя мэр задремал. В это время в двери приемного покоя зашла женщина, высокая, статная, с красиво уложенными на затылке волосами. «Девочки, в какой палате у вас мэр лежит?» – с улыбкой спросила она у дежурных. Медсестры хотели было сделать замечание неурочной посетительнице, но вдруг всплеснули руками. «Ой, это действительно вы?» «Действительно я», – смеясь, ответила гостья. Сквозь дрему мэр услышал, как дверь в палату тихонько скрипнула. Он приподнялся и не поверил своим глазам. В луче яркого света, пробивающемся из коридора, с букетом цветов в руках перед ним стояла Валентина Толкунова. Приехав в городок на гастроли, певица узнала, что мэр, пригласивший ее выступить перед горожанами, увы, заболел и не сможет присутствовать на концерте. Валентина Васильевна прямо с самолета отправилась навестить его в больнице. А когда через несколько часов она под шквал аплодисментов вышла на сцену концертного зала, громче всех в партере хлопал мэр города, который после визита Толкуновой почувствовал себя совершенно здоровым и буквально примчался на ее концерт. Валентина Васильевна оказывала на людей какое-то волшебное действие. Она вдохновляла своим присутствием, говорили о Толкуновой друзья. Ее одухотворенный, загадочный и в то же время простой и понятный образ то ли сказочной царевны, то ли тургеневской девушки не был сценическим имиджем. Такова была сама душа этой любимой миллионами людей певицы. Кажется, она не делала ничего особенного, просто выходила на сцену и пела. А после концерта Валентину Васильевну буквально заваливали записками, в которых благодарили не просто за яркий талант артистки, а за что-то гораздо большее. «Вы дали мне новое понимание счастья. Ваш голос помогает мне жить дальше», – писали ей люди. Для Толкуновой все это было прекрасным стимулом в ее стремлении служить людям, которые она ощущала едва ли не с детства. «Мне хочется щедро делиться теми благами, что дарит мне судьба», – говорила Валентина Васильевна. И это были не просто красивые слова. Друзья и знакомые не устают делиться воспоминаниями о том, скольким из них певица помогла решить житейские проблемы. При этом ради собственной выгоды своим положением она никогда не пользовалась и долгое время ездила на скромных «Жигулях». Отважная и преданная родине, Валентина Васильевна не раз ездила выступать перед солдатами в горячие точки. Побывала с концертами в Афганистане и Чечне. Дома престарелых, ветеранские организации, женские тюрьмы. Толкунова ехала туда по первому зову. И, конечно, вопрос гонорара за подобные выступления ею даже не поднимался. Зато, выступая на самых престижных площадках страны, Толкунова гонорары брала. Брала и жертвовала их многодетным матерям, инвалидам, больницам, детским домам. За благотворительность и дела милосердия певица удостоилась высокой международной награды – ордена «Миротворец». «Я очень спокойно отношусь к материальным благам», – говорила она. «Если появляются деньги, я жертвую их церкви». С детства верующая, Валентина Васильевна оказывала посильную помощь храмам. Она принимала участие в восстановлении святынь Заденского монастыря в Липецкой области, заботилась о храмах Дивеевской обители и Раифского монастыря в Казани. Те, кто знал Валентину Толкунову близко, даже о смерти ее говорят без горечи и скорби. Ведь добро и любовь, которые она всю жизнь дарила людям, не умирают.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний супруги отца Александра Шмемана, матушки Иулянии «Моя жизнь с отцом Александром». По приезде в Баден-Баден моя мать родила третьего ребенка, девочку, Иулянию, меня. Меня назвали в честь святой Иулянии, одной из предков Осыргиных. Она приходится мне пра-пра 14 раз бабушкой. Это была чудесная святая. Богатая, замужняя, многодетная женщина, она, не покладая рук, трудилась, чтобы во время голода накормить и спасти как можно больше людей. Была благочестива, скромна, любила людей и умела молиться. Ее муж был военным. Когда Иулянея попросила ее отпустить в монастырь, он напомнил о брачных обетах, и она подчинилась. Святую Иулянию очень почитают в нашей семье. В 1931 году мощи праведной Иулянии попали в Муромский музей, а в 1989 году рака со мощами была возвращена церкви и перенесена в Николо-Набережную церковь. Там я недавно приложилась к мощам нашей семейной святой. Меня очень тронуло, что прихожане радовались встрече со мной и Иулянией Осыргиной, которая любила нашу святую не меньше их самих.

Я покинул родимый дом голубой, оставил Русь в три звезды, березняк над прудом. Теплит матери старый грусть, золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде.

будет дождь от того, что тот старый клен головой на меня похож. Я покину родимый дом голубой, оставил Русь в три звезды, березняк над прудом теплит матери старый груз.

0: Светлое радио.
1: Все метусь да метусь, а когда ж я уймусь? Боже мой, помоги уплатить мне долги. Как хотелось бы мне жить с тобой в тишине и твою благодать не гасить и не гнать, а молиться, терпеть. И вдали от людей, на цивнице моей, тебя, Господи,

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. В эти дни в благотворительном фонде «Подари подарок» проходит весенняя акция. Любой желающий может помочь семьям из 23 регионов страны в сложной жизненной ситуации, выбрав подарок на сайте проекта. Это могут быть наборы для творчества, продуктовые корзины, одежда, средства бытовой химии и другие нужные в быту вещи. Среди тех, кто нуждается в помощи, Нина Павловна из Самарской области. В 83 года она осталась одна после потери мужа и обоих сыновей. Из-за перелома шейки бедра и операции на тазобедренный сустав женщина с трудом передвигается по квартире. Но даже при этом старается помогать пожилой соседке по дому. Прибирается, готовит еду. Самой Нине Павловне нужен холодильник и стиральная машина, чтобы облегчить быт. Поддержка нужна и Максиму из Краснодарского края. После травмы мужчина передвигается на инвалидной коляске. Максим работает онлайн, занимается видеомонтажом и дизайном. Однако болезнь ограничивает его. Максим может сидеть за компьютерным столом не более полутора часов в день. Мужчине необходим планшет. С ним у него появится возможность работать, читать и монтировать видео в положении лежа. Еще одна семья – участница акции. Юлия с сыновьями Егором и Колей. У обоих ребят детский церебральный паралич. Старший, Егор, передвигается самостоятельно, а младший Коля – на инвалидной коляске. Юлия ежедневно ухаживает за детьми, не имея возможности выйти на работу. Семье нужна помощь, так как многие бытовые вещи вышли из строя. В первую очередь – газовая плита и фильтр для воды. Помочь подопечным фонда «Подари подарок» можно по-разному. Сделать посильное пожертвование на сайте или заказать нужные для них вещи с доставкой на дом. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Бог мой, Бог воскреситель, воскрешает мертвых с утра до ночи и с ночи до утра. Что утро похоронит, воскресит Господь вечером, и то, что вечер похоронит, утром воскресит. Что более достойно Бога живого, если не воскрешение мертвых в жизнь? Пусть другие верят богам, что припираются и судятся с людьми. Я же буду держаться Бога мертвых воскрешающего. Пусть другие верят в Бога и живым, Его зовущим невнемлющего. Я же буду поклоняться Богу, склонившему ухо свое над умершими, чтобы слышать, не вопиет ли кто о воскресении и воскрешающем. Могильщики хоронят и молчат. Господь воскрешает и возглашает. Мать хоронит дочь, Господь воскрешает. Господь милостивее матери. Отец сына хоронит. Господь освобождает из плена смертного. Господь милостивее отца. Брат брата хоронит. Господь воскрешает. Господь милостивее брата. Нет у Господа ни слез, ни улыбки для умерших. Все сердце его воскресению отдано. Мир оплакивает своих на кладбищах. Господь песнью ищет своих и воскрешает. Воскреси, Господи, дух мой, чтобы воскреснуть и телу моему. Вселися в дух мой, чтобы и тело мое стало храмом твоим. Вопрошают ближние мои с тревогой, воскреснет ли тело сие наше? Если отреклись вы от себя и не для себя живете, тогда тело ваше – храм Бога Вышнего, тогда воскрешающий в вас и воскресение ваше совершается. Воскреситель мой не смерть воскрешает, ибо никогда не имела жизни. Ты еси воскреситель, ты еси воскресший, ибо ты – жизнь. Только то семя воскресает, в котором ты сокрыт, и лишь то в нем, что от тебя. Лишь тот дух ты оживишь, который и ныне живет не миром, но тобою. Лишь то тело сохранишь, которое исполнилось Духом Святым уже в этом времени. Лишь то воскресит Господь в гробах, что от Него. Никто из мертвых не воскресит, только Господь. И не восстанет никто, только Господь. Ибо Он во святых Своих, воистину, Он и в живых Своих, и во гробах, и над гробами.

0: Валерий Бережинский. Литературные эскизы. Читает Григорий Антипенко.
1: Вечность. Всегда жизнь будет пахнуть хлебом, морем и дождем, снегом и хвоей. Будет запах лета, запах молодой травы и сена. Жизнь была всегда и будет всегда. Запах материнского молока, как запах самой жизни. А потом будут запахи отцовских рук, цветов и сирени. Приходит в твою жизнь запах ребенка, ладана и воска. Запах слез и свежей земли. И все это было, есть и будет. И нет для жизни слова «никогда». Есть слово «всегда».

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний святителя Луки, воина Ясенецкого, «Я полюбил страдания». По окончании гимназии я страстно увлекся этическим учением Льва Толстого и стал, можно сказать, завзятым толстовцем. Спал на полу на ковре, а летом, уезжая на дачу, косил траву и рожь вместе с крестьянами, не отставая от них. Однако мое толстовство продолжалось недолго, только лишь до того времени, когда я прочел его запрещенное, изданное за границей сочинение «В чем моя вера», резко оттолкнувшее меня издевательством над православной верой. Я сразу понял, что Толстой — еретик, весьма далекий от подлинного христианства. Голоса

Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». В минуту жизни трудно, теснит цель в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Михаил Лев.

0: вера. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Даниил Катунакский.
1: На горе Афон в маленькой хижине монаха Даниила готовился настоящий пир. Рано утром знакомый рыбак принес ему две свежие, только что выловленные камбалы. Рыба на скудном столе отшельника, жившего в пустынной и труднодоступной части Святой Горы, называемой Катунаки, появлялась редко. Обычно его пищей были сухари и вода. После молебна в часовенке, который отец Даниил

0: тяжелую корку от сухаря, надеясь, что она сможет протолкнуть кость внутрь. Когда и это не помогло, отец Даниил осторожно попробовал извлечь кость, на счастье оказавшимся у него пинцетом. Но все было бесполезно. Отец Афанасий непрестанно кашлял. Горло его распухло. Отец Даниил чуть не плакал. Что было делать? От Катунаки до монастыря, где находилась больница, не меньше 3 часов ходу. «Будем молиться», — сказал отец Даниил. «Господь укажет, что делать». Монахи стали на колени. Отец Даниил горячо от всего сердца вслух читал молитвы. Бедный отец Афанасий не мог выговорить ни слова и только со слезами на глазах в уме вторил отцу Даниилу. Так прошло около получаса. Вдруг отец Афанасий громко кашлянул и рукою с легкостью вытянул кость из горла. Неподвижная до этого, она словно сама пошла вверх. Монах отчетливо это почувствовал. «И в радости, и в несчастье вручи себя Всеблагому Господу», — говорил афонский старец Даниил Катунакский. Так на Святой Горе с благоговением называли отца Даниила за его жизнь в непрестанной молитве. «Того, кто уповает на Бога, Господь не оставит попечением своим».
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Даниил Катунакский.

Радио «Вера». Светлое радио. Славное воскресение Христово есть собственное наше воскресение, которое мысленно совершается и проявляется.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии, Оберучевой, 1892-1900 годы. Брат просил заехать в Козельск и Оптины пустынь. Оправившись после дороги, мы с монахиней-попутчицей сейчас же пошли в скит к старцу, скитоначальнику отцу Венедикту. Пришлось четверть версты идти по тропинке в душистом сосновом лесу. Громадные деревья издавали смолистый запах, чувствовался аромат и приятная влажность. Святая теплота и мир охватывали душу. Дышалось как-то легко, что-то неземное повеяло в душу. Внезапно мы очутились в нескольких шагах от скита. Пред нами предстали святые ворота, окрашенные в розовый цвет. Все так гармонировало с общим видом, святыми надписями и изображениями святых угодников Божиих. А по обеим сторонам от ворот были хибарки, такие же смиренные, как их обитатели. Я еще не испытывала в своей жизни ничего подобного тем чувствам, которые охватили меня теперь. Я как бы была унесена далеко-далеко от земли, в преддверии небесных обителей. Следом за своей спутницей вошла в хибарку с левой стороны от ворот, где помещался в то время начальник скита, архимандрит-старец Венедикт. Все эти маленькие келийки, украшенные сплошь образами и по краям картинами духовного содержания, такой мир проливали они в душу посетителей.
0: Голос.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена милосердия.
1: Первый санаторий в регионе Кавказских минеральных вод появился в Ессентуках в 1902 году. Здравницу построил московский доктор Михаил Зернов. Средства на создание санатория он собирал лично, а сбор пожертвований начал с себя, вложив 1000 рублей в дело помощи малоимущим больным. Михаил Степанович родился в семье протоиерея одной из московских церквей, окончил медицинский факультет университета. Профессор Остроумов, под началом которого Зернов начал свою профессиональную деятельность, первым в России стал практиковать методы лечения электротоком, массажем и водными процедурами. Зернов, глядя на своего учителя, и сам сконструировал аппарат для электромассажа. А побывав в Париже у профессора Шарко, Михаил Степанович привез его лечебный душ в Россию. В конце 19 века европейские бальнеологические курорты пользовались огромной популярностью. Российские же были абсолютно неблагоустроены. Зернов в должности консультанта взялся за их преобразование. Санаторий на 500 мест в Ессентуках строили всего 2 года. Благодаря напору и решительности Михаила Степановича в курортной зоне появились также грязелечебницы, электросветовой и тепловой институты с самой современной техникой, рентгеновскими аппаратами, электрокардиографами, разными типами электромассажа. Небогатых пациентов здесь лечили бесплатно. «Какой божий рай открыл нам Зернов», – писали те, кому посчастливилось съездить в Ессентуки. Едва открылся санаторий, как в России появилась новая форма благотворительности. Богатые люди выкупали там комнаты, а лечить отправляли тех, кому курорты были не по карману. Первыми это сделали актеры Мария Савина и Владимир Давыдов. Их поддержал писатель Короленко. А потом и организации – страховые общества, казначейство, общество железных дорог. Один только московский художественный театр сразу выкупил 12 комнат. Михаил Степанович был счастлив таким положением дел. Сбылась его заветная мечта. Он сумел сделать курорт доступным для всех людей, невзирая на класс, которому они принадлежали. Зернов приезжал в Ессентуки летом, но эти приезды были совсем не похожи на отпуск. Михаил Степанович не знал, что такое выходные. Он принимал больных и в санатории, и в своем доме. Доктору помогала жена. Она взяла на себя всю хозяйственную работу в здравнице и поддерживала благотворительную деятельность супруга. Зернов 20 лет возглавлял Арбатское попечительство о бедных и был одним из создателей Общества Московского научного института. Оно помогало ученым и профессорам, уволенным из университета, сохранить себя в профессии и заниматься исследовательской деятельностью. После революции семья Зерновых покинула Москву и перебралась в Ессентуки. Потом, спасаясь от красного террора, Зерновы уехали в Белград. Михаил Степанович и в эмиграции не сидел без дела. В королевстве сербов, хорватов и словенцев хватало курортов. Зернов устроился на один из них, он назывался «Вранска баня». В рекордно короткие сроки реорганизовал его работу и стал самым известным русским врачом королевства. Решив никогда не возвращаться в Россию, Зерновы окончательно осели во Франции. Михаил Степанович практиковал, вел прием в амбулатории при Сергиевском подворье в Париже и всеми силами помогал соотечественникам. Зернов включился в работу московского землячества и вскоре возглавил его. За 10 лет пребывания Михаила Степановича на этом посту русские эмигранты получили 300 тысяч франков. Доктор разработал систему пособий, пенсий и ссуд, основал именные стипендии в память выдающихся русских ученых и писателей, создал фонд в честь 175-летия Московского университета. Михаил Степанович умер глубоким стариком за год до начала Второй мировой войны. Проститься с ним на Медонское кладбище Парижа пришли тысячи эмигрантов, которым доктор Зернов помог выжить на чужбине.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Одна есть в мире красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Константин Бальмонт.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Современное летоисчисление ведется от Рождества Христова, что неудивительно, ведь рождение Спасителя ознаменовало собой начало новой эпохи в истории человечества. Однако, если мы откроем произведения некоторых святых отцов, например, Иоанна Златоуста, мы найдем у них такое мнение: новую историю человечества следует начинать от Благовещения. Благовещением называется событие, когда архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей о предстоящей миссии – стать матерью Спасителя мира. Богородица согласилась на уготованную ей великую честь, произнеся: «Все раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». В этот момент, по благодати Божией, она зачала Иисуса Христа. С точки зрения православной церкви, жизнь любого из нас начинается не с момента рождения, а с момента зачатия. Это в том числе касается и жизни Иисуса Христа. Сын Божий пришел в наш мир в день Благовещения, а родился через 9 месяцев, как и любой человек. Традиция отсчитывать годы от Рождества Христова является незыблемой, но это не умаляет значение события Благовещения, которое раскрывается в Тропаре, одном из главных песнопений праздника. О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Церковнославянский текст тропаря праздника Благовещения выглядит так: «Днесь спасение нашего главизна, и еже от века таинство явления, Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним, Богородице, возопиим, радуйся, благодатная, Господь с тобою». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом: «Сегодня – начало нашего спасения, сегодня – открытие вечной тайны. Сын Божий стал сыном Девы Марии, и об этой радости говорит Гавриил. И мы с ним, Богородице, будем петь: радуйся, полная благодати, Господь с тобою». Текст тропаря Благовещения раскрывает перед нами тайну пришествия в мир Христа Спасителя. Давний замысел Бога о спасении мира осуществлен. Сын Божий становится сыном Девы Марии, но та при этом не теряет своей чистоты. Более того, Богородица приобретает в день Благовещения особую благодать – быть ходатайцей и молитвенницей за людей перед Богом.
1: Тропарь Благовещения поется на богослужении праздника неоднократно, ведь в задачу тропаря, как типа песнопения, входит сообщать молящимся вероучительный смысл праздника. Поэтому сегодняшнее песнопение исполняется и на вечерней службе, и на литургии. Так церковь раскрывает значение события Благовещения как начало новой радостной эпохи в истории человечества. Послушаем тропарь Благовещения Пресвятой Богородицы в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об исправлении своей жизни. Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный человек. И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбивать один гвоздь в столб забора. В первый день в заборе было несколько десятков гвоздей. Через неделю молодой человек научился сдерживать себя, и с каждым днем число забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что контролировать свою вспыльчивость легче, чем вбивать гвозди. Наконец пришел день, когда он ни разу не потерял самообладание. Он рассказал об этом своему отцу, и тот сказал, что с этого дня каждый раз, когда сыну удастся сдерживаться, он может вытаскивать из столба по одному гвоздю. Шло время, и пришел день, когда юноша мог сообщить отцу, что в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору. «Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр. Он уже никогда не будет таким, как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него в душе остается такой же шрам, как эти дыры».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Приходил желанный и снова придет. А вы говорите, кто нам докажет, что он Бог? Спрашиваю вас, братья мои, во тьме живущие, и ответьте мне на то, что спрашиваю. Если бы уговорили вы Бога сойти на землю, каким желали бы его видеть? Человеком бы желали видеть его. Прекраснее всех сынов человеческих. Всех сынов человеческих могущественнее и в слове, и в делах. Желали бы видеть его прекрасным царевичем, ненадменным, но словно ягненок кроткого. Входил бы под кров наш, пил бы с нами и ел, и делил бы с нами все, кроме немощи нашей и грехов. Тогда, говорю вам, сами доказали бы, что Бог был посреди нас. Желали бы видеть его человеком, хотя мог он явиться в любом теле. Когда говорит, говорит как власть имеющий, как ни один человек говорить не может. Когда ходит по земле, ходит не как раб и наемник, но как господин. Ветер и вода подвластны ему. Люди за ним следуют, бесы бегут от него. Желали видеть, чтобы людям помогал изо дня в день, утешал скорбящих, исцелял больных, воскрешал умерших. Такого Бога желали бы мы видеть среди нас. Тогда, говорю вам, сами доказали вы, что Бог был посреди нас. Желали бы видеть не царя с богатством земным, приходящим и приходящим воинством, и не в блеске, который померкнет, но желали, чтобы был он выше, чем царь, и желали бы видеть его не просто пророком, но тем, о котором от начала времен пророчествовали, который бы смел сказать, что он больше времени, который пророчествовал бы нам о том, что будет в конце и после конца времен, и желали бы видеть его не священником, но первосвященником, и в котором троих узрим Бога, священника и жертву. Такого Бога мы желали видеть среди нас. Тогда, говорю вам, сами доказали вы, что Бог был посреди нас. Желали бы мы, чтобы скоро пришел и скоро ушел, ибо не смогли бы долго выдержать присутствие Его. Но когда уйдет, желали бы, чтобы Слово Его разносилось во времени и пространстве, не зная границ и препятствий, и чтобы от стоп его земля огнем небесным горела до тех пор, пока существует. Тогда, говорю вам, вы сами доказали, что Бог был посреди нас. Приходил желанный, приходил таким, каким только люди желать могли, и лучше, чем могли желать, лучше, сильней и прекрасней. А люди и тогда говорили, кто докажет нам, что он Бог? Снова придет желанный, душа моя. Как молния пронесется он, и если не узнаешь его, улетит и больше не увидишь его. Восстань, душа моя, не спи, но бодрствуй. И укрепи в себе образ желанного, образ истины, чтобы узнать его, когда придет. Извергни из себя мирские образы, вся исполнись его образом, от востока до запада, от юга до севера, чтобы узнала ты его, когда придет. Ибо как молния пронесется он, а ты будешь повторять в полусне, кто докажет мне? Если не докажешь сама себе, никто тебе не докажет. Если не докажет жизнь твоя вечная, вечная смерть докажет.

0: Радио «Вера». Александр Куприн. «Гранатовый браслет». Читает Григорий Антипенко.
1: Долгий осенний закат догорел. Погасла последняя багровая, узенькая, как щель, полоска, ордевшая на самом краю горизонта, между сизой тучей и землей. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи. Да голубой луч от маяка подымался прямо вверх, тонким столбом, и точно расплескивался там, а небесный купол жидким, туманным, светлым кругом.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа и писателя Сергея Фуделя. 1922 год. Москва. Бутырская тюрьма. Тюрьма — это прежде всего школа общения с людьми. Конечно, можно и голову сломать в этой принудительной школе, но если Бог поможет, то в сердце останется только скорбь о человеке. Начало любви к нему. Один современный ученый как-то сказал мне, что из всей его жизни только один его поступок кажется ему действительно значительным. Не научные его открытия и работы, и не выдержка его в течение нескольких лет тяжелой одиночки, где он зимой замерзал, а только то, что однажды, не имея сам ничего, он разломил свою заветную тюремную пайку хлеба и дал половину голодному и совсем ему незнакомому человеку. Он говорил мне об этом, не хвастаясь, а именно как ученый, констатирующий какой-то удивительный, но в то же время ясный для него факт. Я сам не раз испытывал точно прикосновение к току, эту встречу с поступком какой-то малейшей любви ко мне посторонних людей. Помню, в новосибирской тюрьме подошел ко мне один отпетый бандит и угрюмо, как бы не глядя, сунул мне луковицу. Могу сказать, что бесхитростная приязнь служит и в наше время единственным языком, понятным для всех.
0: Голоса

ухо знай, все слышат ангелы твои.

служить не проще, а честному не складно.

Ох, видать, нам долго, ох, видать, нам долго по лесу ходить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: В чем счастье? В жизненном пути. Куда твой долг велит идти? Врагов не знать, преград не мерить. Любить, надеяться и верить. Аполлон Майков.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Тихон Афонский.
1: Афонский монах Тихон шел в Корею, столицу Святогорской монашеской республики. Сам отец Тихон жил в пустынной каменистой местности Афона, называемой Капсала. До Кореи от его кельи было несколько часов ходу по крутым горным тропам. Такой неблизкий и тяжелый для пожилого монаха путь отец Тихон решил проделать с одной единственной целью – собрать пожертвования на постройку маленькой церковки рядом со своей монашеской хижиной. Почти у всех монахов, живущих в уединении, вдали от больших общежительных монастырей, были такие дома.

0: зачем отец Тихон идет в Корею, то радостно всплеснул руками и бросился обнимать товарища. «Сам Господь нас с тобой здесь свел», — сказал он недоумевающему монаху. «Будет у тебя церковь, отец Тихон». Оказывается, настоятель возвращался из Кореи, где только что получил крупный денежный перевод от одного богатого жертвователя, который как раз и просил передать эти средства на строительство келейного храма кому-нибудь из нуждающихся монахов. Без раздумий настоятель отдал деньги отцу Тихону. «Когда мы приступаем к благому делу с верою и молитвой, Господь помогает нам и заботится обо всем быстрее, чем мы сами начинаем что-то предпринимать», — говорил святогорский старец Тихон Афонский. «Если дела наши честны, нелицемерны и богоугодны, Господь посылает нам свою помощь, порой даже там, откуда мы совсем ее не ожидаем».
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Тихон Афонский.

Радио «Вера». Светлое радио. О воскресении Христовом свидетельствуют 12 человек апостолов. И неужели еще не веришь ты воскресению? Святой Кирилл Иерусалимский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний святителя Луки Войны Ясенецкого «Я полюбил страдания». Правильное представление о Христовом учении я незадолго до этого вынес из усердного чтения всего Нового Завета, который, по доброму старому обычаю, я получил от директора гимназии при вручении мне аттестата зрелости как напутствие в жизнь. Очень многие места этой святой книги, сохранявшейся у меня десятки лет, произвели на меня глубочайшее впечатление. Они были отмечены красным карандашом. Но ничто не могло сравниться по огромной силе впечатления с тем местом Евангелия, в котором Иисус, указывая ученикам на поля созревшей пшеницы, сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». У меня буквально дрогнуло сердце. Я молча воскликнул: «О Господи, неужели у Тебя мало делателей?» Позже, через много лет, когда Господь призвал меня делателем на ниву свою, я был уверен, что этот евангельский текст был первым призывом Божиим на служение Ему.
0: Голоса

0: все вера, милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: В маленькой церквушке на окраине Неаполя заканчивалась утренняя служба. Хор начал благодарственный гимн. Среди певчих в первом ряду стоял мальчик-подросток. Его звали Энрико. Он пел в церкви каждое воскресенье, и его чистый, не по годам глубокий голос, казалось, уносился из-под сводов храма к самым небесам. Прихожане на все лады расхваливали способного паренька, а священник после каждой службы повторял: «Вам, молодой человек, в оперную школу надо». Опера. Она была для мальчика золотой мечтой, сказкой, параллельным миром, попасть в который из неапольских трущоб можно было разве что во сне. У паренька не было денег даже на то, чтобы оплатить обучение в старших классах средней школы. Его отец за гроши вкалывал на фабрике, а кроме Энрико в семействе Карузо было еще 19 детей. Так что вместо театра «Ла Скала» Энрико поступил работать на ту же фабрику, где трудился его отец. Но церковный хор не бросил, и когда пел на службах, всем сердцем молил Господа лишь об одном – помочь ему осуществить свое призвание. И вот однажды после службы к нему подошел пожилой человек и предложил выступить в любительской оперной постановке, которую он на свои же деньги и ставил. Энрико сразу дал согласие. После первого же спектакля на него посыпались предложения от профессиональных коллективов. Энрико заключил контракт с оперной труппой, которая выезжала на гастроли в Египет. Буквально через пару недель он уже выступал в Каире. После каждого спектакля публика долго не отпускала со сцены молодого человека с удивительным голосом, громко скандируя его имя. Так на оперном небосклоне зажглась одна из самых ярких звезд – великий тенор Энрико Карузо. Его известность имела поистине феноменальные масштабы. У ног Карузо были и Европа, и Америка, и Россия. Но мировой успех не вскружил голову молодому маэстро. Он слишком хорошо помнил годы, проведенные в нищете. Энрико получал огромные гонорары, но радовался не количеству нулей в очередном чеке, а тому, что теперь он сможет помогать тем, кто в нужде, тем, кому необходима его поддержка. Он всегда строго следил за тем, чтобы цена билетов на его концерты была доступной. А количество благотворительных выступлений, которые Энрико Карузо дал за годы своей сценической карьеры, не поддается счету. Известно, что только в пользу Красного Креста он перечислил с концертов 21 миллион долларов. А еще были выступления в поддержку рабочих, больниц, школ. Карузо не упускал ни малейшей возможности помочь. Однажды, во время очередных гастролей, он плыл на пароходе. Некая богатая американка узнала, что рядом с ней на борту находится великий певец, и передала Энрико письмо с предложением спеть для нее и ее семьи одну единственную песню. За это дама готова была выложить 25 тысяч. Карузо немедленно ответил, что согласен петь хоть всю дорогу, если только дама переведет названную сумму на счет итальянского общества бедных детей. Просьба Энрико была выполнена. Во время Первой мировой войны Карузо много выступал перед солдатами и ранеными. В Балтиморе он дал большой концерт в пользу семей, потерявших на этой войне родных. Благодаря его концертам в поддержку Объединенных больниц Америки, эта организация смогла в тяжелые военные годы построить несколько новых госпиталей. Необыкновенно чутким был Карузо и к своим близким, родным, друзьям, да и не только к друзьям. Однажды Энрико узнал, что человек, в прошлом жестоко его оскорбивший, терпит большую нужду и тотчас анонимно отправил ему деньги. На одном из концертов в Петербурге русские солдаты подарили Карузо образок Николая Чудотворца в серебряном окладе. С тех самых пор Энрико не расставался с иконой. Святитель, помогавший всем, кто встречался на его пути, как будто вдохновлял певца на все новые и новые добрые дела. Кончина Карузо стала большой потерей не только для поклонников оперы, но и для тех, кто любил его за чуткость сердца и неравнодушие. Спустя 2 месяца после смерти тенора в его родном Неаполе установили гигантскую восковую свечу. Ее в благодарность и на память о добром человеке отлили те, кому он помогал и кого не оставлял своим вниманием.
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». Но уйду и для таинства старого пчелок труд соберу, сберегу, за вечерней свечу воску ярого пред иконой с молитвой зажгу. Будет теплиться жертва убогая, жертва пчелок, цветов и моя, как они стану снова пред Богом я, как они тихий сердцем и я.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Событие, которое легло в основу праздника Покрова Божией Матери, произошло в Константинополе в начале 10-го столетия. В те времена столица Византии оказалась перед угрозой захвата иноплеменниками. По одной из версий, ими были сарацины, то есть арабы-мусульмане. По другой, Константинополь осадили наши предки-славяне. Нападение случилось в неблагоприятный для греков момент, когда основная часть византийского войска находилась в походе. В результате столица оказалась в осаде и готовилась отразить штурм при помощи довольно скудных ресурсов. Многие жители Константинополя, понимая всю тяжесть своего положения, в те дни старались чаще бывать в храме, молясь Богу об избавлении от захватчиков. В особенности горячо обращались византийцы к Пресвятой Богородице. В ее честь в древней Влахернской церкви совершалось непрестанное богослужение. Среди молившихся во Влахерне был юродивый Андрей, человек, притворявшийся сумасшедшим и терпевший насмешки ради достижения смирения. Святому Андрею дано было увидеть Богородицу, снявшую с головы плат и как бы покрывшую им Константинополь. Захватчики тоже созерцали чудо, но если Андрея оно вдохновило, обрадовало, то неприятели вид Богоматери ужаснул. Они поняли, что Константинополь находится под духовной защитой, и покорить его невозможно. Враги отступили. О событии Покрова рассказывает нам одно из главных песнопений праздника – «Кандак». Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: Несмотря на то, что событие Покрова непосредственным образом связано с историей Византии, современные греки этот праздник не отмечают. По какой причине воцарилось такое забвение, сказать сложно. На Руси же празднование Покрова установилось еще в XII веке. Главную роль в этом сыграл святой князь Андрей Боголюбский, почитавший Богоматерь и желавший прославить ее память среди жителей Руси. Именно по его желанию был построен храм Покрова на Нерли, первый русский храм, посвященный Покрову Пресвятой Богородице. О всенародном почитании Богоматери говорит нам кандак праздника. «Дева днесь предстоит в церкви, и слики святых невидимо, заны молятся Богу. Ангели с архиереей поклоняются, апостоли же со пророки ликовствуют. Нас, Бог ради, молит Богородица, привечного Бога». Перевод кандака на русский язык звучит так. «Сегодня дева предстоит в храме, и с сонмами святых невидимо за нас молится Богу. Ангелы с архиереями поклоняются, апостолы же со пророками ликуют, ибо за нас молит Богородица, предвечного Бога».
1: Кандак Покрова Пресвятой Богородицы неоднократно поется в ходе праздничного богослужения 14 октября и во время вечерней службы, и утром в составе литургии. Слова кандака призывают духовенство и прихожан вместе усердно молиться Божией Матери в день ее торжества, чтобы по ходатайству Богородицы Господь дал нам ощутить духовную радость и мир в душе. Послушаем молитвословие в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Трехлетний Егор, как и все мальчишки, любит поезда. Деревянная железная дорога, игрушечный паровоз и раскраски с вагонами занимают его надолго. А недавно у мальчика появилась новая игра в доктора. Потому что вот уже несколько месяцев он лежит с мамой Татьяной в больнице. Проблемы со здоровьем у Егора начались с первых недель жизни. Сначала появился сильный тонус рук, потом обнаружились трудности в движении. Сейчас ребенок передвигается на цыпочках. Ноги не слушаются, хотя Егор регулярно проходит курсы массажа и физиотерапии. В феврале этого года он пошел в детский сад, но почти сразу заболел. Высокая температура и жар не сбивались привычными препаратами. Когда приехала скорая помощь, у ребенка уже начались трудности с дыханием. Обследование в больнице показало нарушение в работе внутренних органов и гормональный сбой. Мама Егора Татьяна перестала водить сына в гости и общественные места. Сейчас жизнь семьи – это больницы, анализы, реабилитации и почти полная изоляция от внешнего мира. Потому что любая простуда может снова обернуться угрозой. Врачам важно выяснить, почему организм Егора так тяжело переносит вирусы и инфекции. Ответ может дать высокотехнологичное генетическое исследование. Его результат позволит поставить точный диагноз и подобрать правильное лечение. Собрать средства на дорогостоящий анализ семье помогает фонд «Подсолнух». С 2006 года он поддерживает детей и взрослых с врожденными нарушениями иммунитета. Сделать пожертвование для Егора можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: В долине слез воскреси